0: Для лиц старше 12 лет. В Москве 6 утра. В Екатеринбурге 8. В Красноярске 10 часов. В Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
0: О сотрудничестве.
1: Россия и Алжир обсудили совместные проекты в сфере морской логистики и безопасности судоходства в Средиземном море. Встречу в Африканской республике провел помощник президента России Николай Патрушев. Об этом сообщает пресс-служба морской коллегии. На переговорах стороны также согласовали планы будущих контактов между ведомствами и компаниями двух стран. Кроме того, представитель Кремля выразил соболезнования в связи с гибелью людей в крупном ДТП с автобусом.
0: О политике.
1: Кирилл Дмитриев прокомментировал картину в кабинете канцлера Германии Фридриха Мерца. Глава Российского фонда прямых инвестиций выразил мнение, что мрачный пейзаж пепельного цвета может отражать внутренний мир немецкого политика. Спецпредставитель президента задался вопросом, показывает ли работа художника реальное состояние канцлера или только его устремление.
0: О пожарах.
1: Крупный пожар произошел в центре Санкт-Петербурга. На Лиговском проспекте недалеко от Московского вокзала загорелась кровля здания. По данным МЧС, площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала. На месте работают пожарные.
0: О деньгах.
1: Эксперты считают, что массовое внедрение цифрового рубля позволит сократить объем наличных денег в обращении и снизить стоимость расчетов для бизнеса. С 1 сентября к платформе цифрового рубля должны подключиться все системно значимые банки. По мнению аналитиков, компании смогут быстрее проводить финансовые операции, а банки предложить клиентам более удобные и доступные платежные сервисы.
0: О мигрантах.
1: Центр временного размещения мигрантов в испанской Сеуте оказался переполнен. Вместо предусмотренных 512 человек там находится более 700. Еще около 1000 ожидают возможности попасть внутрь. Власти Испании направили в регион дополнительные силы полиции, гражданской гвардии и армии после резкого роста числа нелегальных мигрантов.
0: Обо всем остальном.
1: Эль-Ниньо 2026 года, вероятнее всего, не перерастет в супер-Эль-Ниньо. Об этом РИА Новости заявил профессор университета Айдзу Саджи Хамид. По его словам, для формирования особенно мощного климатического явления отсутствует один из ключевых факторов – положительный индоокеанский диполь. Ученый отметил, что нынешнее Эль-Ниньо может стать сильным, но не приведет к экстремальным климатическим последствиям, характерным для супер-Эль-Ниньо. По данным Центробанка, доллар США стоит 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек, юань 11 рублей 77 копеек. В Москве в понедельник малооблачно, дождь, плюс 19, плюс 25 в Санкт-Петербурге, осадков не ожидается, плюс 14, плюс 23. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки.
0: Русский дозор. Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
2: Привет! В эфире программа «Русский дозор». Я Виктор Бут и со мной Александр Гамов.
3: Всем привет! Спасибо огромное, что к нам сегодня приехали. Виктор, просто это здорово. Когда вы мне позвонили, сказали, что в пробке. Я думаю, господи, а как же с «Русским дозором»? Короче, поехали. Начнем мы с визита главаря киевского режима Зеленского в США. Этот визит был провальный или нет, или не совсем? И как это может повлиять на конфликт на Украине?
2: Визит состоялся, и, видимо, Зеленский приложил руку к тому, чтобы этот визит прошел, как он хотел. У меня есть даже такая теория, что Зеленский и придумал то, чтобы Линдси Грэм, ведь поводом приезда были похороны сенатора Линдси Грэма, который накануне по каким-то обстоятельствам в Киеве был, посетил предприятие, вернулся и умер. Мои источники...
3: Виктор, вы на что намекаете, что он умер не случайно?
2: Да, мои источники, например, сообщают, что украинцы специально его отравили, специально, в общем-то,
3: ужас.
2: Таким, да.
3: Зачем?
2: А смотрите, Зеленский долго не мог попасть в Белый дом. Внимание Трампа было полностью сосредоточено на Ближнем Востоке, на конфликте с Ираном. А тут такой повод. Приехал Линдси Грэм, представился, непонятно перед кем пока, но...
3: Представился,
2: да. Да. И вот Зеленский, в общем-то, получил возможность, и это хороший повод, приехать Мы видим, как он использовал похороны для того, чтобы встретиться и с Трампом, и с Нетаньяху, и с сенаторами, и, в общем-то, поприсутствовать, когда сенаторы голосовали за принятие того закона, который подготовил Линдси Грэм о таких адских санкциях против нашей страны.
3: Но он же там ничего не добился, Зеленский.
2: Ну, опять, для Зеленского было
3: через
2: важно...
3: Через черный ход встречали.
2: Это понятно, но было две вещи. Смотрите, ситуация на Украине, когда был конфликт Зеленского со смещением министра обороны, правильно? И для него было важно, а он сможет опять быть рукопожатным, он сможет контролировать этот процесс, ведь за бывшим министром обороны Украины, да, стояли также американские силы определенные. Поэтому для Зеленского было важно вовремя попасть, и, как мы знаем, принцип в Белом доме, кто первый встал, того и трап. Тапки, поэтому Зеленский именно приехал, чтобы первым доложить ситуацию, показать, что он контролирует. Под это, естественно, были произведены попытки таких яростных атак по инфраструктурным объектам у нас. Вот. Это все провалилось.
3: И Ирана.
2: И Ирана, да.
3: Корабль,
2: то, что да. И причем, видите, что произошло? Зеленский решил прогнуться и инициативно придумал. Давайте-ка мы вступим в войну, раз Европа не вступила на стороне США против Ирана. Зеленский предложил свои услуги. Видите, мы можем атаковать корабли Ирана даже в Каспийском море. На что Сибигу, министра иностранных дел, заставили прямо из Белого дома позвонить в Иран и извиниться. Почему? Потому что американцы прекрасно понимают, что...
3: Министр иностранных дел, вы имеете
2: да,
3: в виду?
2: Да, да. Министр иностранных дел, да.
3: Так.
2: Вот. И иначе бы Иран очень жестко тоже ответил, присоединился к нашим ударам массовым и групповым, которые, в общем-то, в последнее время Министерство обороны регулярно проводит по Украине.
3: Вот давайте закончим с главарем киевского режима. Все-таки он не добился того, чего хотел.
2: Ну, опять время...
3: Там фантастическое количество...
2: Конечно,
3: ракет.
2: Его медийная часть администрации будет продавать как огромный успех. Они говорили 8 из 10, оценка так их. На мой взгляд, в Америке все намного сложнее. По крайней мере, прошла информация, что Трамп, в общем-то, не спешит. Якобы передумал передавать лицензию Украине для производства ракет-перехватчиков для системы ПВО «Патриот». Это тоже интересный знак.
3: Я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда», в эфире «Русский дозор» Бута и Гамова. И, друзья, мы с Виктором Бутом начнем отвечать на ваши вопросы. И вы, пожалуйста, запишите телефон 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Прямо сюда нам можно позвонить, либо отправить сообщение. И мы, у нас бесцензурное радио, насколько вы знаете, и мы ответим на все ваши вопросы. Виктор, вот вы заговорили уже об отчете Министерства обороны России, и вы, видимо, имеете в виду, что самые мощные за последние месяцы удары по военным объектам Украины как раз совпали, вот, выпали на эти недели. Это парализует нацистскую власть?
2: Не сразу, потому что пока мы видим, что эти удары привели к остановке морского сообщения, во-первых, поставки, вот. Так как наши вооруженные силы атаковали почти все суда, которые были или в портах черноморских Украины, или шли туда с вооружением, неважно, с чем они были атакованы. Это уже блокирует самый надежный и самый простой способ доставки туда вооружения. Также мы видим, что очень сильные удары были и по ГСМ, которым пользуется ВСУ, и по... Дальше идет атака на все предприятия, которые производят комплектующие или само вооружение для ВСУ и в Киеве, и в Харькове, и в Николаеве. Мы видим, как, несмотря на все проблемы, в общем-то, наши бойцы, наши герои на фронтах СВО продолжают освобождать новые населенные пункты. И в Донбассе мы видим, насколько они успешно двигаются. Мы видим, что расширяется буферная зона и в Сумской, и в Харьковской области. Это тоже, в общем-то, хороший результат.
3: Виктор, я всегда вас интересуюсь. Вы очень активно читаете не только нашу прессу, слушайте не только радио «Комсомольская правда», самое оперативное в мире, но и американские СМИ. Что они говорят вот об этих событиях, которые мы сегодня сейчас прям сию минуту обсуждаем? Ну, я имею в виду и визит Зеленского, и, конечно, прежде всего, это отчет Российского министерства обороны о работе в последние часы.
2: Ну, во-первых, про отчет вряд ли какое-либо СМИ в США что-то говорило, а о визите и о том, что происходит на самом деле на линии боевого столкновения, да. Потому что уже многие комментаторы говорят, что, несмотря на то, что до этого попытки Украины продать такую картинку, что вот они побеждают, нанося удары вглубь, поражая, как правило, склады «Вайлдберрис», да, потому что уже так просто атаковать наши НПЗ не удается, как главную победу. Но мы с вами понимаем, что сейчас мы достигли такой ситуации, что любой прорыв последнего вот этого рубежа укрепрайона, это Дружковско-Краматорско-Славянская агломерация, после нее фактически не останется никаких укрепрайонов, за которые бы ВСУ могло зацепиться. И, видимо, дальше мы уже пойдем с большей скоростью, освобождая наши исторические земли и территории. Так? Что главное в этом моменте? Что начались анализ именно и в американской прессе. Посмотрите, что на самом деле русская армия двигается, и все больше и больше голосов.
3: Еще как.
2: Все больше говорят о том, что Украина на пороге, в общем-то, такого коллапса, потому что не хватает людей, и они их просто отлавливают на улицах. Вот эта информация раньше замалчивалась, теперь она все больше и больше заметна. Угу. В медийном поле. Угу. И, во-первых, в общем-то, теперь даже появляются такие мнения, что на самом деле вот эти вот удары вглубь территории России не приведут к тем результатам, о которых мечтал Киев. Более того, скорее всего, как ответ на эти удары, мы стали не просто разово удары возмездия производить, а систематически каждый день идет охота не только на корабли, но и на локомотивы. Мы недавно видели, как наши вооруженные силы ВКС, в общем-то, нанесли значительный ущерб и в Львову, что до этого случалось очень редко. Поэтому это большие изменения. Более того, мы понимаем, что обычно в начале августа киевский режим готовит какой-нибудь сюрприз, типа контрнаступа. В интервью американскому телеканалу Fox News Зеленский так, в общем-то, намеками стал говорить, что да, они готовятся, они не знают, но якобы они готовятся что-то сделать.
3: Виктор, я просто напоминаю нашим слушателям, что мы начнем отвечать на ваши вопросы. Позвоните по телефону 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. И Виктор Бут, и Александр Гамов, которые работают сейчас в прямом эфире на бесцензурном радио «Комсомольская правда», ответят на все ваши вопросы. А сейчас, друзья, мы сделаем небольшой перерыв, а потом вас ждет сюрприз, эксклюзивное интервью «Русского дозора» с человеком, который вам хорошо всем известен, но он практически не дает интервью. Короче, не уходите далеко, не переключайтесь, будет очень-очень-очень интересно. Хорошо? Договорились?
0: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Павел Селезнев о двойных стандартах США при введении новых торговых пошлин против России и Евросоюза.
6: они придерживаются очень прагматичной, взвешенной такой рациональной позиции. Вот что им выгодно у нас получать? Сейчас какие ключевые там позиции? Энергоносители, удобрения, там какие-то виды продовольствия. Это под санкции не подпадает. Но там, где мы мало-мальски какие-то вещи, там, позиции товарные, номенклатуру экспортируем, и где американцы видят у нас хотя бы чуть-чуть потенциальных конкурентов, они сразу начинают придумывать вот эти истории с тем, что якобы не боремся с каким-то принудительным трудом. Тем более формулировка очень размытая, расплывчатая. А в мире, который пока еще находится в состоянии такого полураспада, если хотите, цепочек торгово-экономических, и где зачастую в производственные процессы вплетены очень много стран. Так бывает. Пойди идентифицируй, у кого ты там что закупил, и куда потом с этими комплектующими уже свою продукцию поставил. Поэтому протекционизм они применяют «будь здоров» для своих товаров и позиций, а других обвиняют в том, что те страны свои рынки не держат открытыми для их продукции. То есть такое, знаете, как бы и лицемерие, и там двойное, тройное дно, если хотите.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Летом по пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
3: Всем привет, с вами Александр Гамов. Сегодня программа «Русский дозор» с Бутом и Гамовым находится в Министерстве обороны Российской Федерации. Рядом со мной заместитель министра обороны, генерал армии, герой Российской Федерации Юнусбек Баматкереевич Евкуров.
0: «Наши люди». Рубрика, в которой Виктор Бут и Александр Гамов встречают гостей.
3: Юнусбек Баматкереевич, вот вы очень часто бываете в войсках и часами встречаетесь с воинами, которые отправляются на передовую. И сами, и в учебных центрах. И много раз я видел, как вы чуть ли не в окопах с ними. И я даже вам, помните, даже написал, что «товарищ генерал, почему вы в окопах вместе с ребятами?» Вот для чего вы это делаете? Что это вам дает? А главное, что это дает тем воинам, которые отправляются на передовую?
7: Первое – это обязанность любого командира, любого должностного лица, в том числе и Министерства обороны. Я, как замминистра, отвечающий за боевую физическую подготовку, обязан быть на полигонах, в учебных центрах, в районах подготовки, слаженной, восстановления боеспособности. То есть места, где я не могу не быть по должностным. С учетом уже своего пройденного опыта, понятно, мне всегда и даже без должностных обязанностей интересно посмотреть, как ребята готовятся, как они работают, какая у них мотивация, какой моральный, психологический дух, настроение, как они обеспечены, какие у них есть вопросы, жалобы, не жалобы. Помимо этого, мы разрабатываем, в том числе уже сейчас, в ходе специальной военной операции, большое количество документов. Это и наставления, и методички, и с учетом обобщения опыта боевых действий, различные выкладки, бюллетени. То есть те документы, которые реализуются уже там, в районах подготовки. И когда я посещаю именно полигоны, участки местности или учебные центры, мне хочется в комплексе выполнить вот эту задачу. А посмотреть, как наши указания или те докторальные вещи, которые мы направляем туда, те же методички, как они доходят, как они осваиваются и какой обратный отзыв. Хотя мы и так это все получаем, но когда ты воочию сам слушаешь преподавателей, инструкторов, те, которые вот эти методички доводят до каждого солдата, что это вот так нужно, а не вот так нужно. Потому что солдат обучен, он даже если не обучен, он все равно человек, он понимает, что он что-то делает, но ему надо обосновать, почему он это так делает, а не вот так. Да, к примеру. А есть много солдат, которые задают вопросы. А не было бы проще вот так сделать. Да? Поэтому здесь нам приходится это все изучать, смотреть. И когда я сам погружаюсь в эту тему, во-первых, сам нарабатываю практику, Как бы я ни был там опытным, все равно есть движение вперед в части опыта, развития, в том числе сейчас опыт современной войны в зоне специальной военной операции. Ну и второе, я вижу, как погружены в это те инструктора, педагоги, руководители, которые эти материалы должны давать личному составу. И плюс я получаю от них в первую очередь плюсы и минусы по тем или иным методичкам. То есть они рекомендуют, что вот это можно убрать, это можно оставить, это можно укоротить. То есть бывает, что сам материал, он слишком долгий. А его можно там на раз-два просто выдать короткими командами, да, к примеру, так. Ну и особо важно, когда мы получаем обратную связь от ребят, которые только что готовились, только прошли, то есть они только появились на полигоне, чтобы в боях не были. Но особо, опять же, еще важно то, что когда мы получаем информацию от ребят, которые после выполнения очередных задач вышли в район восстановленной боеспособности, они уже повоевали, они понесли уже потери, вечную память всем погибшим ребятам. У них есть коллективы хранения, которые ушли на восстановление. Там же появляются ребята, которые после ранения, после восстановления только вернулись в свои части. То есть это тот золотой фонд, который дает сразу материал там с поля боя. Что вот там вот так, а на войне вот так. При штурмовых действиях, при выполнении задач вот так. И мы, естественно, в первую очередь к ним прислушиваемся. И в комплексе это позволяет, во-первых, мне самому погрузиться. И второе, для личного состава очень важно, не только же я один, и министр обороны, и начальник генерального штаба при всей занятости в войсках, и все заместители министра обороны тоже в войсках работают. И когда войска видят, что прибыло должностное лицо, замминистра обороны, или там командующий, или какое-то высокое должностное лицо, конечно, для них это приятно. А если ты с ними еще вспоминаешь свою молодость и с кем-то там на спор, там, к примеру, в хорошем смысле слова говоришь, давай там, ты и я стреляем, кто лучше.
3: А я видел, как вы стреляете.
7: Ну, так это и мне самому приятно, чтобы не забыть.
3: Генерал армии Евкуров лучше всех стрелял. Я свидетель.
7: Бойцы лучше всех стреляли. Поэтому есть моменты, когда мы... Вот, и для них это интересно, и для них это запоминается. А если когда ты там какого-то солдата там обнимешь и какой-то подарок ему дашь и сфотографируешься, ну, то есть это вот такое человеческие и профессиональные, и человеческие вещи, которые должны быть.
3: А вот мне интересно, когда генерал армии Юнусбек Евкуров ходит в войска, не как другие генералы, а в солдатских берцах, полевой форме солдатской. Что это дает генералу Евкурову и что это дает воинам?
7: Ну, я не знаю, где вы видели других генералов, которые не ходят в солдатской форме.
3: Все ходят.
7: Вот наши заместители, все ходят в форме. Да, я тоже иногда, бывает там районы, где надо себя не афишировать. Мы можем одевать тактику, можем одевать там мультикам без знаков различия. Это у нас есть. Ну, а так, в основном, и полигоны, и учебные центры, и так далее. Конечно, мы стараемся, мы их уездим в форме, соответствующей, там, которую там утвердил министр обороны. И в этой форме не только я. Просто есть форма одежды разная. Есть там в ботинках брюки на выпуск, а есть берцы. Я люблю берцы, я так привык. Поэтому мне так удобнее.
3: Они у вас прямо здесь, вот, да, вот в кабинете?
7: У меня форма в кабинете. Понятное дело, что я одел и поехал. И бронежилет, и каска, все здесь. Поэтому, конечно, я так...
3: Можно будет посмотреть?
7: Но нет, нельзя будет смотреть. У вас нет допуска к моим берцам, поэтому... Вам это непозволительно. Ну, так, а
3: вот
7: так.
3: И еще, знаете, для многих... Вот вы уже вспомнили, что вот встречаетесь не только с теми, которые впервые идут на фронт, но и с теми, которые уже понюхали пороха, которые знают горечь потерь. Вот откройте, пожалуйста, военную тайну. Почему ребята, бывает, что и ногу потерял, и руку потерял, и ранение, и они с госпитальной койки снова туда рвутся? Вот что в них такое вы вкладываете? Вот.

0: отпуск хотите, а не летом, а летом хотите поработать, или еще есть какие-то причины, тоже вот интересно, да? И есть, значит, итоги этого опроса. 41%, 41, не 44, не все, не планируют отдыхать летом по собственному желанию. Но вот собственное желание – это что? И опять-таки в деньги упирается собственное желание. Или лето вы так сильно любите летом работать, что, значит, никакого отпуска вам не нужен. Далее, для 8% препятствием стала производственная необходимость. Ну, то есть начальник заставил, я так понимаю. 6, чуть больше процентов рассказали, что работодатель не готов согласовать им отпуск летом, сволочь такая. И 77, почти 77% россиян не пытаются подстроить отпуск под наиболее выгодные месяцы или даже не знают о такой возможности, батюшки. Есть звонки, алло. Наталья из Барнаула, пожалуйста.
1: Добрый день.
0: Здрасте.
1: Добрый день. А мы вот второй год, в 2024-2026 году ездили на машине из Барнаула, Бишкек, Алма-Ата, Балхаш, озеро, Астана, Иссык-Куль и обратно.
0: Неплохо. Казахстан, Киргизия, короче, вы, да, у вас?
1: Да, такой? Да, да.
0: Казахстан, через Кордай, да. Через погранпереход Кордай ездили.
1: Да, да, да, да, да. Так что все замечательно. 10 дней у нас обошлось, и по деньгам это очень-очень
0: демократично. А вот сколько по деньгам, расскажите, пожалуйста.
1: Ну вот в этом году у нас на все про все ушло 113 тысяч.
0: 113 тысяч?
1: Да.
0: Смешные, да, деньги. А это вы где на том же Иссык-Куле останавливались, пожалуйста?
1: А Золотые Пески.
0: А там, ну, гостиница там, какая-то?
1: Там очень, там очень много баз. И вот в районе Золотых Песков там очень-очень много баз. И у нас двухэтажный номер, и там 1000 рублей с человека. Нас ездило трое.
0: Потрясающе.
1: Я, муж и ребенок, 10 лет.
0: Обалдеть. Это что, там такие цены, да? Да? Срочно все в Киргизию на Иссык-Куль. Ну, да, вот до Иссык-Куля я не доехал. Я был только в Бишкеке, ездил в Ала-Арча только, и все. Вот. А вот до Иссык-Куля не доехал.
1: Вообще восточные страны, кстати, очень доброжелательные, по большей части.
0: И кормят хорошо, ну, это правда.
1: Да, да, и кормят, порции огромные, и готовить они мясо замечательно готовят, очень вкусно.
0: А в Казахстане?
1: И по ценникам дешевле питаться в ресторанах.
0: Это правда, в ресторанах, да, дешево, это вы точно подметили. Что касается Казахстана, что понравилось? Там, понятно, Иссык-Куль, волшебное место.
1: Да, в Казахстане Астана, Астана очень современный город, огромный, разрастается, в него вкладывают, это прям ощутимо. Красивый очень город, ну и чувствуется, что столица, да.
0: А вы там погуляли просто по городу или вот заезжали в какие-то места? Сориентируйте народ, ну что посмотреть?
1: Ой, да я сейчас не вспомню. От переживаний, что до вас так быстро дозвонилась первого раза.
0: Ну ладно, ладно, еще поговорим.
1: Замечательно, они в одной локации находятся. И они все рядышком находятся.
0: Короче, вы рекомендуете, ну, там... именно жителям Центральной, да, России в Казахстан ехать? Ну, не Центральной, ну, да, а вообще Восточной.
1: У нас из Сибири, пока выберешься куда-то, у нас из Сибири, пока выберешься куда-то, проще сюда, в эту сторону
0: ехать. Все понятно, да-да-да.
1: Просто
0: да,
1: до Сочи, у нас, ага, пока до Москвы, пока туда-сюда.
0: Спасибо. 8-800-200-97-02, звоните.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. АНО «Центрная сфера» в партнерстве с медиагруппой «Комсомольская правда» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляют. Всероссийский литературный конкурс для участников СВО и жителей прифронтовых территорий «Проза младших лейтенантов». Новая глава. Если вы старше 16 лет и пишете прозу, стихи, очерки, романы или пьесы, ведете блог или оставляете в заметках на телефоне эссе, сценарии или рассказы, возможно, это ваш шанс заявить о себе. Присылайте ваши творческие работы на сайт proza.kp.ru до 30 октября этого года. «Проза младших лейтенантов. Новая глава». Это 5 номинаций конкурсного отбора и 3 призовых места в каждой номинации. Первое место – 300 тысяч рублей. Второе место – 200 тысяч рублей. Третье место – 100 тысяч рублей. Победители конкурса также получат возможность принять участие в одном из образовательных заездов «Тавриды Арт» в 2027 году. Подробнее о правилах участия, номинациях, призах и финальной церемонии награждения читайте на proza.kp.ru в разделе «Положение о конкурсе». Не пишите, но хотите почитать? Заходите на сайт proza.kp.ru, знакомьтесь с произведениями авторов и выбирайте любимое. Народное голосование.

0: Уже началось. Все подробности на proza.kp.ru. Возрастное ограничение 16+.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с выпускниками программы «Герои земли Псковской». Участники обсудили итоги обучения и стажировок в органах власти, а также поделились своими впечатлениями. По их словам, программа позволила лучше понять работу государственных структур и увидеть рост числа обращений граждан, что они связывают с доверием к власти. Отдельно отметили слаженность работ региональной команды. Во время встречи затронули вопросы мотивации сотрудников, цифровизации, взаимодействия с жителями и оценки эффективности работы. Губернатор подчеркнул, что главным показателем остается уровень доверия населения и реальные результаты. Работы по благоустройству воинского захоронения в деревне Булынино разделены на два этапа. Первый уже завершен. Выполнен комплекс подготовительных и реставрационных работ. Специалисты провели реставрацию центральной стелы, заменили мемориальные плиты с именами павших воинов, а также спилили аварийные деревья и провели расчистку тротуарной плитки. В настоящее время стартовал второй этап благоустройства. До конца августа подрядчик должен завершить обновление территории. 28 июля в Свято-Вознесенском кафедральном соборе Великих Лук провели молебен в честь крещения Руси и осветили шевроны с православной символикой. Шевроны передадут участникам СВО, чтобы военные чувствовали духовную поддержку.
2: О валютах.
3: Доллар 79 рублей 86 копеек, евро 90 рублей 88 копеек, юань 11 рублей 82 копейки.
2: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках малооблачная температура воздуха около плюс 28 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
5: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Что будет? Честный взгляд на 3 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
6: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Итак, друзья, как вы проводите сезон отпусков, в смысле лета? Оно ведь заканчивается, может, я, конечно, рано так говорю, заканчивается. Все-таки 3 число, август, в самом разгаре, в самом начале. Тем не менее, как мы знаем, все проходит очень быстро в наше стремительное время. И вот какие планы, может быть, уже все самое лучшее с вами случилось, может быть, только в перспективе. Вы ждете дни, считаете, звоните, рассказывайте. 8 800 200 ровно 9702. Сергей из города Чехов, Подмосковье. Пожалуйста, Сергей. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте.
7: Доброе утро всем. Хочу поделиться в субботу однодневной поездкой в музей усадьба-заповедник Василия Дмитриевича Поленова. 100 километров от Москвы. 1,5 часа на машине. М2 Симферопольское шоссе. Прекрасный музей, посещаю каждый год. О том, что он хороший, говорит тот факт, что на сайте музея билетов за месяц в выходные дни почти что не бывает, только в рабочий день. Или в самом музее в кассах в порядке живой очереди.
6: А что там такого эксклюзивного, скажите, пожалуйста?
7: Василий Дмитриевич Поленов, великий русский человек, патриот. И там подробно о его жизни. Он там прожил последние годы жизни. И о нем рассказывают. Это его... Там он похоронен. Там построил храм свой. Церковь по его проектам. Ну, что можно отметить из его жизни? Он одновременно учился в Академии художеств и закончил большой золотой медалью. И одновременно учился на юриста. Когда закончил Академию, ему дали большую золотую медаль. И кто такую медаль завоевывает, посылают на 6 лет за границу. В Западную Европу, Францию, там, все Германии, вот эти страны. И по приезду оттуда он ушел добровольцем на войну. Сначала на сербско-турецкую, а потом на русско-турецкую добровольцем. Просто служить. Вот такой человек. И одновременно и там, и потом везде писал картины. Одна из картин, так сказать, там она тоже демонстрируется. Вот эта копия называется «Христос и грешница». У него купил на выставке император Александр III. И на эти деньги вырученные он купил земли вот Поленово. И там обосновался. И жил уже в какой-то жизни.
6: Угу.
7: Очень все замечательно, очень рекомендую. Бываю каждый год по несколько раз, и каждый год бываю в музее.
6: Я смотрю вот сейчас адрес, смотрю, это Тульская область, Заокский район, да, сельское поселение,
7: да,
6: Страховское.
7: Тульская область, но Серпуховский район, она хоть на той стороне, да.
6: Не знаю, я вот в Яндексе вбил, смотрю, написано, вот я так и транслирую.
7: Да.
6: Спасибо,
7: да.
6: Всем рекомендуем. Да, кого заинтересовало, пожалуйста, поезжайте, посмотрите, оцените. Далее. Александр из Вологды. Здравствуйте, Александр, пожалуйста.
8: Да, доброе утро.
6: Доброе.
8: В этом году летом остался без отдыха в России, но зато отправил детей отдыхать в Египет с мамой. Сейчас они там чешутся на морюшке.
6: Так, но а вы что, не поехали?
8: Году... Потому что уже в этом году в марте с женой летали в Китай.
6: О!
8: Решили... Впервые, да, сменить направление.
6: В Китай на курорт ездили или просто по городам по каким-то?
8: Летали в Санью, то есть очень влюбился вообще. Всем теперь, с кем разговариваю, всем советую лететь в Китай. Раньше думал, страна раза в 2-3 дороже, чем обошлось нам.
6: Угу. А во сколько обошлось, кстати?
8: У нас на 9 ночей полностью в Китае обошлось 115 тысяч. Это перелетов с проживанием.
6: Потрясающе.
8: Да, угу. На самом деле,
6: а еще раз вот название курорта или города я не понял.
8: Санья.
6: Посмотрите.
8: Остров Ханья.
6: А,
8: да,
6: Ханья,
8: господи. Да, Хайнань, да, город Санья.
6: Ага, Хайнань, ну это я слышал, да, вот название города не слышал. Это прям курорт, да.
8: Да, курорт большой, Санья. То есть всем советую, на самом деле, недорого и прекрасно. Другой мир, я бы так сказал.
6: Хорошо. Спасибо большое за рекомендацию. Спасибо. Вам спасибо. Ну и вам все-таки, может быть, найдете средства и возможность тоже съездить. Это как несправедливо все равно получается. Мама, дети в Египте, а вы тут. Ну да ладно. Далее. Одно мгновение и появится дозвонившийся 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, в очередной раз напоминаю. И я вот сам этим-то летом, я, по-моему, нигде не был, да? Нигде не был этим летом, но я имею в виду, вот если говорить про отпуск, как-то вот без отпусков, может быть, повезет и в сентябре такая возможность у меня появится. Но пока даже, видите, говорить о планах не могу. Если вы спросите меня, у самого-то какие планы? Планы работать. Работайте, не грей, солнце еще высоко. Все мы знаем эту присказку. Вот это про меня. Светлана, Санкт-Петербург. Здравствуйте.
9: Да, здравствуйте.
6: Да, пожалуйста, слушаем вас.
9: Очень интересная передача, спасибо. Я хотела поделиться, что я для того, чтобы у меня было лето, каждый выходной еду за город, сажусь на велосипед, еду на озеро, вот, купаюсь там, потом возвращаюсь, сажусь в шезлонг, вот, привожу мысли в порядок, кофеек, любуюсь на природу, ну, а потом уже снова погружаюсь в дела.
6: То есть медитация такая своего рода?
9: Ну, вот, да, такие вот летние отметки,
6: скажем. Прикольно.
9: Вот, в планах у меня провести отпуск в сентябре. Я обычно люблю ездить на море, и интересно было бы как раз вот послушать какие-то предложения, где в сентябре тепло.
6: Ну, где в сентябре много где-то. Пожалуйста, я вам могу посоветовать. Тунис поезжайте. Ага. Недорого получится, ну, по сравнению с другими. Вот вам, пожалуйста, неплохо, кстати говоря. Хаммамет, очень рекомендую. Хаммамет, вот такой городок.
9: У меня немножко такой нюанс, что я в этом году поеду одна, извините, что перебила. И вот с точки зрения безопасности для женщин...
6: Абсолютно безопасно. Да? Абсолютно, да. Угу. Так же, как в Турции, например. Вы в Турции чувствуете себя в небезопасности? Когда
9: ну,
6: ездите.
9: Я одна там не была ни разу.
6: Ну, вот та же история абсолютно. Египет. Ну, вот в Египте, конечно, не так безопасно, но тем не менее. И если дальше, чем курортные зоны, не выходите, точно безопасно, абсолютно. Вообще не слышал про криминал в Тунисе. Может быть, он есть, но я про него не слышал, как говорится. Тут, на самом деле, в Таиланде, вот уж самая безопасная страна, как считалось, как и Вьетнам, наверное, в Таиланде, а погибли. Там местные уроды убили мальчика и его сестру, 18 лет и 22 года. Просто преследовали, из-за мотоцикла убили, представляете? И даже сам премьер этой страны извинился и сказал, что такого больше не повторится. То есть, казалось бы, да, Таиланд, безопасность и все такое прочее, а вот до такого дошло. На самом деле, всякое случается в нашей жизни. Спасибо, что позвонили. Далее, Михаил из Ярославля, пожалуйста.
10: Добрый день.
6: Здрасте.
10: Едем 15 числа, через две недели, получается, в Крым. Долго сомневались.
6: О, так, вот это вы герой.
10: Сместили, должны были с третьего заезжать в отель, да, но сместили из-за всей ситуации с бензином, и вот поедем 15-го. 17-го у нас заезд, получается.
6: Так.
10: Ну, сейчас в данный момент там отдыхают у меня родственники в этом же отеле, как бы все.
6: Что говорят?
10: Все хорошо. Ну, все спокойно, все хорошо.
6: Спокойно и хорошо, потрясающе вообще.
10: Да, но это небольшой город, это поселок небольшой.
6: Но на море.
10: Там, да, конечно, там первая береговая линия, хороший отель с бассейнами, все включено. То есть мы уже в нем были один год, и вот решили еще раз поехать.
6: Угу. Сколько планируете потратить? Вот на машине, я правильно понимаю, на машине поедете, да?
10: На машине, да, у нас путевка на
6: троих. По Крымскому мосту, да?
10: Да, угу. Да. То есть путевки у нас на троих, 10 дней, 130 тысяч вышли.
6: Угу.
10: Ну, это все включено, включая...
6: Все включено, а там даже есть такие предложения, все включено прямо. Да,
10: да, шведский стол, так. Плюс алкоголь.
6: А пить вредно, не забывайте, особенно на жаре.
10: Не забываем, да, конечно.
6: Особенно. Слушайте, а потом, да, по итогам отпуска, напишите мне о своих впечатлениях и приключениях. Есть бот в телеграм-канале Панкин.
10: Я знаю, да.
6: Ну,
10: да,
6: напишите хорошо. Мне, кстати, ладно, давайте. Пораспрошу вас, перескажу. Вот обычный турист, рядовой гражданин, как съездили? Из моего окружения, просто дело в том, что вот в Крым никто не мотался, поэтому если только... спрашивать людей, которые там живут, но они немножко ангажированы текущим положением дела, а у вас все-таки новый взгляд на мир и ситуацию будет в данном случае. С удовольствием вас послушаем. Вот такой неангажированный будет комментарий. Далее, Михаил из Санкт-Петербурга, пожалуйста.
11: Здравствуйте,
6: здрасте.
11: Михаил из Санкт-Петербурга, да. Наконец-то пробился с третьего раза.
6: Многодетный отец, кажется, да?
11: Да, и да. Многовнуковый дед. Но ага. У нас очень тут связь плохая, да еще я в движении, поэтому, соответственно, потеряюсь.
6: Ну, вроде слышно нормально, рассказывайте.
11: Да, ну вот я остановился. Что касается вот меня, ну, я много лет, в общем-то, никуда не езжу в отпуск, хотя отпуск имею два раза в год, там, в общей сложности работая в графике, я по 20 дней не бываю на работе, условно говоря, это все считается, и считаю это все отпуск. 20 дней весной, 20 дней осенью.
6: Неплохо, так 40
11: беру
6: дней.
11: Отпуск, да, да, и в конце сентября беру всегда вот этот отпуск. И плюс я за счет того, что я графиком работаю, 4 выходных у меня, 4-4, то есть это маленький отпуск.
6: Так.
11: Но дело все в том, что мы, в общем-то, живем в основном это за городом, на берегу Ладоги, на хуторе, на большая территория, там целый гектар наш большой и в глуши, как говорится. Но... И есть небольшое хозяйство, но не скотоводческое там никакое. Есть там живность, две собаки, гусь ходит, просто гусь ходит у нас, коза. И поэтому уехать...
6: Жили у бабуси, один веселый гусь.
11: Да, примерно так. И плюс уехать от этого возможности, как говорится, нет.
6: Все понятно.
11: Но я сам не очень люблю куда-то ездить, потому что мы выбираемся еще выходные, допустим, в Карелию выбираемся частенько.
6: Неплохо.
11: На машинах там.
6: Так.
11: Или же, допустим, вот ездим в такие, ну, места, как, допустим, вот карельские такие вот всякие.
6: Михаил, оставайтесь на связи. После перерыва закончим разговор. 8 800 200 ровно 9702.
1: Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
12: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А. Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
13: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
14: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Станция московского метро «Охотный ряд» установила рекорд по числу переименований. 4 раза. Сначала она и была «Охотным рядом», потом 2 года побыла имени Кагановича и снова на 4 года стала «Охотным рядом», а затем превратилась в проспект Маркса. С ноября 1990 года опять «Охотный ряд».
2: Что будет? Честный взгляд на 3 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
6: Как вы проводите сезон отпусков? Такая тема сегодня. 8 800 200 ровно 9702. На связи Михаил из Питера. Из-за большого хозяйства Михаил ездит разве что в Карелию. Неплохо так, кстати говоря, Михаил. Закончите, да, свою мысль, пожалуйста.
11: Ну, мы ездим, допустим, Русские Алы очень любим путешествовать, в Алаам, потому что у нас еще есть и баркас, и катер, и, в общем-то, по Лазовскому побережью мы объездили уже все. А поскольку, понимаете, еще сейчас сыновья, соответственно, продолжают выполнять свой военный долг, вся эта вот большая-большая орава, весь детский сад свалился на нас. И вывести его в таком количестве очень сложно, поэтому мы их даже частями делим, как бы, всех. Кого можно погрузить в микроавтобус, соответственно, кто-то остается. Потом следующая партия у нас выезжает с детишками.
6: А сколько детишек-то на вас, скажите, пожалуйста?
11: Ну, в общей сложности, получается, у меня 20 внуков.
6: Обалдеть.
11: 20. Но из них, допустим...
6: И возрастной разброс какой?
11: А разброс, значит, младший — это год 8 месяцев, и старшая девочка 17 лет. Вот такой разброс у нас.
6: Год и 8, какой сложный возраст. Да, куда там его, ага.
11: Да, и поэтому есть совсем маленькие. Но, соответственно, дочки-то тоже там с мужьями, мужья работают, как бы. Но все равно это все сейчас подчинено вот таким делам всем вот этим. Поэтому, как бы, я люблю наши вот места, знаете, Архангельскую область, Карелию. Раньше немножко выезжал каждый год обязательно на Байкал и в Алтайский край. Немножко.
6: Это было очень раньше, да? Очень давно.
11: Это где-то вот до всех этих действий. Немножко был чуть помоложе, поактивнее. Выезжали туда. И было поменьше внуков, и было легче. Сейчас, конечно, все подчинено вот детям. И им нужно помогать, соответственно, как бы. И еще обустраивать наш, так сказать, край. Вот этот вот наш, этот огромный Ладоги. Потому что за всем нужно смотреть. Все это, как говорится. Но у нас великолепный отдых. Грибы, охота, мы всем этим увлекаемся. Рыбалка, путешествия по островам. Есть возможность, потому что есть баркас.
6: Ну все, ну хватит хвастаться, Михаил. Ну все, даже как неприятно слушать вас, честно.
11: Нет, ну приглашаю всех, конечно, тоже посетить и Ленинградскую область, и вот ближайшие там и Карелию, и какую-то Архангельскую область. Красивые места на самом деле.
6: Поэтому да, вот но в Карелии дороговато, так, кстати говоря, если живописные,
11: ну, да,
6: уголки,
11: конечно,
6: выбирать.
11: Это недешево.
6: Да, это за границу дешевле съездить.
11: А это за границей, это же родное все такое. Вот знаете, север, этот русский север. Мы это очень любим.
6: Согласен.
11: Вот так проводим свои отпуска. Спасибо.
6: Вам спасибо, что позвонили. Да. Елена из Москвы, прошу вас.
15: Алло,
6: да,
15: добрый день.
6: Добрый.
15: Доброе утро, точнее. Немножко про отпуск. Ну, у нас банально дача, и вот у нас есть дальняя дача, как раз вы спрашивали про Крым. В Крыму.
6: Ох ты.
15: Едем туда. Да-да, 4-5 раз в год удается съездить. Естественно, на машине. Возвращались даже недавно по новым территориям через Мариуполь.
6: Это когда было, кстати говоря? Недавно это когда?
15: Недавно это конец мая, начало июня.
6: То есть все эти проблемы уже начались, да, с логистикой?
15: Ну, только начиналось. Ага. Только начиналось, мы успели уехать. И да, конечно, очень все это печально. Ну, у нас, да, маленький такой дачный поселочек между двумя небольшими городами на берегу моря. Потрясающе. У нас улица Московская, можно сказать. У нас все очень достойные люди, очень многие москвичи, которые покупали еще при Украине дачу. Потрясающий поселок, потрясающие люди. Да, есть свои особенности, есть свои, так скажем, крымские особенности, но, тем не менее, это прекрасный отдых. И всем советую. Сейчас инфраструктура, конечно, меняется в лучшую сторону. Все стараются, как бы, те, кто сдавал, подтянуть свой, так скажем, бизнес. Отели появляются достаточно хорошие, современные, да, европейского уровня. Поэтому всем советую. Спасибо.
6: А когда в ближайшее время? Планируете, если планируете, конечно.
15: В ближайшее время.
6: 1 октября. Связь прерывается. Я правильно расслышал, что в октябре, да? Правильно? Связь прерывается. Блин, не услышал. Ну, не слышно уже, все. К сожалению, связь прервалась, но, в принципе, любопытный рассказ. Елена из Иркутска далее.
16: Ой, здравствуйте.
6: Здрасте.
16: Здравствуйте. У нас вот час дня почти. Так. Я хочу вам сказать, что вы меня просто подсадили, я стала наркоманкой вашей передачи.
6: Наркомания вот зло.
16: Я не слушала.
6: Наркомания зло.
16: Прям зло.
6: Да, да.
16: Тем более,
6: вообще любая мания.
16: Я уже вам...
6: Любая
16: я
6: мания.
16: Уже вам говорила. Ну, вы знаете, «Комсомольскую правду» радио очень часто слушаю, поэтому я неравнодушная к политике и вообще, вот, что происходит у нас в стране. Но вот вашу передачу, вот именно, когда вы задаете какие-то вопросы, и, значит, мы вам отвечаем. Ну, короче говоря, спасибо большое, потому что все интересно. Значит, летом мы были в Кисловодске с мужем. Мы два медика, и уже как бы иногда все-таки в летний период мы планируем такой отдых, связанный с лечением, поэтому санаторий совмещаем отдохнуть, немножко так укрепить здоровье, поэтому вот были в Кисловодске. Что хочу сказать? Санаторий. Санаторий называется «Заря». Плюсы. Все в плюсах. Вот 5 с плюсом на все. За местоположение. Он немножко на горе, не в центре Кисловодска, где очень много народа. Отношения, лечение, питание. Вот все в плюсах. Есть маленький минус. Очень, конечно, дорогие путевки.
6: Нет,
16: вот
6: правда.
16: У нас как бы... Вы знаете, и я не говорю, вот, конечно, кошельки разные, но есть там санатории подешевле, но когда ты попадаешь в очень хорошее место, то уже вот снижать уровень не хочется.
6: Это правда.
16: Мы два врача, поэтому мы ездили за свой счет. Мы, конечно, копим в течение года. Если вы интересуетесь, могу сказать цену просто суток, потому что дальше не буду говорить, там самолеты мы тоже билеты покупаем заранее, где-то у нас из Иркутска дорога там через Москву, сейчас начинаем летать через Новосибирск, потому что в Москве можно задержаться там в аэропортах, ну, сами знаете, обстановка. Где-то 34 тысячи у нас билет на человека. А вот путевка одна, сутки на двоих, это 24 тысячи. То есть у нас это, конечно, очень большая цена, потому что рядышком Китай, Таиланд, и если туда поехать просто отдохнуть, ну, там без лечения, конечно, то это будет намного дешевле.
6: Хотя лететь там по 7-8 часов.
16: 6 часов от нас,
6: да.
16: Иркутск, мы до Москвы летим 6 часов. И до Таиланда. Ровно 6 часов. У нас вот как бы это. А так мы летим, представляете, с пересадкой мы летим 9,5 часов до уже Кисловодска. Вот. Поэтому, ну, что хочется, конечно, абсолютно без зависти. Я очень рада за людей, таких как мы, то есть которые платили за путевки сами, меньшинство. Люди еще... как по профсоюзу ездят, там где-то вот такие путевки. У нас такого нет. У нас есть, конечно, профсоюз медицинский, но санатории будут ну, конечно, очень некачественные. А сейчас это было в июне месяце. Погода прекрасная, то есть вот туда ехать вот до июля, июля-август, это жарко очень там, а вот май, июнь, уже осень, прекрасная погода и замечательно отдых. А сейчас мы на даче, от Иркутска это 30 минут на машине. Знаете, у нас шикарно. Зелено, птички поют, тишина, белочки скачут.
6: Медведей нет в этом сезоне?
16: Какой медведь? Ну, это смешно. Вот москвичи, они какие-то смешные, потому
6: правда,
16: что
6: да.
16: У нас медведей не было. У нас лет 20 не назад задавали такой вопрос. У вас ходят медведи по улице? Я говорю,
6: да.
16: А как же? Прям семьями
6: не,
16: гуляют.
6: Вот вы абсолютно. Шутите, вот вы шутите, а вот на Камчатке, между прочим, проблемы с этим в этом сезоне. Как
16: это
6: думаю?
16: Да. А вы представляете...
6: Может, все медведи к вам убежали просто?
16: Да. Где Камчатка, а где Иркутск? Вот, к сожалению, я до Камчатки не доехала. Но что хочу сказать, приятели у нас были вдвоем тоже...
6: Спасибо, уже не успеваем, к сожалению. Всем спасибо, кто звонил.

0: «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев о влиянии противников на формирование российской цивилизации.
2: Мы многое взяли, с одной стороны, от Орды. И Орду-то мы разгромили как раз-таки методами самой Орды. Вот просто так сложилось, да, и выстроили мощное государство, в общем, по большому счету, по ордынским лекалам. Но и с Западом, ведь у нас не только были конфликты, мы сумели выстоять в отношениях с Западом, только адаптировав какие-то западные практики. Организацию армии, организацию промышленности, организацию бюрократии, даже кое-какие идеологии брали, вы упоминали Советский Союз, марксизм — это западная идеология. Но если бы мы это не брали, если бы мы это не адаптировали на свою почву, у нас бы уже нет. У нас бы просто смели.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». При температуре выше 40 градусов Цельсия человеческое тело теряет около 1 литра пота за час. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
3: Складской комплекс атаковали беспилотники ВСУ во Владимирской области. Это сообщил губернатор области Александр Авдеев. Есть разрушения, начался пожар, людей эвакуировали, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, беспилотная опасность в регионе сохраняется.
0: О выборах.
3: Россияне могут подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов Госдумы и других избирательных кампаниях. Как сообщает ТАСС, оформить заявление через портал госуслуги можно до 14 сентября. В 2026 году дистанционное голосование пройдет в рекордных 33 регионах страны и будет доступно примерно 48,5 миллионам избирателей. В Москве, где используется собственная система онлайн-голосования, подавать заявление не нужно. Кроме того, начался прием заявлений по механизму «Мобильный избиратель», который позволяет проголосовать по месту фактического нахождения. Голосование пройдет в 3 дня, с 18 по 20 сентября.
0: О политике.
3: Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения нужны были для того, чтобы обмануть Россию и за это время вооружить Украину. Об этом она сообщила в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, пишет РИА Новости. Как отметили пранкеры, организация беседы заняла несколько недель. Сам разговор состоялся от имени экс-президента Украины Петра Порошенко. По словам Вована и Лексуса, бывший канцлер предоставила своего переводчика и сразу попросила сохранить все сказанное в тайне.
0: О разработках.
3: 3 новые вакцины от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака, легкого и рака толстой кишки планируется разработать в России. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Центра имени Гамалея Александр Гинзбург. Ранее первый пациент получил персонализированную вакцину для лечения меланомы. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, россияне смогут получать лечение с помощью подобных препаратов в рамках обязательного медицинского страхования.
0: О валютах.
3: Официальный курс доллара в понедельник 79 рублей 46 копеек, евро 91,19 и курс юаня от Центробанка 11 рублей и 77 копеек.
0: О погоде.
3: В Москве днем до плюс 25, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге в понедельник до плюс 22 и тоже без дождей. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
4: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на «Луки ФМ».
5: Доброе 4. Ты меня не снимаешь. Я опять не снимаешь.
6: Я не понимаю, что это было.
5: Это был пранк.
6: Это было неожиданно, кстати говоря. Доброе бодрое утро, дорогие друзья. Катя Пахомова, Антон Киф обычно залетают с таких неожиданностей.
5: Мы просто удивлены, что на радио музыка появилась.
6: Да, она уже, Антон, давно. Ты просто как-то поздно приезжаешь, наверное.
5: У меня хотя бы пополнится фонотека.
6: Фонотека, да.
5: Песнями из «Фабрики звезд».
6: Фонотека века, да, совершенно верно. Ну что, друзья мои, встречаем понедельник на волнах Луки ФМ. У нас не последний денечек розыгрыша билетов в цирк, поэтому напоминаю вам, что мы все это проворачиваем дело в группе ВКонтакте под постом, поэтому не упустите свой шанс.
5: И почти последний денечек тебя.
6: Да, и почти последний денечек меня.
5: Но это грустно прозвучало, на самом деле, не навсегда.
6: Нет,
5: это
6: не навсегда.
5: Ты берешь паузу небольшую, да?
6: Да, не навсегда я беру небольшую паузу, потому что я уезжаю работать в лагерь. И было бы классно, если бы я не уезжала никуда работать, отдыхала бы наконец-то.
5: Приедешь загоревшая, с новыми эмоциями. С тобой будет ворох детей бежать.
6: Да.
5: Катя, вернитесь.
6: Видимо, да, видимо, так оно все будет. Ну, я надеюсь, что так оно все и будет. Да, прощаемся мы ненадолго, всего на 3 недельки. Там плюс-минус еще сентябрь, начнется новый этап в жизни у меня, поэтому...
5: Школа, да?
6: Да, там тоже неизвестно, как что будет, поэтому... Будете без меня грустить,
5: вставать
6: плакать.
5: Каждое утро теперь, да?
6: Каждое утро вставать из-за того, что Катька поехала работать.
5: Я бы провел какой-то краткосрочный кастинг, там, на месяц позвать там еще парочку человек, ну, чисто подработать.
6: Да?
5: Да, чтобы делегировать силы.
6: Ну, Антон.
5: Но мы этим не занимались почему-то до того, как ты сказала, что уйдешь.
6: Так-то я...
5: Хотя могли бы.
6: Полгода назад сказала.
5: У меня точно парочка человек найдется очень говорливых с утра.
6: Ну, я думаю, что если попробовать предложить такую идею, то у нас все получится.
5: Конечно.
6: Да, все, да. Мы в тебя верим.
5: Меня?
6: И у Димки больше не будет 20 эфиров.
5: Да. Ты же обогнала его.
6: На один.
5: На один целый.
6: На один. Ну, у него так-то 3 передачи. Ну, ладно, у меня тоже.
5: Ну да, у вас там целая куча.
6: У нас там...
5: Сайт проектов.
6: Сайт проектов, да.
5: Так, ну что, выходные у нас по традиции, да?
6: По традиции, традиция. Да, по традиции. Выходные, я, кстати, Антону еще не рассказывала, что я на Одиссея сходила.
5: Ты уже сходила на Одиссея?
6: Да,
5: и
6: я уже
5: сходила. Что там, полгорода, наверное, в зале? Или так?
6: Да
5: не
6: нет,
5: очень...
6: да нет, не полгорода. Мне понравилось просто, чтобы ты тоже сходил.
5: А там был в латах Дима Иванов, как главный фанат Кристофера Нолана?
6: Он пошел ровно после того, как я ему тут спойлерила долго.
5: Да?
6: Да, и он такой, я пойду в субботу, а потом он мне пишет в итоге в пятницу, когда у нас с ним был эфир, я пошел! Я говорю, ну и как? Ну, в общем, ему тоже понравилось, но он ожидал немного большего, поэтому сходите. Сходите, Антон, обязательно.
5: Хорошо, спасибо. Тебе понравилось?
6: Мне очень понравилось, да. Угу. Но второй раз, наверное, нет.
5: Но это получается что? Как чуть выше оправданных ожиданий, потому что писали очень
6: я
5: много критики.
6: Я ничего не ожидала вообще от него, и у меня нет такого фетишного отношения к режиссеру и продюсеру этого фильма, как у Димы Иванова, например. И в целом я спокойна. Я просто сходила, потому что это было удобное время сеанса, все.
5: Понятно.
6: Я в целом ничего не ожидала, но мне безумно понравилось, очень классные... ну, во-первых, сюжет, да, он вполне себе такой очень романтичный, я бы сказала даже немножечко, потому что все-таки ожидание 20-летнее своего супруга — это, извините, не хухры-мухры.
5: Не в наше время.
6: Не в наше время.
5: 20 лет.
6: Да, совершенно верно. И плюс ко всему, естественно, это мифы Древней Греции. Вот эта вся мифология классная, интересная, мною любимая. Поэтому, конечно, я ожидала меньшего, а получила большее. Однако, как сказал Дима Иванов, отклонение от Гомера имеется, поэтому... И это уже с ним лучше надо обсудить. Но в целом фильм достаточно яркий, харизматичный, красочный и такой, знаешь, какой-то захватывающий. Вот. Есть мурашка какая-то по телу. Когда.
5: Как тебе Мэтт Дэймон?
6: Ну, хорош. Ну, хорош.
5: Я его давно не видел просто на экране.
6: Не Ваня Дмитриенко, конечно.
5: Хотя он мог бы спеть тоже что-нибудь.
6: Хотя он мог бы спеть, да.
5: А есть, кстати, ролики в интернете, где Мэтт Дэймон еще молодой, и он в каком-то фильме снимается, и там он прям рок-звезда.
6: Да?
5: На лысо побритый, да.
6: Ого! Страшно представить
5: да,
6: его.
5: Да, где-то вот прям недавно было, да.
6: Да? Ну, в этом фильме он просто совсем с бородой, и с шевелюрой, и даже немножко сединой, поэтому тут как бы очень странно.
5: И, возможно, такое... его дублером был Дима Яковлев.
6: Возможно. Кстати говоря. Ну, а как ты провел выходные, Антон?
5: Я провел выходные замечательно. В субботу мы решили сгонять на День города в Новосокольнике.
6: А много кто там был, кстати, я смотрю.
5: Я там видел Великолучан. Я там встретил Киру Тимофееву. Ну, отчасти потому, что она любительница нашего местного рока. И там выступала группа «Портал». И она, конечно же, возле сцены их фотографировала. Как главная фанатка. Но я там встретил еще парочку великолучан, которые, ну, в том числе, там работают в местном ДК, в Новосокольническом. Ну, а так просто на протяжении, наверное, лет 15 мне рекламировали этот День города в Новосокольниках, что надо попасть. И я думаю, поедем вот даже на такси, потому что у нас была мотивация. Моя любимая певица приехала, Варя, и вот мы с ней туда ездили. Что должен был выступать мой друг Денис, который является барабанщиком рок-группы. Он в двух рок-группах играет, а на второй он заменитель. И в этот раз он сказал, что я поеду с группой «Портал». Я такой, сделаем-ка мы ему сюрприз. И вот мы туда приезжаем, встречаем Дениса. Я смотрю, что он в обычной своей одежде. Я такой, а чего ты так? Он говорит, а я просто приехал с ребятами потусить. Я не выступать приехал. Я думаю, ну ничего себе, это разочарование года какое-то.
6: Ну ты хотел его, как это сказать, быть его фанатом, да, но не вышло.
5: Да, ну в итоге группа «Портал» выступала, но с их постоянным рок-барабанщиком. Угу. Поэтому Денис просто бегал.
6: Ходил.
5: Он бегал в ДК и выбегал, он, то есть, он постоянно перемещался. Как-то я его почти не видел. Поэтому я чуть-чуть расстроился этим фактом, но зато мы успели посмотреть выступление коллектива «Сказ», кажется. Я не уверен, что они из Великих Лук, по-моему, они вообще из Пскова. Это которые на народных инструментах играют и поют народные песни в такой обработке необычной. Вот, потом вышли «Портал», они час играли, а потом вышла девушка, по-моему, из города Дно, и она очень долго раскачивала зал разными песнями там советской эстрады, там или какие-то современные там поп нулевых, типа вот там «Жасмин», «Зара» какая-нибудь. И она между ними вставляла какой-то свой локальный стендап, видимо, понятный присутствующим. Какой-то вот местный юморок. Какой-то, знаешь, такой своеобразный фольклор, я бы это назвал. И мы ждали выступления «Виа Микрон».
6: Да.
5: В итоге мы не дождались, потому что обратно хотелось поехать с минимальными финансовыми потерями, а такси туда тоже было очень дорогое. Ну, как будто в другой город съездить. И Денис, что он полезное сделал как раз для нас, он нас связал с другим знакомым, который поехал в Великие Луки обратно, и он не стал дожидаться «Виа Микрон». И вот они уже практически выходили, и вот практически мы встретили с Варей группу «Ясно», которая с ними выступала как раз, и они были в этой микроновской форме. Там Дима Лавренов, Рома еще наш тоже певец. Мы их не дождались и в итоге уехали домой. Но если судить по общему какому-то антуражу, то это было прям-таки народное гуляние, но очень в таких стесненных как будто кругах. То есть ты не особо не разгуляешься. То есть, как бы не разгуляешься на гуляниях. 10 минут, и ты уже все обошел. И
6: а,
5: уже...
6: ну, все-таки Новосокольники не да, такой уж и большой город.
5: Это не, день
6: город, с этого.
5: Это не день города Пскове, к сожалению.
6: Ну, само собой разумеется. В Пскове, кстати, было на выходных очень классное мероприятие. Я вот точно не знаю, как оно называется, но вот фестиваль какой-то фестиваль.
5: Советской песни,
6: ну,
5: да?
6: Ну, чего-то такое.
5: Псковские прогулки, что-то такое.
6: Да, что-то типа того. И было очень антуражно около стен Кремля, я так поняла, создана атмосфера Советского Союза. Там были различные общепитные заведения какие-то, да, где можно было покушать там пончиков там, с компотом или с какао из большого чана. Можно было где-то посидеть, посмотреть кино под открытым небом. Ну, то есть там прям фестиваль-фестиваль, и это не одна локация, а несколько, и достаточно масштабно, объемно и красиво. Ну, собственно, Псков. Да, я вот у многих видела, у своих знакомых фотографии в социальных сетях. Прям круто, круто вообще. Очень мне понравилось, что в Пскове очень часто различные фестивали, какие-то движения, что-то еще проходит. Одно, второе, третье. Без остановок.
5: Да, причем здорово, что это какой-то обычный день, будничный, и они сделали
6: но
5: фестиваль.
6: Но это была пятница, такой, да? Суббота-воскресенье. Это вот три дня вот этих.
5: Как будто бы, судя по сторисам, мне показалось, это был вот где-то будничный день какой-то.
6: Ну, пятница, наверное, весь день. Весь день пятницы, вот так я бы сказала.
5: Просто на основе того, что, видимо, недавно был еще и День города, мне поэтому показалось, что это было...
6: Это какая-то череда непрекращаемых мероприятий.
5: Фестивали, да,
6: Псков. Не останавливающихся.
5: Музыкальных, да. И здорово, что ты идешь просто по своим делам, и вокруг тебя происходит праздник.
6: Движение приятный. Какое-то, да?
5: Да. Я уверен, минимум неадекватных людей. Все было тепло, по-уютному и хорошо.
6: Ну, наверное. То
5: есть я просто сторонник, не особо любитель дней города. Вот если ты находишься не в рабочем моменте, а именно если ты пришел посмотреть, и ты сразу чувствуешь, что вокруг тебя очень много людей не твоего круга, и хочется охрану возле себя поставить, если честно. Вот. А когда ты в рабочих моментах где-то за камерой там или на сцене, то тебя как будто бы не трогает. Это вот какой-то вот обычный люд.
6: Ну, слушай, я даже не припомню, когда я была последний раз на каком-то дне города, честно. И даже на наш не попаду.
5: Ну вот. Да, ты не сможешь.
6: Да, я не смогу, потому что я вот буду как раз-таки в лагере. Не знаю, я в целом уже такую движуху, знаешь, многолюдную, не очень сильно уважаю, потому что мне дискомфортно в принципе.
5: Я понимаю тебя,
6: от того, что везде много людей, все пихаются, двигаются на вот этих своих... настроениях.
5: И не все из них на таких добрых волнах, скажем так.
6: А вот у нас добрые волны на Луки FM и небольшая пауза. Оставайтесь с нами.
7: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
8: Кондитерская «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторские кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
9: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
11: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8:00 прямой утренний эфир на Луки FM.
6: Доброе бодрое утро, Луки ФМ, Катя Пахомова, Антон Киф. Встречаем это утро понедельника. И, между прочим, мы даже как-то не сказали про то, что начался август, Антон.
5: 3 августа сегодня,
6: 3 кстати. Августа сегодня, кстати. 1 и 2 были выходные, поэтому, собственно, мы не слышались. Это наш первый августовский эфир.
5: Да, еще вот эта неделька простоит горячая, жаркая. А потом уже я смотрел все, там, стабильно 20.
6: Не
5: вот
6: верю.
5: Да,
6: как верю. Сказал бы Станиславский, не верю. Не верю я им, этим метеорологам, да простят они меня, потому что обещали нам аномально жаркое лето, потом обещали аномально жаркую зиму, которая была в минус 30.
5: Да.
6: И вот, ну не верю я вам, не
5: знаю, не
6: верю.
5: Посмотрим.
6: Да.
5: Сентябрь жаркий, возможно, будет еще.
6: Очень хочется, чтобы сентябрь был хотя бы даже не жаркий, а просто тепленький. А я, ты знаешь, в целом вот в плюс 20 комфортно себя ощущаю.
5: Я тоже.
6: Я уже делилась с тобой своими какими-то изменениями во внутреннем мире, потому что я вообще всегда люблю жару, чтобы все были потные, мокрые, вонючие, и вот это вот все. И плюс 30.
5: Почему тогда ты не едешь на маршрутках, я не понимаю.
6: Так вот, а меня укачивает. Так вот, а с этого года я почему-то словила себя на мысли, что мне дискомфортно, когда жарко, и вот эти денечки, которые были тут, типа плюс 30, ну, очень жарко на солнце, мне кажется, даже 35 было. Я понимаю, что, ну, я вообще, я не хочу никуда выходить, мне,
5: да.
6: И дома мне жарко, у нас нет кондиционера, это вообще
5: а у вас
6: такая...
5: нет кондиционера, тоже, как у меня.
6: Да, и это такая была ошибка, мы думали его поставить, а потом, пока мы думали, мы как-то про это забыли, ну, типа, потом, сейчас, естественно, он стоит, это актуальная такая история, он стоит гораздо больше, чем чуть-чуть бы пораньше где-то, например, там, в апреле. И мы такие, почему так произошло, как мы так все профукали? Короче говоря, у нас еще плюс высокий этаж, и как бы, ну, это достаточно такая финансово-затратная история.
5: Ага, у вас солнечная сторона, нет?
6: С двух сторон.
5: С двух сторон солнечная?
6: Реально.
5: Как у меня.
6: С утра, получается, в комнате, а после обеда на кухне. Всегда солнце, вообще всегда. Нет, это классно, определенно, потому что мы, например, жили как-то в квартире, где не было солнца вообще. Это был первый этаж, северная сторона, это был ужас. После этой квартиры мы как раз-таки...
5: Частичка Петербурга.
6: Вот, да. Кстати, пока мы болтаем с Антоном, я хочу анонсировать вопрос, который выкладываю в нашу группу ВКонтакте под постом сегодняшним, под анонсом.
5: Сейчас запускаем, да? Розыгрыш.
6: Запускаем розыгрыш. И вопрос, как называется высокий шест для гимнастов. Отвечаем в комментариях. Напоминаю вам, пост находится в группе LukiFM 102.6. Там Катя Пахомова и Антон Киф нарисованы. Поэтому посмотрите, пожалуйста, внимательно. Я буду мониторить. Кто будет первым, тот получит билетик в цирк. Ну, а мы, кстати, вот продолжим насчет солнечной стороны. И вот после проживания в течение целого года вот в той питерской квартире, да. В кавычках, да, мы не задумываясь, первое, на что обращали внимание при покупке квартиры, это насколько она солнечная. Вот. И, ну, и вот, конечно, наличие кондиционера как бы было бы необходимо, но каждое лето мы об этом думаем, а потом как-то раз и не надо.
5: А у меня то же самое.
6: Да, да, да, да.
5: И лето просто очень быстро проходит, ты думаешь, ну, сейчас еще август, а есть ли смысл?
6: Да, да, да.
5: Потому
6: да,
5: что
6: да.
5: Потом очень холодные дни.
6: Да, совершенно верно. Но единственное, что поставить кондиционер, который имеет возможность и остужать воздух, и нагревать
5: его. Прогревать еще, да.
6: Вот, вот это вот другая история совсем, поэтому надеюсь, что все-таки мы до этого дойдем, но не факт. Представляешь, у нас уже есть ответ!
5: Не может быть, почему так быстро?
6: А потому что...
5: Никакой интриги.
6: У меня хороший вайб.
5: Да.
6: Дима Иванов сказал в прошлый раз. И Елена Сергеева дала правильный ответ. И этот ответ — пилон. Напомню, как называется высокий шест для гимнастов. Пилон, друзья
5: это
6: мои!
5: Это правильный ответ оказался.
6: А вот так
5: просто.
6: Вот сидит человек и мониторит. Когда же мы вопросики скинем в группу? Классно. Ну, второй вопрос будет в следующем выходе. Поэтому, если кто-то хочет ответить, обязательно тоже мониторьте и будьте первым. А Елене мы сейчас напишем, что она большая молодец.
5: Мне кажется, великолучание просекли фишку только вот когда розыгрыш уже начал заканчиваться. Потому что когда розыгрыш начинался, никто не понимал, все стеснялись и ничего не писали.
6: Да? Угу. Слушай, ну вот мы же вроде бы анонсируем, но точно пишут те, кто нас слушает.
5: А теперь мы знаем, что у нас точно два человека за эфир есть, которые нас наблюдают.
6: Да.
5: Да. Угу. Угу. Не стоит забывать, еще у нас есть очень странные праздники, правда, сегодня, 3 августа. Надо
6: да.
5: Хотя бы их упомянуть.
6: А, да, сейчас ты пока упоминай, а я буду связываться с победителем. Хорошо, буквально тут одна минута.
5: Ну давай, конечно. Угу. День поцелуев с зеркалом сегодня. Замечательный праздник, когда можно, ну, вместо того, чтобы поцеловать зеркало, хотя бы его помыть. например. Катя, ты используешь какие-нибудь чистящие средства? Вот, например,
6: у меня есть умная корейская тряпка.
5: Умная корейская тряпка, которая сама чистит зеркала.
6: Да.
5: Абсолютно правильно.
6: Только с помощью моих рук. Если бы она вообще в целом сама вот это вот все, знаешь, как в «Гарри Поттере» мне так нравится. Чинк! И все само, посуда моется, да, у семьи Уизли. Было очень замечательно бы.
5: Но там была не корейская тряпка, а
6: британская. Но там была не корейская, а британская, да. Но я думаю, что она не менее эффективная.
5: Да. Поэтому можно, ну, например, потренироваться с зеркалом, если вы собираетесь на свидание какое-нибудь. Или можно, если вы девушка, намазать губы помадой и оставить какой-нибудь стильный шлейф на зеркале. Как это, знаешь, бывает в некоторых модных кафешках, например, заходишь, например, условно, в Петербурге на Невском, заходишь потом к ним в уборную, и там какой-нибудь определенный стиль превалирует. Там и надписи помадой на зеркале какие-нибудь, там сердечки условно. Ну, то есть можно заметить какой-то арт некий.
6: В каких-то...
5: Да.
6: Мы были в Минске. Мы были в Минске в прошлом, наверное, году, да, в этом мы не ходили, в то заведение. И там был безумно классный бар, он мне понравился именно атмосферой туалетной комнаты.
5: Так.
6: Я не могу сказать, что там было написано. Это не эфирные слова, я тебе за эфиром обязательно скажу.
5: Там прикольчик какой-то был, да?
6: Там прям много всяких разных прикольчиков, и это все в стиле вот этой помады на зеркале. И настолько ты заходишь вроде бы как по делу, а пока зачитываешь вот это вот все, ты уже и позабыл, забываешь, зачем ты сюда пришел. Да, безумно классная такая вайбовая какая-то, знаешь, комната получилась.
5: Так.
6: Я тебе покажу, может быть, даже фотографии, если у меня остались, это в том году было в Минске. И мне в целом нравится, когда есть какие-то фишечки. Вот даже помадой на зеркале написано, это уже что-то такое прикольненькое, да? Вот у нас, кстати, было в городе зеркало такое классное. Я не знаю, мне кажется, что около одного из салонов штор почему-то мне так навеивает, там в цветочках все было, его разбили.
5: Как? Ну, вот, вандалы?
6: Вандалы. Представляешь, кошмар. Разбили зеркало.
5: Так я там фоткался в нем, кстати.
6: Да? Вот, а я вот не успела и вот написала, видимо... владелица вот этого места о том, что, ну вот, ребят, так вышло, убираем. Жалко, потому что это очень классная тема с зеркалом и каким-то там, я не знаю, как это, оборочкой из цветов или чего-то еще. В Витебске очень много такого. В Пскове, опять же, тоже много такого. Поставили зеркало, просто там написали той же самой помады, уже круто, да? Какой-то да, арт-объект.
5: А в Пскове не бьют, кстати, зеркала.
6: Ну...
5: У нас думают, на счастье.
6: Да,
5: какие-то великолукские странные традиции. Вот
6: странные
5: эти
6: традиции великолукские. Да. Так же, как и много всего другого. Но об этом я надеюсь, что кто-то расскажет в передаче «Меня бомбит», пока меня не будет. Целых три выпуска я пропущу, чувствую, что я накоплю в себе.
5: Хотя звучит, как будто

0: 15 недель. А то есть, если у тебя, например, есть выход передачи какой-то один раз в неделю, ну, условно говоря, то это всего лишь 12 выходов. А если, например, как мой комментирую раз в 2 недели, это всего лишь 6 выходов.
1: Да.
0: То есть, ты вот так думаешь, и ты понимаешь, что это слишком быстротечно.
1: Очень.
0: Ну, нельзя, чтобы лето такое было быстрое. Эй, там!
1: Мы не успеем оглянуться, уже будут новогодние праздники. И вот, да. И вот я приеду в студию, ты будешь на диване лежать после корпоратива, как тогда.
0: Как тогда.
1: И это очень быстро случится.
0: Я надеюсь, да. Что как тогда не будет. Я не буду столь опрометчива. После корпоратива я эфир ставить не буду, Антон. Ты будешь один. Витал тоже не выйдет.
1: Или просто не приходить на корпоратив.
0: Ну, нет.
1: Приходить на другой.
0: Нет, я не сторонник не приходить на корпоратив. Если, друзья мои, если вы меня позовете на корпоратив, я к вам приду.
1: Да мы-то знаем.
0: Ну, то есть, я настолько люблю корпоративы, насколько вот могу вас даже не знать.
1: А я просто тогда работал на другом, поэтому я на этот не пришел.
0: Да, я помню.
1: Да.
0: Ты отбился от коллектива. Витал, скажи.
1: А это не впервые такое.
0: Да, а нам, между прочим, было очень весело. Это был классный корпорат.
1: Я знаю.
0: Прям супер крутой.
1: Ну ничего.
0: Нет? Да нормально, что ты...
1: Виталу не зашло?
0: Да понятно почему.
1: Да?
0: Он рано уехал.
1: А.
0: Он сказал, я все понял и поехал.
1: А, он просто, он как мастер игры разгадал уже, что будет.
0: Да, и поэтому вот с утра был...
1: Уже интересно.
0: В норме.
1: Все понятно.
0: А про что мы с тобой там про зеркало, кажется, разговаривали?
1: Да.
0: И как-то медленно отошли от этой темы и дошли до новогодних корпоративов. И я просто сегодня с мужем буквально с утра отвозила его на работу и такая... Так, сейчас сентябрь, школа, тудым-сюдым, там уже каникулы осенние, понятно, да? Теперь я буду отсчитывать дни до них.
1: Потом День народного единства очень быстро
0: настанет. День народного единства, а потом Новый год. И я такой, да. Так, подожди, так надо уже все бронировать. Ну, как бы август, Новый ага. год-то совсем, смотри, сентябрь, октябрь, ноябрь, 4 месяца.
1: Ну, вот в сентябре обычно клиенты разных заведений, не, получается, ну, или, короче говоря, менеджеры, они начинают суетиться и заказывать ведущих и
0: на корпоративы, на новогодние.
1: Да, уже в сентябре.
0: Да, все правильно, так и должно быть. И mm-hmm. я вот судорожно начинаю понимать, что мне нужно что-то придумывать на Новый год уже прямо вот сейчас, потому что в противном случае, ну, уже не придумаешь ничего. Все будет забронировано везде, все будет занято и вообще. Так что сегодня, надеюсь, я займусь этим вопросом, хотя мне как будто бы нужно собирать чемодан, но да
1: вообще-то
0: ладно.
1: Вообще-то да.
0: Да, а я, знаешь, как собираю чемодан вот в этот раз, почему-то у меня какой-то такой... Я почему-то в себе слишком уверена, я уверена, что я в среду все сделаю. Делаю вообще за 5 минут.
1: Ты ничего не успеешь, естественно.
0: Да, само собой, разумеется.
1: А как ты планируешь добираться? На своей машине? Или?
0: Да, меня муж отвезет.
1: Все понятно.
0: Потому что мы с ребенком едем.
1: Угу.
0: Ну, то есть, если бы я была без ребенка, у меня было бы там x3 в минусе вещей. Точнее, не, ну, минус x3 вещей.
1: Ага.
0: И, соответственно, я могла бы там хоть на поезде, да, пухлик это вообще на раз-два.
1: Я просто привык, что как будто бы всех сотрудников собирают какой-то некий автобус и отвозят на место встречи.
0: Да, я думаю, что трансфер какой-то организован именно сотрудникам, потому что мы-то заезжаем чуть раньше, чем дети. Мы заезжаем за день до детей, и нам необходимо подготовить... Ну, вот площадку, условно говоря, да, к прибытию детей. Звездный один из самых больших лагерей.
1: Да.
0: Конкретно, что касается близлежащих лагерей, да. Тут про Псков не знаю, ничего не буду говорить. И 500 детей, это много.
1: Ну да, это целая армия детишек.
0: Да. Да, это реально целая армия детишек, их очень много, и я в этот раз так боюсь ехать.
1: Я помню эти дома, они как будто чуть-чуть квартирные, если их можно так назвать, потому что...
0: Да, корпуса
1: да,
0: такие
1: корпуса.
0: Стоят, да, совершенно верно, двухэтажные даже корпуса, по-моему, если не ошибаюсь. Я только один раз там была, вот в роли воспитательницы.
1: Давно?
0: Да. Год назад, наверное,
1: то есть
0: или
1: не,
0: два
1: это не первый
0: назад.
1: Опыт твоей работы там?
0: Нет, это первый опыт работы в качестве педагога-организатора.
1: А, ты в другой профессии уже, да?
0: Да, да, да, и это для меня прям очень страшно, потому что...
1: Педагог-организатор, это мероприятия какие-то?
0: Да, если тогда это была юнармия, и как бы у меня там было 30 детей, ну и вот и все, и вот они там.
1: А сейчас все дети у тебя?
0: Да.
1: Все 500?
0: Да, получается. Ну, слава богу, что я еду на помощь к другой девочке, которая уже впитала в предыдущей смене всю прелесть этого вайба педагога-организатора, поэтому я буду говорить ей, что, ой, я к тебе на подмогу приехала.
1: Если что, ты сбрасываешь ответственность.
0: Если что, я сбрасываю, да, груз ответственности себе. Я просто уверена, что у нас все получится, а все будет классно.
1: И ты прям на целый месяц или там 20 с чем-то
0: 21
1: дней?
0: День, 21 день, да. Смена длится 21 день, это 3

0: недельки, да. А у нас, собственно, уже настолько продлился эфир, что мы вышли на новости, так что слушаем.
1: Они чуть покороче, чем 21 день.
0: Слушаем новости и остаемся в эфире Луки ФМ.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с выпускниками программы «Герои земли Псковской». Участники обсудили итоги обучения и стажировок в органах власти, а также поделились своими впечатлениями. По их словам, программа позволила лучше понять работу государственных структур и увидеть рост числа обращений граждан, что они связывают с доверием к власти. Отдельно отметили слаженность работ региональной команды. Во время встречи затронули вопросы мотивации сотрудников, цифровизации, взаимодействия с жителями и оценки эффективности работы. Губернатор подчеркнул, что главным показателем остается уровень доверия населения и реальные результаты. Работы по благоустройству воинского захоронения в деревне Булынино разделены на два этапа. Первый уже завершен. Выполнен комплекс подготовительных и реставрационных работ. Специалисты провели реставрацию центральной стелы, заменили мемориальные плиты с именами павших воинов, а также спилили аварийные деревья и провели расчистку тротуарной плитки. В настоящее время стартовал второй этап благоустройства. До конца августа подрядчик должен завершить обновление территории. 28 июля в Свято-Вознесенском кафедральном соборе Великих Лук провели молебен в честь крещения Руси и осветили шевроны с православной символикой. Шевроны передадут участникам СВО, чтобы военные чувствовали духовную поддержку.
2: О валютах.
3: Доллар 79 рублей 86 копеек, евро 90 рублей 88 копеек, юань 11 рублей 82 копейки.
2: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках малооблачная температура воздуха около плюс 28 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
5: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
6: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
1: У нас шок-контент Антона не берут на радио.
0: Антона не берут на радио.
1: Да.
0: Он слишком много разговаривает просто.
1: А почему так? Объясни. Есть Лена Сергеева. Нет, историю имею в виду. Почему так? А, нельзя? Что?
0: Ничего, почему тебя не берут на радио, Антон? Но потому
1: история.
0: Что ты много говоришь. Не надо.
1: Нельзя?
0: Да, думается мне так.
1: Я про то, что ты говоришь про знакомые, которые меня знают. Вот я про это. Или ты тоже нельзя рассказывать?
0: Рассказывай уже. Начал А, говори Б.
1: Просто я не знал,
0: поэтому, Антон, тебя и не берут на радио.
1: Ты не говорила, что человек запрещен в Великих Луках?
0: Да никто не запрещен в Великих Луках. Ты что, это самый доброжелательный город на земле. Великие Луки, подарка чудесней тебе не подарит никто никогда.
1: Это гипнотизирующая песня для великолучан. Сейчас ты можешь ими управлять.
0: Да, да, ты думаешь? Подожди, нет, что-то надо было от кого-то.
1: Да, деньги.
0: Нет, что-то другое. И я еще говорила, интересно, прокатит ли так же, как с шарфом с Луки Энергии? Кстати, я должна, наверное, анонсировать, что Луки Энергия выиграла то-то-то вчера. Ну ладно, это мы с Димкой обсудим, я уже ему обещала.
1: Обсуждайте, это вам интересно.
0: Не то чтобы мне просто это очень сильно интересно, прям вот интересно, но... Ну, это прикольно, я считаю. Это наш, почему бы не поддержать? Я вообще в целом поддерживаю всех ребят, которые в Великих Луках что-то там Ну, типа вот в театр ты ходишь, ты поддерживаешь великолукских артистов.
1: Ну да.
0: Ходишь на выступление в ДК имени Ленина, ты поддерживаешь великолукских тоже артистов,
1: хотя
0: которые...
1: Ты не думал о том, что в драмтеатре работают большинство не наших артистов? Ну, из других просто городов,
0: да,
1: ребята.
0: Да, они из других городов, ребят, но все равно на великолукской сцене и великолукскому зрителю угодить непросто, я тебе могу сказать. Поэтому вот ходишь и поддерживаешь, и мне кажется, это классно. Ну вот не знаю, мне так кажется.
1: А мы объявляли второй вопрос? Да,
0: а
1: мы
0: вот
1: объявим?
0: Нет, я сейчас как раз-таки это делаю. И более того, даже пишу, представляешь? Итак, ну что, друзья мои, это второй вопрос. И более того, это заключительный вопрос нашего розыгрыша, потому
1: что... В целом.
0: В целом, да, потому что сегодня последний день розыгрыша билета в цирк, Гранд-цирк, который уже на парковке «Апельсин» раскинул свои шатры.
1: А я мимо проходила и видел.
0: Да, очень красиво горят огонечки ночью. Вот мне всегда нравится эта атмосфера цирковая. И что, поехали?
1: Давай.
0: Как называется финальное шествие всех артистов? И вопрос уже в комментариях под нашим постом в группе Луки ФМ. Поэтому, пожалуйста, поторопитесь.
1: Осталось меньше получаса. Хотя можно и потом же написать, если вдруг.
0: Да, конечно, если в течение... дня, наверное, можно.
1: Ну да, вот. Точно интернет поймаете, поэтому...
0: Да, бывает такое, кстати, иногда, что оп-оп. Ну, кстати, группа в этот сайт ВКонтакте, это же белые списки.
1: Да.
0: Поэтому интернет, в принципе, всегда имеется.
1: Ура, ВКонтакте, обожаю.
0: Да?
1: На протяжении стольких лет он с нами.
0: Ну...
1: А мы с ним.
0: Может быть, конечно, не знаю.
1: Хотя бесит, когда у них проходит какое-нибудь обновление по дизайну, и ты не понимаешь, что там происходит.
0: А на что надо нынче нажимать?
1: Да, на какие кнопочки, чтобы включить песню.
0: Я, кстати, песню в ВК-музыке не слушаю вообще. У меня только Яндекс.Музыка. И поэтому я не знаю, какие там обновления, не обновления.
1: А Spotify у тебя есть?
0: А, ну, был, естественно, до того момента, как...
1: Его заблокировали?
0: Да, да, был. Был, но как-то вот мне все равно не сильно втыкала эта история. Я вообще в целом, вот, знаешь, музыку слушаю, только если в спортзал без тренера прихожу.
1: Так.
0: И все на этом.
1: Ну и хватит.
0: Ну и хватит, да, потому
1: что... У меня вообще загруженные песни на карту памяти в телефон, я вообще не парюсь.
0: Да?
1: Да, у меня там тысячи песен просто.
0: Ужас какой. Включаешь одно и то же?
1: Нет, включаешь случайный порядок и слушаешь любимую музыку. Нет, не надоедает, потому что много песен.
0: А, ну да, может быть, в таком случае тогда, конечно, я с тобой согласна. Слушай, я хочу тебе прислать...
1: Фотографию?
0: Текст, но мне никак этого не сделать, поэтому я отправлю тебе ссылку. С гороскопом, конечно же. Я забочусь просто о том, чтобы ты быстро все нашел.
1: А, я обожаю момент, когда что-то не находится, и это очень прикольно всегда.
0: Да, и ты такой, знаешь, начинаешь импровизировать, типа.
1: Да, овны, сегодня вы потеряете деньги.
0: Да-да-да-да-да-да-да. Хотя, может быть, это было бы и не так. Это, может быть, было бы и не так. Так, проверяю, есть ли у нас...
1: Ответ?
0: Ответ.
1: Да, вдруг у нас сегодня такие быстрые великолучане.
0: Пока что еще нету ничего. 2 минуты назад был вопрос, поэтому, если что... Мы, кстати, еще не обсудили один праздник,
1: второй,
0: который, собственно, да,
1: очень-очень
0: классный, потому что День арбуза, друзья мои. День арбуза.
1: Я представил, ты продаешь арбузы вот с таким вот...
0: Арбуз!
1: С такой манерой, да?
0: Да.
1: На барабане.
0: Ты знаешь, что вообще мы считаем всегда арбуз — это ягода. А на самом деле это тыквина.
1: Это так, тыквина?
0: Тыквина. Он принадлежит к семейству тыквенных. Представляешь?
1: Да, супер.
0: А по заявлениям археологов, родиной этого плода считается Южная Африка. Вот так-то. А в нашей стране арбузы появились приблизительно в 11-12 веке. Сейчас эта бахчевая культура возделывается повсеместно, больше всего в Китае.
1: Почему-то?
0: Не знаю, в России чрезвычайно хороши, сладкие и сочные астраханские, ростовские, ставропольские и краснодарские арбузы. Вот я буквально вчера, собственно, купила арбуз. И ты знаешь, обычно как-то как первый арбуз, который ты покупаешь, первый арбуз, да, звучит?
1: Звучит красиво.
0: Звучит красиво. Первый арбуз в году. Он обычно какой-то не очень удачный. А тут мы приехали к продавцу и говорим, нам надо такой вот очень вкусный арбуз у нас для детей, вот всякое такое. И он нам выбрал, и он реально вкусный оказался. Прям сочный, вкусный, сладкий, спелый. И пока мы его резали, он прям даже, знаешь, разламывался на части. Вот такой арбуз.
1: Но они как-то определенным образом по ним стучат,
0: да,
1: и понимают, да. Еще можно определять, кто из них мальчик, кто девочка.
0: А по
1: гендерному признаку.
0: По хвостику. Да. Там есть такой, короче, хвостик у арбузов. И вот по этим хвостикам, собственно, определяют, да? Как-то так или нет?
1: Не по хвостикам, по-моему. Как-то они прислушиваются. Там, видимо, арбуз им говорит: я мальчик. Такая методика.
0: Я, говорит, мальчик, а я девочка.
1: Предупреждает.
0: Представляешь, в Древнем Египте арбузы выращивали более 5000 лет назад. Это ужас.
1: Правда?
0: Да. Семена находились в усыпальницах фараонов, например, в гробнице Тутанхамона. Прикидываешь?
1: Классно.
0: Ну, гробницу открываешь, там
1: семечки. Открываешь, оттуда кто-то плюется семечками.
0: Тутанхамон.
1: Да.
0: Тутанхамон. Смешное имя, правда?
1: Очень.
0: А чего никто не отвечает на вопрос? Алло, давайте-ка пошевелитесь, чтобы мы вас в эфире поздравили.
1: Очень хотелось бы.
0: Оказывается, есть квадратные арбузы. Их впервые вывели в Японии. Ну, кто бы сомневался. Специальный контейнер помещают, и они принимают форму куба.
1: Вообще даже не представляю, как это выглядит.
0: Ну, прикольно. Желтые арбузы, я, кстати, пробовала внутри, они не красные, а именно желтые. Это тоже такой результат скрещивания, поэтому...
1: Это больше похоже на дыню, наверное.
0: Нет, он арбуз просто желтый. Просто желтый. И есть еще карликовые сорта. Вот маленькие такие арбузики. Я помню, мы, кстати, в деревне как-то выращивали арбуз, и он был прям такой крошечный, но безумно вкусный, безумно сладкий. Это было очень давно. А если говорить что-то про пользу в арбузе, ты хочешь что-то сказать мне, нет?
1: Пока что нет. У меня просто одна идея появилась, но я ее перенесу на следующий выход.
0: Ужасная. Ты сначала согласуй со мной. Арбуз на 90% состоит из воды, да, поэтому кушать его мы не кушаем, мы его пьем. В мякоти содержатся витамины А, С и фолиевая кислота, и калий, и магний. Ого, ничего себе, короче, здесь прям супер круто. Поел один арбуз и сразу преисполнился.
1: Да, а тебе нравится арбузный сок?
0: Да.
1: Вот отдельно ты покупаешь такой?
0: Нет.
1: Я тоже почему-то нет.
0: Нет, ну ты знаешь, когда режешь арбуз, там все это убрал, семечки, у тебя остается вот это вот сок. Ты прям его вкусненько выпиваешь, если еще холодный. А можно еще, кстати, в блендере сделать смузи.
1: Да.
0: Арбузное. И это тоже будет вкусно, я думаю, что.
1: Ну вот я про пакетированные вот эти вот соки, например, когда выбираешь, то почему-то...
0: Я даже тебе больше могу сказать, я даже не видела арбузный сок.
1: Есть.
0: Ну, я уверена, что есть. Просто как-то я даже... Действительно, я в целом не пью пакетированные соки.
1: Да?
0: Угу. Ну, прям...
1: А бутилированные соки?
0: Бутилированные. Никакие не пью.
1: Просто воду?
0: Да.
1: А.
0: Минералку.
1: Я очень редко пью воду.
0: Это очень вредно.
1: Да?
0: Это очень вредно, что ты редко пьешь воду. Надо обязательно пить много воды.
1: Я сочный маньяк. Можно так и записать.
0: Так... Это звучит двусмысленно.
1: Кстати, да, я не думал об этом. Если снимут про меня сериал, я требую, чтобы так и назвали его.
0: Сочный маньяк.
1: Двоеточие, мультифрукт.
0: Мультифрукт. Да. Это твой любимый, да, я так понимаю.
1: Один из самых ходовых. Один из самых ходовых.
0: А
1: да.
0: Апельсиновый как же? Должен Норм, быть самый ходовой, да. Апельсиновый.
1: Еще популярный сейчас апельсин плюс мандарин.
0: Да, да, согласна. А еще ты знаешь, сейчас добавляют свежевыжатый апельсиновый сок в кофе. Это называется каким-то умным словом. Бабл кто-то там. Ну, я не знаю, я вообще не.
1: Бабл джус.
0: Ну, что-то bubble juice, это типа, что там, сладкий сок? Или
1: сладкий
0: что?
1: Сок, да.
0: Нет, это
1: жвачка сок получается.
0: Это как-то по-другому, по-умному называется, и, друзья мои, еще до сих пор нет ответа, вы что, 7 минут прошло.
1: Или пузырь сок, bubble juice.
0: Я не знаю, надо
1: пузырчатый.
0: Спросить, как называется, сейчас мы спросим, как называется свежевыжатый апельсиновый сок с эспрессо.
1: Это вот. Ты ИИ спрашиваешь,
0: да,
1: сейчас?
0: Да, он мне сейчас подскажет.
1: Ну, давай.
0: Сейчас, подожди. Апельсиновый... Это бамбл кофе. Бамбл, да.
1: Бамбл или бабл?
0: Бамбл. От английского бамблби и шмель.
1: Да.
0: Кисловато-сладкий вкус апельсина, горьковатая глубина кофе. Напиток обычно подают в прозрачном высоком стакане, где видны слои кофе и сока, напоминающие окраску шмеля. Шлем.
1: Это получается, если бы Никита Михалков производил такой сок.
0: Маханатый!
1: Бамблби!
0: Бамблби!
1: Бамблби, бамбл!
0: Нет, я не спела. Вообще сделать его очень даже легко. Посмотри, двойной эспрессо, это 30 или 50 миллилитров, апельсиновый сок, но нужен обязательно свежевыжатый, друзья. Такой пакетированный, каким балуется Антон Киев, нам не подходит. И 6 или 8 кубиков льда. Вот, а еще дополнительно можно добавить карамельный, ванильный, кленовый или другой сироп. Надо сделать.
1: А еще можно послушать рекламу на Луки FM, потому что времечко уже подошло, мы скоро вернемся.
0: Давайте.
2: Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
7: Август в «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
9: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
6: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки FM.
0: Доброе бодрое утро, друзья мои! Катя Пахомова и Антон Киф.
1: Мы забыли об одной важной новости, кстати. Сейчас я скажу фразу такую пародийную, и ты сразу, наверное, догадаешься, о чем я говорю.
0: Ну давай.
1: С вами прекрасная девушка Екатерина. Здравствуйте. Ну, вспоминай. С нами прекрасная девушка Екатерина. Здравствуйте.
0: А, так про розыгрыш,
1: да, то, что ты выиграла.
0: В магазине аэродропсов, аэрподсов, да. Я вообще не очень понимаю, как они называются, я вот не в теме вообще. Проходил же розыгрыш в одном из, как это?
1: Магазинов.
0: Как они правильно называются?
1: Магазин техники.
0: Нет, он не просто магазин техники, он официальный магазин техники Apple в городе Великие Луки. Ну и что?
1: Ну там не только Apple.
0: Кто-то победил?
1: Да, так проходил уже турнир вчера.
0: Камень, ножницы, бумага.
1: Да.
0: И бутылка лимонада. А еще огонь, вода и железная рука.
1: Это ты будешь в лагере петь?
0: Нет, это у меня ребенок так играет в камень, ножницы, бумагу.
1: Угу. А да, вчера выиграла девушка.
0: Да.
1: И, да, это прям семья, и они с целой семьей пришли с ребенком.
0: Выигрывать.
1: Вот, да, получается, там муж проиграл в одном из раундов, и девушка выиграла, осталась в финале.
0: Круто.
1: Да, и еще потом мы крутили колесо фортуны с теми, кто зарегистрировался. И там среди получения стикерпаков и бонусов на карту был секретный подарок. Угу. И там девочка выиграла себе пауэрбэнк. Вот, такие вот
0: неплохо,
1: приятные ништяки, конечно.
0: Неплохо, слушай, неплохо даже. Угу. Я бы с удовольствием тоже съел, хотя у меня есть пауэрбэнк прикольный, который крепится через MagSafe. И теперь у меня... А, нет, у меня нет AirPods. Но у меня есть AirPods, но я же мужу подарила.
1: А, ну все.
0: Да, это он гоняет теперь.
1: А как тебе опыт участия в съемках анонсов?
0: Я была актрисой, друзья. Я не знаю, не помню, рассказывала я это или нет.
1: Не рассказывала.
0: Рассказывала, мне кажется, с Димой Ивановым. Он у меня спрашивал, что за сходка была у вас с Антоном Кифом. И ты же видео присылал в наш чат. И вот я была актрисой, меня Антон Киф пригласил сняться для ролика. Мне понравилось. У меня была одна фраза приблизительно.
1: Здравствуйте сначала, да.
0: И да, и мой популярный смех, и на этом как бы все. Ты знаешь, такие эпизодичные роли мне очень нравятся, потому что они немногословны.
1: Нет, там у тебя было камень, ножницы, бумага.
0: Да, ну. что-то типа того. А я, кстати, напомню вам про неэпизодичный вопрос. Как называется финальное шествие всех артистов 13 минут назад? Мы уже выложили вопросик, и никто до сих пор не ответил. Вы что, у нас последний выход остался? Давайте поторопитесь.
1: Видимо, у кого-то шествие на работу сейчас происходит.
0: Да, наверное, шествие на работу. И, собственно... И, собственно, вот никто не может. Ну вот.
1: Да, с грустью сказала Катя. Никто... Не грустите, а лучше напишите.
0: Вы не грустите,
1: не будем разделять эту грусть.
0: А напишите.
1: Сейчас я пока покажу фотографию. Вот, Дима меня с ним сравнивает, смотри.
0: Ой, ну нет. Ну, то, что ты носишь очки, наверное, это не
1: говорит о том, что
0: не говорит о том, что тебя можно сравнивать со всеми, кто носит очки. Я вот, кстати, сейчас открыла социальную сеть для того, чтобы проверить еще раз, никто ли не написал комментарий.
1: А социальную сеть?
0: А социальную, судя по всему, и вот все еще этот гусь, который...
1: Путешествует.
0: А
1: мы это не обсуждали еще, кстати?
0: Нет, мы это не обсуждали. На концерте Шнура, точнее, группа Ленинград в городе Псков 25 июля. У них, короче, есть большой надувной гусь, и это их как бы друг.
1: Я, кстати, говорил об этом в нашей рубрике новостей, когда мы с Димой сидели, что случился вот этот казус.
0: Казус. Но гусь-то уже вернулся к Шнуру, знаешь, да?
1: Уже вернулся?
0: Да.
1: Причем он был и на другой радиостанции в Великих Луках, может, ты видела фотографию?
0: Да, нет, не видела.
1: Я думал, он сейчас в Великих Луках как раз.
0: Нет, гусь вернулся к Шнуру, но, тем не менее, все паблики не перестают слать группе Ленинград фотографии о том, как замечательно гусь отдохнул в Псковской области.
1: Какой-то Паниковский украл гуся.
0: Да, какой-то Паниковский украл гуся.
1: Это человек из произведения Грибоедова.
0: Да, да, да, да, да. И это было, конечно, эпично и весело, мне понравилось. Мне понравилось, как отреагировали бизнесмены. А, ничего себе.
1: Да, вот, тоже в Великих Луках.
0: Слушай, ну нейросети творят чудеса, конечно.
1: Да, ты думаешь? Это слишком правдоподобно.
0: Ты что, Антон?
1: Нет, реально, смотри.
0: Антон, это нейросеть.
1: Это нейросеть? Серьезно?
0: Господи, Антон.
1: А как ты это поняла?
0: А почему ты меня так удивляешь сегодня?
1: Почему? Не, а он не мог оказаться в Великих Луках?
0: Нет,
1: ну, теоретически.
0: Как вот это ты считаешь, это тоже он там сидел, да? Антон,
1: а это где? Это
0: Антон,
1: тоже
0: пожалуйста, соберись, я тебя молю. Нет, это город Псков.
1: Нет, я реально не понимаю.
0: А вот этот реально не понимаешь?
1: Нет, вот здесь, вот то, что вот последнюю фотографию ты мне показал, вот здесь.
0: Вот это?
1: Ну, я не думал об этом, я просто посмотрел и...
0: Реально? Антон, это все нейросеть, вот везде, где ты видел гуся.
1: Да?
0: Да, потому что этот самый Паниковский доставил его в Санкт-Петербург к группе Ленинград.
1: Не в курсе, правда. Нет, да. Но выглядело очень правдоподобно и прикольно. Я не думал вообще нисколько, что это нейросеть. Видимо, я не хочу...
0: Такой доверчивый Антон
1: но
0: Киев.
1: Мне нравится оставаться в некоторых вопросах наивным, да. Иногда,
0: да,
1: но
0: это
1: иначе,
0: прекрасно.
1: Иначе ты растеряешь в себе вот эту детскую
0: индивидуальность.
1: Конечно,
0: а,
1: да.
0: Кстати говоря, мы говорили про псковские каникулы, про фестиваль, который проходил в городе Псков. И вот ты знаешь, на набережной Великой во второй день собрал 17,5 тысяч гостей. Представляешь, насколько масштабный фестиваль и классный туристический вот такой был праздник.
1: А мы любим праздники, особенно когда они происходят где-то рядом с нами. Но они очень редки, к сожалению, в Великолукском районе.
0: Да, совершенно верно. Ну что, никто пока что не отвечает на наш вопрос, а мы в то время давайте пока что расскажем вам про гороскоп. Вдруг он у кого-то в каком-то знаке будет сказано о том, что вы сегодня выиграете, и вам повезет, и вы должны срочно...
1: Выиграете пауэрбэнк или автомобиль.
0: Ничего себе.
1: Что-то из этого.
0: Я бы хотела автомобиль тогда уже.
1: Да?
0: Да. 3 августа, понедельник, друзья мои. Август уже пришел. Главное не поддаться иллюзиям и не переоценить свои возможности. Сегодня особенно будут успешны масштабные проекты, публичные выступления и творческие задания.
1: У меня интернета нет, к сожалению, Катя. Не могу.
0: Ну, поехали тогда, Овны. Позвольте своим мечтам обрести ясные сочетания и превратиться в практические шаги. Тельцы следующий, Антон.
1: А, тельцы — это не я, но я прочитаю. Процессы, которые происходят внутри вас, заслуживают пристального, но заботливого внимания.
0: Итак, следующий у нас — близнецы. Будущее складывается из маленьких шагов, которые вы можете наметить уже сейчас.
1: У меня есть. Раки, утренняя мечтательность и рассеянность сменяется вечерней серьезностью с желанием все структурировать.
0: Это я собираюсь в лагерь. Львы, звезды напоминают, ваше восприятие мира обогащается через беседы с интересными местными людьми, особенно с теми, кто приехал издалека.
1: Девы, вы способны переплавить старые страхи в новое понимание себя и уверенность.
0: Весы, помните, отношения развиваются через баланс уступок и способность мягко отстаивать свои границы.
1: Скорпионы, утром может быть сложно собраться с силами, но к середине дня вы войдете в рабочий ритм.
0: Стрельцы, ваши творческие проекты сегодня получат импульс вдохновения.
1: Козероги, общение с родными укрепит чувство единства и поддержки.
0: Водолеи, будьте внимательны к точности формулировок, чтобы не остаться обманутыми.
1: Ну и рыбы, ваша интуиция сегодня сможет подсказать реальные шаги по укреплению материального положения.
0: И пусть этот день принесет вам, собственно, что он должен принести? Да хорошее настроение просто, наверное. И что еще нам нужно? Больше ничего.
1: Жару и танцпол.
0: Жару и танцпол?
1: Да.
0: Антон хочет танцевать.
1: Пустите меня на танцпол.
0: Я только хотел.
1: А дальше нам нельзя продолжать, к сожалению.
0: С языка сорвал, да. Кстати говоря, вопросик так и висит в нашей группе, поэтому отвечайте скорее. Если вдруг я вам не напишу, напишите мне в личку.
1: Или как сказал бы один мой старший знакомый, вопрос остается на повестке.
0: Точно. Ну что, друзья мои, мы заканчиваем это утреннее шоу на Луки ФМ. Оставайтесь с нами, у нас много всего интересного.
1: Сегодня клиповое мышление.
0: Полезно, точно.
1: Сегодня мастер спорта по боксу и самбо Кирилл Титов у меня.
0: О, ничего себе, классно.
1: Так что послушайте, самый брутальный эфир.
0: Точно. Ну что, всем пока-пока.
1: До свидания.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
10: У нас в том числе. Поэтому если бы мы создавали механизмы, которые бы развивали различные экосистемы экономические на территории Российской Федерации, мы с вами были бы в меньшей степени зависимы от зарубежного импорта. Соответственно, у нас больше было бы предложений на рынке, да, и, соответственно, экономика не была бы с такой инфляцией.
11: Было бы ключевое. Вот как бы с «было бы» перейти к «будет есть». Знаем, делаем, практикуем. Умеем, любим, практикуем. Александр Сафонов был с нами, профессор финансового университета при правительстве России. Благодарим за выход. Большой перерыв впереди. Скоро мы вернемся и продолжим. Не переключайтесь.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Конкурс «Быстрый старт» вновь объединяет школы авторской песни, возвращая традиции жанра и открывая новые имена. 10 августа 2026 года смотрите грандиозный финал конкурса «Быстрый старт» в прямом эфире официальных пабликов ВК, ОКей и на Рутьюб. Участники, педагоги и ученики из разных уголков страны. Звездное жюри. Александр Шаганов, Александр Мирзоян, Елена Фролова, Лидия Чебоксарова, Михаил Башаков и другие мэтры авторской песни. Руководитель проекта, поэт, автор песен Алексей Витаков. Мероприятие реализуется при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 12+. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. «Война и мир». Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
12: Мужчина пострадал из-за атаки БПЛА на складской комплекс в Собинском округе Владимирской области. Его доставляют в больницу, сообщил губернатор Александр Авдеев. Ранее он заявлял, что после ударов по складу начался пожар, людей эвакуировали. На месте работают оперативные службы. Wildberries подтвердила атаку БПЛА на свой склад во Владимирской области.
2: О материнском капитале.
12: В Госдуме напомнили о возможности получить остаток мат-капитала до 10 тысяч рублей. Эти деньги можно использовать на любые нужды, в том числе на подготовку ребенка к школе. Многие семьи не знают, что если на сертификате материнского капитала осталось не более 10 тысяч рублей, эти деньги можно получить единовременно и потратить на любые семейные нужды. Проверить остаток средств можно через госуслуги или в социальном фонде.
2: О преступлениях.
12: Коалиция желающих постепенно угасает из-за отсутствия в организации выраженного лидерства, это пишет газета «Телеграф». Журналисты отмечают, что с уходом экс-премьера Великобритании Кира Стармера и невозможностью президента Франции Эммануэля Макрона участвовать в президентских выборах в следующем году существует опасение по поводу вакуума лидерства. Роль лидера коалиции в будущем может взять на себя канцлер Германии Фридрих Мерц, однако политическая обстановка внутри его страны остается напряженной. В коалицию желающих, которые поддерживают Украину, входят в 30 стран. Ее инициаторы – Великобритания и Франция. Уровень воды в реке Амур в районе Хабаровска может превысить опасную отметку до конца недели. Вода уже поднялась до отметки в 411 сантиметров, при этом показатель продолжает увеличиваться. По прогнозам гидрологов, подтопление грозит островам Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский.
2: Обо всем.
12: В этом году россияне стали реже следить за бюджетом и строить финансовые планы. Это показал опрос «Суперджоб». Рассуждая о гипотетической ситуации потери всех источников дохода, 14% респондентов рассказали, что смогут продержаться меньше месяца. Каждый пятый от 1 до 2 месяцев, еще 14% от 3 до 6. 7% уверены, что их сбережений хватит более чем на год. Мужчины чаще женщин ведут учет, активнее планируют на длительную перспективу. Молодежь до 35 лет следит за бюджетом и строит финансовые планы реже.
2: О валютах.
12: Официальный курс доллара сегодня 79 рублей 46 копеек, евро 91,19, курс юаня 11 рублей 77 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Мария Фролова, служба информации.
2: Что будет? Честный взгляд на 3 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
11: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Трансляции на YouTube канал «Нео Панкин», Рутюб и ВКонтакте канала группы «Радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Александр Казаков, политический философ, член Совета по внешней оборонной политике. Александр Юрьевич, вас приветствую. Здравствуйте.
13: Здравствуйте, Иван.
11: Александр Юрьевич, вопрос такой. Вот вы, было дело, прогнозировали, может быть, и рано, конечно, подводить итоги, но промежуточные вполне себе, что к осенью вполне возможно, что мы выйдем на какой-то реальный мирный процесс. Ну, предпосылок что-то не видно, может быть, вы изменили свое мнение или нет. Хотя сейчас не осень, еще целый месяц до осени. Тем не менее, вопрос остается.
13: Нет, я думаю, что вероятность довольно высока. Потому что, ну, обычно перед, во время длительных военных конфликтов деэскалации предшествует резкий виток эскалации, который мы сейчас и наблюдаем. Это первое. Второе, международная повестка, как бы, ну, не то чтобы диктует, конечно, но благоприятствует тому, чтобы начались переговоры. Я имею в виду промежуточные выборы в Соединенных Штатах, и учитывая провальное положение на иранском фронте, команда Трампа может предпринять дополнительные усилия для того, чтобы заставить киевский режим, стоящих за ним европейцев, которые аватары глобалистов, в общем, заставить всю эту гоп-компанию согласиться на часть условий России для того, чтобы просто начать переговоры. Сам переговорный процесс, начало его, точнее продолжение, очередная серия, уже будет для Трампа частичным успехом. Так что эскалация налицо. Я думаю, что в августе мы, скорее всего, еще увидим существенное усиление давления на фронте с нашей стороны. К этому есть все предпосылки. И с большой долей вероятности, ну, скажем так, военная логика показывает, что мы можем, закрыв уже фактически морские ворота для киевского режима,
11: заняться сухопутным. Мы это и сделали уже, по сути. Это же уже сделано даже.
13: Да, ну как сделали? Мы воспользовались тем, вот есть такой, есть стокгольмский синдром, а мы армузским синдромом воспользовались. То есть мы скорее при помощи психологического давления это сделали. Мы же физически не разрушили там все. То есть причальные стенки есть в одесских портах. Вот. Ну и, собственно, дунайские еще есть. Мы сделали так, что корабли туда просто, суда, простите, туда просто не заходят. Из страха. То есть это психологический, скорее, эффект. Но тут ситуация может измениться. Если они смогут организоваться, попереть туда караванами, не знаю, как мы поступим в этом случае. Начнем шарашить по караванам судов под 20 флагами. Учитывая то, как мы сделали это в этот раз, фактически на грани фола и наплевав на все... Чуть не сказал, что наплевав на международное право. Но, тем не менее, мы же осознанно, зрячие били по судам, которые знали, кому принадлежат, мы знали, какие там экипажи, потом получали дипломатические реприманды от Анкары, от Нью-Дели. Вот. Но мы это делали, потому что нам нужно было дать понять, что нет ни одного флага даже тех стран, с которыми мы в хороших отношениях, которыми можно прикрыться для того, чтобы прошмыгнуть в одесские порты. Вот, так что по-жесткому как бы разобрались с этим вопросом. Но теперь логично было бы заняться и сухопутным коридором. Частично мы его перекрыли на юге. Наконец-то этот злосчастный мост в Затоке. Хотя бы один пролет там рухнул. Вот. Но есть же второй коридор. Он, правда, связан с дополнительными обстоятельствами, очень сложными, потому что этот коридор используется не только для доставки боеприпасов, оружия и дронов, он же используется для доставки продовольствия, медикаментов. Украина же больше ничего не производит совсем, она полностью на содержании. Ну, скажем, Иран на это пошел, потому что страны Персидского залива тоже продовольствия не производят. Продовольствие тоже к ним шло не караванами через Саудовскую пустыню, а тоже через Армузский пролив. Иран на это пошел. Мы не знаем, потому что трудно будет разобрать, какой состав стоит в очереди с дронами или с детским питанием. Вот. Но я думаю, что так или иначе мы на сухопутный коридор по логике должны оказать тоже какое-то воздействие. То есть это очень резкая эскалация. В нескольких средах, я бы даже сказал. Вот. И это очень часто предшествует как раз и периоду деэскалации. Посмотрим. Так что я от осени не отказываюсь. Вот. И даже скажу, что, скорее всего, речь может идти об октябре.
11: Ничего себе. Но с этими словами как-то не в нашу пользу слова Рубио, госсекретарь США. Война стала ближе к российскому народу. Теперь украинцы могут наносить удары большой дальности вглубь России, приближая войну к российскому народу, отметил он и подчеркнул, что США намерены оценить, создала ли это новая динамика, хотя бы какие-то возможности для возобновления переговорного процесса. Тут что скажете?
13: Ну, я правильно сказал, что? Значит, во-первых, их удары противника вглубь территории России приблизили войну к народу, населению. Люди, которые думали, что война в телевизоре, вдруг обнаружили, что она не в телевизоре. Я вот ссылаюсь на жесткое мнение Леши Чедаева, который сказал, что непредсказуемый эффект от глубоких ударов киевского режима для них самих.
11: А в чем непредсказуемость, Александр Юрьевич?
13: Гораздо большая часть нашего народа включилась в то, что у нас война.
11: А включилась что значит? Поясните.
13: Почувствовал на себе, как Рубио и сказал.
11: Почувствовал на себе и включилась не одно и то же.
13: Нет, почувствовала на себе, включилась, то есть до людей дошло, что это война, которая касается всех нас, а не только каких-то регионов на Дальнем Западе. Это первое. Второе, значит, это привело к определенному эффекту, тоже неожиданному. Хотя если бы они учебники, идиоты, читали, они бы знали, какой будет эффект. Все думали, что это породит у нас депрессию, истерику, давление на власть. А это в нашем народе породило злость.
11: И совершенно... слушайте, давайте так, породило все, просто в большей степени породило злость, но и да. То, что вы озвучили в начале, тоже породило. Давайте...
13: Истерика была, истерика, естественно, она всегда включается. Вот она была, достаточно краткосрочная. Я сам участвовал в заливании этой истерики. В заливании этой истерики водой холодной. Даже курсы выживания на информационной войне стал вести. Как истерике противостоять и выходить из нее. Ну все, она закончилась, эта истерика. И осталась холодная злость. И в результате мы получили еще и давление снизу на нашу верховную власть с требованием ужесточения методов ведения военной кампании. Причем гораздо более серьезное, чем это было до ударов в глубину нашей территории. То есть они, как обычно, выстрелили себе в ногу. Ну ладно, что поделать. А Рубио совершенно прав. Ну подождите, он когда сидел... Они сидели рядом с Трампом, разговаривали на эту тему. И Трамп сказал, это не их война. Им вообще здесь на все плевать. Вот там, Трамп американский президент, а Рубио американский министр иностранных дел. Они не наши агенты, к сожалению. Но вот, они смотрят то, что интересно. И они вот объективно говорят, что да, со стороны киевского режима это повышение уровня эскалации. Конечно, ни о каком паритете говорить нельзя, потому что это просто ни в какие ворота не лезет этот паритет. Какой паритет, если они наносят удары по нашим, комариные укусы по нашим НПЗ, при том, что мы их НПЗ давно разрушили в ноль, там дымящиеся руины. В каком паритете можно говорить? Но, тем не менее, они нашли возможность поднять уровень эскалации со своей стороны. И Трамп резонно говорит, на Россию оказали давление, возможно, она теперь будет более склонна к тому, чтобы начать переговоры. Ну, совершенно стандартная по учебнику позиция, и Руби ее повторяет.
11: И тем ничего не менее, это скорее. Я просто хочу уточнить, когда вы говорите, народ почувствовал на себе, включился, злость, это все понятно. Про включение бы поподробнее. Включился, это значит что? Подписал контракт, я не знаю, больше денег стал перечислять на СВО или волонтерам отдельно взятым. Что конкретно случилось? Включилось население? Иван, это что значит?
13: Минута. Иван, психологическое состояние народонаселения не всегда и не обязательно приводит к какому-то действию. Это может привести, например, к повышению уровня поддержки самой специальной военной операции и верховной военно-политической власти в том, что оно проводит специальную военную операцию.
11: А явка на явка на выборы в подтверждении ваших слов, чтобы мы просто посмотрели в середине сентября.
13: Явка на выборы – это отдельный вопрос. Да, сколько секунд?
11: 30, 20.
13: О, нормально. Это отдельный вопрос, короткий, но важный. Да, явка на выборы – это будет подтверждением повышения уровня доверия, но при этом, я думаю, к выборам начнется следующая информационно-психологическая атака со стороны киевского режима. Я даже уверен, что они попытаются ударить по каким-то избирательным участкам, которые не в школах.
11: Давайте перерыв сделаем. Александр Казаков с нами, политический философ, скоро вернемся.
2: Честный взгляд на происходящее вокруг.
14: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
15: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
16: и хорошего настроения.
15: Семейный центр «Атмосфера», Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
16: Ура! Идем в атмосферу!
17: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В 1954 году американец Дон Пойнтер изобрел зубную пасту, содержащую 3% алкоголя. Покупателям предлагали на выбор три вкуса – бурбон, скотч и ржаной виски. Рецепт зубной пасты Пойнтер нашел в библиотеке и просто заменил воду на виски.
18: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас.
2: Что будет? Честный взгляд на 3 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
11: Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». И на связи по-прежнему Александр Казаков, политический философ, член Совета по внешней оборонной политике. Александр Юрьевич, уточните еще, там реклама уже чуть-чуть вас сбила. Что касается выборов, вот явка на выборах, это будет подтверждением, ну, высокое, разумеется, или наоборот, низкое будет подтверждением как раз большей вовлеченностью людей в то, что происходит, или нет? Мы понимаем, что это выбор не президента. Да. Вот с выборами президента классическая история, там все понятно. Что касается выборов, которые состоятся в середине сентября, это депутаты Госдумы и прочее, прочее, прочее, вот это будет показателем вовлеченности людей в происходящий процесс или нет?
19: Ну, это как бы надо с двух сторон на этот процесс смотреть. Значит, для внешних наблюдателей это будет подтверждением доверия со стороны российского народа своей политической системы, во главе которой стоит, опять же, президент Путин. Вот я напомню, что явка на выборы президента была для нас ненормально высокой, и это шокировало наших противников. Вот, поэтому я надеюсь, что я, например, агитирую всех и публично, и не публично за выборы, не за партии. Мне пофиг, за что вы будете голосовать. Просто идите на выборы и проголосуйте. Если я надеюсь, что в большинстве регионов обеспечат возможность онлайн-голосования, потому что я уверен на 90%, что киевский режим попытается устроить информационно-психологическую атаку перед выборами, где-то с конца августа. Поднимется интенсивность. Сейчас будет спад ударов в группе России, а к сентябрю он пойдет опять в рост, и они попытаются... У нас же открытая страна, мы же такие демократы, что аж не знаю, куда деваться. Вот, мы же опубликуем все избирательные участки заранее. Вот, они по нашим публикациям посмотрят, выберут подходящие объекты, чтобы это не было школы, например, или больницы, чтобы не попасть под раздачу, и попытаются нанести удары по избирательным участкам,
11: мне
19: чтобы
11: запугать. Мне кажется, это их давно людей, не смущает, если честно. Вот. И я предсказывал, что их это не волнует.
19: Возможность будет, они попытаются отыграть по-чистому. Вот, с целью запугать людей, чтобы люди побоялись идти на избирательные участки. Поэтому первое – онлайн-голосование везде, где только возможно. Ну вот и второе, надо идти на избирательные участки, надо подтвердить, что мы уверены в своей стране, в ее политической системе. Вот. То, что касается выборов. Вот, а я думаю, кстати, даже и расклад партии будет примерно тот же самый. Ну, ниже будет процент у «Единой России» с большой долей вероятности, потому что на нее сваливают вину за все, что происходит вокруг. Это понятно, партия власти за все отвечает.
11: Логично. Я думаю, и правильно, будет, кстати говоря. Но как иначе?
19: Ну да, я же не спорю. Ей еще такие подножки понаставили накануне предвыборной кампании, там, с телеграммом и тому подобное. Они же там говорят, господи, за что нам все это? Вот, я думаю, будут те же самые 5 партий, скорее всего.
11: Слушайте, там много интересных вариантов, которые, по идее, я так понимаю, что старички пробьются, и новичков не предвидится, но, может, у вас другое мнение, там же и партия «Зеленых» тоже претендует на проход, и коммунисты России, коммунисты России.
19: Они каждый раз претендуют.
11: Есть шансы у кого-то из новеньких пробиться?
19: Нет. Новые люди в прошлый раз были новенькими, они стали пятой партией власти. Пятой ногой, да, они так пятой ногой и останутся, потому что мы должны помнить о той части электората, которая не входит в путинское большинство. О беспутном меньшинстве нужно помнить и дать им тоже какую-то партию. Ну, рациональное решение.
11: О беспутинском меньшинстве надо подумать. Странно. Слушайте, второе место кому отдадите? Давайте так, вот ваш прогноз.
19: Ну, смотрите, мне кажется, что прилагаются большие усилия для того, чтобы поменять второе место. Абсолютно бесполезное второе место. Вот, но
11: оно нынче за кем? Оно за КПРФ, да?
19: Конечно, оно всегда за КПРФ.
11: И вы, и Зюганов постоянно раньше, по крайней мере, говорил о том, что вот подтасовка идет на выборах.
19: Он даже перестал говорить уже. Это партия, которая бьется за почетное...
11: КПРФ на всякий случай, Александр Юрьевич, КПРФ мы очень любим. Да. Коммунистов России не любим, а КПРФ любим.
19: Я ко всем отношусь с уважением. То есть это партия, которая бьется за самое высокое место, чтобы, не дай бог, власть не получить. Это второе почетное место. Вот. Но в этом году я смотрю, как тянут усиленно ЛДПР. После Жириновского, честно говоря, для меня странно. Я понимаю, ЛДПР Жириновским, который подерется за второе место, а без него, посмотрим. Там единственный теоретический интерес, кто кого опередит, «Справедливая Россия» или «Новые люди».
11: А я бы, поэтому... будь мое мнение, я бы каких-нибудь вместо того же ЛДПР, это не реклама, я действительно тоже не понимаю сейчас ЛДПР, и это проблема ЛДПР, что я не понимаю, о чем они. Может быть, какие-нибудь зеленые, с куда более, скажем так, понятной повесткой экологической, были бы логичнее, кстати говоря. Ну, по крайней мере, там понятно, да, все понятно. А что такое ЛДПР? Да ни хрена не понятно. И вот это проблема ЛДПР, подумайте над этим, господа.
19: Если честно, Иван, я думаю, сейчас вообще не надо ничего менять. Я-то вообще противник выборов, если что.
11: Чего это?
19: С 22-го года я считал, что выборы не надо проводить. Ну, только муниципальные. Же? Да очень просто. Нафига козе баян во время войны тратить огромные деньги, усилия, да еще и сейчас это рискованно.
11: А в чем мы тогда, скажите, пожалуйста, предъявляем претензии, в чем смысл наших претензий к Зеленскому тогда? Ах ты, сволочь нелегитимная.
19: Потому что мы здесь как раз ровно наоборот. Я бы отказался от выборов парламента и региональных парламентов. Только муниципальные оставил, а президентские нет.
11: Подождите, а Госдума, пусть созыв работает дальше вот этот вот текущий?
19: До конца специальной военной операции.
11: А зачем? Я не хочу, чтобы эти люди работали, допустим. Я где выборы?
19: Значит, вам это решение понравилось, мне нет. Кстати, у нас довольно профессиональный состав Госдумы сейчас. Знаю об этом.
11: Александр Юрьевич, мое скромное мнение, оно совпадает с мнением очень большого количества людей. Этот созыв Госдумы, может быть, из-за нескольких, скажем так, людей недалеких, безусловно, там много компетентных людей, я же не спорю, но вот из-за нескольких недалеких людей себя дискредитировал. И почему-то компетентные люди никак не держали этих людей и этот процесс в узде. Давайте по делу, пожалуйста, а не запрещать курение на ходу. Это вот из общего, да? Безусловно.
19: Иван, я рад, что вы такой идеалист.
11: Идеалист.
19: Вот, но следующий созыв будет таким же.
11: Таким же в каком смысле? По повестке?
19: Там будут новенькие оригиналы.
11: Александр Юрьевич. Вы простите, я сейчас перестану вас перебивать, задам вам какой-нибудь глобальный вопрос, но сначала скажу очень важную вещь. Когда депутат от Курской области, дама, не помню, как ее зовут, говорит о том, что неплохо было бы, значит, запретить песни Михаила Круга, потому что там много нецензурной лексики. Как мы знаем, в песнях Михаила Круга нет нецензурной лексики. Это я вот так даже, знаете, вот не погружаюсь во все песни Михаила Круга. Вот, я не знаю. А депутат от Курской области... От Курской области заявляет о том, что срочно необходимо запретить песни Михаила Круга, потому что много нецензурной брани. Ей, вот понимаете, какие-то люди, значит, это рекомендовали сделать. Ну, я даже не знаю, Александр Юрьевич, я даже не знаю.
19: Да я не понимаю, что вас смущает. Но сидит, работает такой депутат, встречается с людьми, они говорят, что вот безобразие какое, кругом крутят. Она говорит, ну, давайте я предложу, все равно же не пройдет. Ну, предложить предложу. Удовлетворила требования людей.
11: Каких людей? Она

0: самый такой, ну, вегетарианский эпизод из
1: Да, то,
0: деятельности
1: что в
0: по
1: голову
0: составу
1: пришло.
0: образуем.
1: То, что в голову
0: Да.
1: пришло сходу. Но еще курение на ходу я никогда не забуду.
0: Я тоже.
1: Безусловно.
0: Я еще и не прощу, не то что
1: Да,
0: не
1: вот.
0: забуду.
1: Но это потому, что вы приписаны к другой партии. Поэтому вы, значит, такой
0: Потому что я приписан
1: непрощаемый.
0: курильщикам, а кроме того, я беспартийный.
1: А, вот оно ж. Не, ну все равно вы же так или иначе склоняетесь-то к одной партии. Не будем ее называть, денежки платите, тогда назовем. Ладно, давайте к другим новостям. Слушайте, что у этого, у Трампа нашего на уме касательно Ближнего Востока, потому что, ну, Ормузский пролив по-прежнему заблокирован, нам это на руку. И в этой связи вопрос, Трамп все-таки завязывает с этой историей или нет? И правда ли, что в Израиле сильно недовольны решением Трампа и хотят на него продолжать давление? Вот вопрос, пожалуйста.
0: Да, Израиль будет продолжать давление. Израиль дошел до определенного, ну, как бы, точки падения, потому что член кабинета Нетаньяху, господин Смотрич, публично сказал, как хорошо, что американцы воюют за нас и погибают. Я даже вспомнил цитату из террориста-экстремиста морального урода, покойного Линдси Грэма, как что это лучшие инвестиции американские, чтобы русские погибали, а воевали украинцы. Вот он тоже сам про американцев сказал. То есть такое ощущение, что США – это прокси Израиля. Да, Израиль продолжит давить, потому что он получил ситуацию хуже, чем была до начала войны. Потому что Иран стал сильнее. В перспективе Иран превращается в регионального гегемона. И Израилю вообще это ни разу не нравится. Вот. Поэтому, да, будет давить, а Трамп абсолютно в узком коридоре, шаг вправо, шаг влево не получится. Он, скорее всего, дойдет еще и до наземной операции где-нибудь в районе Чебохара.
1: Спасибо. Александр Казаков, политический философ, член Совета по внешней и оборонной политике. Благодарим за выход.
2: Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Владивосток. 1-4 сентября. 11-й Восточный экономический форум. Основные блоки деловой программы. Жить и работать на Дальнем Востоке. Механизмы привлечения частных инвестиций. Дальний Восток. Полюс международного взаимодействия. Технологии настоящего и будущего. Логистика и инфраструктура для роста экономики. Организатор фонд Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на forumvostok.ru.
3: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с выпускниками программы «Герои земли Псковской». Участники обсудили итоги обучения и стажировок в органах власти, а также поделились своими впечатлениями. По их словам, программа позволила лучше понять работу государственных структур и увидеть рост числа обращений граждан, что они связывают с доверием к власти. Отдельно отметили слаженность работ региональной команды. Во время встречи затронули вопросы мотивации сотрудников, цифровизации, взаимодействия с жителями и оценки эффективности работы. Губернатор подчеркнул, что главным показателем остается уровень доверия населения и реальные результаты. Работы по благоустройству воинского захоронения в деревне Булынино разделены на два этапа.

0: этапа. Первый уже завершен. Выполнен комплекс подготовительных и реставрационных работ. Специалисты провели реставрацию центральной стелы, заменили мемориальные плиты с именами павших воинов, а также спилили аварийные деревья и провели расчистку тротуарной плитки. В настоящее время стартовал второй этап благоустройства. До конца августа подрядчик должен завершить обновление территории. 28 июля в Свято-Вознесенском кафедральном соборе Великих Лук провели молебен в честь крещения Руси и осветили шевроны с православной символикой. Шевроны передадут участникам СВО, чтобы военные чувствовали духовную поддержку.
1: О валютах.
0: Доллар 79 рублей 86 копеек, евро 90 рублей 88 копеек, юань 11 рублей 82 копейки.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках малооблачная, температура воздуха около плюс 28 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
4: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Что будет? Честный взгляд на 3 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Трансляция на YouTube, канал «Нео Панкин». Рутюб и ВКонтакте, канал и группа «Радио «Комсомольская правда». И пока ждем эксперта, несколько слов скажу. Миграционный кризис в очередной раз накрыл Европу. Страшное дело. Представьте себе, что есть автономный испанский городок на северном побережье Африки. Называется он Сеута. Окружен территорией Марокко, отделен от Испании Гибралтарским проливом. И периодически, да, действительно, я слышал об этом, что мигранты пытаются туда всевозможными способами попасть, просочиться каким-то образом, есть там определенные лазейки, и испанские власти даже на эти разовые, нечастые попытки закрывали глаза, потому что отношение к мигрантам в Испании, в частности, оно, особое, куда более лояльное, чем в других странах Евросоюза, в Италии чуть помягче, я имею в виду, чем в других странах, Испания, Италия, есть еще там регионы, где, чисто по, по-ижански, относится, чуть более лояльно, чем в другой части Европы. И вот представьте себе, внезапно, абсолютно, в пятницу почти 50 тысяч мигрантов, только вдумайтесь в эту цифру, 50 тысяч мигрантов за сутки прорвались из Марокко через границу испанской Сеуты и буквально атаковали этот городок. Заполонили весь. Я уж не знаю, что касается преступлений, но возник глобальный миграционный прецедент. И другие страны даже решили, может быть, даже у них что-то выйдет из этого, отрезать Испанию от Шенгена. Но сейчас мы подробнее поговорим об этом с компетентным человеком, оттуда, из Европы, в смысле. Александр Пески, журналист, политик, основатель издательского дома «Русская Швейцария». Телеграм-канал «Пески плюс Пески». Александр, здравствуйте.
6: Доброе утро. Здравствуйте.
5: Итак, и вы, кстати говоря, у себя в телеге даже начали рассуждение о том, что может быть, это конец Шенгену в целом, глобально. Вообще, давайте так, по порядку. До этого просачивались. С чего вдруг? Что послужило, триггером для того, чтобы 50 тысяч вдруг внезапно взяли, вплавь или на каких-то резиновых плотах, еще каким-то образом. Я видел, как из воды с велосипедами люди выходили со своими. Там огромное количество видео разных. С чего вдруг они бац, и поплыли в Сеуту? Что произошло? До этого уже не плыли в таких количествах.
6: Ну, ты знаете, как говорится, несколько вещей сошлись в одном месте. А главным образом это всегда причина есть, это деньги и власть. С одной стороны, король Марокко хотел показать, ну, как бы сказать, свою силу по отношению к его испанскому соседу, по отношению к руководящему этой несчастной испанской страной Педро Санчесу. Показать то, что даже 200 вооруженных полицейских испанских ничто в сравнении с организованной толпой. Мы с вами видели уже организованную толпу в этих странах Северной Африки в 2011 году, так называемые арабские весны были такие, да. Вот. Совсем недавно также признавались некоторые друзья из Силиконовой долины, такие под фамилиями Карп и Тиль, которые вот в этом же году тоже сносили правительство в Бангладеш и в Непале. Это все вот обыгрывание вот этих вот цифровых технологий. Американцы готовятся к большой, я это называю, большой мировой цифровой войне, где они всех остальных, кого смогут, будут деклассировать. То есть сами будут они в первой лиге выше играть, а все остальные будут управляться американцами не только, знаете, присутствием своих военных баз, самолетами, танками и GI-ами. Ну, вот американцы смогут с посредством волонтера, либо других таких вот вещей передвигать шахматные фигурки на мировой карте. Я думаю, это вот тестовые звоночки. Где-то вот так вот прошло, где-то, ну, вот как в Непале, молодежь вынесла. Просто пришла тучно и вынесла свое правительство. И сейчас там какое-то молодежное правительство сразят в Непале, и все хорошо. Это одна вещь. Власть. Это грядущий передел мира. А вторая вещь, очень банальная, деньги. Дело в том, что сегодняшний Евросоюз, ну, можно историческую параллель провести, может быть, с Москвой. Москва платила дань татарам, крымским татарам, для того, чтобы они не ходили с набегами на Кремль, на ту же Москву.
5: Печенегов еще не забывайте, но им дань не платили.
6: Да-да-да, печенеги очень-очень ответственные люди были, надежные партнеры в этом вопросе. Вот, у нас Германия платит 3,5 миллиарда в год товарищу Эрдогану, чтобы он не пускал сирийцев кучно, и иракцев и прочих там этих людей. Эрдоган платит, между прочим, ну, на полном серьезе, он платил небольшие деньги раньше иранцам, чтобы те не пускали кучно афганцев. Соответственно, Испания платила исправно королю Марокко эту дань ежегодно. Видимо, у Санчеса там случился кризис, он не перевел вовремя деньги, и ему, соответственно, вот партнер по соседству напомнил о необходимом платеже. Видите, тот факт, что эта молодежь приплыла, зашла, перелезла через сетки, и он привязывается к той же, к одной вот такой вот, ну, совершенно юмористической особенности нашего сегодняшнего бытия в Европе. У нас же сегодня руководят странами не столько их президенты и премьер-министры, как наши судьи. Так и в Испании 8 июля суд принял решение, вот понимаете, вот так вмешался и принял решение, говорит суд, что, мол, те, кто переплывают через границу, тех мы не депортируем сразу назад в страну происхождения. А, мол, те, которые перелезли через забор, тех домой сразу, в тот же день постараемся выпулить через калитку. Вы понимаете, я не знаю, чем руководствовались эти достопочтенные судьи, в чем их там, значит, правовая и логистическая конструкция состоит. Но марокканцы показали своим походом на Сеуту и на Мелилью. Обратите внимание, она просто не в фокусе, потому что там всего лишь несколько сот этих самых мигрантов перелезли или перепрыли через забор. Итого, наши соседи глобальные, это американцы, которые с нами играются с Евросоюзом, обратите внимание, там как Маск много уделял внимания этому событию. Трамп его отмечал, Джей Ди Венс, ну, про цифровых гигантов вообще мы можем не говорить, они сидели у пульта управления. И второе, наши южные соседи, это нам напоминает, что нужно платить. Италия платит Ливии, Испания платит платит Марокко, Германия платит Турции. Я думаю, сейчас там найдутся сирийцы, которым нужны очень деньги после 12 или 15 лет гражданской войны. И они тоже наверняка найдут себе в Европу какую-нибудь Швейцарию, из которой можно выжать деньги.
5: Угу. Так что касается Шенгена, можно ли говорить о том, что Шенгену конец, Европа не будет прежней? Потому что, ну вот смотрите, да, Италия говорит, что надо отрезать Испанию от Шенгена. Эту инициативу поддержали в Финляндии, в других странах вроде как тоже. Я, правда, не знаю, как это сделать технически, но, вероятно, есть какой-то механизм. Если есть предложение от официальных лиц, значит, и механизм найдут, придумают. Пожалуйста.
6: Да. Они механизмы, в принципе, не новы, все старо как мир. Это вооруженные пограничные войска на границе. Между Испанией, ну и там в заложники к Испании попадет Португалия. Вот. Соответственно, есть же Пиренейские горы, которые разделяют, вот, скажем, вот, Испанию с Португалией от остальной Европы. Там довольно-таки высокие горы и не так много пунктов пограничного вот, пересечения этих гор, то есть тоннели, перевалы. То есть на этих тоннелях, перевалов выставить усиленные наряды пограничников. Ну, слушайте, создавать заново пограничные войска, я думаю, странам Европы придется, потому что у нас во многих странах они, ну, как класс уже отсутствуют. И Шенген, и Евросоюз, это, вы знаете, вот мой тезис, я это повторяю, и на меня немножко еще, знаете, смотрят косо и улыбаются. И Шенген, и соглашение ирландское, у нас такое есть Даблинское соглашение, где европейские страны между собой распределяют беженцев, количество вот этих нелегальных беженцев. То есть уже не работает давно этот Даблин, уже плохо работает Шенген, понимаете, с одной стороны, французы, итальянцы говорят нам, россиянам надо давать визы, потому что они у нас, как туристы, есть фактор экономики. А испанцы к нам привозят тех людей, которые... Ну, у испанцев фактор экономики, а не у нас. То есть все трещит по швам и зенит. Ну, то есть зенит своего бытия, и Шенгенское соглашение, и Европейский Союз уже прошел. Мы катимся под склон. С какой скоростью, как быстро все это случится, знаете? Ну, это может еще длиться, знаете, как развал Римской империи. Может быть, еще десятилетиями. А если какой-нибудь черный лебедь или наши помощники в Америке или на африканском континенте, вы понимаете, решат, что нужно изменить существующие правила. И это случится все. У меня есть тезис, знаете, еще вот короткий тезис.
5: 50 секунд, пожалуйста.
6: Да. Вы знаете, если у нас самая большая группа иностранцев в Швейцарии, это немцы. Вот представьте себе, если 10% немцев решат эмигрировать из их страны к нам в Швейцарию. То есть удвоить нам население Швейцарии. Ну нет, так же не бывает. Мы закроем границы, колючая проволока, прожектора, собаки и автоматы. Ну, мы стоим перед черным лебедем.
5: Спасибо. Александр Пески, журналист, политик, основатель издательского дома «Русская Швейцария». Телеграм-канал «Пески плюс Пески», кириллица, латиница. Найдите, подпишитесь. Иван Панкин в студии. Впереди перерыв, новости, реклама и анонсы, которые, как обычно, пройдут очень быстро и незаметно. Никуда не переключайтесь, слушайте радио «Комсомольская правда». А далее уже поговорим на глобальную тему. Санкционная политика, опыт Соединенных Штатов Америки. Там действительно много нюансов. Такой достаточно философский разговор вырисовывается. Никуда не переключайтесь еще раз.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
7: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505.
8: сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
9: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на 3 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
5: Возвращаемся в эфир. Финальный выход на сегодня. Иван Панкин в студии. К нам присоединяется Иван Тимофеев, генеральный директор Российского совета по международным делам, РСМД. Иван Николаевич, вас приветствую.
10: Приветствую, Иван.
5: Итак, докторская диссертация на тему «Санкционная политика ОПЦ США». Она же ваша. Вы же доктором наук хотите стать, я правильно понимаю?
10: Да, или да, уже стали? Тут недавно. 8 лет писал.
5: А, ну то есть вы доктор наук уже, я правильно понимаю? Можно говорить?
10: Так, точно.
5: А, вот оно что.
10: Так, точно, не диплом подписано. Вручили.
5: Отлично. Итак, скажите, доктор, что касается санкционной политики. Вот я не так давно рассуждал на тему того, что ведь нигде в мире, кроме как Запад, да, ну Запад глобальный, это Европа, Евросоюз и Соединенные Штаты Америки, не практикуется понятие санкций. Есть определенные ограничения. Да, вот кого-то там исключают из клуба, допустим, приостанавливают членство, ну, каких-то таких, знаете, внутренних БРИКС небольших, где-нибудь в Южной Америке, там свои БРИКС есть, маленькие такие организации, там могут приостановить членство, исключить, возможно, еще какие-то мелкие, там, дипломатическое, может быть, сотрудничество останавливают, ну, по мелочи что-то, если есть какие-то конфликтные ситуации. Но никто, во-первых, сам не ограничивает полностью и торговлю не приостанавливает, и не запрещает другим, как это делают как раз западные страны, включая США, торговать со страной, которой у них есть претензии. То есть, грубо говоря, если какие-то банки в другой стране, в третьей, не относящиеся к Евросоюзу, допустим, пытаются сотрудничать со страной, которой есть претензии к Евросоюзу, но это прецедент, чтобы запрещалось всякое сотрудничество банковское или любое другое. Это действительно прецедент, это из ряда вон, но, тем не менее, Запад и США так делают. Вот,
10: ну, смотрите, давайте разбираться. Сейчас такой уникальный достаточно исторический момент, последние лет 20-30, скажем так, когда США, но в меньшей степени Евросоюз, прежде всего США, оказались в центре мировой финансовой системы. То есть доллар достаточно распространен, востребован, цепочки поставок и так далее. И это дает, опять же, уникальную возможность все это использовать в политических целях. Поэтому вот именно действительно в последние 20-30 лет после окончания холодной войны именно США, ну и сейчас Евросоюз их очень догоняет сильно, Великобритания, они вот ключевые инициаторы санкций, больше всего их используют, потому что могут, потому что есть такая возможность. Но, в общем, как ни назови, санкции, ограничительные меры и так далее, специальные экономические меры, это в нашем праве так называется, это инструмент в арсенале внешней политики государства, не только западного. Китай сейчас в качестве ответных мер достаточно активно в растущей степени использует санкции против Соединенных Штатов Америки. Мы тоже наконец-то разгоняем наш правовой механизм. То есть у нас до 2014 года, ну, очень мало всего было. Закон 2006 года, да и то, в общем, он мало применялся. Но вот сейчас, в сравнении с тем, что было еще там 10-12 лет назад, у нас очень солидный инструментарий сформировался. То есть, да, действительно, Запад, потому что пока еще сохраняет такие лидерские относительно, пусть и сокращающиеся экономические позиции, но остальные тоже, в общем, себя в обиду не дают.
5: И вот такой момент. Тут перечисляются санкции, это вводится. Но Иран, КНДР, это понятно, но и против ведущих экономик мира. Это Китай и Россия. Китай и Россия. И Лавров не так давно сказал важную вещь. Санкции вводятся, потому что европейские страны или Запад боятся конкуренции. Вот им, можно ли говорить про то, что боится конкуренции или нет? Ведь санкции вводятся не только против Китая, но еще и, повторюсь, против Ирана и КНДР.
10: Да, ну и против Бразилии вводится, и против Индии вводится. Я дополню
5: этот список. Ну, они, скажем так, там как-то это по-другому, не напрямую же
10: вводится. Нет. Там есть и санкции, и тарифы есть, и так далее, и были, и так далее. Просто вводятся они не в отношении страны, а в отношении отдельных лиц. Это важно. Компании и так далее. В том числе компании, которые работают с Россией, если мы берем индийский случай. Так что да. Ну, а конкуренция – это лишь одна из причин, она действительно имеет место быть. Но главная причина все-таки политическая – заставить страну-мишень действовать так, как хочет страна-инициатор санкций. Поменять свой внешнеполитический курс, внутриполитический курс, причинить боль и заставить через боль меняться в ту сторону, которая тебе нужна. Вот главная функция. Конкуренция, да, есть. И, например, Трамп, когда в первый срок продвигал санкции в отношении Северного потока нашего, он прямо говорил, что да, это вот наш конкурент, Россия на рынке газа в Европе, в Европейском Союзе, поэтому надо бы вот их оттуда выкинуть, в том числе и посредством санкций. Да, вот это подтверждает то, что говорит министр Сергей Викторович Лавров, но все-таки, на мой взгляд, принуждение и попытка закрепить свое господство политическое, вот это главная функция санкций.
5: Угу. И что надо сделать, чтобы положить этому конец? Вот, ну, скажем так, какой момент этому наступит конец? Что должно произойти? Я бы даже так поставил вопрос.
10: Ну вот мы в прошлый раз с вами завершили эфир на тем, что сильными надо быть экономически. И я опять же это повторяю. Вот смотрите, случай Китая. Китай, против Китая применяются санкции и торговые войны тоже.
5: А он сильный. Так, а он сильный.
10: А он стал сильным. И, в ответ
5: но на санкции все равно применяются.
10: Но не так, как могли бы применяться. Потому что за каждой санкцией, за каждым экономическим ударом следует экономическая сдача. Причем такая смачная, мощная. Раз и запретили редкоземельные металлы, элементы поставлять. Или неформальные санкции стали вводить. Или встречные санкции в отношении отдельных компаний. Поэтому, в общем-то, с Китаем стали считаться. Поняли, что да, можно вводить санкции, но будет ответ. Чем ты сильнее, тем, чем у тебя более диверсифицированная экономика, чем более она промышленно развита, тем лучше. В отношении Советского Союза действовали мощные санкции, КОКОМ, запреты на экспорт и так далее. Но у нас была своя промышленность, мы многое производили сами, пусть и не всегда, скажем так, лучше, чем на Западе, но тем не менее, свое было.
5: Стать сильными или сильнее в условиях санкций получится? Ведь проще было нарваться на санкции до того, да, как стать сильным.
10: Ну, тут выхода нету. Просто когда у тебя санкций нет, тебе и не нужно становиться сильнее. У тебя все хорошо. Вот в той вселенной, да. То есть ты в этих цепочках поставок, ты в таком периферийном или полупериферийном положении. Как только у тебя возникают какие-то позывы, чтобы стать сильнее, конечно, рано или поздно тебя начнут в этом сдерживать. Ведь мы пытались какие-то ходы найти еще вот в той глобализованной модели, помните, да и расширить свое присутствие на рынках газа и так далее. Все это вот начало встречать такое противодействие, в том числе и в санкционном изводе. Ну, поэтому, да, придется это одновременно делать, и санкции сильнее становиться.
5: Угу. Тут вопрос тогда стоит так, станем сильнее, добьемся ли отмены санкций, или будем жить в условиях санкций всегда?
10: Ну вот, не любят меня за это, но я часто говорю, что к санкциям надо готовиться как к тому, что будет с нами очень и очень долго. Посмотрите, санкции в отношении Ирана более... они старше меня, да, 47 лет в этом году, да. Вот. В отношении Китая, на самом деле, остаточные санкции продолжают действовать еще со времен Холодной войны, хотя сейчас и новых понавводили. Ну, про КНДР я вообще молчу. Поэтому, ну вот, по Сирии многое отменили, хотя не до конца. Но там что произошло? Там произошло полное переформатирование политической системы. Поэтому, ну, тут я не думаю, что мы вообще должны ставить перед собой такой выбор.
5: Но, тем не менее, определенные санкции нам бы отменить, согласитесь. Например, связанные с авиаотраслью, не так ли?
10: Ну, понимаете, надеяться на это я бы не стал. Потому что там, где ты хочешь, чтобы что-то отменили, ну да, ты можешь это в переговорную позицию зашивать, вы нам это, мы вам это, но все равно это позиция слабого. То есть придется, мы, кстати, в плане гражданской авиации, мы одна из немногих стран, которая все еще может сделать самолет своими силами. Да, может быть, он будет более шумным, да, может быть, он будет более дорогим в эксплуатации пока, но пока может. Поэтому, в общем, ну, придется делать.
5: А, то есть вы вообще, скажем так, не рассчитываете на то, что санкции какие-то могут отменить, да и не надо?
10: Их могут смягчить, понимаете, их могут где-то там сдать назад. Ну, просто знание умножает печаль. Вот слишком много исторического материала и вообще практического пропустил через себя. Возьмем Республику Беларусь. Наш союзник, ближайший сосед и друг. С 2004 года против них санкции. Периодически смягчают, потом раз что-то случается, выборы или еще что-то, и назад. Понимаете? Поэтому Иран. В 2015 году отменили, в 2018 году вернули. Поэтому да, может быть такое. Если оно произойдет хорошо для бизнеса, бизнес скажет спасибо. Но в любой момент конъюнктура может измениться, и привет снова.
5: Коротко, 30 секунд. Европейские страны, не, скажем так, не отменяя санкции, могут их обходить, наплевать на них? Ну, санкции есть, а на деле происходит обратное. Они не соблюдаются. Ну, такая практика возможна? 20 секунд, коротко.
10: Ну, не могут. Потому что даже не страны, а лица в этих странах. Есть механизм уголовно-правового преследования. Обходишь санкции, садишься в тюрьму.
5: Угу, спасибо. Иван Тимофеев, генеральный директор Российского совета по международным делам. Благодарим за выход. Иван Панкин был здесь, остался доволен. В завершении, как всегда, друзья, говорю, все будет хорошо, отчаяние грех. Да и вообще, рассчитывайте на лучшее, хоть и готовьтесь к худшему. Но, тем не менее, все будет хорошо. Еще раз повторяюсь, все, до завтра.
11: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Востоковед Николай Севастьянов о том, ответит ли Иран Украине за атаку на торговое судно.
13: В принципе, такое уже было. Иран уже на самом деле угрожал Украине ударами. И в прошлый раз таких ударов мы не увидели. Тогда это транслировали депутаты иранского мажлиса, то есть не на каком-то это делалось таком вот уровне первых лиц. Тем не менее, угрозы были, и угрозы остались нереализованными. В этом плане пока я бы не торопил события. Нужно посмотреть, как будет Иран в действительности действовать, потому что Иран страна неторопливая. Чтобы ее действительно довести до массированных ударов, нужно, как мы видим в случае с теми же американцами, постараться. Если сравнить, как, например, Тегеран действовал в прошлом году во время 12-дневной войны, как в этом году. Поэтому пока я все-таки склонен полагать, что это часть риторики, что это не отражение реальных планов. Но я могу ошибаться.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем».
14: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
11: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин одновременно любил и ненавидел лето. Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной да пыль, да комары, да мухи, писал он. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске – полдень, в Новокузнецке – 2 часа дня, в Магадане – 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
11: О преступлениях.
15: Предотвращен теракт у здания прокуратуры Пятигорска. Его планировал совершить выходец из стран Центральной Азии, сообщили в ФСБ. Иностранец действовал по указке кураторов из Сирии. Он провел разведку и купил компоненты взрывчатки. Позже мужчина планировал выехать в Сирию и вступить в ряды запрещенной в России террористической организации.
16: О важном.
15: Минтранс вместе с Минобороны создал штаб для координации перевозок на фоне атак БПЛА на суда в Азовском море. Обстановку в регионе назвали напряженной. Ведомство заявило, что предпринимает все необходимые меры для обеспечения грузовой логистики. Штаб займется организацией альтернативных маршрутов и перенаправлением грузов на другие виды транспорта. Ряд компаний уже подтвердили готовность принять дополнительные объемы и увеличить темпы перевалки.
16: О переговорах.
15: На объявленных президентом США переговорах 3 августа Вашингтон и Тегеран в первую очередь будут обсуждать возобновление полноценного судоходства через Ормузский пролив и снятие американской блокады с иранских портов. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает Associated Press. Кроме того, стороны обсудят остановку всех ударов в регионе, включая проиранские вооруженные формирования в Ираке, а также беспрепятственный экспорт иранской нефти. Ранее Трамп заявил, что дипломаты из Соединенных Штатов Америки и Ирана решили перейти к этапу мирных переговоров.
16: О регионах.
15: В Хабаровске стартовал масштабный пресс-тур для журналистов и блогеров. Его цель – показать, какие возможности для жизни, образования, работы и туризма есть в крае. На брифинге губернатор региона ответил на вопросы о ключевых проектах, определяющих будущее края. Развитие Большого Уссурийского острова, судоходство на Амуре, авиастроение, подготовке кадров и туристическом потенциале. Дмитрий Демешин также рассказал, что сейчас Хабаровский край делает большой упор на развитие молодежной политики, молодежные ценности, а также подчеркнул уникальность региона с точки зрения логистики. В крае 3 железные дороги – Транссиб, БАМ и Тихоокеанская железная дорога. Говоря о развитии региона, губернатор акцентировал роль каждого жителя в преобразовании края.
16: О валютах.
15: Официальный курс доллара в понедельник – 79 рублей 46 копеек, евро – 91,19, курс юаня от Центробанка – 11 рублей и 77 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
16: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
17: А есть ли у вас в бардачке бланк европротокола?
18: Есть.
17: А заполнен?
18: Зачем? Я, слава богу, не попал в аварию.
17: Смотри, на прошлой неделе в этих наших интернетах писали о том, что с 1 августа сотрудники госавтоинспекции усиливают контроль за наличием документов, и типа у нас с вами могут попросить предъявить заполненный бланк европротокола.
18: Что за билиберда?
17: Цель – борьба с пробками. Если у тебя в бардачке уже заполненный бланк европротокола, время оформления аварии сокращается радикально, и поэтому типа госавтоинспекция...
18: Нет ни одного закона, и никто меня не может это сделать, обязать, пока этого закона нет.
17: Кирилл Манжула.
18: Дима Делинский.
17: Вместе с нами еще Игорь Маржар, это автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат». Игорь, доброе утро.
18: Доброе.
19: Доброе утро, друзья.
16: Пробуксовка дня.
17: Ну, мы привыкли к тому, что с началом нового месяца у нас каким-то образом начинается новая жизнь, что-то меняется, бла-бла-бла. Тем более, что, ну, как бы еще и понедельник у нас на календаре. И вот к этому понедельнику в интернете написали о том, что берегитесь.
18: Ну, а в ведомстве, я имею в виду в ГАИ, в МВД, поспешили нас всех успокоить. Там напомнили, что в перечень документов, которые водитель обязан предъявить для проверки сотруднику ГАИ, бумажные бланки европротокола не входят в этот перечень.
17: И этот список не менялся уже довольно давно.
18: Ну, как бы, что?
17: Игорь, есть смысл возить с собой заполненный бланк европротокола?
19: Конечно, есть. Бланк с собой надо иметь.
18: Ну, бланк есть, я вожу с собой, у меня есть несколько бланков.
19: Есть, да. Раньше, когда все покупали бумажные полисы ОСАГО, нам к нему обязательно выдавали и бланки. Сейчас уже 50% покупают полис ОСАГО в интернете. Соответственно, никаких бланков никто не выдает, хотя вы можете распечатать.
18: Их можно скачать спокойно в интернете.
19: Скачать и распечатать, и пусть будут. Знаете, это та бумага, которая за ноги не кусает, и, в общем, пусть себе лежит. Но если мы признаемся с вами, что мы живем в новом цифровом мире, проще скачать себе или в госуслуги авто, там есть уже портал для заполнения по европротоколу, Если вы в электронном виде все заполните, а там все с подсказочками, вы можете получить в качестве компенсации 400 тысяч. Если вы бумажный бланк заполните, то там сумма 200 тысяч максимум, а так 100 тысяч, если нет согласия.
17: Погоди, насчет нет согласия. Уже год, как Владимир Путин подписал закон, по которому максимальная сумма, в том случае, если у вас есть разногласия с участниками аварии, 200 тысяч. Я специально проверил.
19: Я рад за тебя, я могу ошибаться. Но вот я точно, что если в электронном виде и все правильно, то получается... 400 тысяч ты можешь получить тогда полноценно. Ну, а если, соответственно, ты заполняешь все это дело в бумажном виде, видите, меня поправили, 200 тысяч. И закон как раз говорит, что с собой надо иметь два бумажных документа. Это права и свидетельства о регистрации автомобиля, а третий документ, полис ОСАГО, должен быть или бумажным, или электронным.
17: Вот. Так вот, ключевой момент. Он должен быть, ты обязан предъявить...
19: Он должен быть, восклицательный знак.
17: Ты обязан показать его инспектору.
19: Да, так вот я могу сказать по собственному богатому опыту. Я человек, конечно, понимающий, что такое цифровая экономика, но я на всякий случай полис ОСАГО, а также полис КАСКО распечатываю, он мне лежит в бардачке. Хотя его можно скачать куда-то в фотоархивы, показывать так, но все равно. В нашей стране лучше бумажку иметь. Вот он место не занимает и лежит у меня там. На всякий случай. И второй экземпляр, я в двух экземплярах распечатываю. Второй экземпляр у меня на всякий случай лежит в бумажнике с документами. Объясняю почему. Потому что если твою машину эвакуировали, у тебя, когда тебе выдают машину, требуют у тебя комплект документов и полис ОСАГО. И если вдруг окажется, что телефон не открывается, то, соответственно, бумажкой потрясти. Святое дело.
18: Что ты там собираешься заполнять заранее?
19: Теоретически.
18: Я имею в виду в Европротоколе.
17: Свой номер, значит, имя, фамилию.
18: И все, что ты можешь.
17: Водительское удостоверение.
18: Все.
19: Почему рекомендуется оформлять все в электронном виде через госуслуги, допустим? Или есть такой у страховщиков общий такой портал, называется «Помощник ОСАГО». Там уже заранее подтянуты все ваши данные. И личные, и данные на автомобиль. То есть ты там уже не тратишь безумное количество времени, чтобы написать паспорт, номер такой-то, серия такая-то, выдан там-то, там-то, поутру 13 апреля тысячи, там, какого-то года и так далее. То есть там уже все подтянуто. Ну, а если вы человек бумажного века, то, пожалуйста, можете заполнить в бумажном бланке все свои данные. И ручечку, главное, ту же самую положить рядышком, потому что когда документ составлен разными ручками, часть его зелененькая, часть красненькая, могут придраться. Других перемен с 1 августа нету.
17: Других перемен с 1 августа в нашей с вами жизни на дорогах общего пользования нет и не предвидится в августе, по крайней мере. Но вот перемены, которые произошли, а мы их не заметили. Друзья мои, с 1 июля в нашей стране действует ГОСТ на внешний вид такси. Значит, во-первых, фонарь оранжевого цвета на крыше с подсветкой и с шашечками на фонаре. Во-вторых, на борту машины должны быть шашечки. На левом, на правом. В-третьих, номер, госномер машины должен быть дублирован на борту. На левом, на правом. Для того, чтобы госномер был виден не только спереди, сзади, но еще и слева, справа.
18: С таким усилием все это дело произносишь. Прямо у-у-у! Прямо у-у-у!
17: А вы видели такие такси?
18: Да я не присматривался. Мне, в общем, фиолетово. Это как бы не моя головная боль. Это головная боль таксомоторных парков.
17: Я не понимаю, зачем? Таксистам и так трудно и тяжело в новой реальности в связи с... Господи, законом о локализации, в связи с налогами новыми, в связи с бензином, в конце концов. А тут еще, понимаешь, и машины еще перекрашивай, наклеивай.
19: Ну, насчет перекрашивать, это, собственно, другая епархия, это местные власти региональные должны решать. Потому что во многих регионах сказали, что мы не разрешаем своим таксистам ездить любого цвета. Главное, чтобы опознавательные знаки такси были, тот самый гребешочек сверху и какие-то хотя бы минимальные шашечки по бокам. Причем я так понимаю, что сверху этот гребешок может сниматься, ставиться, а шашечки эти могут быть магнитные, потому что примерно процентов 60, если я правильно помню, таксистов сейчас являются самозанятыми или ИПшниками и работают не в рамках таксопарка, а в рамках собственного свободного времени. Для очень многих это является приработком. Человек работает, условно говоря, где-то на предприятии, где ему платят смешную зарплату, и он три раза в неделю по вечерам официально работает таксистом. Очень распространено это, особенно в регионах. Особенно в регионах вот такой приработок, поэтому так плохо пошел закон о такси, так тяжело он пошел, и так много сейчас людей уходит в серую зону, к сожалению, из официального такси, в силу того, что закон оказался очень негибким, скажем так, очень жестким, да таким больше похожим на не на закон, а на какие-то тиски, которым чего-то там зажимают таксистам, и хотят, чтобы они при этом радовались и работали с энтузиазмом. Вот. Поэтому, еще раз говорю, зачем вот номер на боку, я вообще не понимаю. Но давайте еще заставим их написать фамилию, имя, отчество и домашний адрес на боку. Вот у машин, например, ДПС, обязательно на боку написано, что это ДПС, написано подразделение, к которому относится эта машина, и еще написан телефон доверия. Но это понятно, это люди служивые, и мы должны знать, с кем мы встречаемся и куда пожаловаться, если нам не нравятся их действия. А что касается таксистов, мало того, что, еще раз говорю, познавательные знаки, и обязательно карточка должна быть с таксистом, с фотографией, с QR-код, чтобы мы могли проверить, это тоже требование закона, что он действительно этот таксист, и он законно работает. Теперь еще на боку номер писать. Ну, это, по-моему, перебор.
17: А, меня греет одна только мысль. У нас есть ГОСТы, обязательные к применению на практике. Вот, это ГОСТы, касающиеся безопасности дорожного движения. А вот ГОСТ на внешний вид такси, по-моему, не относится к вопросам безопасности дорожного движения, и в связи с этим не обязателен к применению, нет?
19: Этот ГОСТ, это скорее новый ГОСТ, относится к зуду законотворчества, который есть у многих наших чиновников и депутатов. Хочется что-нибудь придумаем. Помните, как в старом анекдоте? А давайте там покрасим холодильник в черный цвет. Ну, продуктов от этого не добавится в холодильнике.
18: А вдруг?
17: О, Господи.
18: Так, я задумался. Сегодня попробую, завтра расскажу.
19: Да. Ну, в общем, мне кажется, что это излишнее требование, как очень многие. Ну, вот смотрите, в этом законе о такси там требования есть, и никто от него отказываться не хочет. Ежедневно тех и медосмотр. Причем высокие чиновники Минтранса говорят уже впрямую, эти требования неисполнимы, невозможно их выполнить. Покупают все таксисты пачками путевые листы, где стоит печать доктора и печать некого мифического механика. Ну, все это знают. Все знают. Я даже тут лично как-то брал на одном предприятии машину, мне надо было не в Москве, а в другом городе. Они говорят, ну, хочешь, возьми нашу служебную машину, и выдали мне сразу пачку вот путевых листов. Говорят, ты каждый день фамилию вписывай свою. А этих осмотров, медосмотров ты прошел.
18: Безобразие! Игорь, что творится?
17: Угу. Ну вот государство пытается регулировать все это хозяйство законами, подзаконными актами.
19: Регулирует всегда. Все очень странно. Закрутим гайки до упора и посмотрим, что получится.
17: Мы знаем, что получается, если закрутить, допустим, монтажные болты в головке блока до упора.
19: Ну да.
17: С превышением усилия.
18: Сорвешь.
17: Игорь Маржарета, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат», был у нас на связи. Игорь, спасибо. Хорошего дня.
18: Пока-пока.
19: Всем хорошей дороги и берегите себя.
17: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
18: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Поговорим о том, что делать, если в дальней дороге на приборной панели загорелся чек.
16: Программа «Мой автомобиль».
20: Друзья, будущее наступило.
21: Радио уже давно не шипящий приемник.
20: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
22: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
23: Новая слава. Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
0: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
1: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? На Руси кот считался хранителем сна и дружил с домовым. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные...
6: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
17: А лампочка на приборке, ну, в общем, это красиво, да?
18: Особенно, когда много лампочек. Она сразу зажигается, она такая гирляндочка. А если они еще мигают разным цветом, и желтым, и красным, и каким еще зеленым, ну, зеленым неинтересно. Вот...
17: Синеньким у меня горит некоторые.
18: А, вот еще синеньким. Точно-точно там, да, что у нас синеньким горит? Свет дальний.
17: Вот. Самую страшную лампочку обсуждаем в этой четверти часа. Check engine. Можно ли ехать с горящим чеком дальше?
18: Ну, она, я бы сказал так, не самая страшная, а самая непонятная.
17: Разбираемся в матчасти, разбираемся, что с этим делать, куда бежать, кому отдаться. Вместе с Юрием Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че» у нас на связи. Юр, доброе утро.
18: Привет, Юра.
24: Доброе утро.
6: Автомастер.
17: Вот я не припомню, чтобы у меня когда-то... Тьфу-тьфу-тьфу. Вот.
18: Ну, чего? Ну, в моем старом «Гольфе» 91-го года эта лампа любила меня порадовать своим миганием.
17: Юра, Кирилл в начале четверти говорил о том, что чек — это самый загадочный из этих символов, которыми машина разговаривает с нами.
24: Слушайте, не, ну как загадочно? В принципе, все понятно, если перевести на русский язык. То есть check engine — это проверьте двигатель. Переводится с английского, но это грубо, если говорить. Да, лампочка такая себе. Это очень хорошая лампочка. Кстати, ее надо обязательно проверять, вообще она работает или нет. Потому что у меня были ситуации, когда приезжал человек, у нее явно машина работает, ну, неправильно. Угу. Просто вот явно работает неправильно.
17: Угу. Взял эту машину у перекупа, а перекуп заглушил эту лампочку, картонку там подкладывают всяко-разно. Я не знаю, вот на старых машинах, на современных машинах, ты вот просто когда ключ в замке поворачиваешь, вот у тебя вся гирлянда должна зажечься.
18: Ну,
17: так это работает.
18: Это некий тест, да.
24: Ну, там есть еще, можно проверить, вообще работают лампочки или нет. Это есть специальный тест, ну, проверка панели приборов. Это нормальная история. Ну, это тема для отдельного сюжета, будем так говорить. Вот. А так вот, check engine — это очень хорошая лампочка. Обязательно надо на нее обращать внимание. То есть у нее есть несколько вариаций, когда она, например, она тухнет, то есть зажглась, а потом потухла. Это одна вариация. Потом зажглась и не потухла. Это вторая вариация. А третья вариация — это когда она моргает. Вот это прям самое неприятное. Ну, с ней редко сталкиваются люди. Но она самая неприятная.
17: Погоди, погоди. Когда чек моргает, вот, он моргает морзянкой, и вот эти количество морганий и пауз можно посчитать и по справочнику определить, собственно, какая неисправность. О чем он говорит?
18: Это серьезно?
24: Ну, вообще, честно говоря, так можно, конечно, делать, но это было раньше, сейчас просто-напросто надо подключаться к машине и компьютером опрашивать. Потому что раньше было все попроще. Если взять, например, даже мою машину, там, 10-го года, там реально, ну, еще простые мозги были. Сейчас это же, знаете, это двигатель, это даже гаджет с двигателем, вот так вот надо машину называть. То есть это не машина в своем воплощении, а это некий вот такой, знаешь, такой крутой гаджет компьютерный. Конечно, его только компьютер можно опрашивать. И тогда будет все нормально.
17: Ладно, мы в дороге, мы на дальняк едем. Вот, у нас никакого сервиса, тем более авторизованного, тем более с автом, с железом диагностическим у нас нет ничего под рукой. И у нас горит чек. Что делать?
24: Он горел или загорелся только? Ну, как правило, загорается.
17: Загорелся.
24: Ну, слушайте, тут вариантов может быть очень много. Как правило, если в дороге, то чаще всего человек загорается после заправки не очень хорошим бензином. То есть это прям вот бывает такая история, то что, ну, заливаешься на заправке, а бензин не того октанового числа, ну, или там вообще грязный очень. Тогда начинает, естественно, компьютер вам сигнализировать о том, что система работает как-то не так. То есть он... Ну, говорит вам, ребят, надо бы посмотреть, что происходит. Машина не так едет. Вот. И он загорается, этот чек, и все. Что дальше делать? Ну, смотрите, останавливаться и там пугаться, вызывать сразу эвакуатор не стоит. Самый важный момент во всем вот этом, вот во всем, понять, из-за чего вообще он загорелся. Ну, как я сказал, некачественное топливо самый первый лучший вариант, самый простой. То есть тогда можно, скорее всего, ехать, если машина не поменяла свои, ну, как это сказать, обычные режимы работы. То есть, знаешь, человек загорелся, а ничего не изменилось. Так вот, зачем может загореться? Некачественное топливо. Угу. Неплотно закрытая крышка топливного бака.
17: Ой.
24: Я с этим сталкивался. Прикидываешь? Такое может быть вполне. Ну, проблем в топливной системе, это понятно. Там форсунка не так отработала, что-то там пропуск какой-то и так далее прошел. Неполадка системы зажигания. Это штатная история. То есть пропуск системы катушки зажигания. Или просто пропуск по зажиганию. То есть какая-то свеча в какой-то момент при залитом неправильно топливе, при влажности на улице, она неправильно отработала. Вот. И, соответственно, тут же компьютер прописал себе пропуск. Это мы говорим о том, что если он, например, зажегся, ну и там может погаснуть, может нет. Смотрите, если он зажегся и не погас, то в этом ничего страшного нет, то значит, что эта неисправность просто записалась в память электронного блока управления, и у вас машина не изменила ничего, то есть она не изменила, вот как работал, так и работает. Столько же кушает бензина, так же разгоняется, так же едет, просто горит чек еще. Тогда тут, ну, не надо переживать, можно дальше поехать. Вот, приехать в сервис, у вас опросят, скорее всего, найдут какую-то ошибку, которая была, но которая не стирается. Либо, знаешь, что можно сделать еще? Очень важный момент. Я сейчас дальше по неисправностям пройдусь, можно выключить зажигание, то есть остановиться, выключить зажигание, не в дороге, естественно. Вот. Дальше обратно запустить машину, то есть двигатель. В принципе, будет снова опрошена вся система электронных датчиков. Если какой-то датчик какой-то был, дал там сбой маленький, то просто-напросто check engine больше не зажгется. То есть такое тоже будет.
17: А скажи, пожалуйста, а клемму скинуть?
24: Можно и клемму скинуть, и обнулить тем самым, как бы, вроде как блок управления. Но если ошибка, которая должна уйти, она уйдет. Если ошибка, которая не уходит, то есть все, ну, как бы она прописалась, это какая-то жесткая ошибка, которая, ну, опасна для вашей машины, она такая останется, она никуда не денется. У меня приезжали, знаешь, что интересно? У меня приезжали машины, вот, то есть сейчас у меня нет такого компьютера, который опрашивает все. То есть лет 5 назад у меня такой компьютер был, то есть, ну, как бы можно было иметь такой компьютер. То есть напрашивал, и мы залезали в такие глубины электронного блока управления, и там находили такие ошибки, которые, ну, просто там вот они висят, а человек не понимает, почему у него машина нормально не работает. То есть она работает вроде нормально, но жрет много. Хотя вроде все по ней сделали. Залезли внутрь, нашли там плюс 100-500 ошибок, причем по коробке автомат.
17: Угу.
24: Понимаешь? Они там записаны, перегрузили блок, а блок понимает. Он же у себя там, у него где-то есть там сзади записано. И вот он начинает исправлять работу машины, чтобы она нормально ехала. Вот. Дальше может он загореться из-за неисправности кучи датчиков. Это понятно. Загрязнение дроссельной заслонки — это штатная история. То есть загрязняет заслонка, и все пошло. Подсос воздуха в выпускном тракте. Вот это, знаете, это как бы бывает, соскакивает патрубок какой-нибудь, или выскакивает трубочка. У меня, например, на машине есть такая трубочка маленькая, которая идет от заслонки в сам патрубок. Такая маленькая-маленькая. И вот она бывает соскакивает, и все, у меня машина нормально не работает. Вот. Ну, там влага может быть, проблем с катализатором. В общем, причин много. В основном это все проблемы с электрикой, как правило. Но редко, когда check engine загорается из-за того, что ну, как бы, нету давления масла. Потому что давление масла у вас отдельная лампочка.
17: Угу.
24: Понимаем, да?
17: Угу.
24: То есть красное загорелось, все. Желтое загорелось, уровень масла. Значит, надо уровень смотреть. Check engine — это электрик. Это все, что относится к электрике. Так вот, важный момент. Если у вас загорелась лампочка check engine, а потом вы выключили зажигание, включили зажигание, завели мотор, и она пропала, то ничего страшного в этом нету. То есть просто надо в ближайшее...
2: Системная ошибка какая-то.
24: Да, это либо системная ошибка, либо какая-то ошибка произошла в моменте, и она ушла. Так что надо просто, ну, по мере возможности заскочить на диагностику, вам подключат разъемчик и почитать ошибочки. Скорее всего, там какая-то есть. Если у вас зажглась лампочка, потом вы тушите, то есть выключаете двигатель, она потухла, потом вы заводите, и она все равно горит. Это другая, это ошибка, которая произошла, она никуда не уходит. Бывает такое, что едешь, даже, знаешь, едешь, она в какой-то момент пропадает, значит, все заработало. Это вот у меня было на машине, вот это, ну, такая страшная штука, это действительно опасная вещь, это, ну, детонация двигателя. То есть у меня датчик детонации давал ошибку. А детонация — это что? Это, соответственно, топливо взрывается в разных местах, вот это все детонирует, температура повышается, в итоге все это прогорает, клапана прогорают, и двигатель, ну, потом выбрасывается. Естественно, я начал разбираться, поменял 3 раза датчик детонации, вот, который стоит в очень неудобном месте на машине, вот. Все равно ничего не пропадает. В итоге, боже, я уже перебрал весь этот жгут и нашел, что у меня в одном месте просто окислился провод. Такое тоже может быть. То есть все работает, а провод окислился, и ошибка пришла. Дальше, следующая история. То, что у вас вот как раз ошибка, которая не уходит, с ней надо разбираться. И самая страшная и опасная вещь, это когда вы едете, у вас зажегся чек, и он начинает мигать. Вот это уже ошибка очень нехорошая, скорее всего. Это ошибка, которая постоянно повторяется, и двигатель у вас, скорее всего, вот после такой ошибки, он должен начать работать не так. То есть машина должна перейти в аварию. Она стоит в аварию, начинает больше...

0: А как я понимаю, если она начала мигать, эта лампочка, то ехать уже нельзя. Просто нужно остановиться и вызывать эвакуатор.
1: Ну, и считать мигание и паузы между миганиями.
0: Если вы знаете азбуку Морс.
2: Слушайте, нет, ну как бы желательно, конечно, если она начала моргать, если у вас действительно... Там должны поменяться режимы работы. Может быть такое, как вот у меня на машине, то, что вообще ничего страшного не произошло, просто провод отвалился. Такое же тоже может быть. Но как бы если режимы работы не поменялись, то можно медленно ехать, но до ближайшего сервиса. Но не медленно, а ехать до ближайшего сервиса. Если двигатель стал как-то по-другому работать, лучше остановиться, вызвать эвакуатор и поехать. Потому что, может быть, потом это просто будет дороже, чем даже эвакуатор и все остальное.
1: Да, у меня как-то аккумулятор сел, я прикурился. Спасибо тем людям, которые проезжали мимо. Вот. А машина в какой-то момент, ну, во время прикуривания, решила, что ее угоняют. Она ушла в аварию. Вот. То есть у меня горит чек, но вот у меня не разгоняется, на любой передаче не разгоняется выше 30 км в час, и вот в таком виде я доехал до сервиса. Ну вот, было страшно.
0: Но... Юр, спасибо.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че» был у нас на связи. Давай, хорошего дня.
2: Большое спасибо, всем удачи.
1: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
0: В следующей четверти у нас Федор Буцко. Поговорим о том, сколько деталей в современном автомобиле и о зачистке китайского зоопарка. Власти КНР запретили выпускать машины нескольким компаниям.
3: Программа «Мой автомобиль». Реклама.
4: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
5: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене плюс розыгрыш суперпризов. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
7: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую.
8: Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин считался отличным пловцом. Летом по утрам он обязательно купался в реке или принимал холодную ванну со льдом для бодрости. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В Великих Луках 10:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Активисты Великолукского военно-патриотического клуба «Маргелов» в воскресенье 2 августа в Москве представили город Великие Луки на торжественных мероприятиях, посвященных Дню воздушно-десантных войск. По Красной площади торжественным маршем прошли парадные расчеты воздушно-десантных войск и представители военно-патриотических клубов со всей страны. Среди них были и великолучане. В Великих Луках началось благоустройство двора дома номер 11 на улице Матвея Кузьмина. Подрядная организация уже приступила к демонтажу старого покрытия и подготовке территории к дальнейшему ремонту. Планируется обновить асфальтовое покрытие, привести в порядок тротуары и выполнить другие работы, которые сделают двор более комфортным и безопасным для жителей. Депутат городской думы от партии «Единая Россия» Юлия Ярышкина будет держать ход ремонта на личном контроле, чтобы все работы были выполнены качественно и в установленные сроки. Партия бензина марки АИ-95 следует в Псковскую область. Как сообщил губернатор Михаил Ведерников, отгрузки на АЗС начнутся уже в первые дни этой недели. В приоритете будут 9 районов, где на заправках давно нет этого вида топлива. Данный вопрос остается на особом контроле главы региона.
10: О валютах.
9: Доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек, юань 11 рублей

0: 77 копеек.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках малооблачно. Температура воздуха около плюс 24 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
4: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
5: Пока машина ездит, исправно ездит, нас мало заботит, из каких деталей она состоит и сколько вообще в принципе этих деталей. О многих мы узнаем только в том случае, если это что-то сломалось и это что-то нужно менять. Так все-таки, а сколько деталей в современном автомобиле?
6: Разные машины, разное количество деталей. В среднем около 30 тысяч.
5: Посчитаем вместе с Федором Буцко в эти четверти часа. Федь, доброе утро.
6: Доброе утро, Федь.
7: Доброе утро.
2: Дорожные истории.
5: Так, в моем представлении автомобиль – это самый сложный предмет, которым может владеть обычный человек. То есть, если у тебя не миллиард...
6: Чтобы купить частный самолет?
5: Да. 30 тысяч деталей.
6: Это средняя цифра. Я как-то делал передачу на эту тему, и в более сложных машинах, какой-нибудь навороченный джип, там их может быть больше. В каком-то автомобиле меньше. В электричках, например, меньше.
5: Угу.
6: Федя?
7: Можно же как разобрать. Вот есть кузов, есть двигатель, трансмиссия, подвеска, тормоза, электроника, проводка, четыре колеса, рама иногда. Да, действительно, если прям до последнего винтика разбирать, что не всегда возможно, даже теоретически, по крайней мере, их когда-то же собирали из этих деталей, получается, что действительно огромное количество деталей, поэтому неудивительно, что у автопроизводителя есть огромное количество поставщиков. Это же не секрет, что автопроизводители не все, из чего состоит автомобиль, делают самостоятельно. Но в целом, если то, что можно разобрать руками, то обычно больше 2000 не получается. То есть, на конвейере больше 2000 сборочных единиц обычно нет. Недавно инженеры из Toyota, они как раз подсчитывали, из скольки деталей состоит среднестатистическая Toyota. Если его разбирать до такого состояния, когда уже деталь дальше неразборная. Они выходят на эту самую цифру в 30 тысяч деталей. Причем совершенно верно, что в зависимости от модели, конечно же, эта цифра может отличаться, но порядок будет как раз таким. Собственно, эта тема особенно живая в тех странах, где стремятся максимально утилизировать автомобиль. То есть чтобы все, из чего он состоит, можно было подвергнуть вторичной переработке. Мы пока до этого дела не дошли, но, надеюсь, когда-нибудь дойдем. Но, тем не менее, в электромобиле, говорят, намного проще. Там больше 9000 деталей, то есть в 3 раза меньше. Электромобиль должен быть в 3 раза полегче в плане разборки и утилизации.
5: Что делать с литий-ионными батареями? Человечество до сих пор не придумало. Это так, на всякий случай. Это просто констатация факта. А насчет гигантского количества деталей. Это все должно быть каким-то образом описано. Техпроцессы, документы на каждую деталюшечку. И они же все разные. У значительной части автопроизводителей это все, оно разное. А на каждую деталюшечку бумажечка, и получается, что...
7: И хорошо, если у нас с вами есть доступ к этим бумажечкам, но только не к бумажечкам, а к каталогу. Если нету доступа к каталогу, тогда поиск этих деталей может превратиться в большой и не всегда разрешимый квест.
5: Правительство наше вместе с Госдумой вроде как решило эту проблему с китайскими автопроизводителями, ну, в частности. Они приняли закон, по которому с 27-го года, с весны 27-го года, для того, чтобы официально продавать автомобили в нашей стране, нужно иметь каталог.
6: Ну, там неважно, какая марка автомобиля и из какой страны ввезен любой автомобиль.
5: А и все остальные страны, они такие, как бы у них есть такая практика. А вот с китайцами проблема, и, судя по всему, наши власти озаботились именно китайским автопромом. Значит, с 27-го года техническая документация на автомобиль, в том числе техпроцессы по ремонту и обслуживанию, должны быть доступны в нашей стране. Вот, если ты официально
7: тащишь. Прекрасная инициатива, да. Прекрасная, главное, чтобы она была своевременно и полностью выполнена, потому что это нам облегчит жизнь. Мы-то хотим на машинах долго ездить. Это китайцы себе могут позволить. А вот сейчас чудесная новость такая пришла из Китая, что у них министерство, там, министр промышленности и информационных технологий подписал указ и отозвал лицензии на производство автомобилей сразу 8 компаний. То есть это, эти 8 компаний исчезли из реестра автопроизводителей. А значит, они должны закрыть свои производственные линии. И там, кстати, среди этих 8 компаний есть те, которые у нас тоже были на слуху. Это вообще, ну, то есть в каком положении окажутся те, кто их купил? Ну, жизнь покажет, конечно, но я, в общем, легкого поиска запчастей для них бы не ожидал. Тут дело в том, что, ну, в Китае же особая ситуация, да? Они и крупнейший производитель автомобилей в мире, и крупнейший рынок автомобилей в мире. И производственная мощность у них такие, что они сейчас загружены только на 50%. То есть они выпустили в прошлом году 33 миллиона автомобилей. Да? Ну, какое-то баснословное количество. Там почти в два раза больше, чем Америка. Но при этом, собственно, загрузка у них только на 50% производственных мощностей. Соответственно, регулятор в виде министерства соответствующего китайского решил, что как бы, ну, не нужно, да, вот у нас, вот не можете вы на запад, там, на восток, там, в общем, на экспорт продавать машины, тогда, наверное, и не нужно вам эти машины производить. А у них 2026 год вышел довольно мрачным на китайском авторынке, потому что у них убрали субсидии на автомобили
6: электрические.
7: Да, и а еще у них прижали налоговые льготы для тех, кто покупает новые машины. Раньше покупаешь новую машину и можешь большую часть своих платежей списывать с налогооблагаемой базы. Ну, то есть налогов будешь меньше платить. Это такой стимул для того, чтобы люди покупали новые автомобили. Но стимул отменили. В итоге у них рынок просел почти на 20%. Ну, страшное дело. Представляете, что такое 20% от 33 миллионов автомобилей. И китайские власти решили, что нужно какие-то радикальные шаги предпринимать. А поскольку у них есть большие для этого возможности, гораздо больше, чем, например, у правительства там, России или там, не знаю, Германии, США. То есть в Китае там министр – это слово «министр» – закон. И, собственно говоря, 8 производителей лишаются права производить автомобили. В их числе Brilliance. Ну, может, кто помнит, это компания, которая BMW собирает в Китае, но они, собственно, были чуть ли не первыми из китайцев, кто пытался свои машины на экспорт гнать. А это было 20 лет назад еще. То есть, ну, такая компания вроде как бы с именем и с каким-то, с какой-то историей успеха.
5: Я тут видел циферки такие. Значит, Brilliance за все время присутствия в нашей стране умудрился продать 15 тысяч машин. И вот какая-то часть до сих пор бегает по дорогам еще пользования, потому что в продаже на Авито, например, их 115 штук вот прямо сейчас продаются.
7: Слушай, они, кстати, не худшие были из китайцев для своего времени. Я ездил на одном из седанов, это было не самое страшное вообще из китайцев. Куда хуже была как там продукция марки Zotye. Лифан, не путайте с Ливаном. Ну, то есть это был бывший Ливан, который теперь Лифан.
5: Не-не-не, наоборот, там было, значит, Лифан, это, ну, как бы компания, которая начиналась как Лифан, остатки после банкротства выкупил концерн Geely и переименовал их в Ливан.
7: Еще все Хайма. Хайма, если помните, вот была Mazda 3, а были очень похожие на нее машины, которые назывались Хайма 3. А вот, собственно говоря, тоже их не будет. Ну, и еще есть некоторое количество марок, которые, ну, я, к счастью, не знаю. Это какие-то Xiali, Haftai, Shanfeng, Yongxiang. Ну, в общем, будьте осторожны. Если вы выбираете себе что-то такое диковинное, китайское, да, то, ну, вот уточните. А еще, собственно, попрощался с возможностью производить автомобили проект Human Horizon. А это были такие машины Hi-Fi. Мы про них тоже вспоминали разок-другой, потому что это, ну, было что-то необычайное. Это огромные пятидверные хэтчбеки, премиальные, электрические, которые помимо вычурного фантастического дизайна кузова обладали еще экранами на дверях. Причем не внутри, не в салоне, а на внешних сторонах дверей были такие световые панели. Эти световые панели, они там приветствовали владельца, там анимацию какую-то показывали, показывали уровень заряда батареи, там предупреждали об открытых дверях, ну и так далее. А еще можно было...
6: Так это то, что мы называли хи-фи, этот автомобиль.
5: Оно же сдохло 3 года назад.
7: Да, ну теперь не только модель хи-фи, соответственно, Z сдохла, да, а теперь просто, ну, у производителя Human Horizon отозвана лицензия, так что их точно не будет. Почему отозвана? Ну, помимо того, что они зачищают свой рынок, есть еще такие нюансы. Во-первых, китайские требования к экологическому классу автомобилей, как оказалось, намного выше, чем даже в Европе. Уж казалось бы, куда там выше. Но, тем не менее, сейчас в Китае действует стандарт China 6B. Это примерно то, что европейцы только планируют ввести под названием Евро 7. И, кроме того, со следующего года начиная, китайцы говорят, что все, мы устали от того, что производим что-то такое вот недолговечное, и теперь будем проводить испытания автомобилей в реалистичных условиях, вот как они работают. Если недостаточно долговечный автомобиль, нам такие не нужны. И на экспорт мы такие отправлять тоже не будем. И в итоге, собственно, вот под это дело 8 брендов, они...
6: Слушай, ну это естественный процесс. После вот этого безумного роста должно быть некое утрясение этого рынка. Это все в порядке.
5: Зачистка зоопарка. Да. И смотрите, положительные последствия всего этого хозяйства. У них замедлится производственный цикл. Цикл разработки, постановки на конвейер будет сравним уже с европейскими, с японскими, с американскими тачками.
6: Ну, до нас им будет еще далеко.
7: Ну, там идет процесс масштабной консолидации рынка. Дело в том, что вот эти компании, которые, собственно, закрыты, да, и лицензия отозвана, это не значит, что их там производственные мощности будут уничтожены и там утилизированы. Нет, многие из заводов уже поглощены такими компаниями, как Geely или GAC. И, очевидно, ну, эксперты предполагают, что в ближайшие там 5-7 лет в Китае количество производителей сократится драматическим образом. То есть сейчас их там около сотни, а будет, скажем, 5 или 7.
6: Это нормально.
7: Понятно, что у них будет множество брендов, как мы это уже привыкли, да, что у каждой компании есть много-много брендов. И вот из этого выбирать, наверное, будет легче, потому что сейчас на рынке ты вот посмотришь кого-нибудь Авито, и вполне возможно, что ты найдешь китайский автомобиль, у которого будет, во-первых, низкая цена, во-вторых, богатая комплектация, ну и гарантию еще может какую-нибудь обещать. Ну, у нас, конечно, в меньшей степени. Но суть такая, что все это может просто рухнуть, если производитель уйдет с рынка, вот совсем уйдет с рынка. В Китае там они еще как-нибудь разберутся, но кто запчасти для какого-нибудь там Сянгуанг будет возить в Россию, это, конечно, даже не вопрос, это такая, вопрос в никуда.
6: Спасибо, Федь.
5: Я на всякий случай напомню. Лифанов за все время продажи у нас было 160 тысяч штук проглотил российский рынок, российские дороги. 160 тысяч вот этих самых лифанов. Прямо сейчас в продаже около 3000 машин. Вот. До сих пор живы. Федор Буско был у нас на связи. Федь, спасибо.
6: Пока-пока.
5: Давай, хорошего дня.
7: Всем доброго. До свидания.
5: А мы вернемся буквально через пару минут.
6: В следующей части программы Олег Осипов обсудим цены на бензин и их влияние на статистику ГИБДД.
2: Программа «Мой автомобиль».
8: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь». Продолжается.
9: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
10: Важный выбор для стройки. Материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
11: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78 505.
12: А знаете ли вы что?
13: Более трети работодателей в России считают полезным проверять потенциальных работников на полиграфе, а некоторые водят их к тарологам, астрологам и нумерологам.
14: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
15: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
5: Но ведь есть же и хорошие новости.
6: Нет.
5: В смысле нет?
6: Нет.
5: Росстат утверждает, что в 23 регионах нашей страны цены на бензин снизились.
6: За первые полгода 2026 года цена на бензин увеличилась почти на 19%. А вот то, что она снизилась с высоких показателей чуть-чуть, это нехорошая новость.
5: Эффект черной пятницы, да? Тем не менее, смотри, значит, они выросли в какой-то момент на волне дефицита, и вот сейчас начали снижаться. Это свидетельство того, что проблема с дефицитом преодолена.
6: Ну, это свидетельство, да, о том, что пик кризиса пройден, но тот уровень цен на бензин, который мы наблюдаем за первые полгода этого года, превышает просто все мыслимые и немыслимые показатели.
5: Кирилл Манжула.
6: Дим Делинский.
5: Мыслимо и немыслимо мы вместе с Олегом Осиповым. Олег, доброе утро.
6: Привет, Олег.
16: Привет, доброе утро всем.
15: Форсаж дня.
5: И вот помните, мы удивлялись тому, что в Москве в июне как-то резко сократилось число нарушений правил дорожного движения. Чуть не в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Мэш тогда писал, мол, народ то ли из экономии перестал давить на тапку, то ли вообще пересел на общественный транспорт. И мы ждали официальную статистику от госавтоинспекции по поводу того, как бензиновый кризис повлиял на безопасность на дорогах. Знаете, она пришла. МВД выкатила официальную статистику за первое полугодие 2026 года. Значит, в общем и целом в российских регионах число нарушений снизилось на 1,8%. Но, значит, есть регионы, в которых резкий рост наблюдается числа нарушений ПДД, и я подозреваю, что это связано с тем, что просто больше камер понаставили. А в Москве, в отдельно взятой, смотрите, какой расклад, 17 миллионов нарушений ПДД за полгода было в 25-м, а в 26-м 12 миллионов. За те же самые 6 месяцев снижение 30%.
16: Да. Я заметил, что цены, между прочим, меньше. Я заправлялся в пик проблемный за 95, я помню. А вчера видел, вот ехал, заправлялся, уже 74.
5: Олег, ну, вот. Скажи мне, пожалуйста, это вертикально интегрированная или отдельно стоящая заправка?
16: Это отдельно стоящая, вот. Но, в принципе, на вертикально интегрированной та же самая история.
6: Но на вертикально интегрированных не было такого завышения цены.
5: Там 95, да. Рублей за 95 не было, да.
16: Было. Около 80 на вертикально интегрированной красного цвета.
5: Ой, это какой-то премиальный, скорее всего, единственный оставшийся на тот момент.
16: 95-й, я, так сказать, собственно, им заливаюсь. Как правило. Но, правда, может быть, 95-й вот с добавкой.
5: Вот.
16: Он супер полезный.
5: Да, он запросто может стоить столько. Ну, так или иначе, мы выдыхаем уже, наконец.
16: Ну, то есть... Слушай, это непредсказуемая ситуация. Давайте отдадим себе отчет в этом. Сегодня так, завтра иначе, так сказать, это никто не знает, как на самом деле будет ценовая политика складываться. Конечно, многое зависит от того, как быстро войдут в строй все НПЗ, ну и так далее. Но как мы можем это прогнозировать? Никаким образом. Хорошие новости – это обратная сторона плохих новостей. Или наоборот?
5: Смотри, насколько я понимаю психологию человека, я не специалист, да, вот к плохому человек привыкает. Рано или поздно...
6: И к хорошему тоже.
5: Я понимаю. А рано или поздно...
16: К хорошему быстрее, я честно скажу. Мгновенно привыкает к хорошему.
5: Кадры,
16: а к плохому заметят сопротивление.
5: Дыма, поднимающихся над нефтеперерабатывающими заводами, перестают вызывать панику, ажиотаж и желание бежать покупать гречку и канистру под бензин. Как бы перестало все это работать.
16: Я живу напротив НПЗ, как ты знаешь, так сказать, и у меня не было желания изначально бежать покупать гречку.
5: Да, это потому что ты разумный человек.
6: Ты просто не ешь гречку.
16: Не то, что я не ем, я ее не люблю.
6: Вот, все, собственно, так и объясняю. Если бы у тебя не было бы автомобиля, ты бы бежал бы покупать бензин. Ну, в общем.
5: Ладно, давайте вернемся к статистике госавтоинспекции. Значит, в половине регионов число нарушений ПДД, зафиксированных камерами, выросло. В отдельных регионах очень сильно выросло. Например, в Тамбовской, в Вологодской областях втрое. в 26-м году, за первые полгода 26-го, по сравнению с 6 месяцами 25-го. Еще раз, на всякий случай, у нас нет официальных данных по поводу того, сколько камер на дорогах прямо сейчас. В последний раз было 32 тысячи, и были объявлены какие-то планы в некоторых регионах по введению в строй новых комплексов фото-видеофиксации.
6: А у них у всех регионов такие планы, так или иначе, они их увеличивают, это количество.
16: А еще можно знаки идиотские понавесить там, где они не нужны.
6: Зачем?
16: Зачем?
5: Минуточку.
16: Вот для того.
5: Перед пешеходным переходом знак 50. Ты считаешь, что это неразумно?
16: Я про этот знак ничего не сказал, как ты понимаешь.
5: А про какие идиотские знаки ты говоришь?
16: Я имею в виду знаки, ну, допустим, в городе Герои Сочи, да, так сказать, ты едешь по серпантину, никакого перехода нет, ничего нет. Но зато перед тем местом, где можно разместить машину ДПС или там камеру, у тебя вдруг на повороте знак 70, потом 60, потом 30. Вот это нормально?
6: Ну, наверное, мы дорогу-то не знаем. Может быть, там опасный поворот, крутой. Но тебя предупредили. Подожди, секундочку. Ты предупрежден, что так снижает скорость. Какие проблемы?
16: Проблема, во-первых, приходится достаточно резко тормозить. На скользкой дороге это небезопасно. На серпантине тем более. Во-вторых, они совершенно не нужны там, эти знаки. А именно и только
5: Олег,
16: денег.
5: Это ты решил, что они не нужны, эти знаки, исходя из собственных представлений о том, как управляется автомобиль. Ты хорошо водишь машину. А подавляющее большинство тех, кто выезжает на этот самый серпантин, они видят его там в первый раз в жизни.
6: И ты сам сказал, знаки идут от 70 до 30 с нужным интервалом. То есть у человека есть время снизить скорость до 50.
16: Нет времени.
6: Как нету? Ты говоришь, ты только что сказал, 70, 50, 30 ты сказал, да?
16: 60, 30. Но дело не важно. Там, может быть, уже их же переставляют, я не знаю, чуть не каждую неделю.
6: Да не могут их переставлять. Стационарный знак устанавливается согласно проекту.
16: Слушай, я много раз видел разные.
5: Есть судебные прецеденты, когда человек оспорил вынесенный штраф в связи с тем, что знак, который он нарушил,
6: переставили, например,
5: стоял не по согласованному проекту.
16: Вы будете этим заниматься, если получите штраф?
6: Нет, но если ты заметил, что знак перенесли, значит, точно есть какой-то...
16: Я заметил другое. Я заметил, что эти знаки стоят там, где они стоять не должны. Они не нужны там совершенно. А нужны только для того, чтобы через 10 метров поставить камеру и организовать штраф. Вот и все.
6: Так снизьте скорость, господи, на знаке-то написано.
16: Да нет, Кирилл, давайте все-таки... Что значит снизьте скорость?
6: Это значит нажать на тормоз.
16: Это значит за короткое время, за 50 метров.
6: Почему?
16: 50 метров вот очень... Одну секундочку. Значит, знаки стоят, изменяющие скоростной режим, через метров 50.
6: Да не может такого быть.
16: Да я же тебе говорю, это так, я сам видел это. Ну как же не может быть?
5: 50 метров
16: угодно.
5: Это расстояние между двумя столбами, да? По столбам считаешь?
16: Да. Примерно я говорю. А если вы считаете, что все в порядке, я не стану спорить. Я просто поделился некоторыми наблюдениями.
6: Мы не говорим, что... мы не исключаем такого, что где-то... могут быть злоупотребления. Мы этого не исключаем. Мы в данной ситуации говорим о том, что есть сложные участки дорог, которые для тебя могут не составлять никакой сложности преодоления этих участков, но в то же время они, безусловно, какую-то опасность для среднестатистического автомобилиста представляют. Я, например, у себя в Петербурге знаю такое место на нашем обводном канале, где въезд дороги, в городской дороге, внутри городской дороги, где можно 60 километров ехать, там такой небольшой туннель под мостом. И при этом, при том, что ты спускаешься в этот туннель, он еще поворачивает. И там поставили знак 40. Реально там поставили знак 40. Я, как только он появился, тоже ругался. И камеру повесили стационарную над этим. Секунду. Я ругался страшно. Зачем? Да здесь вообще без вопросов. До того момента, как не увидел там аварию. Для меня вообще никогда не было проблем там проехать.
16: Авария может быть где угодно случится. Да? Я вчера, я часто выбираюсь в Подмосковье, естественно, мы очень любим ездить по городам симпатичным весьма. Так вот, вчера я опять поехал в Коломну. С удивлением увидел, что та дорога, по которой я ездил месяца полтора назад, там был знак 60, теперь 40 везде. Зачем? Ну, явно не за тем, чтобы бороться
6: почему?
16: За безопасность.
6: Почему?
16: Да потому что это нормальная дорога. Две полосы в одну сторону. Да какой черт там 40 везде в колонны? Никто не знает.
5: Потому что, сказать... Олег, там, где 40, по факту едут 58. Ну, да. Этот гандикап заставляет региональные власти развешивать знаки, на которых написаны идиотские цифры, идиотские с точки зрения хорошо управляющего автомобилем человека.
16: Вот смотри.
5: Это вынужденная мера.
16: Это не вынужденная мера. Это мера, которая позволяет подтянуть местный бюджет. Вот, пожалуйста, я вам хочу сказать, что, между прочим, глава рабочей группы вот, защиты прав автомобилистов Народного фронта, Шкуматов Петр, да, вот он это тоже говорит, что очень много знаков 50 км в час появилось на региональных дорогах, а я говорю, 40 еще появились. Особенно в районе там автобусных остановок, это видно невооруженным глазом. И это действительно так. Я смотрю, и у нас здесь, вот, в Подмосковье, куда я частенько выезжаю, ну, просто невероятное количество так, этих знаков.
6: А почему это плохо?
5: А, смотрите,
6: внутри потому что маленький поселок, маленький город.
5: Друзья
6: все мчатся по этим дорогам.
16: Маленькие.
5: У нас время заканчивается. Значит, я напомню на всякий случай. Город Хельсинки стал первой в мире столицей государства с нулевой смертностью на дорогах год назад. И это произошло через некоторое время после того, как они замедлили трафик внутри города до 30 км в час. Нулевая смертность. Олег, все, на этом выдыхаем, разбегаемся, занимаемся водными процедурами.
16: Угу. Не хочу в Хельсинки.
5: Олег Осипов, пока, москвич.
6: Пока, Олег.
5: Давай, пока-пока.
16: Всем удачи, чао.
12: Программа «Мой автомобиль». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Востоковед Олег Макаренко об использовании Украины Америкой в конфликте с Ираном.
18: Если есть клоун, ну, если мы возьмем общий цирк, я имею в виду Запад, Украину, Великобританию, Соединенные Штаты, Израиль, возьмем это как единый цирк. Вот чтобы заполнить определенные пробелы между выступлениями таких известных артистов, используют клоунов. И их используют по полной программе, в том числе на Востоке. Если Украина может пожертвовать своими гражданами просто так, во имя интересов Великобритании, Соединенных Штатов, Израиля, почему бы этого не делать? Соединенные Штаты не хотят, например, высаживаться нигде на территории Ирана. Ну, необходимо использовать других. Ну, они попытались использовать курдов. А почему бы не использовать украинцев? Это американские военнослужащие. Зачем на территории Ирака? Ну, это не нужно. Кого вы будете использовать? Кто готов, обращаю внимание, готов быть таким расходный материал в регионе, ну, просто так, для того, чтобы обеспечить безбедную жизнь, например, нынешнему президенту. Если он бежит в Израиль, в Соединенные Штаты, в Великобританию, почему бы не использовать? И вот он использует их в своих интересах для того, чтобы, ну, потом были основания проживания на территории этих стран, потому что он многое сделал за счет украинских граждан. Проблем тут больших-то нет. Поэтому с Ираном ударили по Ирану, как бы втягивая в новый конфликт и втягивая саму Украину в конфликт. Получается, что Соединенные Штаты могут опосредованно использовать Украину на территории Ирана, потому что у них возникла конфликтная ситуация из-за удара по иранскому судну.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве 11 часов, в Перми 13, в Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
12: Об атаках.
19: Следственный комитет возбудил дело после атаки на логистический центр во Владимирской области. Оно заведено по статьям «Террористический акт». По данным следствия, утром в понедельник ВСУ с помощью беспилотников нанесли удары по складскому помещению. Возникло возгорание. По информации губернатора Александра Авдеева, число пострадавших из-за атаки увеличилось до 4.
20: о материнском капитале.
19: В Госдуме напомнили о возможности получить остаток мат-капитала до 10 тысяч рублей. Эти деньги можно использовать на любые нужды, в том числе на подготовку ребенка к школе. Многие семьи не знают, что если на сертификате мат-капитала осталось не более 10 тысяч рублей, эти деньги можно получить единовременно и потратить на любые семейные нужды. Проверить остаток средств можно через госуслуги или в социальном фонде.
21: О товарах.
19: Почта России расширила географию сервиса «Грузовой экспресс» из Китая. Теперь поезд курсирует не только на Дальний Восток, но и на северо-запад России. Первый состав уже прибыл из Хуньчуня в Санкт-Петербург. 29 июля в большой порт северной столицы доставили 62 контейнера с товарами народного спроса. Транзитное время составило 16 суток. Маршрут проходит через станции Камышовая и Уссурийск. Теперь грузы отправляются еженедельно и в Санкт-Петербург. Запуск прямой линии позволяет существенно нарастить объемы трансграничной электронной коммерции и оптимизировать сроки доставки товаров для жителей макрорегиона.
21: Об энергетике.
19: На всей территории Кубы отключено электричество, сообщила государственная электроэнергетическая компания. Как пишет Рейтер, в июле на Кубе уже были 3 масштабных отключения электроэнергии из-за нехватки топлива для электростанций. В январе США прекратили поставки топлива на Кубу, после чего президент Дональд Трамп ввел пошлины в отношении стран, поставляющих нефть на остров. Это спровоцировало энергетический кризис в стране.
21: Обо всем.
19: 1 августе магнитная буря происходит на Земле. По прогнозам сотрудников лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН, она продлится от 4 до 6 часов. Не исключена меньшая продолжительность. Интенсивность магнитной бури находится на уровне между G1, это слабым, и G2, обычным.
21: О валютах.
19: Официальный курс доллара сегодня 79 рублей 46 копеек, евро 91,19 и курс юаня 11 рублей и 77 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
22: Ночной удар по Крыму, атака на склады во Владимирской области и жертвы. СК возбудил дело по статье «Терроризм». Зеленский держится за власть на войне. Миндель раскрыл, кому выгоден бесконечный конфликт. И остров свободы в полной темноте. Куба в очередной раз погрузилась в отключение. Осталась без электричества. Здесь никаких отключений. Пришел Измайлов. Будут самые лучшие новости в истории человечества. Начинаем с тяжелых вестей с юга. Противник предпринял очередную ночную атаку на Крым. Глава республики Аксенов сообщил, что в результате налета погибли 3 мирных жителей, еще 2 получили ранения. Всю необходимую помощь окажут семьям, пострадавшим и так далее. С нами замредактора по интернет-версии в Крыму Ирина Герц. Ирина, приветствую.
23: Добрый день.
22: Известно, по какой части Крым нанесен удар. И в целом, вот, к сожалению, сводки с полуострова стали приходить все чаще. Да, бьют по какой-то одной точке или в целом на полуостров везде может подвергаться атакам?
23: Ну, террористы киевского режима, да, к сожалению, бьют по всем частям. Чаще всего, как мы видим по информации, страдает Керчь и север полуострова. Северный Крым, то есть Джанкой, Красноперекопск, Армянск. По поводу ночной атаки на данный момент нет новостей, где именно это случилось. Но на самом деле не особо есть разница в любом случае, потому что страдает мирное население.
22: И как вот вы говорите по всем частям, как-то можно сказать, где куда больше прилетает, куда меньше, потому что вот кажется, например, с ЮБК, да, мы все-таки с вами говорим в период курортного сезона, с ЮБК вроде, ну, к счастью, меньше новостей, или это не так? По восточной части, где Крымский мост стараются бить, насколько мы понимаем, Севастополь постоянно под атакой, западная часть тоже, верх полуострова, или в принципе сложно как-то здесь градировать?
23: Мы, конечно, не можем точно знать, куда на данный момент захотят ударить нацисты Киева, поэтому нужно всем быть начеку. Но, конечно, наши власти делают все возможное, и власти, и военные, и все делают все возможное, чтобы такого не допустить. И мы, конечно, все понимаем, и нужно соблюдать осторожность. Но на курортный сезон в любом случае это не особо влияет, потому что крымчане и туроператоры в любом случае рады гостям.
22: Меньше в этом сезоне туристов, как какие-то уплотнения идут, насколько мы понимаем, опять же, да, вот эта вся фраза, такое наблюдение издалека, что есть сложности с топливом, есть сложности с электричеством из-за, опять-таки, ударов противника, сообщения из Ялты, которые были, что готовят во дворах на газу плитки. Пока все это так?
23: Да, это все так, но у нас ситуация в любом случае с каждым днем нормализуется. Допустим, сегодня с топливом я сама лично сегодня перед работой заправилась без очереди.
22: А цена?
23: Поэтому ситуация 149 рублей стоил литр 92-го бензина, и на данный момент для нас это стало дешевле, потому что раньше он стоил 199.
22: Но мы слышали и про 500, и про 400. То есть, в принципе, правда, сложность есть, но получше, да? То есть заправиться можно.
23: Уже стало получше, да.
22: А
23: да,
22: с электричеством?
23: В этом плане лучше. С электричеством, конечно, есть перебои, просто, конечно, власти стараются это все уменьшать, просто мы не можем тоже давать какие-то гарантии, что, допустим, сейчас у нас есть свет, а через минуту его не будет.
22: Нет, это понятно, поэтому физику не обманешь, да, если противник вносит, конечно, никакие власти, конечно, ничего тут, да, что тут сделаешь, по щелчку пальцев
23: точно. На данный момент стало получше со светом.
22: Курортный сезон меньше в этом году также. Как, ведь такой момент очень важный для полуострова. Туристический сезон, да, люди за лето как-то подрабатывают, зарабатывают с тем, чтобы потом зиму перезимовать. Сейчас сложно. Меньше, сильно меньше туристов.
23: Их, конечно, меньше, это нельзя отрицать, но они в любом случае есть, и еще сами крымчане поддерживают туристическую отрасль, например, люди из Симферополя стараются поехать на выходные там на тот же Южный берег, в ту же Ялту. Mm-hmm. Как мы слышали от владельцев отелей, что многие гости это как раз именно жители Крыма, для которых, конечно, делают и скидки, и специальные предложения. Но некоторые отели и на 50, и на 70% сейчас загружены, поэтому прям сказать, что у нас какой-то коллапс, тоже нельзя.
22: Ну и, в общем, до конца сезона сколько? Месяц-два, да, и вряд ли тут как-то принципиально ситуация в плане улучшения, наверное, изменится. Да? Пока так как-то.
23: Может быть, а может быть и поменяется. Погода у нас хорошая. Сейчас
22: погода хорошая?
23: Стало жарко. Да, сейчас у нас 34 градуса за бортом, так скажем.
22: Отлично.
23: Прямо сейчас. Да. На море замечательно. Море вчера было шикарное. Сама лично наслаждалась. Поэтому.
22: Душой мы с вами, Ирина. И хотели бы все не только душой. Ирина Герц, заместитель редактора по интернет-версии в Крыму. Но пока Киев организует налеты на мирные объекты в Крыму, не забывают и про центральную Россию. К сожалению, под Владимиром дроны ударили по очередному логистическому центру. На складах мощный пожар. Количество пострадавших выросло до 3. Ну а официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела по статье «Террористический акт». Пока Киев организует налеты на мирные объекты, бывший пресс-секретарь Зеленского Мендель сорвала покровы в интервью французской прессе, прямо заявила: украинский лидер – главный бенефициар продолжения боевых действий. Как будто мы не знали. Именно конфликт позволяет ему отменять выборы и удерживать власть. Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец, прямо сейчас на пальцах и с картой боевых действий объяснит, почему для Зеленского любой мир – это политический приговор.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
1: Юлия Мендель, известная на Украине, а теперь уже в мире фигура. Она была пресс-секретарем Зеленского в 19-21 годах. Сейчас укрывается в Соединенных Штатах Америки. Она дала очередное скандальное интервью французскому изданию «Journal des Dimanche» и в цветах и красках описала своего бывшего хозяина Зеленского. О том, как она была свидетелем приема наркотиков Зеленским, о том, что ей рассказывали сотрудники офиса и так далее. Но вы знаете, то, что Зеленский наркоман, это уже для нас совершенно никакого открытия не имеет. Здесь важен главный вывод, который сделала Мендель. Она сказала прямо открыто, что именно Зеленский сегодня является главной проблемой Украины. И второе. Она утверждает, что Зеленский держится за власть только потому, чтобы делить те миллиарды долларов, которые, или евро, которые поступают с Запада. И вот в этом кроется и другой момент, на который нельзя обратить внимание. Вы знаете, что недавно был снят с должности Федоров, министра обороны Украины. Именно он и подтверждает эти слова Мендель. Потому что Федоров открытым текстом заявил, что он стал препоной на пути тех сотрудников или помощников, или подельников Зеленского, которые делили эти западные миллиарды. Вот в этом и кроется суть смещения Федорова с должности министра обороны. А что еще прелюбопытного, новенького творится в западном мире? А там уже вовсю колотят тревожные колокола в связи с тем, что после ухода Стармера, премьер-министра Великобритании, и замены его на Бёрнема, может распасться коалиция желающая. Потому что в следующем году уходит Макрон. Бёрнем, хотя и говорит, что будем до потери пульса защищать Украину, но как-то осторожно относится к этой коалиции желающих. А тем временем в американских средствах массовой информации развертывается сообщение о том, что по подсчетам пентагоновских специалистов, после ухода Байдена, президента США, с поста, Америка сократила в 5 раз поставки вооружений на Украину. Ну, вы знаете, я лично к таким сообщениям отношусь как-то с подозрениями, потому что, когда Трамп однажды заявил, что поставки вооружения на Украину прекращаются, а министр войны Хексет в тот же день сообщил, да ничего не сокращается. Как шло оружие на Украину, так и идет. Но тем временем мы видим и другую очень важную информацию, которая показывает, как сегодня обстоят дела с поставками оружия на Украину. Тут лидирующие позиции занимает Германия. Можно приводить бесконечное количество фактов, которые говорят о том, что военно-промышленный комплекс Германии фактически уже превратился в единое целое с военно-промышленным комплексом Украины. Ну а что Украина? Украина ждет, когда Трамп разрешит ей по лицензии использовать изготовку ракет «Патриот». Но тут прошел слушок, что Германия вызвалась сама производить «Патриоты», поскольку ранее Трамп дал ей лицензию на изготовление этих ракет. Ну, это еще дело далекого будущего. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
22: От атак на Крым и откровений бывшей пресс-секретарши Зеленского на Кубу, где опять отрубилась вся энергосистема.
2: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
3: Реклама. Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-732-09-74.
7: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.
9: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда».
10: Я слушаю.
22: Итак, на Кубе снова погружение в Средневековье. Национальная энергетическая система страны СЕН вечером 2 августа в очередной раз полностью рухнула. В июле сеть вылетала 3 за 8 дней, а теперь целый остров опять сидит при свечах без кондиционеров, холодильников и связи. С нами советник директора Института Латинской Америки, кандидат экономических наук Николай Калашников с керосиновой лампой на карте кубинских электросетей. Что видно, Николай Викторович, как обстановка? Здравствуйте.
24: Вы знаете, ну вот сегодняшний номер газеты «Гранма» говорит о том, что на западе страны энергоснабжение восстановлено, электроснабжение восстановлено, что там проблемы были с короткими замыканиями на нескольких линиях высоковольтных электропередач. Ну, это, к сожалению, я не хочу сказать ожидаемо, но неизбежно, потому что проблема современной энергетики на Кубе заключается не только в отсутствии топлива из-за американской блокады, по сути дела, нефтяной блокады, объявленной Трампом, но и из-за того, что Куба лишена сейчас возможности получать и необходимое оборудование для замены вот устаревшего, вышедшего из строя, и поэтому вот такие технологические проблемы, они случаются постоянно сейчас и, к сожалению, неизбежны, потому что оборудование старое требует замены, а возможности получать его у Кубы нет не только потому, что с деньгами плохо, но и потому, что многие судоходные компании отказываются переводить и гражданские грузы, не связанные с топливом.
22: Ну вот последняя информация была дана на днях, что США заблокировали несколько тысяч контейнеров с продовольствием для Кубы. Не да. Только топливо.
24: Да, к сожалению, это так. Американцы, ну вот угрозы, так сказать, военного вторжения, это, в общем-то, скорее форма той же экономической борьбы. Попытки экономического удушения Кубы, потому что ну, заставляет Кубу мобилизовывать и свои, и не только армию, но и, соответственно, и гражданское население, это отвлечение тех скудных средств, которыми страна сейчас располагает. При том, что вот экономическое давление, экономическое удушение, оно, ну, к сожалению, достаточно эффективно. Куба находится в очень тяжелом положении. Скажем, вот мы знаем, что несколько наших регионов, в которых тоже было нарушено энергоснабжение, ну, по несколько там, часов, а то и дней, люди тоже находились без электричества, вот они лучше всех могут понять, каково сейчас кубинцам, для которых это с начала года ситуация, ну, фактически постоянная. Хотя правительство предпринимает, конечно, самые, так сказать, энергичные меры для того, чтобы найти выходы из этого положения, в том числе обращаясь и к использованию солнечной энергии. Устанавливаются солнечные батареи, которые поставляет Китай на Кубу. И, значит, в дневное время, сказать, переходят к использованию электроэнергии, получаемой, значит, от этих источников. Ну, кстати сказать, Соединенные Штаты, объявив нефтяную блокаду Кубы, тем не менее, сами поставляют топливо для частников. И это, так сказать, можно, и поэтому Куба сейчас, в общем-то, разрешила частникам продавать там дизельное топливо, в общем-то, ну, так сказать, заниматься перепродажей того, что они получают от Соединенных Штатов. За 4 месяца первых на 22 миллиона долларов Соединенные Штаты поставили.
22: Ну, получается, ситуация, вот в интересное время живем, да, такое?
24: Очень, да.
22: Да, украв Мадуро и вмешавшись, и украв суверенитет Венесуэлы, собственно, Соединенные Штаты оставили Кубу вообще без основного поставщика топлива, да, полная энергетическая блокада. Как выживать в стране, вообще, в принципе, непонятно. Не могут десятилетиями жить в ситуации выгрызания куска света себе, да, и... они же объявили тут в конце июня, по-моему, да, о необходимости реформ принципиальных в духе Фиделя Кастро там и так далее, сохранением социализма, вектора, но все равно, вот, получается такой первый шок, это распад СССР с устранением крупнейших рынков для Кубы, и теперь вот как бы куда дальше? Дожмут американцы такой блокадой, и, ну, вот, можно ли выживать вечно?
24: Ну, вы знаете, выживать вечно можно. Другое дело, что это не жизнь, а выживание. И здесь, конечно, американцы очень сильно рассчитывают, что вот такой образ жизни может вызвать, ну, всплеск социального недовольства, который может перерасти и
22: Майдан,
24: массовые выступления, да, и, соответственно...
22: Ну, то же самое в Иране и у нас.
24: Кубинский Майдан, да.
22: То есть ставка на потребителя такого сытого, да,
24: да,
22: который не хочет выживать. Вот мы же тоже, как бы, мы напрягаться сильно, вот, да, тут там еще большая дорожка до серьезных напряжений. Куба по-другому живет, Иран по-другому живет, но все-таки вот действительно интересно, как долго можно в такой ситуации находиться.
24: Ну, вы понимаете, в общем-то, вот ситуация для населения очень сложная, но при этом надо понимать, что в настоящее время определенное социальное расслоение уже произошло. На Кубе больше 1,5 миллиона человек занято в негосударственном секторе, занято частным предпринимательством. Значит, условия жизни у них несколько отличаются уже от тех, кто работает непосредственно на государство и где... оплата труда, ну, получается существенно ниже и несопоставима с теми ценами, которые сейчас на рынке. Куба, в общем, провозгласила курс, чтобы выйти из этой ситуации, на рыночные отношения. Вот те в июне объявлено 176 мероприятий, которые правительство предпринимает для того, чтобы выйти, или точнее, ну, выйти из этого состояния без ликвидации вот этих самых американских санкций, ну, практически невозможно, но для того, чтобы выдержать все-таки это совершенно... не имеющие аналогов давления, потому что даже, так сказать, то, что имел Иран, Иран имеет свою собственную нефтяную развитую промышленность, богатое нефтяное государство, и условия, конечно, у него совсем другие, не то что на Кубе. Так вот, в рамках этих 176 мер, там широко представлены и меры по развитию частного предпринимательства, по допуску иностранного капитала, в том числе американского и кубино-американцев, которые сидят, во Флориде. И, кстати, уже несколько лет как сотрудничают с кубинскими частниками. И эти связи, будут укрепляться. Государственный сектор объявлен основным, но при этом объявлены возможности его акционирования, что совершенно, новый шаг. Это, в общем-то, не совсем в духе Фиделя Кастро, потому что Фидель Кастро, принимая в особый период ряд решений, которые были

0: Сами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В Великих Луках 11:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Активисты Великолукского военно-патриотического клуба «Маргелов» в воскресенье 2 августа в Москве представили город Великие Луки на торжественных мероприятиях, посвященных Дню воздушно-десантных войск. По Красной площади торжественным маршем прошли парадные расчеты воздушно-десантных войск и представители военно-патриотических клубов со всей страны. Среди них были и великолучане. В Великих Луках началось благоустройство двора дома номер 11 на улице Матвея Кузьмина. Подрядная организация уже приступила к демонтажу старого покрытия и подготовке территории к дальнейшему ремонту. Планируется обновить асфальтовое покрытие, привести в порядок тротуары и выполнить другие работы, которые сделают двор более комфортным и безопасным для жителей. Депутат городской думы от партии «Единая Россия» Юлия Ярышкина будет держать ход ремонта на личном контроле, чтобы все работы были выполнены качественно и в установленные сроки. Партия бензина марки АИ-95 следует в Псковскую область. Как сообщил губернатор Михаил Ведерников, отгрузки на АЗС начнутся уже в первые дни этой недели. В приоритете будут 9 районов, где на заправках давно нет этого вида топлива. Данный вопрос остается на особом контроле главы региона.
1: О валютах.
2: Доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек, юань 11 рублей 77 копеек.
1: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках малооблачно. Температура воздуха около плюс 24 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
4: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жизнится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
5: Комсомольская правда, Измайлов, Черногория. Там зреют большие перемены. В конце июля количество объявлений о продаже недвижимости

0: Недвижимость от владельцев из России подскочила сразу аж на 15%. Наших граждан к распродаже балканских квадратов подтолкнула перспектива введения въездных виз. При этом в прошлом году недвижимостью там владели 4,5 тысячи наших людей. Уступали мы только местным сербам. Покупка жилья от 150 тысяч евро гарантировала, вообще говоря, целый вид на целое жительство. Почему и за сколько наши люди готовы отдать свои дома, лишь бы не связываться с визовой волокитой, спросили у главного редактора «Приана» Филиппа Березина.
1: Визовый режим вводится. С одной стороны, это, конечно, для части россиян неприятный сюрприз, просто потому что поездки обычные в свою собственность усложняются. Но надо вспомнить, что до этого, в начале года, в Черногории ввела другое существенное ограничение. Там перестали выдавать вид на жительство, по сути, право на нахождение в стране собственникам любой недвижимости. Теперь такое право имеют те, чья недвижимость стоит дороже 150 тысяч евро. Можно предположить, что часть собственников просто не видит смысла сейчас в содержании и в сохранении в собственности такой недвижимости. Тем более, что, насколько мы видим, те, кто выставляют недвижимость на продажу, это, как правило, собственники не очень дорогих объектов. Да, возможно, в свое время их покупали с тем, чтобы иметь возможность получить вот этот ВНЖ. Сейчас актуальностью, во-первых, его получить сложнее, во-вторых, актуальность для них, может быть, она снизилась.
0: Но визовый шлагбаум ударит не только по владельцам квартир, но и по всему туризму. В Российском Союзе туриндустрии уже подсчитали, визовые страны теряют до трети потока по сравнению с безвизовыми. Теперь наши люди обеспечивают 16%. Наши люди обеспечивают 16% всех доходов черногорской туротрасли. Вице-президент РСТ Дмитрий Горин объясняет, как новый визовый правила окончательно похоронят отдых на Адриатике.
2: Российские туристы в Черногории составляют по доле 16%, и это очень существенные цифры. Обычно по практике, когда страны вводят визы, это сразу сказывается на количестве туристических поездок. Тем более с Черногории нет прямого воздушного сообщения. Это тоже логистически непросто для туризма. Мы пока предполагаем, что после ввода виз, в зависимости от сроков рассмотрения, стоимости и пакета документов, цифра количества туристических поездок может сократиться. Обычно как раз отмена виз по странам дает сразу приток плюс 30% туристов в ту или иную страну. Соответственно, где вводятся визовые ограничения, то сразу происходит и сокращение по выдаче виз.
0: Добавим, отток туристов ударит, конечно, и по хозяевам недвижимости, ведь большинство сдавало апартаменты в аренду. Впрочем, если на Балканах рынок жилья трещит, то в России ищут стабильность в работе. Минтруд порадовал прогнозом на ближайшие 7 лет и назвал самые востребованные специальности. Говорят, на расхват будут инженеры, педагоги, врачи и квалифицированные рабочие. Наш Василий Воронин прямо сейчас в каске, в белом халате, с чертежами, раздумывает, какую из будущих перспективных профессий ему освоить. Юрий Кораблев. Чтобы не остаться без работы прямо сейчас.
3: Инженеры, врачи, педагоги и квалифицированные рабочие будут востребованы в России в ближайшие 7 лет. Об этом заявил министр труда Антон Котяков. По его словам, это базовые профессии, спрос на которые виден в каждом регионе страны. Речь идет о массовых специальностях, которые нужны экономике постоянно, а не только в отдельных отраслях. К таким профессиям относятся, например, специалисты для промышленности, образования, здравоохранения и рабочих производств. Именно там кадровый дефицит остается одним из самых заметных. Котяков уточнил, что спрос на эти специальности будет устойчивым в долгосрочном горизонте. Это значит, что у работников таких направлений будет больше шансов на стабильную занятость. Педагоги и врачи – это профессии, дефицит которых ощущается наиболее остро, заявила радио «Комсомольская правда» независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.
4: На самом деле это актуальный список. Я бы еще дополнила сюда специалистами по работе кибербезопасностью, потому что это тоже у нас и на стыке IT-инженерии, и искусственного интеллекта. Это весь тот перечень, который реально сейчас нам необходим. И более того, у нас уже сейчас дефицит этих специалистов на рынке. Если говорить о системе знаний, это как раз-таки учителя, преподаватели и так далее. Здесь в целом происходит стагнация самого рынка, да, мы не добираем специалистов, и во многих отраслях и регионах нашей страны их просто недостаточно. Образование – это базовая часть и базовые услуги для населения. Если мы берем именно инженерные позиции, то да, сейчас мы переживаем второй новый бум. Я думаю, в ближайшие 2-3 года мы увидим большой всплеск интереса, как и среди поступающих на эти факультеты, так и среди работодателей, в том числе, да, будет расти и заработная плата этих специалистов. Про медицинский персонал тоже могу отдельно сказать, что нехватка была уже 2 года назад.
3: Если бы у врачей и педагогов были большие зарплаты, то и дефицита наверняка бы и не было. Или этот вопрос не стоял бы так остро. А пока молодые люди не хотят идти работать в школы, отмечает в разговоре с радио «Комсомольская правда» профориентолог Елена Крылова.
5: Все знают, что у нас не хватает учителей. Ну, в каждой школе сталкиваются, мне кажется, это повсеместно вообще по всей стране. Вот не хватает учителей. Востребованная профессия? Востребованная, да. Только на учителей никто не хочет за эту зарплату идти работать. Поэтому на востребованность тоже нужно очень смотреть аккуратно. Профессия может быть востребованной, но не всегда за эту профессию вам будут хорошо платить. И не всегда вы захотите работать на этой востребованной профессии. Вот яркий пример. Это все-таки учителя. Они немножко отдельно стоят. Пожалуйста, вакансий масса, они везде нужны, но никто не хочет работать за эту зарплату. Хотя, ну, в определенных случаях, например, в Москве, я считаю, она, в принципе, достаточно достойная.
3: Учителей точно нет в списке самых высокооплачиваемых специальностей. На начало 2026 года лидер рейтинга – сварщик. Медианная зарплата такого специалиста составляла 267 тысяч рублей в месяц. Помимо него в топ-3 профессии с высоким ежемесячным заработком вошли дата-сайентист и девопс-инженер – специалисты, которые работают с обновлениями. Им предлагают 250 тысяч и почти 217 тысяч рублей соответственно. В пятерке оказались агенты по недвижимости и геологи, зарплата которых находится на уровне 200 тысяч в месяц. Какую профессию идти получать в 2026 году, чтобы не остаться за бортом рынка труда? Спросили об этом Зулию Лойкову.
4: Самый важный, наверное, совет, который я бы дала, это опираться, опять же, на свои таланты. Просто у каждого человека они свои. И это не значит, что идти там за модной профессией, как это было некоторое время назад. У нас, к сожалению, 1/3 страны – это юристы и экономисты, которые сейчас не востребованы все-таки, да, и не работают по специальности. А другая часть, вот когда был тренд на IT-позицию, у нас мы видим, что большое количество IT-специалистов, которые не могут трудоустроиться и оказываются не востребованными на рынке труда. Поэтому здесь в первую очередь опирайтесь на свои таланты. И, наверное, самый важный момент – это то, что профессия текущая – это уже не выбор на всю жизнь. В нашей траектории карьерного развития их будет 6-8 в течение нашей профессиональной жизни.
3: Ранее сообщалось, что университеты Китая исключили из своих программ более 12 тысяч направлений. Во всем виноват искусственный интеллект. Он убил треть специальностей в китайских вузах. В первую очередь под сокращение попали гуманитарные, науки, искусствоведение, иностранные языки и менеджмент. Вместо этих направлений в Китае теперь новые технологические специальности. Масштабная кампания проводится на фоне стремления Пекина стать мировым лидером в ряде высокотехнологичных отраслей будущего и решить серьезную проблему нехватки рабочих мест для ряда специальностей. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
6: Михаил Дегтярев с очередными надеждами. ВАДА, Всемирное антидопинговое агентство, уже этой осенью может вернуть Русаде полноценный статус. Да, может, правда, и не вернуть. Стороны выходят из арбитража с мировым соглашением. Претензии снимаются. Ждем аудиторов. Вообще, министр спорта и глава УКР сделал много заявлений спортивных, которые предстоит еще разбирать. Наш Василий Воронин сурово прямо сейчас допивает чистую воду, лично проверяет себя на допинг, сверяет баночки с пробниками и готовится доложить все физкультурные расклады с абсолютно чистой совестью.
7: Новости спорта. Россияне Елизавета Кузина и Илья Молчанов завоевали серебро в соревнованиях смешанных пар по синхронным прыжкам с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. По итогам пяти прыжков Кузина и Молчанов набрали 286,17 очка. Победили итальянцы. Бронзовыми призерами стали представители Германии. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. В начале мая Европейская федерация водных видов спорта объявила, что полноценное возвращение спортсменов из России и Белоруссии произойдет не раньше 1 сентября 2026 года. Футболисты московского «Спартака» обыграли грозненский «Ахмат» в матче второго тура российской премьер-лиги. Встреча прошла накануне в Грозном и завершилась со счетом 2-1 в пользу гостей. В следующем туре московская команда 9 августа примет «Краснодар», а грозненцы днем позже на выезде встретятся с воронежским «Факелом». 16-летняя россиянка Кристина Лютова выиграла турнир WTA в Мемфисе. В финале она победила чешскую теннисистку Дарью Ведьманову со счетом 1-6, 6-1, 6-3. Титул стал для Лютовой первым на уровне основной сетки турниров WTA. Сейчас россиянка занимает 229-е место в мировом рейтинге. С вами был Василий Воронин.
8: Новости спорта. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
9: Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
10: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
12: У нас по сравнению с Соединенными Штатами наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
9: Сказано. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
13: Ой, голова закружилась.
14: Не вставай резко.
13: Куда подевались очки?
14: Они у тебя на голове.
13: А газ-то я не выключила.
14: Бабушка, ты выключила газ перед выходом.
13: Это старость.
14: Я с тобой. Справимся.
15: Здоровье мозга – ключ к долгой и полноценной жизни. Именно он позволяет нам оставаться самостоятельными и радоваться каждому дню. Хорошо, если рядом есть поддержка. А если нет? У нас в гостях эксперт по здоровью мозга Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте.
16: Здравствуйте. С возрастом работа мозга может меняться. Это может отражаться на ясности мышления, памяти, возможности сосредоточиться.
15: Но ведь каждый мечтает сохранить ясный ум, помнить важное и быть независимым.
16: Это абсолютно естественно. Одни люди и в преклонном возрасте активны, а другие начинают забывать простые вещи и терять концентрацию.
15: С возрастом многие замечают ухудшение памяти. Это естественный процесс?
16: Все верно. И серьезные сложности часто начинаются с малого. Забытого дня рождения, пропущенной таблетки. С годами могут добавляться и проблемы с сосудами, а современный ритм жизни постоянно испытывает наши умственные способности на прочность. Все это может привести к тому, что человек постепенно теряет возможность полноценно заботиться о себе. Думаю, страх стать обузой для близких знаком очень многим.
15: Проблемы с памятью и ясностью ума входят в число основных причин, серьезно снижающих качество жизни в пожилом возрасте. Расскажите, на какие именно проявления стоит обратить внимание в первую очередь?
16: Один из первых сигналов – это трудности с кратковременной памятью, когда сложно запомнить то, что произошло недавно.
15: То есть события молодости помнятся отлично, а вчерашний день или цель прихода в комнату уже нет.
16: Именно. Другой яркий симптом – потеря концентрации. Например, дочитал статью до конца и уже не помнишь, о чем она была. Или сложно удержать внимание на передаче, мысли постоянно уплывают.
15: А бывают ли эмоциональные проявления?
16: Безусловно. Частые перепады настроения, немотивированная тревожность, слезливость – все это тоже важные сигналы, которые говорят о том, что мозгу нужна поддержка.
15: Но почему у одних эти проблемы проявляются сильно, а у других – нет? Что является главной причиной?
16: Все дело в здоровье нервных клеток, нейронов. Ключевую роль здесь играет кровообращение. Когда мозг недополучает кислород и питание из-за проблем с сосудами, активность нейронов снижается, что и сказывается на работе памяти и мышления.
15: Значит, чтобы поддержать активность мозга, нужно в первую очередь позаботиться о его кровоснабжении?
16: Совершенно верно. Чистые и эластичные сосуды – это гарантия полноценного питания для нейронов. Именно это помогает сохранить ясность ума, хорошую память и самостоятельность на долгие годы.
15: Таким образом, наша главная задача – это поддержание здоровья сосудов и питания мозга. И начинать никогда не поздно. Как же правильно заботиться о мозге, чтобы сохранить его активность и поддержать здоровье?
16: Подвижный образ жизни, здоровый сон. Также требуется полноценное питание, содержащее витамины группы В, ферменты и другие полезные вещества. Сегодня для этого есть современное решение. Например, итальянские ученые разработали уникальную натуральную формулу Forte Mente Gold. Над ее созданием работали более 40 лет, чтобы объединить в составе последние достижения в поддержке активности клеток мозга.
15: Сегодня при заказе вы сможете получить Forte Mente Gold в подарок. Просто позвоните *125. Звонки по России бесплатные *125. Вера Алексеевна, в чем же заключается сила Forte Mente Gold?
16: Это инновационный подход к ясности ума на долгие годы. Его уникальность в сочетании натуральных компонентов и передовых технологий. Такой комплекс реально помогает восполнить необходимое питание клеткам головного мозга, поддерживая их тонус и активность на клеточном уровне.
15: Если вы хотите поддержать ясность ума и оставаться самостоятельными, не откладывайте заботу о себе на потом. Узнайте подробнее о Forte Mente Gold прямо сейчас. Позвоните на горячую линию с мобильного телефона *125. Только сегодня, в день нашего эфира, мы подготовили эксклюзивные условия для наших дорогих слушателей. Сегодня при заказе вы сможете получить Forte Mente Gold в подарок. Набирайте с мобильного *125. Я повторю, *125. Вера Алексеевна, в чем же ключевая особенность Forte Mente Gold? Почему стоит обратить на него внимание?
16: Его компоненты – это полноценное питание и энергетический обмен в клетках. А от этого, напомню, напрямую зависит чистота сосудов, их эластичность и текучесть крови. Это основа. Когда мозг получает полноценное питание и кислород без препятствий, нейроны сохраняют активность. А значит, улучшается работа памяти, мышления и даже настроения.
15: Пусть ваш разум и память остаются вашим главным богатством на долгие годы. Начните заботу о себе уже сегодня с Forte Mente Gold. Позвоните по бесплатному номеру с мобильного телефона *125, чтобы получить персональную консультацию. Сегодня при заказе вы сможете получить Forte Mente Gold в подарок. *125. Вера Алексеевна, расскажите о составе. Какие компоненты делают Forte Mente Gold таким особенным?
16: В основе два ключевых компонента. Первый – центелла – мощный природный элемент, который помогает поддерживать здоровый метаболизм в нервной ткани. Второй – уникальные биологически активные ферменты, так называемый фактор роста, полученный из ферментированной папайи. Они способствуют поддержанию тонуса и здоровой активности головного мозга, что позволяет сохранять бодрость и энергию.
15: Очень интересный состав. Я слышала, что ферментированная папайя известна своими антиоксидантными и общеукрепляющими свойствами.
16: Форте Менте Голд оказывает комплексное действие. Чистые и эластичные сосуды – это гарантия полноценного питания для нейронов. Именно это помогает сохранить ясность ума, хорошую память и самостоятельность на долгие годы. Здоровые сосуды и активный мозг – это основа не только для хорошей памяти, но и для общего тонуса, энергии и прекрасного настроения. Помогает радоваться жизни и быть рядом с близкими. Не зря его называют «золотом для мозга» и формулой активного долголетия.
15: Звучит вдохновляюще. Итак, подведем итоги. Форте Менте Голд – это эксклюзивная формула, объединившая натуральные компоненты и передовые научные разработки.
16: Да, это итальянское качество и ваш надежный союзник для сохранения ясности ума и крепкой памяти. Форте Менте Голд – это возможность в любом возрасте жить полноценной жизнью, радоваться каждому дню и быть рядом с близкими.
15: Пусть ваш ум будет ясным, а память – крепкой. Начните заботу о себе уже сегодня с Форте Менте Голд.
17: Внимание! Сегодня при заказе вы сможете получить Форте Менте Голд в подарок. Просто позвоните с мобильного. Звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Я повторю. Звездочка 125.
16: Пусть ваш разум и память остаются вашим главным богатством на долгие годы.
15: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. Продукт зарегистрирован в системе «Честный знак». ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок проведения акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
8: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто космос.
18: Представьте себе, на невидимой Земле, обратной стороне Солнца, совсем недавно произошел грандиозный космический шторм. Европейский зонд Solar Orbiter, который сейчас находится на расстоянии около 250 миллионов километров от нашей планеты, зафиксировал сразу три вспышки высшего максимального класса X. И вся их невероятная ярость обрушилась на беззащитный Меркурий, самую близкую к светилу и самую малоизученную планету Солнечной системы. Хорошая новость в том, что нашему дому эта катастрофа пока не угрожает. Вспышки произошли на так называемой ночной стороне Солнца, и поток заряженных частиц прошел мимо Земли. Но сам факт такого события – тревожный звонок. Вспышки класса X – это мощнейший тип взрывов на нашей звезде. Их энергия эквивалентна взрыву миллиардов мегатонных водородных бомб одновременно. Рентгеновское и ультрафиолетовое излучение от этих трех вспышек достигло Меркурия всего за 8 минут со скоростью света. И тут начинается самое интересное. У Меркурия нет плотной атмосферы, которая могла бы защитить его, а его магнитное поле в 100 раз слабее земного. Поэтому, когда удар пришелся прямо по планете, ее поверхность, вероятно, раскалилась до невероятных температур, а разряженная газовая оболочка просто сдулась в космос. Космическому аппарату Solar Orbiter тоже досталось от этого энергетического удара. Но зонд, созданный специально для работы в экстремальных условиях, выдержал и передал уникальные данные. Ученые теперь будут изучать, как подобные вспышки бомбардируют внутренние планеты нашей системы. Для сравнения, самая мощная вспышка, зафиксированная в истории наблюдений с Земли, произошла в 2003 году и получила индекс X28. Она вывела из строя несколько спутников. А нынешняя тройная серия, по предварительным оценкам, может переписать этот рейтинг. Каждое из этих событий – фантастическое напоминание о том, насколько динамична и порой опасна наша звездная система. К счастью, у нас есть такие космические разведчики, как Solar Orbiter, а также российские приборы на борту Spectre-RG и американские SDO, которые предупреждают предупреждают о надвигающейся опасности за часы, а иногда и за сутки. Пока Меркурий принимает на себя первый удар, мы можем вовремя отключить чувствительную электронику и увести спутники с орбит. Но представьте, что было бы, если бы такой шторм случился прямо сейчас, на стороне Солнца, обращенной к Земле. Ответ на этот вопрос мы, пожалуй, предпочтем не узнать.
8: Просто космос. Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Военный эксперт Алексей Рам об отсутствии нового вооружения у Киева.
20: У них немного чего есть. Все, что у них есть, мы уже увидели, кроме ракет «Таурус». Ну, «Таурус» мы же с вами, по-моему, обсуждали. Ну, что это такая достаточно очень специфическая подделка, и, скорее всего, она просто технически не готова. Нету готовых изделий, которые можно было бы передать Украине. Все, что у европейцев есть... Все украинцы уже получили. Там они еще прыгали, еще скакали вокруг там, противокорабельных ракет НСМ, потому что и американцы берут на вооружение и все. Но и эти ракеты оказались. Вот недавно Зеленский там совершил свой антикризисный вояж в Одессу. Ему там еще с Ирским был главкомом, ему показывали выставку противокорабельных средств береговой обороны. И вот, пожалуйста, норвежский НСМ стоял во всей красоте. Поэтому все, что есть, за исключением Таурусов, они получили. Ну, может, еще только авиацию не получили, Рафали и Гриппины, но они по большому счету как бы им и не нужны. Это как не то оружие, которым необходимо сейчас в специальной военной операции.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
21: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
8: В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В студии с новостями Мария Фролова. Здравствуйте.
8: О преступлениях.
21: Предотвращен теракт у здания прокуратуры Пятигорска. Его планировал совершить выходец из стран Центральной Азии, сообщили ФСБ. Иностранец действовал по указке кураторов из Сирии. Он провел разведку и купил компоненты взрывчатки. Позже мужчина планировал выехать в Сирию и вступить в ряды запрещенной в России террористической организации.
8: Об авиации.
21: В Минпромторге раскрыли детали первого полета полностью импортозамещенного МС-21. Он продлился 1 час 23 минуты. На высоте до 6000 метров и скорости 600 км в час. В ведомстве заявили, что специалисты проверили работу отечественных систем самолета, устойчивость и управляемость борта в разных конфигурациях. Среднемагистральный самолет разработан корпорацией «Яковлев». Его вместимость от 163 до 211 пассажиров. Передача российским авиакомпаниям серийных импортозамещенных МС-21 ожидается после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации в 2027 году.
8: О бизнесе.
21: В июле Wildberries лишился около 17% складских помещений, пишет Forbes. Причина – атака БПЛА на логистические центры маркетплейса. По оценкам экспертов, ущерб продавцов площадки составляет около 280 миллиардов рублей. В материале отмечается, что пока частные частичные компенсации за хранившиеся на складах и уничтоженный товар получают лишь небольшие компании. В частности, в прошлом месяце атакам беспилотников подверглись складские центры Wildberries – в Тамбовской и Московской областях, Краснодаре, Петербурге, Пензе, Рязани, Сарапуле и Екатеринбурге. Сегодня дроны ВСУ нанесли удар по логистическому центру во Владимирской области. Заведено уголовное дело по статье «Теракт». Пострадали 3 человека.
8: О дорогах.
21: Москва, Челябинская область и Ингушетия возглавили рейтинг российских регионов по качеству дорог. Это сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. В пятерку лидеров также вошли Севастополь и Ханты-Мансийский автономный округ. Худшая ситуация сложилась в Архангельской области, где нормативам соответствует лишь 17% дорог общего пользования. В замыкающей пятерке рейтинга также оказались Волгоградская и Кировская области, где доля дорог, отвечающих нормативам, составляет менее 30%. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Мария Фролова, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
0: Атака дронов на Геленджик. Ударили по гражданской инфраструктуре. Есть погибшие. Светлое будущее отменяется. Как Европа заговорила зубы Киева, отказала в вступлении в ЕС. И креативный удар по Тегерану. Пентагон в панике. Судорожно придумает, как еще наказать Иран. Здесь никто никого не наказывает. Будут самые лучшие новости. Пришел Измайлов. Начинаем с экстренных новостей из Краснодарского края в селе Архипосиповка. Это прям Геленджик. Из-за падения обломков вражеских дронов погибли трое. Еще 13 получили ранения, в том числе дети. Врачи борются за их здоровье. Удар пришелся прямо по гражданской инфраструктуре. Корреспондент «Комсомольской правды» в Краснодарском крае Варвара Верминская. Ну, со всеми деталями и о первых, с первыми данными о разрушениях. Варвара, здравствуйте, какая цель была, или где находится это село, что рядом, какие-то жилые массивы или промышленные, что известно?
1: Здравствуйте. Ну, как правильно вы сказали, атака велась на гражданскую инфраструктуру. Это было в Геленджике, в селе Архипа-Осиповка. Действительно, погибли 3 человека, пострадали еще 13 человек, в том числе это были дети. Сейчас оказывается вся необходимая помощь, и как раз-таки горячая линия открыта в прокуратуре для обращений после атаки БПЛА в Геленджике. Об этом сообщили в пресс-службе. Да, все действительно произошло сегодня утром. И пока ждем еще официальной информации.
0: А где это Архипосиповка? Это окраины Геленджика или это городской округ на каком-то удалении находится?
1: Это село в Геленджике.
0: То есть прям можем говорить, да, о неразрывности с самим туристическим городом.
1: Да, туда идет большой турпоток, легко добраться, допустим, из Краснодара, с Геленджика, туда едут очень много людей за таким, знаете, домашним семейным отдыхом, спокойным.
0: Там вот частные дома, многоэтажные, какие-то промышленные промзоны, ну, и, видимо, надо понимать, что и туристов много сейчас было, да, вы тоже не знаете, пострадавшие туристы, местные жители.
1: Пока такой информации нет у нас. Ну вот, как вы правильно сказали, что это Архипа-Осиповка находится на трассе 55 километров. Пока нет информации, это были туристы или местные жители. Застройка получается всегда частная, и ну, инфраструктура пострадала.
0: Ну и вот о состоянии мы сказали, да, в целом про Геленджик вроде на слуху, то есть вот про Сочи слышно, что там сирены периодически работают, да, по Геленджику как вот, как часто там подобного рода налеты, или это неожиданность была для местных жителей?
1: Ну, такие налеты – это всегда неожиданность для людей, но всегда работает оповещение. И поэтому людей просят всегда соблюдать меры безопасности. Если приходит сообщение, если слышится сирена, то это нужно соблюдать.
0: Варвара Верминская, спасибо. Корреспондент «Комсомольской правды» в Краснодарском крае. Но пока Киев бьет по курортным поселкам, по детским площадкам, по туристическим автобусам, наши разведчики обнародовали железобетонные факты. Еврочиновники наглухо заколотили двери в Евросоюз для Украины. Вот, слышите, последний гвоздь вбивают звонко. Никакого светлого будущего не будет. И в помине Брюссель откровенно боится экономических рисков и использует для... Да, и прямо использует украинцев как расходный материал, годами вводя их за нос пустыми обещаниями и своей брюссельской капустой. Но... буквально несколько цитат от службы внешней разведки.
6: Киева и Брюсселя украинская территория нужна для испытаний передовых систем вооружений и отработки новых концепций ведения войны. Сам же Киев, понимая, что его существование зависит от финансовой и военной машины Европы, готов подыгрывать еврочиновникам в обмане своего народа, который, и уже понятно, ни киевским чиновникам, ни киевским евронацистам, вот оговорочек по Фрейду, и не нужны, как и само государство Украины с этими какими-то пенсиями, и какой-то Марокко, конечно, их отвлекает от главной цели войны с нами. Политолог, публицист Юрий Светов с нами. Юрий Ильич, здравствуйте. Хотел сказать, и штабы внешней разведки с нашими разведчиками. В темных очках, да, и кепке.
2: Здравствуйте, да, да, да, да. Кстати, вот перед тем, что говорила у вас коллега, я обнаружил, у меня в подъезде вчера повесили от управляющей компании такой большой плакат с инструкциями, как себя вести.
6: Я думал, дрон повесили у вас там.
2: Нет, дрон нет пока еще. Пока но еще. Это как бы к этому надо относиться действительно серьезно и готовым быть к самого рода ситуациям неприятным. Там враг огрызаться будет до последнего. Ведь по оценкам специалистов, они тоже стали менять тактику атаки беспилотниками самолетного типа вглубь России. Но они слышат от Евросоюза. Тут же господин Ступ, президент Финляндии, утверждает, что все европейцы единодушно поддерживают действия Украины по атакам вглубь России. И что надо думать, как помочь. Вот на фронте наши перехватили беспилотник португальского производства, который занимался вот наведением.
6: А вы помните, у вас в блокнотике записаны адреса, вот Мария Захарова рассказывала, где производят беспилотники?
2: Да. Ну, хотелось бы, чтобы по этим адресам наведались. Ну, разного рода, да, но пока этого не происходит. Что касается вот этого отношения Евросоюза и Европы, вы упоминали, что использование территории Украины как полигона для отработки военных вещей. Тут, по-моему, Урсула фон дер Ляйен только что заявила об уникальной инновационной способности украинских военных. Значит, они считают, что вот их задача тоже в этом. Видимо, инновационная способность в атаках на автобусы туристические, на детские площадки, это их и привлекает. Но в целом, конечно, они при всей вот демагогии сами-то четко понимают, кого принимать в Европейский Союз и в НАТО. Кого? Принимать Украину в границах 91-го года или принимать тот обрубок от той былой Украины, который существует?
6: А зачем? Ну, просто в принципе, вот. Зачем принимать, если это инструмент для войны с Россией в том виде, в котором он есть, полностью для них безопасный?
2: Да, ему можно на нем работать, использовать технологии разные. Опять наше сообщение, вот захватили населенный пункт, нашли там трупы наемников польских, колумбийских, африканцев тоже нашли. Ну, то есть вот есть люди, которых можно сбрасывать на Украину для того, чтобы они там воевали, помогали Украине, опыт какой-то нарабатывали для других. Вот эти вот истории, я думаю, что Зеленский и его братья, они это прекрасно знают, но они сейчас уже ничего другого не могут сделать. И вот в этом всеобщем обмане людей, этого общества, других стран, они, ну, участвуют, никуда от этого им не деться. И вот опять очередная история с нашими пранкерами, которые разговаривали Ангелу Меркель. Но ведь ключевой вопрос в том, мы врали, потому что нам это нужно было. Вот и сейчас точно так же врут. Ну, врать России можно было, но почему нельзя врать Украине обещаниями, что не сегодня, а завтра вы будете там. И ведь самое ужасное, что на Украине продолжают быть люди, которые верят, что Европа их ждет, что они будут в Европе.
6: Ну, самое ужасное, Юрий Ильич, не что на Украине верят люди, а что у нас верят люди, что мы будем в Европе. Вот только осталось дождаться, пока сменится Мерц, этот Макрон и кто там. То же самое было про эту злобную ведьму, про которую вы вспомнили, Меркель. А вот сейчас, значит, вот сейчас еще чуть-чуть, и вот-вот.
2: Да. Но у нас все-таки, скажем так, это не те люди, которые... Нет, ну, я не прав. Но это, будем считать, все-таки незначительная часть общества, а на Украине это по-прежнему...
0: Так вопрос, какая или... часть элиты? Да, общество-то
2: да,
0: когда
2: как раз, да, часть элиты, вы правы, потому что для людей, для общества своя страна, то место, где они живут, родились, где у них корни важнее мифических плюшек, которые можно получить за рубежом. Да, у части элиты есть мнение, что их задача вырос здесь, обучился, подзаработал и валить туда.
0: Ну, с другой стороны, ведь при всей пагубности, да, там, с доандроповских времен мы туда валим все вместе коллективно, поэтому если какие-то персонали скупали там дома в Лондоне и ввозили родственников, то говорили, молодцы, так быстрее войдем, да, значит, мы сейчас в взаимосвязь войдем, и отлично, и быстрее соединимся, войдем в Европу, и в НАТО войдем, да, и президент же рассказывал, что мы несколько раз предлагали войтись в НАТО, так же, как вот Зеленский сейчас. Да, нам также отказывали, поэтому вот интересно, с какой стороны мы не смотрим на Украину все время в зеркало, да, получается. Вот некогда один народ был, вот много сходств и осталось.
2: Конечно, я просто вспоминаю, когда-то я смотрел фильм, сделанный командой покойного Пригожина, «Первые в аду» или «Лучшие в аду».
0: Полминутки, Юрьевич.
2: Да, да, там прозвучали слова. Главная беда, мы похожи друг на друга. Но это тогда было. Сейчас нет. Сейчас расхождение принципиальное. Мы самодостаточная страна, а там страна попрошайка.
0: Да и вот страна такая уже, да, номинальная, которую как-то нужно свои функции поддерживать на плаву, чтобы страной числиться просто хотя бы, называться
2: Украина. Как там английское выражение, несостоявшееся, как это, файлет, да? Стоит. Несостоявшееся государство.
0: Спасибо, Юрий Светов, политолог, публицист. От страшной атаки на Кубани, геополитического обмана Киева в Вашингтон, где американские военные зашли в тупик с Ираном.
8: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
4: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
23: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
0: Американская администрация судорожно ищет новые способы прижать Тегеран. По данным CNN, демократический канал, военным экспертам США официально поручили придумать креативные варианты наказать Иран. Его надо наказать, он непослушный. Набор стандартных санкций исчерпан до дна. Большинство оставшихся сценариев в самом Вашингтоне признают неприемлемыми. Стратегия Пентагона трещит по швам. Вместе с этим интересно, что Трамп
6: отменил самый мощный, самый лучший в истории человечества, самый миротворческий и самый выгодный удар по Ирану, опять заявив, что Тегеран и страны Ближнего Востока опять попросили его не атаковать их, так как были согласованы основные условия, была согласована сделка века с Ираном, в отличие от тупого Байдена. А сделка эта настолько великолепна, что Трамп по этой договоренности получает открытие непослушным, сдавшимся, приползшим к нему на коленях, открытие Армуза. Ликвидация прямо вот в минувшую ночь ядерной угрозы Ирана. Все персы всю ночь разбирали свои ядерные бомбы, ядерные реакторы с тем, чтобы угодить и сделать приятно Дональду Трампу, и чтобы он получил наконец Нобелевскую премию. Атака отменена только при условии, что удастся быстро заключить сделку, пишет местная пресса, сам Трамп и все, короче говоря, пишут. Но минуту назад мы с вами тоже, как Трамп уже стали. Минуту назад мы сказали, что сделка уже была, и потому Трамп отменил сам великолепный удар. Но он его отменил, потому что ждет сделку. Это Дональд Трамп, понять что-то всегда невозможно. С картами региона в руках сейчас преподаватель экономического факультета РУДН, политолог Фархад Ибрагимов. Фархад, приветствуем.
3: Да, добрый день, здравствуйте.
6: Исключая эту, да, шелуху и вот эти остатки от сгрызенных Трампом семечек, получается все, ни одного козыря у Соединенных Штатов, у нынешней администрации Вашингтона не осталось?
3: Ну как, в каком-то смысле может быть и нет, но все равно все еще какие-то козыри имеют место быть. Давайте все же посмотрим на экономический аспект этой всей ситуации. Все же американцы и европейская страна не задействовала весь имеющийся у них арсенал ограничений, которые они могли бы вести теоретически против Ирана, и таким образом смогли бы в экономическом смысле слова ухудшить жизнь иранцев. Но тут палка о двух концах. Если они, сейчас европейцы особенно, присоединятся к этим ограничениям, то ударят и по самим себе же, потому что мы видим с вами, что ситуация на энергетических рынках довольно нестабильная, и поэтому в этом смысле слова, значит, европейцы понимают, да и американцы в том числе, что если они пойдут на этот шаг, то очень серьезно подорвут свои позиции. Поэтому все, конечно же, сейчас очень активно, скажем так, рассматривается. Но, опять-таки, я думаю, что в каком-то смысле слова будут применять определенные, скажем так, рычаги воздействия. Например, я думаю, что они будут сейчас, американцы, искать некую гибридную комбинацию, возможно, кибероперации, финансово-морское удушение сетей корпуса стражи Исламской революции. Возможно, будут применяться выборочные действия против внешней инфраструктуры и ограниченный символический удар, который должен деморализовать частично хотя бы иранское общество, которое все еще демонстрирует свою полную мобилизационность и сплоченность.
6: Ну, как бы дальше-то как ехать? Трампу надо что-то предъявлять, да, можно же бесконечно бумаги рисовать разного рода успехи, но пролив закрыт, да, задачи не решены, на коленях никто не приполз, как с украденным Мадуро не получилось. Кстати, как там, да, Мадуро, суд идет, интересно, и чем его кормят, да?
3: Да. Но тут тоже надо, конечно, понимать, что, конечно же, и для наших, я думаю, слушателей вполне тоже очевидно, что сравнивать Иран с Венесуэлой, это место, несколько говоря, некорректно, и американцы наконец-то это поняли. Это мы с вами прекрасно об этом знали, а американцы до последнего надеялись на то, что с Ираном получится примерно то же самое, что и с Венесуэлой. Ну, может быть, немножко затянется операция на недельки полторы-две, но не более того. Но мы видим с вами, что почти что уже полгода как длится эта вся операция. Это вакханалия, которую строила администрация Трампа против Ирана, и она ни к чему хорошему для Америки не привела. Конечно, это не значит, что у Ирана все прекрасно и замечательно. Все-таки Ирану предстоит в ближайшие месяцы пройти много стресс-тестов определенных. И если вот до конца этого года Иран все эти стресс-тесты переживет, то можно сказать с уверенностью на 85%, а может быть даже на 90%, что Иран не то что тактически, а фактически стратегически победил Соединенные Штаты Америки.
6: А в моменте или в долгую?
3: Ну, я думаю, что опять-таки на все то время, что Трамп будет у власти в Белом доме, то есть до 2029 года, спокойствия Ирану точно не будет. Это однозначно. У Ирана будет большое количество неприятностей еще впереди, потому что так просто Трамп с них не слезет. И давайте не забывать все-таки про фактор Израиля, который все равно будет оказывать очень серьезное давление в том или ином смысле. И еще, конечно же, ряд других обстоятельств, которые так или иначе могут возникнуть, о которых мы даже себе сейчас представить не можем, так называемые черные лебеди. Но все равно, если так посмотреть на эту историю, ближайшие как раз-таки именно месяцы и станут основополагающими. Вот это однозначно. Но то, что сейчас Центком будет разрабатывать такие некие, в кавычках, я подчеркиваю, изысканные методы для того, чтобы все же хоть как-то победить Иран, это однозначно. Они все-таки тут, с одной стороны, говорят про переговоры, а с другой стороны, готовят военную кампанию против Ирана, очередной раунд, вне всякого сомнения. Но мы с вами прекрасно знаем, что верить Западу такое себе дело.
6: Интересно, что глава МИДа Ирана заявил, что отказ от участия в войне против Тегерана подтвердили власти Украины и Европы. Трамп же пытался втащить Европу, да, максимально в поддержку этой противоиранской операции. Европа брыкалась и как-то вяло, да, в этом направлении смотрел, призывая Трампа поддержать, наоборот, атаки по России. И вот интересно наблюдать или обращать внимание на процессы, связанные с Испанией. Испания ведь самая первая сказала, что не будет поддерживать и скидываться на войну с Ираном для Трампа, да, после чего получила вот этих мигрантов и всю вот эту историю. А вот это как бы не то чтобы возня, а идея подтянуть Европу, как она здесь как коррелирует. И ведь склады военные самих Соединенных Штатов, насколько они сами же пишут, подопустили. Как бы, может, и хотелось бы что-то продолжать бить по Ирану, да особо и нечем, как бы там чего Израиль не наускивал. У Европы другие задачи, им надо по Москве бить. И тогда как бы действительно вот это на какое-то время подвыпадает все.
3: Ну, во всяком случае, европейцы сами напрямую участвовать во всей этой истории точно не хотят. Они прекрасно понимают, что с кем, а уж с Европой Иран точно церемониться не будет. И уж поверьте мне, сейчас Иран, он как... Ну, я могу, может быть, это грубо звучит в эфире, но несколько как раненый зверь, да. А раненому зверю все равно. Если его вывести уже из равновесия, он пойдет по полной программе, как бы это, может быть, грубо не звучало, но, скажем так, ударять нещадно по Парижу, какому-нибудь, условно говоря, или тем более по Германии, иранцы вообще не проблема. Они считают, что если Европа так хочет активно участвовать в войне против Ирана, то Иран этот вызов примет, без всякого сомнения. Европейцы это понимают, поэтому идут себя смиренно. Но то, что с европейских территорий будут взлетать американские бомбардировки, это понятное дело. Болгария, конечно, которая тоже поначалу думала, что она может высказать себя в качестве такого серьезного союзника США, тоже подуспокоилась. Я уже не говорю про киевский режим, который возомнил из себя такого великого геополитического стратега, решил ударить по иранскому суду на Каспий, дабы продемонстрировать свою полную лояльность. Да, и такой был определенный некий подхалимаш в сторону Трампа. Трамп это не впечатлило, мы с вами видим, поэтому Сибига, как трусливый пес, быстренько, конечно же, позвонил своему иранскому коллеге Аббасу Аракчи, даже извинился и сказал, что это было все непреднамеренно и не хочет, чтобы Киев был втянут в этот конфликт. Хотя тот же самый Сибига и радовался убийству Хамини и приветствовал попытки цветной революции в Тегеране в январе. Но мы все прекрасно помним, и иранцы тем более. Ну, сегодня как раз сделал тоже очень интересное заявление МИДа Ирана о том, что вообще-то это ничего не преднамеренно, у Ирана есть доказательства, что Украина специально это все сделала. Это значит, что Украине нужно приготовиться. То есть все эти извинения и плач Ярославна, который развел Сибига, иранцев тоже не впечатлили. Либо Украина падает в ножки и кланяется и просит о пощаде, либо Украина получает несколько баллистических ударов со стороны Ирана по какому-нибудь Киеву, Днепропетровску или Харькову, потому что иранцы знают, что именно в этих городах производились определенные чипы, с помощью которых израильские силы наносили удар по резиденции Али Хамини. И это не мои слова, это заявление иранских журналистов, проводивших расследование. Так что ситуация в Европе не
6: если это
3: не
6: цель,
3: очень хорошая.
6: Не будет ли потирать Зеленский и вся неонацистская тусовка только ручки, соединив, наконец, фронт Украины, фронт Ирана, да, и втянув уже вот и Европу, и Соединенные Штаты в нечто единое.
23: Ну, может, конечно, он ручки, конечно, свои потирать, но я бы думал, что ему надо будет глазки потирать от слез, потому что он действительно замахнулся на очень большие неприятности для самого себя же, как и все его нацистское окружение, думая, что иранцы...

0: преподаватель экономического факультета РУДН.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: С чего начинается ваш день? С легкости или с тяжести и тревожных мыслей о том, получится ли сходить в туалет. Вы боитесь выходить из дома, переживаете, что в гостях или в дороге подведет живот, и вы окажетесь в неловкой ситуации. Ощущение переполненности, урчание и понимание, что организм руководит вами, а не вы им. Пищевые массы застаиваются, моторика кишечника нарушается. Это и есть причина нерегулярности и общего дискомфорта. С заботой о вас и вашем пищеварении российские ученые создали Пилорис. При заказе в течение часа вы сможете получить Пилорис в подарок. Звоните с мобильного +1 125 и узнайте, как это сделать. Нежный гель мягко обволакивает кишечник, способствуя естественному продвижению содержимого. А фукаидан и альгинаты фукуса участвуют в процессах пищеварения и поддержания моторики кишечника. Представьте, утро с ощущением легкости и комфорта. Не нужно думать, получится или нет. Вы спокойно выходите из дома, едите то, что любите, и живете без оглядки. Пилорис уже ждет вас. При заказе в течение часа вы сможете получить Пилорис в подарок. Звоните с мобильного +1 125 и узнайте, как это сделать. +1 125. Пилорис. Ваш шаг к легкости и свободе каждый день. Специализированный пищевой продукт для лечебного диетического питания. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В Великих Луках 12:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 2 августа в Великих Луках состоялся торжественный митинг, посвященный 96-й годовщине образования воздушно-десантных войск России. Он прошел на аллее памяти 6-й роты на территории Братского кладбища. Настоящие школы мужества, стойкости и безграничной преданности Родине, назвал ВДВ заместитель главы города Николай Андросович. Почтить память защитников Отечества пришли ветераны ВДВ, военнослужащие, представители органов местного самоуправления, общественных и ветеранских организаций, активисты партии «Единая Россия», а также великолучане разных поколений. Состоялась церемония возложения цветов к вечному огню в мемориальном парке воинской славы, а также к бюстам бойца бессмертной 6-й роты Сергея Шикова и легендарного командующего воздушно-десантными войсками героя Советского Союза генерала армии Василия Маргелова. В день железнодорожника в Великих Луках в рамках федерального проекта «Единая Россия. Историческая память» состоялась церемония возложения цветов к братской могиле на улице Дальней. Там покоятся железнодорожники, погибшие в ночь с 19 на 20 июля 1944 года во время налета вражеской авиации на Великолукский узел. В памятном мероприятии приняли участие депутат городской думы Юлия Ярышкина, секретарь местного отделения партии «Единая Россия», депутат Константин Максимов и активисты партии. Они почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к братской могиле. Золотую свадьбу и супружескую пару Курчановых из Великих Лук поздравили глава Великолукского района Алексей Кузьмин вместе с депутатом областного собрания Андреем Козловым. Александру Васильевичу и Анне Ивановне Курчановым вручили медаль «50 лет совместной жизни».
1: О валютах.
4: Доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91,19, юань 11,77.
1: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках малооблачно. Температура воздуха около +24 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше.
5: Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом

0: рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
1: Я из Африки пришла, пусть меня научат. В Татарстане обуздали неконтролируемую миграцию. Школьный бум с опережением. Наши люди массово закупают форму и канцелярию, и жара на юге, и не очень в центре. Гидрометцентр опубликовал прогноз. Погода на финальный месяц лета. Погода здесь с новостями тоже будет не очень, но попробуем разобраться. Пришел Измайлов в Татарстане. Нашли системное решение проблемы неконтролируемой миграции. В Елабуге внедряют схему организованного и строго контролируемого завоза рабочей силы, в том числе из стран Африки. Обучение, русский язык, дисциплина и работа строго под задачи конкретных предприятий. Наш спецкор «Комсомольской правды» Григорий Кубатьян тоже под видом африканца решил устроиться на одно из предприятий Елабуги, но был развернут местными кадровиками. Гриш, приветствую.
2: Привет, Игорь. Ну, наверное, это преувеличение. Шансов у меня под видом африканца устроиться на работу изначально не было, но было интересно посмотреть на то, как работают девушки из не только из стран Африки, из Латинской Америки есть девушки, из разных других стран, там с Юго-Восточной Азии приезжают.
1: А почему именно девушки? Ну, специфика как бы производства?
2: Специфика именно этой программы. Вообще есть разные программы там. И есть обучающая программа, где парней обучают там, техническим именно должностям. Но вот в данном случае речь идет о программе набора разнорабочих. То есть людей, которые могут выполнять самую простую работу. И вот в Татарстане кадровый дефицит, то есть рабочих просто не хватает. А речь идет о большом производственном кластере, где нужно много людей. И вот этих людей не хватает, поэтому приходится заводить из-за границы, но для того, чтобы эту миграцию делать контролируемой и высоко такой качественной, придумали вот эту программу. И завозят в основном девушек, и их обучают русскому языку. При этом программа рассчитана на 2 года. Через 2 года девушка, уже выучившись и уже отработав, она может сделать карьеру. Да, она даже раньше. То есть там ступенчатая такая программа набора и отбора. То есть первый экзамен по русскому языку ты сдаешь еще находясь дома, чтобы, в принципе, тебя допустили до собеседования. Нужно выучить 200 русских слов. И там очень-очень высокий конкурс, потому что очень высокие зарплаты по африканским, да и по российским, в общем-то, меркам немаленькие.
1: 200 слов это там «пожалуйста», «хорошо», да, и можно работать.
2: Ну да, базовые слова, чтобы, в принципе, можно было как-то человека вообще, во-первых, чтобы он мог немножко сориентироваться, с чем он будет иметь дело. А кроме того, чтобы сами рекрутеры поняли, насколько человек обучаемый, насколько он мотивирован, насколько он действительно готов учиться. Потому что речь-то идет не о том, чтобы они остались разнорабочими. Их учат, и там есть кадровый рост. То есть можно через полгода, через год занять какую-то более высокую должность. Ну, условно говоря, если они начинают работать где-то в автомастерской, там, помощниками автомеханика, то потом может быть там рост до механика, если или там инженера, может быть, даже, да, можно пойти учиться. А если речь идет о работе в ресторане, то сначала ты работаешь где-то на кухне, режешь овощи, потом, значит, тебя переводят в официантки, потом, может быть, бармена или там менеджер зала. Ну, то есть можно делать карьеру. И, собственно, и ищут таких девушек, которые готовы обучаться и расти. Через 2 года они могут вернуться домой с заработанными деньгами. И этих денег хватит, чтобы купить, например, дом маме где-нибудь в Уганде или там, ну, в общем, как-то улучшить собственную жизнь. Вернуться с профессией можно. И вот некоторые девушки говорят: я здесь выучилась на автомеханика, у меня в стране нет женщин-автомехаников, я буду первой. Вот я открою, значит, такую мастерскую у себя дома. И, ну, это вот такая наша мягкая сила, да, мы распространяем российское влияние в Африке вот таким вот еще образом. Либо девушка может пойти дальше учиться, становиться там инженером, врачом, ну, кем угодно, то есть у нее уже есть вот этот задел образовательный, она уже знает язык, она уже познакомилась с местной жизнью, и при желании может остаться в России, но уже став квалифицированным специалистом и достойным членом общества.
1: А как бы, ну, наверное, может возникнуть вопрос, в принципе, зачем это нужно? Ну, то есть вот почему, или почему именно из Африки, или почему, в принципе, вот на стране, да, сразу сейчас проснутся отечественные националисты и начнут кричать, а как же вот, значит, наши люди, почему, почему им не дают рабочее место, что это такое, значит, и так далее, не славяне.
2: Объяснить можно. На самом деле любой может приехать и устроиться на работу. Люди нужны. Люди нужны. Проблема в том, что их физически не хватает. Вот туда, в этот кластер, съезжают с нескольких городов рабочие, и все равно производство расширяется, людей нужно больше, их физически просто нет, не хватает. И да, не секрет, что у нас есть демографические проблемы. Просто у нас их до сих пор решали миграцией неконтролируемой, то есть запускали в страну всех подряд, а дальше как получится.
1: Кто-то, они сами уже чего-то вольется,
2: да, ага. Да, кто-то, значит, не вольется, там какая-то преступность еще заезжает с этими мигрантами, какие-то, значит, непонятные там фанатики религиозные, террористические элементы и так далее. Ну, то есть мы как бы не в состоянии это все контролировать. Это слишком большие массы людей въезжают. Здесь же речь идет о том, что ну вот выращивается новый российский гражданин. Там строжайший отбор, там серьезное обучение. И если кандидатка, ну, не проходит, не устраивает критериям достаточно жестким, высоким, кандидат. Она возвращается домой. Да. Ну, кандидат или кандидатка, в основном, ну, я...
1: Феминизм исключил.
2: Да, да, говорю о женской программе, программе для женщин. Ну, есть программа для мужчин, то есть там они разные, всякие разные есть программы.
1: Угу. И, Гриш, ну вот еще буквально просто несколько слов, таких подробностей про само производство, специфика. Там что-то такое однородное или это разные кластеры, разные предприятия? Прям несколько секунд.
2: Нет, там разные, там разные. Там есть производство, есть строительство, есть управление тяжелой строительной техникой, там какой-то авторемонт, работа в ресторанах и так далее. Это все расширяется, все эти программы расширяются. При этом девушки вольны в любой момент вернуться домой, и тоже они возвращаются не с пустыми руками, они возвращаются с новыми знаниями, с профессией, и ничего не теряют, даже возвращаясь к себе на родину, поучаствовать в этой программе. А нам тоже хорошо, все больше людей говорят по-русски, знакомы с Россией. Мы укрепляем таким образом дружественные связи со странами Африки, ну и не только Африки, с другими странами.
1: Спасибо, Григорий Кубатян, спецкор «Комсомольской правды». Операторы дорожных камер просят правительство разрешить использовать дроны для фиксации нарушений ПДД. Но дроны здорового человека, не те, которые вы подумали. Автоновости далее в нашей традиции.
3: Рекламно-информационная программа.
4: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
5: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Автоматическая коробка передач – невероятно удобное изобретение. Но, будучи сложным устройством, она нуждается в заботливом к себе отношении и соблюдении определенных правил эксплуатации. Начнем с неправильной парковки. Если автомобиль постоянно останавливать на большом уклоне, то жертвой масляного голодания может стать не только двигатель, но и коробка передач. А еще важно при парковке на уклоне пользоваться ручным тормозом. Причем стояночный тормоз затягиваете раньше, чем переведете селектор автомата в положение паркинг. Раньше бытовало общее правило буксировки автомобилей с автоматом. Формула была весьма проста – 50 на 50. То есть скорость выбираем не выше 50 км в час, едем не дальше, чем на 50 км. Иначе из-за отсутствия смазки насос-то не вращается. Возможны задиры на трущихся поверхностях. Однако на современных АКПП эта формула уже не работает. Все чаще производитель допускает только погрузку машины на эвакуатор. Также не рекомендуется буксировать другой автомобиль, если у вас автомат. Еще одно ограничение – длительные пробуксовки в грязи, песке или снежной яме. Это может привести к перегреву жидкости, подгоранию фрикционов и переходу коробки в аварийный режим. Также крайне вредно, если вы при этом пытаетесь выехать в раскачку. Этот прием, пришедший из мира механических коробок, быстро угробит ваш автомат. И важно помнить, что при езде по бездорожью на неподготовленном автомобиле повредить картер АКПП проще, чем корпус механической коробки. При этом даже небольшая вмятина на поддоне может привести к перебоям в подаче жидкости. И еще дрифт на автомобиле с автоматом. Прямой путь отправить коробку на свалку. Некоторые ассы любят также зажать педаль тормоза в режиме драйв, наращивая одновременно обороты двигателя. Затем, отпустив тормоз, резко сорваться с места под дым, идущий из-под колес. Увы, но ваша коробка долго не прослужит. А вот если трансмиссию обрабатывать составом Супротек АКПП, то прослужит она долго. Под воздействием триботехнического состава восстанавливаются изношенные поверхности трения, такие как зубцы в зубчатых зацеплениях, обоймы подшипников и шестерни масляного насоса гидроблока. Восстановление оригинальной формы деталей и устранение задиров способствует улучшению работы трансмиссии. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
6: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
4: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
1: Родители уже штурмуют магазины со школьной формой, а прогнозисты готовят нас к весьма сомнительной погоде в августе. Да.
4: Слава. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
7: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
8: Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
9: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? В повести «Служебный роман» Людмила Прокофьевна однажды смотрит кинопанораму. Если бы этот эпизод вошел в фильм, то Эльдар Рязанов, как ведущий телепередачи, мог бы сыграть самого себя. А так пришлось играть пассажира автобуса.
4: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Итак, родители вышли на тропу закупок к школе аж на 3 недели раньше обычного. Траты уже превысили 4,5 миллиарда рублей. Базовый набор из формы, рюкзака и канцелярии обходится в среднем в 19 тысяч, подсчитали специалисты. При этом интересно, что ценник подрос, ну, где-то на от 3 до 12% год к году, хотя, например, дневники и детская обувь подскочили в цене сильнее всего, до 180 рублей дневники, хотя они вроде электронные, детская обувь прибавила 10%, а остальная канцелярка, ну, процентов на 6-7, где-то так. Президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина проверила ценники в магазинах и объяснила, за счет чего удалось сдержать подорожание.
10: Я бы хотела еще больше успокоить. Дело в том, что вот по нашей экспертизе, по нашей аналитике, средняя стоимость варьируется, потому что от 3 до 12 очень большой разрыв, а где-то в пределах 6%. Чем это обусловлено и почему этим цифрам можно верить? Очень большим предложением. Огромное количество сейчас самых разнообразных производителей, поставщиков, розничной, онлайн-торговли предлагает очень широчайший ассортимент, который, конечно же, вот как раз и делает более разумной ценовую политику как крупных игроков, так и маленьких.
1: Почему родители ломанулись именно сейчас в магазин, и помогло ли это им купить подешевле? Ну, вот также спросили об этом Антонину Цицульну.
10: Уже третий год подряд мы видим, что сезоны, как школьный сезон, так же и новогодний сезон, начинаются заранее. Вы знаете, тут очень серьезную роль сыграли такие программы лояльности, которые представляют финансовые институты. Это кэшбэки, которые соединяются с программой лояльности, предоставляемой непосредственно магазинами. И то, что сейчас такой вообще тренд на умеренное потребление, на сберегательное потребление. Поэтому у нас такие вдумчивые, рачительные родители начинают подготовку к школьному сезону заранее. Вы знаете, да, мы с вами часто об этом говорим, что совпадают два сезона. Это осенний сезон, когда ребенок катастрофично из всего вырос и надо все обновлять. Плюс это ту продукцию, которую надо покупать к школе. Если школьника нет, то семья на это деньги не тратит. Поэтому это гораздо заранее.
1: Ну и, например, в Москве помогают школьникам из новых регионов с 3 августа по 30 сентября. Есть 2,5 десятка целых пунктов приема. Можно спокойно передать канцелярские принадлежности, одежду, обувь, другие необходимые вещи и отправить малышам, вот где пока тяжело, к сожалению. За предыдущие годы участники акции собрали для детишек свыше 680 тысяч товаров для учебы. Ну, затянуть пояса придется не только в магазинах с форбой. В Москве настоящего лета как не было, так и не будет теперь уже. Но вот, судя по данным наблюдателей-специалистов, на Урале, Северном Кавказе, в Приморье, в Сибири август обещает прожарить по полной. Главный специалист метеоновостей, информационного портала «Метеоновости», метеоролог Татьяна Позднякова здесь, в столице, уже примеряет осенний плащ, смахнув слезинку. Татьяна Георгиевна, здравствуйте.
11: Ну, вот я совершенно с вами не согласна, потому что говорить о том, что у нас плохое лето, а тем более, что у нас и плохая погода впереди, ничего подобного. О. Об осени еще пока ничего не говорит.
1: Уже с хороших новостей зашли, да
11: давайте. Конечно, сразу. Естественно, да. Я всегда только хорошие новости говорю. Нет, первой половины недели в столичном регионе погода будет определять антициклон, поэтому переменная облачность, без осадков в течение всех суток. Ночи останутся довольно теплыми в Москве, минимальная 15-17. Дневная температура во вторник 25-27, в Москве, в среду 26-28, в четверг 27-29. Все эти значения температуры максимальные подходят по категории «жаркая погода для Москвы». Так что хорошая, не будем рассчитывать на августовскую погоду. Да.
1: Косточки прогреем, ну, сказать, да, на этой неделе хотя бы?
11: Обязательно. А вы вчера не прогрели?
1: Вчера прогрели. Ну, а нас... Вот как это называется? Гроза. Но, правда, она не смыла тепло, что редкость для этого лета обычно.
11: Ну,
1: да,
11: нет.
1: Да.
11: Ну, вот. Действительно, гроза прогремела, и она в вечерние часы, и большинству людей, для отдыхающих на природе, она не испортила настроение. Да. То, что касается второй половины недели в столичном регионе, там возникает вероятность осадков в дневные часы от небольших до умеренных, но все-таки фон атмосферного давления сохраняется относительно повышенный, поэтому заливеннейших дождей мы не ждем, ночи останутся теплыми и дневная температура и в пятницу, и в субботу 24-29 градусов.
1: Прекрасно.
11: А это выше нормы на пару градусов. Так что не будет прощаться с летом раньше всего.
1: Просто, вот, Татьяна Георгиевна, извините, чтобы здесь нам от столичного или центрального региона перейти дальше, просто некоторые ваши коллеги говорят, что это вот последнее. Я почему сказал, что, ну, видимо, вы пока осенний плащик пока не покупаем. Но это последняя такая радость августа. Потом все сойдет на такие спокойные, ну, или печальные показатели. Или пока, может, еще будут надежды?
11: Ну, вы знаете, вот я не знаю, как, по какой температуре можно печалиться, потому что у нас, в принципе, в августе температура воздуха день от дня понижается даже в соответствии вот, как говорится, с астрономическими показателями, потому что солнце все ниже, и продолжительность светового дня у нас тоже бывает.
1: Да, так, и ночь холоднее.
11: В течение месяца, да, и ночи становится все холоднее. В течение месяца у нас температура понижается среднесуточная в Москве на 5 градусов. Так что, конечно, мы не будем ждать особого всплеска, но и грустить тоже нам особенно не приходится. Нет, пока что погода будет соответствовать нормам, а может быть даже август будет с, скажем так, с положительной аномалией температуры. Из-за ливеннейших дождей, кстати говоря, не особенно вот в месячном прогнозе звучит, поэтому будем рассчитывать, что август порадует нас погодой, поэтому давайте не накликивать осень заранее, ладно?
1: Да, ну, тут как бы от нас не зависит, но да.
11: Будем. Ну, не знаю, нам поэтому не будем говорить про осень, пока еще рано.
1: Вот, какой-то ритуал.
11: Практически, да.
1: А вот мы говорили... Да. Если можно, да, с Крымом просто, ну, или на юг, можно переместиться? Там, говорят, за 30
11: стаканилось? Да, ну, вы знаете, вот, ну, сказать, что сильно за 30 это только Черноземье, Волгоградская область и Ростовская область. То, что касается наших мест отдыха, вот в Сочи первую половину недели будут приниматься практически каждый день кратковременные дожди, греметь грозы, и максимальная температура 27-29. И только во второй половине недели в этом городе-курорте температура может приблизиться к 30 градусам. Причем, нужно сказать, наверное, таким самым солнечным днем будет 7 число, там индекс ультрафиолета достигнет 8, то есть можно будет загорать, да и купаться в волю, потому что температура воды у берегов Сочи 25 градусов. В Ялте тоже первая половина недели с дождями различной интенсивности, грозами. И здесь 25-30, то есть в Крыму будет потеплее даже первой половине недели. Во второй половине уже без осадков и 30-32. И температура воды тоже очень высокая, 24-25 градусов. Нужно сказать, что многие сейчас попытаются ездят отдыхать на Балтику, в Калининград. Вот там погода, собственно говоря, соответствует калининградским нормам. То есть первую половину августа там еще погода будет без осадков. Затем у нас будут приниматься кратковременные дожди. И температурный фон будет вот наиболее высокий, где-то четверг, вот в среду и в четверг на этой неделе, потому что там может повыситься температура дня до 28 градусов. А потом ожидается уже понижение температуры, хотя погода и без осадков, днем 20-24, но будет ветрено. Температура воды у берегов Калининграда 17 градусов, практически такая же, как и в Москве, Москве-реке. Что, какой у вас регион еще интересует?
1: Мы с вами не прошлись, наверное, как-то вот были с той недели, по-моему, сообщение, что Сибирь, она такая превратилась в Европу этого лета, да, там за 40, прожарка хорошая, и, судя по всему, Амурская область, Хабаровский край, туда в Приморье тоже как-то потеплее, нет? Как вот там?
11: Ну, вы знаете, вот, большая часть вас, больше, то есть, то, что касается Урала, там, ну, в общем-то, там довольно сложная на Урале. Наверное, на Урале самая сложная погода, потому что там действительно происходит чередование такой очень жаркой погоды с экстремумами максимальной температуры и дождливой погоды. Вот в ближайшие дни этот регион будет как раз находиться сначала в тылу циклона, потом будет находиться между, как говорится, антициклонами. От этого погода будет довольно облачная, с дождями от небольших до умеренных, с грозами. То, что касается температурного режима, преобладающая температура в начале недели где-то 20-24 градуса, а в конце недели потеплее 23-26 градусов. Но то, что касается осадков, хочу сказать, что на Урале вот уже в первых числах августа прошли такие значительные дожди. Местами выпало до 80% месячной нормы, а это говорит о том, что вновь реки могут выйти из берегов, и там не очень хорошая ситуация. Собственно говоря, вот эти вот, вот уральская погода, она перейдет на Западную Сибирь. В Восточной Сибири погода будет определять антициклон, и там довольно комфортная температуры, без осадков, много солнца, и действительно там такая скажем так, ну, довольно жаркая погода, ну, приятная для большинства сибиряков. Не 35 градусов, но где-то около 30.
1: Ну, отлично, Татьяна Георгиевна, да, спасибо за летние жаркие дни еще, за надувной круг, который вы нам так виртуально передали на ближайшую неделю для тех, у кого есть возможность провести соответствующим образом эти дни. Татьяна Позднякова, метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости».
12: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Реклама.
13: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
13: Внимание! Говорим о вашем здоровье. Допустим, ваш ребенок не может вовремя получить прививку по национальному календарю или пройти обследование у специалиста, например, аллерголога. Что делать? Помнить! Ваша страховая медицинская компания, выдавшая полис ОМС, всегда на вашей стороне. Обратиться к ней – ваше законное право. Шаг первый. Обратитесь к участковому педиатру. Уточните причину задержки, при необходимости к заведующему отделением. Шаг второй. Если вопрос не решен, звоните в колл-центр страховой компании. Номер найдете на своем полисе или сайте страховой. Сообщите ФИО и дату рождения ребенка, номер полиса, поликлинику, суть проблемы и предпринятые шаги. Шаг третий. Страховой представитель зарегистрирует обращение, свяжется с поликлиникой, проверит сроки оказания помощи и при необходимости поможет получить услугу в другом учреждении системы ОМС бесплатно. При нарушениях инициирует проверку. Будьте здоровы и помните, страховая всегда на вашей стороне.
15: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
16: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера.
15: Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
15: Об Украине.
17: Владимир Зеленский планирует назначить секретаря Совета нацбезопасности Рустема Умерова главой службы внешней разведки. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на источники. О смене секретаря СНБО Зеленский объявил 17 июля. Сначала он предложил занять эту должность бывшему главе МВД Игорю Клименко. Умеров, в свою очередь, рассматривался как один из кандидатов на пост посла Украины в США. Умерова назначили главой СНБО в июле 25-го. На посту секретаря Совета Умеров, среди прочего, выступал главным представителем Украины в переговорах с США и Россией. До этого он занимал пост министра обороны страны. В связи с его работой на этой должности он упоминался в одном из самых громких дел о коррупции на Украине последних лет – деле «Энергоатома». По нему Умерова допрашивали как свидетеля.
15: О судебных делах.
17: Бывший сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное заключение в колонии «Черный дельфин», объявил голодовку с 1 августа. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Трубников. Причина голодовки, из слов адвоката, напрямую не ясна. Но, по словам защитника, с определенного момента осужденный находится в ШИЗО и требует обеспечить нормальные условия для трудовой деятельности. Как сообщил адвокат в начале июня, Арашуков работает на швейном производстве. Рауфа Арашукова и его отца, экс-советника гендиректора «Газпрома» Межрегион Газа Рауля Арашукова задержали и арестовали в январе 19-го, в декабре 22-го их приговорили к пожизненному заключению по обвинению в организации убийств и хищении газа на почти 4,5 миллиарда рублей. В январе 26-го Рауфу Арашукову добавили 10 лет заключения за попытку дачи взятки сотрудникам в СИН.
15: О Москве.
17: Станцию метро «Южный порт» Люблинско-Дмитровской линии оформят в духе индустриальной архитектуры. Об этом в своем канале «Макс» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Облик станции объединит черты конструктивизма и модернизма, напоминая о прошлом бывшей промзоны. Главной особенностью станет интеграция автодорожного тоннеля прямо в тело станции. Для отделки архитекторы выбрали терракотовый клинкерный кирпич. Экскалаторную зону украсит каменная мозаика с панорамой торгового порта. Завершить строительство планируется в 30-м году. Станция улучшит транспортную доступность южнопортового района. Поездки станут удобнее и комфортнее. В завершении выпуска о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек, юань 11 рублей 77 копеек. Вероника Борисенкова, служба информации.
1: Европейские трещины в Британии и Германии ждут политического перелома в СВО отставки Мерца. Признание Мендель, бывший пресс-секретарь Зеленского, рассказал, почему Киеву выгодно затягивать конфликт и энергетический кризис на Кубе. Остров Свободы остался без электричества из-за масштабного сбоя. Здесь Остров Свободы новостей. Пришел Измайлов. Никаких сбоев и блокад. Начинаем с политической тряски в Западной Европе. Бывший посол Великобритании в Москве Иэн Праут заявил, что победа Марин Ле Пен на выборах во Франции станет сейсмическим ударом по политике Евросоюза и кардинально изменит подход Европы к конфликту на Украине. Тем временем в Германии руководство ХДС не исключает скорую отставку Мерца после осенних выборов. Насмешки в его адрес наглядно показывают стремительную потерю авторитета. Надо сказать, что не только Франция.
18: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-2000-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
19: Каждый понедельник в 13 часов программа «Клиповое мышление». Здесь я, Антон Киев, буду рассказывать вам о событиях в мире кинематографа, музыки и фэшн-индустрии. Всем привет, это «Клиповое мышление», все, что можно посмотреть, почитать и послушать. Меня зовут Антон Киев, и сегодня у нас в гостях мастер спорта по боксу, мастер спорта по самбо и старший тренер клуба спортивных единоборств «Место силы» Кирилл Титов. Кирилл, приветствую тебя.
20: Добрый день.
19: А как твое настроение, как дела твои летние?
20: Все отлично, все хорошо, погода хорошая.
19: Успеваешь ли ты всех побеждать?
20: Конечно.
19: Всех, кого нужно.
20: Ну, самое главное, это работа над собой. В первую очередь нужно побеждать себя, то есть остальные уже... Все будет уже по накатанной.
19: А, Кирилл, я успел тебе рассказать о нашей концепции, нашей программе, то, что мы говорим про то, что тебя вдохновляет, то, что тебе нравится слушать, смотреть. Успеваешь ли ты смотреть какой-то контент в плане кинематографа?
20: Ну, я хочу сказать, не прям, да, число в число, там, когда выходят новинки какие-то, да, то есть, но в ближайшее время, когда выходят какие-то интересные фильмы, новинки, то есть стараюсь их просмотреть, да, и, ну, слежу за публикациями кинематографа. Я считаю, что где-то в серединке я. Не самый там, да, верхушка и не самый низ, тут стабильно посерединке.
19: А ты делаешь какую-то оглядку на спорт? То есть тебе там больше, например, интересуют какие-то спортивные биографии, там, драмы? Или вообще
20: нет,
19: все подряд?
20: Нет, такого нет, что прям вот спорт, я в спорте и буду смотреть только про спорт. Нравятся разные стили, разные жанры. Главное, чтобы фильм тебе подходил, то есть, да, ну, если мы говорим про фильмы. И если он тебе интересен, то есть как-то его биография, то есть почему бы его не посмотреть? Не только спорт.
19: А есть какой-то любимый фильм про спорт, который у тебя стоит в топе?
20: Ну, возможно, «Рокки». Рокки, да.
19: Какая часть?
20: Первая часть, самая первая, да. То есть все начиналось, все раскрывалось, то есть потом уже это продолжение, уже когда уже придумали, додумывали. То есть, а вот именно начало, возможно, да, вот самый любимый мой фильм, если говорить из спортивных.
19: Блин, первая часть — это где он проигрывает.
20: Ну, это мотивация, не всегда же всем выигрывать. Ну, еще вот сейчас, да, пока мы с тобой обсуждали этот вопрос, фильм в детстве смотрел «Карате пацан».
19: Да, отличный, там Джеки Чан и Джейден Смит.
20: Да. Да, да, и вот он очень так мотивировал меня в детстве. Я прям смотрел на этого парнишку, ну, еще в таком же юном возрасте, то есть мне там, можно сказать, столько же лет было. И, ну, проходил этот путь, да, там, от простого пацаненка до чемпиона, он где-то в Китае, там, они, да, были бои эти все, до чемпиона там Китая. Очень классный, красивый, интересный фильм, да. И сценарий сам, и именно проработка всех деталей. Мне понравился. Я видел, что есть еще вторая часть вышла, но еще, честно, до нее не добрался.
19: Я тоже не добрался.
0: Я боюсь ее смотреть. Мне кажется, мои оправдания просто не будут такими же качественными, как в моей голове.
20: Возможно, да. Возможно, будет разочарование. Возможно, наоборот, да, еще больше вдохновишь. То есть, пока не посмотришь, не узнаешь. Достаточно количество времени прошло, да, между первой и второй частью.
0: Лет 15, наверное.
20: Ну, много, да. И вот... Только после просмотра мы узнаем всю правду.
0: А ты помнишь более классические примеры, там, например, ну, «Кровавый спорт»?
20: Да, да.
0: Тоже как тебе этот фильм в свое время зацепил?
20: Это еще, я помню, отец. Я вообще был еще в юном возрасте, мне было, может, лет там, ну, 8 от силы. Я помню, смотрел, то есть, ну, он такой достаточно взрослый, да, этот фильм, ну, не детский, не для детских глаз. Получается, он дома смотрел, как бы я что-то раз начал смотреть. Он мне понравился. Понравился. Там, получается, Ван Дам, да, вот в главной роли был.
0: Он в расцвете сил там был,
20: да,
0: находиться.
20: Да, да, да. Ну, плюс эти все, ну, говорю, эффекты. То есть, ну, когда еще в те времена не было, да, вот этих инноваций, то есть все это делалось, ну, плюс-минус, да, в рамках реального боя с какими-то минимальными спецэффектами. Мне очень сильно понравился, и тоже он, ну, вдохновляет. Вдохновляет, да, на победы, на мотивацию. Сильный фильм.
0: А ты когда во время боя чувствуешь, что что-то идет не так, ты вспоминаешь какие-то вот кинематографические приемы, например, которые можно использовать против противника? Там, например?
20: Нет, такого нет. Вспоминаю только то, что мы нарабатываем в зале, то есть на тренировках. Но это все равно фильм — это фильм. Есть сценарий, по которому ребята работают. То есть, да, возможно, у них есть какие-то навыки в плане единоборств, то есть, да, в каких-то смешанных, в рукопашном бое. Но все равно там все это по сценарию, все друг другу подставляется. Нет такого, да, увечья, как там... или, ну, травм, которые могут быть, да, на профессиональном ринге, на ковре. В основном опираюсь на то, что мы делаем в зале с противниками, с тренерами, со всей этой работой.
0: У тебя звучит какая-то музыка, которая играет до боя? Ну вот, например, в раздевалке или в гримерке, где ты находишься? Что у тебя там, может, вип-зал какой-нибудь?
20: Нет, такого, до такого уровня мы еще не доросли, как бы. В основном, то есть, раздевалки общие, да, то есть, если говорить про любительский спорт, раздевалки общие, разминочные залы общие, то есть, там много народу. Единственное, что это, ну, если можно поговорить про музыку, это наушники, да, какая-то абстракция, то есть, вокруг себя, то есть, это наушники. Пробовал различные методы подходов в плане разминки, в плане концентрации на предстоящем поединке. То есть, пробовал с музыкой. Да, чуть музыка отвлекает, как бы больше нравится такая динамичная музыка.
0: Ну, например, можешь какие-то привести?
20: Я думаю, нет. Я прям
0: события.
20: Так вот, я меломан в плане музыки, и вот прям по там каким-то жанрам, не то что, ну, да, нет.
0: Ну, какие-то направления,
20: да,
0: нет
20: я
0: определенных,
20: вот
0: да?
20: Нет определенных. То есть вот играет музыка, мне нравится ее, да, звучание именно, вот как биты, да, там вот различные есть разновидности. То есть вот вся совокупность мелодия мне нравится, и я ее слушаю. То есть я бывает даже, да, замечал с собой, что я не понимаю, о чем там говорится, но мне нравится сама мелодия, напевание, да, вот это.
0: Ну, какой-то хук.
20: Ритм.
0: Хук, да.
20: Ритм, да, ритм этот и мелодия, то есть как бы, и когда он такой интенсивный, в плане, да, подготовки к бою, то есть, ну, динамичный, потому что бой сам на динамике проходит, да, то есть, ну, люди разные бывают, но ты не будешь слушать там какой-то там рэп, не знаю, перед боем.
0: Хотя, с другой стороны, я думал, как раз-таки рэпы слушают.
20: Ну...
0: И под рэперов выходит.
20: На вкус и цвет товарищей нет.
0: А, но у тебя жанр, не, если не рэперский, то какой он? Электронный, наверное, да, какой-то? То есть это такая динамичная музыка, которая пум-пум-пум-пум.
20: Ну, возможно, такая, да. Типа вот между электронным каким-то, может, дабстепом таким, да, то есть тоже такой жанр есть. То есть, но это все в совокупности. То есть не только там, да, там дабстеп какой-то. И, конечно, какие-то проскакивают интенсивные мелодии, да, в плане там рэпа. Просто я говорю, я не сильно разбираюсь вот именно в направлениях музыкальных, вот как бы, как даже привести этого исполнителя Макан. Он же, это рэп?
0: Ну, считается такой, ну, поп-рэп, наверное.
20: Вот, ну, вот, вот такое, то есть, да, я как бы бывает прослушаю, и то, ну, не все песни. Ну, это если мы говорим именно по разминке, по подготовке к бою. То есть, возможно, да, посидеть там, послушать какие-то, знаешь, у него бывают... мотивационные там слова, то есть, да, в плане там, ну, подготовки к бою, он такой, как жизнь идет. И почему бы нет, все возможно. И вот, ну, к чему говорил, что пробовал с музыкой, ну, какую-то ловишь эту волну, да, я почему говорю, то есть музыка интенсивная, то есть ты ловишь такой ритм, да, внутри тебя, то есть бам-бам-бам, неспокойный. То есть, и ты выходишь, ты чуть раз на небольшой энергетике. И ты выходишь, как бы уже как будто, ну, заведенный, да, то есть неспокойный, плавно начинаешь, ты уже, то есть ты уже раскачался и уже готов работать в ринге. И пробовал как-то без музыки, как будто думал, что музыка мне мешает. тоже, ну, есть неплохие бои, которые проводил. То есть, еще пока вот не знаю свой уровень, то есть, как лучше, с музыкой, либо без музыки. Но в любом случае это от того не зависит. Исход поединка, да, и твоя работа на ринге зависит от проделанной работы в зале, от проделанного лагеря. То есть музыка — это как одно из сопоставляющих, и то у него процент очень там минимальный. Просто как, ну, большой мотивационный настрой.
0: Хорошо, музыка до боя — это одно, а после боя ты что слушаешь? Что-то расслабляющее, какой-то релакс?
20: После боя я обычно отдыхаю. Я как бы не любитель слушать музыку, то есть, да, когда уже себя настроить перед боем, да, а после боя ты провел бой, хочется вообще расслабиться спокойно, да, то есть, особенно когда там... Ну, когда мы находимся, я говорю, на любительском, да, соревновании, то там ребята вокруг, там посидеть, пообщаться, чаю попить спокойно, то есть лечь пораньше спать, как бы, а ты, получается, выходил на ринг, у тебя и так в голове там стресс, ну, максимальный, да, зашкаливают адреналин, то есть и все гормоны, которые могут только, и ты после этого приходишь, тебе не хочется вот еще, особенно про наушники, это вставлять либо в уши, либо вот большие наушники. То есть все равно это, ну, не очень, думаю, хорошо для головы, если большой объем звука. И хочется, наоборот, спокойствие побыть, то есть отпустить все это, то, что было, то есть, да, тем более, когда мы работаем, если говорить про единоборство, то есть, да, тем более про бокс. Ну, по голове так бывает, ну, какие-то, нет-нет, проходят удары, но мы стараемся не допускать. И потом хочется, конечно, просто отдохнуть. От всего. И от боев, и от музыки. Просто пообщаться, поговорить и все в этом роде.
0: И приезжая домой, ты ограничиваешь себя вообще от контента какого-либо? Или просматриваешь какие-то соцсети, может быть, отвечаешь на сообщения?
20: Нет, конечно, просматриваю. Я думаю, сейчас такое время, да, цивилизация. У каждого человека есть телефон, есть социальные сети, такие как ВКонтакте. Сейчас много там разновидностей, кому что интересно, кому что хочется. Конечно, просматриваю. И отвечаю на сообщения, всегда стараюсь, да, когда если вот на бои ездил, какие-то результаты привозил. Ну, люди пишут, видят, посмотрят, поздравляют. Ну, никогда никого не игнорю, как это, да, говорится. То есть всем отвечаю, всех благодарю. То есть, ну, я, как обычный человек, имею все это, у меня все это есть.
0: Ну а мы не игнорим рекламу на Луки FM. Сейчас ее послушаем, скоро вернемся.
2: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
21: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
22: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Рост полководца Суворова составлял примерно 177 сантиметров, считают ученые. Потому что длина трости генералиссимуса, сохранившаяся до наших дней, составляет 89 сантиметров. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
19: Каждый понедельник в 13 часов программа «Клиповое мышление». Здесь я, Антон Киев, буду рассказывать вам о событиях в мире кинематографа, музыки и фэшн-индустрии.
0: Это «Клиповое мышление», меня зовут Антон Киев, в гостях по-прежнему Кирилл Титов. Мы много говорим о связи между музыкой и боями. Кирилл, хотел тебя еще спросить, успеваешь ли ты читать какие-то книги, литературу, может быть, или ты не совсем по чтению?
20: Ну, если говорить, да, начинать с детства. То есть меня родители заставляли читать в плане там вот литературы на летний период, да, в школе, то есть постоянно читал сам. Вот у меня, ну, чуть перескочу, отец вообще очень любил читать. Ночью читал с фонариком, да, как бы, хотя это плохо для зрения, там, ну, вообще был такой вот, прям по книжкам он очень хорошо специализируется. Я, то есть такого желания у меня нету, честно говоря, да. В данный период, так как я тренер, так как я много занимаюсь спортом, да, такими единоборствами, чтение необходимо в моем рационе. То есть я себя стараюсь заставлять, но это все, поэтому, зависит только от меня, только от моих мыслей, от моего желания. То есть не всегда так получается, но это просто отговорки. То есть, да, когда у меня... Я стараюсь читать, особенно получается это, когда я вот уезжаю на соревнования. Ну, больше времени свободно, да, там в поездах, в самолетах, там, плюс провел бои, то есть, да, можно какую-то книжку почитать. Если говорить о книжках, больше нравится сейчас психология.
0: Например, помнишь какую-нибудь книгу
20: определенную? Ну, вот, там не только, ну, там вот получается психология с финансовой грамотностью. Последняя книга, которую я прочитал вот на соревнованиях, это была «Сам богатый человек Вавилона».
0: А, я знаю такую.
20: Давно посоветовали, но мне все, вот я читал ее там, да, вот на один соревнование съезжу. То есть, ну, времени как бы все равно хватает, но и бои, и туда сходим, да, куда-то погулять. То есть, я вот почуть-почуть читал, как бы вот дочитал. И вот такая, ну, как бы одна из самых, возможно, пока что на данный момент интересных книг, и она, которая... Она помогает, то есть, да, как-то мыслить в плане вот финансов, в плане расстановки то есть, каких-то денежных средств, да, как вот как правильно вести, то есть там какой-то бизнес, не бизнес, да. Потому что сейчас мы вот занимаемся с детьми в зале, то есть, и я считаю, что как бы, это тоже как бы важно для человека. Но и вот по психологии, не помню, какую книжку начал читать, я пораньше. Сейчас, вот, ну, почему говорю по психологии, что работаю с детьми. И хочется их понять вот именно в плане с точки зрения психологии, как правильно к ним подойти, то есть как с ними общаться. И вот эти разновидности, вот, это нужно очень углубляться и читать книги. То есть поэтому сейчас много контента в различных соцсетях, видео, не видео, как бы все просто смотришь, тебе все говорят, да. То есть ничего делать не надо. Но все равно нужно развивать свою речь. Также, да, это немаловажно при чтении книг. То есть, когда ты читаешь, то есть ты себя... Это самое, возможно, наилучшее саморазвитие. То есть, вклад в себя. И развиваешь свою речь, чтобы общаться с людьми, потому что сейчас такая работа, да, нужно общаться и на уровне детей, да, там, которым там по 5-6 лет, нужно им донести, что есть правильно, для чего вы это делаете, да, на этом маленьком уровне, и донести до родителей, которые там, да, которым уже там по 35, там, 40 лет, ну, как бы разный диапазон есть, да, для чего это вашим детям надо. То есть это разные уровни, и с каждым уровнем нужно разговаривать на своем языке.
0: Круто. Ты знаешь, Кирилл, я хотел тебя спросить, что ты преподаешь детям единоборство, а они сами, в свою очередь, не привлекали тебя для съемок каких-то трендов, например. Они же дети, и все равно так или иначе их это касается. И, возможно, тебя тоже как преподавателя. Там какой-нибудь... Кирилл Витальевич, давайте снимем 6-7 с вами сегодня. Как ты вообще к этому относишься?
20: Где-то я это видел, да, что... Ну, где-то в соцсетях. Ну, я так, скептически отношусь к этому, то есть не сторонник этого. Какие-то... Сейчас я просто осмотрю, да, вот даже... Ну, также говорю, слежу, да, с соцсетями. И в основном в трендах, в основном, которых вот там видео, которые набирают много там просмотров, лайков, залетает, ну, честно говоря, не то, что хотелось бы. Ну, какой-то юмористический контент. То есть он не несет какого-то...
0: Смысл определенного, да, да, одноразовый.
20: Да, благо какого-то, да, то есть человеку, чтобы, может, да, на помощь там прийти там по спорту, да, какие-то подсказки там, не знаю, по строительству, ну, много сфер есть, да, в чем можно развиваться человеку. Он просто вот посмотреть, посмеяться, как бы, и дальше пролистнуть вот так вот, да, то поставить лайк, то есть и вот за счет юмора, то есть люди там набирают большие просмотры и лайки. То есть я вот в этом не вижу смысла и никогда, ну, не буду этого придерживаться. То есть, если снимаем какое-то видео, то есть, да, даже детям я буду объяснять, что это бессмысленная трата времени. Это же тоже, да, надо снять, помонтировать, там, как бы, ну, я сделаю видео сам занимаюсь детьми, то есть, снимаю какие-то видео, да, но я снимаю видео с тренировок, тренировочного процесса какие-то, да, там, последнее, но одно из смешных видео у нас было в группе. Мы детям спрашивали, на какое животное похож ваш тренер. То есть, да, я там встаю в фотографиях, то есть не в боксерских, а в боевом самбо. Там у меня фотка есть в бою, я, да, там, ну, серьезный парень, то есть, да, не смешной. Им как бы детям, а детям сколько, по 6-7, кому-то 8, даже да, парень 13 было лет. Ну, такой разный диапазон возрастной. И, ну, думаю, сделаем. Интересно, что у них в голове, как бы, да, это же дети, то есть, как бы у них, может, свое представление. Какие там были варианты? Был похож на кота, То есть мы какие-то вставляли там смешные картинки там с этого, с Шрека, где там этот кот...
0: да, такой кот в сапогах, который...
20: Толстенький, когда он там пополнял, то есть еще в какой-то серии было в части. Потом был похож на бегемота, на льва, на тигра, на носорога и на зайчика.
0: Кирилл Титов такой разный и такой многообразный. Можно гастрольный тур так назвать.
20: Можно, да, можно подписать видео. А по поводу трендов, вот этих, да, как SXE, он там... Ну, я за этими вот не гонюсь, никогда не слежу, вот этот рейтинг вот этих трендов, и никогда не буду это приветствовать это. Ну, и детям, конечно, спорт не буду, буду с ними разговаривать, чтобы они тоже не занимались вот этой детской шалостью, не знаю, как это назвать правильно, да, что это бессмысленная просто трата своего времени. То есть, если хотите, можем сфотографироваться, какой-то снять тренд, ну, не тренд, может, просто мотивирующее видео, да. То есть, у меня даже есть какие-то заготовки там, да, что там, может, там, мальчик какой-то пинает там банки во дворе, то есть, как бы раз мы там его находим, да, его в зал, ну, много сейчас на просторах интернета, то есть, различных шаблонов, можно и посмотреть, можно и самому придумать. Но, конечно, мне нравится не с кого-то, да, повторять.
0: Да, лучше не следовать трендам, лучше делать самому.
20: Самому. То есть, и ты как бы, во-первых, это развивает твое мышление, то есть ты думаешь, так, надо здесь так, как бы получилось, чтобы так красиво. Ну и какая-то работает голова. То есть сейчас тренды, сейчас что увидел, так вот видео, ну, все то же самое сделал.
0: Да, только в других локациях.
20: Да, просто в других локациях, как бы, ну, по сути, то есть ничего ты не придумал. Только потратил время, чтобы это снять, то есть, да, когда смонтировать, и все.
0: А, Кирилл, видеоигры. Насколько ты подвержен этому влиянию, и есть ли они в твоей жизни? Может, ты с друзьями играешь? Какие-то файтинги в Mortal Kombat?
20: Нет, вообще максимально нет. Последняя видеоигра у меня была, не знаю, уж в классе 7-м, 6-м.
0: О, прямо аж в школе?
20: Да. Я никогда не был, ну, мне не было интересно, у меня был вот спорт, якобы в спорте, там я гулял с ребятами во дворе, в деревне, все, мы там на велике катались, такое у меня детство.
0: У тебя было здоровое детство?
20: Да, мы играли в футбол, прыгали, кстати, по гаражам, то есть я вот застал вот это, то есть у меня был там, да, какой-то скутер, там на нем катались, чинили его, там купались, то есть вот, ну, такое было детство. Как-то вот было, да, там, у нас в семье появился компьютер, там, ну, уже, да, такой уже школьный возраст, где уже требовались какие-то презентации, то есть нужно было работать, уметь на компьютере. Игры были ВКонтакте, помню.
0: Я ни разу не играл, ВКонтакте,
20: ВКонтакте были игры.
0: Прикольно было?
20: Ну, они как онлайн, да, вот такие, то есть там, ну, ВКонтакте заходишь в приложение, там раз, и много игр, там на вкус и цвет просто, и гонки, и стрелялки по сети, как бы, ну, вот просто там какие-то гонки играл, то есть потом была игра у меня Call of Duty.
0: А, Call of Duty, это же легенда.
20: Да, вот еще вот самый первый, наверное, вот на диске, там вот у меня папа сюда принес уже как-то, на, там, я там все проходил эти игры, потом игра у меня была Assassin.
0: Assassin's Creed, да.
20: Да, тоже мне как бы нравилось. Вот, там, ну, интересная графика, интересное там вот эти развитие событий. Но все равно родители разрешали там сидеть там час. Чем у меня было отведено время, то есть, да, они тоже понимали, что это не хорошо, то есть эти игры, то есть это ты, ну, включаешь вообще, ну, туда полностью погружаешься, и как бы, ну, голова не работает. Час-полтора. Ну, как бы у меня больше не было времени. У меня школа была, спорт, то есть у меня вот там мотивация была. Вот. И одна игра по сети, это была вот тоже, ну, в то же время, то есть у меня был период, может, год такой, да, когда мне можно было играть, это танки.
0: О, танчики, да?
20: Да.
0: Или World of Tanks.
20: World of Tanks, да, вот, ага. Который по сети, вот как бы там я играл, но так, тоже недолго, то есть там надо тоже сам, там и деньги нужны, ну, то, чтобы как-то развивать себя, да, чтобы прокачивать, как бы мне это не надо было. И вот после 8 класса я вообще в него что-то не играю. Бывают пацаны, пораньше тоже был такой момент, пацаны говорят, пошли в компы. Ну, сейчас же модно, да, в компы ходить.
0: Да.
20: Я говорю, смеетесь, говорю, ребята, я вот даже, ну, что я там буду делать, это не мое. То есть я лучше на озеро съезжу, да, там погулять, хорошо прогуляюсь, то есть по набережной.
0: Ты вышел из матрицы, я тебя поздравляю.
20: Да, я, ну, не игроман это вообще, то есть меня нет такого.
0: Счастливый человек.
20: Ну, возможно, да. Возможно, да.
0: Кирилл, спасибо тебе большое. Наше время, к сожалению, ограничено. Хотя тем, мне кажется, еще множество. Я думаю, что приглашу тебя и не раз в эту студию. Благодарю тебя за визит. Сегодня у нас в гостях в программе «Клиповое мышление» был мастер спорта по боксу и самбо, а также старший тренер клуба спортивных единоборств «Место силы» Кирилл Титов. Кирилл, тебе респект.
20: Спасибо большое за приглашение. Мы еще свидимся.
0: Обязательно.
20: Пообщаемся.
0: Все, всем пока. До следующего понедельника. Слушайте «Клиповое мышление» каждый понедельник в час дня. До свидания.
3: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда».
5: Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник о запрете ЕС на импорт российского газа.
7: Действия, скажем так, евробюрократии, они удивительны, не поддаются логике. Есть определенная деградация индустриального сектора, то есть энергоемкие производства у них в упадке. В большинстве экономик ведущих стран Евросоюза, таких как Германия, Италия, Франция. И все это связано с дороговизной именно ключевых базовых энергоносителей, в числе которых природный газ. Как он поступает? Понятно, что все альтернативы, все попытки заместить российское присутствие углеводородное у Евросоюза, они сопряжены с колоссальными тратами. То есть они переплачивают за пресловутые молекулы свободы, американские СПГ, которого становится все больше. Ну, пока. Это тоже пока, потому что сейчас, как мы видим, идет такой клинч или битва за

0: части, потому что там они якобы не соблюдают какие-то экологические нормы. Ну и, соответственно, требуются там какие-то немыслимые документы. Опять же, вязнуть в бюрократии – это их счастье в Брюсселе. Поэтому Катар говорит, ну если не хотите, уйдет газ на другие рынки.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
2: Размера, в стимуляции работы мочеточников и уменьшении воспалительных процессов простаты. Все протекает естественно и легко. Перестаньте терпеть. Позвольте себе наслаждаться жизнью, чтобы отговорка «устал, никуда не хочу» превратилась в «поехали, я готов». Салютем Про – формула, которая помогает вернуть себе активность и полноту жизни. Получите Салютем Про в подарок. Просто позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО Международный центр здоровья, город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
1: Об атаках.
3: Число погибших в результате атак ВСУ в Крыму выросло до 4. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Трое мирных жителей погибли, еще двое ранены, сообщал он ранее. Также Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших. Один из пострадавших при атаке БПЛА на складской комплекс в Краснодаре остается в больнице. Остальных выписали, это сообщили в региональном оперштабе. А также там напомнили, что 22 июля складской комплекс загорелся в результате падения беспилотников. 25 июля возгорание ликвидировали. Губернатор Вениамин Кондратьев говорил о 10 пострадавших, четверо из которых были госпитализированы. Позже стало известно, что одна из пострадавших скончалась в больнице.
1: О расследованиях.
3: Задержан подозреваемый в нападении на двух мужчин с ножом в подмосковном Солнечногорске. Об этом сообщают в подмосковном главке СКР. Ранее стало известно, что неизвестный утром в понедельник напал на двух мужчин с ножом. Один из них погиб, второй госпитализирован. Подозреваемого объявили в розыск. О его мотивах пока ничего не известно.
1: Об авиации.
3: Первый серийный самолет МС-21, оснащенный исключительно отечественными системами и агрегатами, поднялся сегодня в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода. На данный момент борт выполнил около половины программы сертификационных испытаний. Как ранее говорил глава Минпромторга Антон Алиханов, завершить летные тесты планируется в первом квартале 27-го, а сертификат ожидается получить до конца 27-го года. После этого начнутся серийные поставки. МС-21 – среднемагистральный узкофюзеляжный лайнер вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его разработка изначально велась в международной кооперации, но после санкций зарубежные партнеры вышли из проекта, и российским инженерам пришлось в ускоренном режиме замещать иностранные компоненты. В апреле прошлого года в воздух поднялся опытный образец с гибридной начинкой, а в октябре уже с новыми двигателями. Борис Надеждин уехал из России, сейчас он во Франции. Об этом он сообщил в своих соцсетях. Ранее Надеждин говорил, что обсуждает отъезд с семьей из-за риска ареста. Минюст внес Надеждина в реестр иноагентов 10 июля. Позднее Росфинмониторинг внес его в список экстремистов и террористов. Официальный курс доллара на сегодня 79.46, евро 91.19, юань 11.77. Вероника Борисенкова, служба информации.
4: «Комсомольская правда». Пришел Измайлов. И теперь к вузам. Интересная такая статистика рисуется, интересные тенденция.

0: о том, что, в общем, происходит. Дело в том, что в Москве зафиксирован резкий всплеск спроса на колледжи и технику. Конкурсы на отдельные программы стали выше, чем на некоторых факультетах МГУ. Так говорят. На одно место по медицинской специальности претендуют до 18 человек. А вот на специальности сварщика и строителя, ну, то есть колледж или техникум, уже до 15 заявок. Многие школьники просто понимают, смысла тратить 2 года в школе они никакого не видят, а потом еще несколько лет в вузе, и думают сразу зайти на рынок труда. Но и еще одна беда. В последнее время очень сильно выросла стоимость платного обучения в хороших вузах. Оплачивать его теперь могут далеко не все. Расслоение оформилось уже по базовому параметру доступ к образованию. Ну и надо сказать, что многие вузы просто еще и сворачивают число мест, как бюджетных, так и платных. Но какие еще есть причины смещения спроса именно в сторону колледжей? Об этом главный эксперт Института образования Высшей школы экономики Татьяна Мерцалова.
1: Очень сильно влияет все-таки образовательная политика и пропаганда, которую реализуют сейчас в рамках профориентации, в рамках организации на местах системы профориентации выпускников 9 классов, она, конечно, сильно срабатывает. Здесь очень серьезным фактором становится для очень многих, кстати, 9-классников становится то, что, ну, вот сейчас это в пилотных регионах реализуется, и там этот скачок спроса на СПО более высокий. Это возможность сдавать только 2 экзамена на ОГЭ, математику и русский, то есть 2 обязательных, и не сдавать ОГЭ по выбору экзамены. Должны сдавать только те, кто идут в 10 класс. Но это в пилотных пока регионах, хотя, в общем-то, практика показывает, что это сказывается на выборе выпускниками 9 классов того или иного трека, в школу идти или в колледж.
0: Ну, как раз вот и в самих вузах к началу лета сократили 47 тысяч, почти 50 тысяч платных мест. Меры коснулись 40 направлений совершенно разных, от экономики, менеджмента и заканчивая юриспруденцией. В Миноборнауке говорят, что сейчас на рынке выпускников по таким специальностям слишком много, зачем? Ну и вот это тоже могло подтолкнуть подросший интерес абитуриентов к техникумам, считает Татьяна Мерцалова.
1: Есть сильное подозрение, что сокращение количества бюджетных мест в высшем образовании в вузах и сокращение даже количества набора на платные вузы, там по ряду специальностей сократился набор, и это тоже централизованная политика, привело к тому, что действительно мест стало меньше. И наиболее ярко на это сейчас реагируют топовые вузы. Мы видим, что да, очень много публикаций о том, что даже 300 баллами выпускник 11 класса не может в вуз поступить. Это формирует определенные опасения и переживания у детей, и, соответственно, им в какой-то момент, видимо, проще выбрать трек СПО.
0: Ну, причем ранее родители и сами 9-классники уже начали массово жаловаться на трудности при переходе просто хотя бы в старшую школу из церковно-приходских 3 классов. Как писали СМИ, учителя уговаривают подростков поступать в колледж, а те, кто отказывается, просто не переводят 10 класс, ссылаясь на низкие баллы ОГЭ, и говоря, что 10 класса в нашей школе больше нет. Наши соотечественники начали оптовыми партиями скидывать недвижимость в Черногории. Некоторые, похоже, выставили свои апартаменты на продажу, даже толком не успев разобрать чемоданы и закончить ремонт. Объявлений за год стало больше аж на 15%. Сладкие сказки про свой уютный уголок на Адриатике разбились о суровую реальность. С 1 ноября страна вводит для наших людей визы. Ну, мы не первый сорт, видимо, для них, по их трактовке. Но эксперты уже рисуют и падение турпотока туда в целом аж на треть. Наш Василий Воронин тоже продал всю свою недвижимость в Черногории, так и не успев ее купить.
2: Количество объявлений о продаже объектов недвижимости в Черногории от частных собственников из России в конце июля выросло на 10-15% год к году, подсчитали в агентстве Приан. В 2025 году недвижимость в Черногории была у 4500 граждан России, и они занимали второе место по численности после сербов. Российские покупатели часто рассматривают покупку недвижимости в этой стране для получения вида на жительство. Это возможно при стоимости объектов от 150 тысяч евро. Продлевать документ требуется раз в год. К продаже недвижимости в Черногории россиян подвигла перспектива введения в стране въездных виз, заявил Радио КП эксперт Приан Филипп Березин.
3: Визовый режим вводится. С одной стороны, это, конечно, для части россиян неприятный сюрприз, просто потому что поездки обычные в свою собственность усложняются. Но надо вспомнить, что до этого, в начале года, Черногория ввела другое существенное ограничение. Там перестали выдавать вид на жительство, ну, по сути, право на нахождение в стране собственникам любой недвижимости. Теперь такое право имеют те, чья недвижимость стоит дороже 150 тысяч евро. Можно предположить, что часть собственников, ну, просто не видит смысла сейчас в содержании и в сохранении собственности такой недвижимости, тем более, что, насколько мы видим, те, кто выставляют недвижимость на продажу, это, как правило, собственники не очень дорогих объектов. Да, возможно, в свое время их покупали с тем, чтобы иметь возможность получить вот этот ОНЖ. Сейчас актуальность его, во-первых, его получить сложнее, во-вторых, актуальность для них, может быть, она снизилась.
2: 23 июля решение о визах одобрило правительство Черногории. Мера, по словам экспертов, приведет к снижению турпотока. Сейчас на россиян, по оценке Российского союза туриндустрии, приходится 16% всех прибытий в страну. В среднем, по словам вице-президента РСТ Дмитрия Горина, количество поездок в визовые страны на 30% ниже, чем в безвизовые. В случае с Черногорией многое зависит от сложности и стоимости оформления документа. Вот что Дмитрий Горин заявил Радио КП.
4: Российские туристы в Черногории составляют по доле 16%, это очень существенные цифры. Обычно по практике, когда страны вводят визы, это сразу сказывается на количестве туристических поездок. Тем более с Черногории нет прямого воздушного сообщения, это тоже логистически непросто для туризма. Мы пока предполагаем, что после ввода виз, в зависимости от сроков рассмотрения, стоимости и пакета документов, цифра количества туристических поездок может сократиться. Обычно как раз отмена виз по странам дает сразу приток плюс 30% туристов в ту или иную страну. Ну, соответственно, где вводятся визовые ограничения, то сразу происходит и сокращение по выдаче виз.
2: Надо отметить, что отток туристов скажется на собственности недвижимости. Большинство владельцев часть года проживают в ней сами, а остальное время сдают в аренду. С введением виз станет сложнее пользоваться недвижимостью в этой стране. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
0: Ну, пока одни судорожно скидывают черногорские дачи, наша Виталия Осипова решила схитрить и обойти все визовые барьеры, рвануть в Черногорию совершенно незаметно прямо на речном трамвайчике. Правда, с адриатическим маршрутом пока пришлось повременить, зато отечественные реки она освоила по полной.
5: Россияне в этом году стали чаще отправляться в круизы по воде. Пермь, Карелию и на Соловецкие острова. Это данные Российского союза туриндустрии. А сами круизные компании говорят, что сыграл роль и транспортный фактор. Туроператоры в этом году максимально расширили свои программы. Появились новые маршруты и форматы, например, мультимодальные туры. При этом спрос с классических программ Москва-Санкт-Петербург все активнее смещается к Средней и Нижней Волге. А в рамках некоторых круизов можно совершить путешествие по Северному Кавказу. Все это, а также возможность выбрать комфортную продолжительность тура и позволяет расти спросу на туры, заявил радио «Комсомольская правда» вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
6: Каждый год мы видим рост интереса путешественников к речным круизам. Это уникальный вид путешествий, когда каждый день можно видеть новый город, построить маршруты, как короткие на 3 дня, так и на 5-7 дней и даже на 14 дней. Теперь есть много дополнительных опций в путешествии, и фактически в речном круизе можно собрать и свою дополнительную экскурсионную программу. Фактически это отель 4-5 звезд на воде, и рост по этому году мы видим плюс 10%.
5: В обслуживании туристов все чаще появляются новые тренды, так как аудитория круизов сильно меняется и активно молодеет. Все чаще на теплоходах отправляются семьи с детьми, что диктует новые требования, отмечает Дмитрий Горин.
4: Многие заранее, за год до будущего путешествия планируют свои поездки. Тем более сезон длинный, и в зависимости от сезона можно даже управлять ценой своего путешествия. Поэтому многие планируют путешествия, например, не один раз за сезон, а два раза, а кто-то даже три. И здесь постоянная аудитория, которая обновляется, ведь это теперь прекрасный вид семейного туризма. И специальные интерактивные программы для семей тоже помогают сделать интересный, познавательный путешествия.
5: Однако дальнейший потенциал роста рынка речных круизов пока что невелик, говорят эксперты. Всему виной ограниченный флот круизных судов, который на сегодняшний день составляет около сотни бортов и фактически не пополняется. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
7: Друзья, будущее наступило.
8: Радио уже давно не шипящий приемник.
7: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
9: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
10: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
11: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть с друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Московская улица Западная расположена в районе Восточной. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
12: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Обычно о таком молчат, но именно эта проблема – испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из-за одного простого факта – мужские силы уходят. У меня в гостях специалист Международного центра здоровья Ольга Пловцова. Здравствуйте, Ольга.
13: Здравствуйте.
12: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
13: Нет, но это сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда дефицит главного ресурса – тестостерона. И дело не в лень или устал, это конкретный физиологический процесс. И если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего организма.
12: А как недостаток тестостерона может так повлиять на жизнь и здоровье?
13: Все просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Он – руководитель мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, благодаря которым работает двигатель, начнут отказывать один за другим.
12: И какие цилиндры перестают работать первыми?
13: Самые важные для мужчины. Первый – цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает желания. Второй цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
12: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
13: Конечно. Но важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно, но именно тестостерон отвечает еще и за тонус и эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми, кровь не приливает в нужном объеме, мужская сила ослабевает, а потом пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое или хуже. Живот растет, жена отворачивается. Вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули на себя рукой.
12: Но почему так рано? Раньше мужчины и в 70 были активны.
13: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. И это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
12: Получается, единственный вариант – искусственные стимуляторы из аптеки.
13: Многие так думают. И напрасно. Они работают грубо, насильно расширяют сосуды. Но это же риски, и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма. То есть через время без этой химии уже ничего не получится.
12: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы стать источником важных элементов для поддержания организма мужчины в такой непростой момент?
13: Да, и одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
12: А что в нем особенного? Сейчас столько всего продают.
13: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
12: Три, а не один?
13: И в этом главная сила. Представьте, двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют восточным секретом силы. Он – природный источник эргостерина, который принимает активное участие в стимуляции естественного притока крови к малому тазу, чтобы мужчина был готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это источник уникальных гинсенозидов, которые участвуют в процессе расширения сосудов и продление полового акта. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Это источник инкариина, который важен для мужского организма, так как благодаря ему мужчина может сохранить стойкость эрекции и предупредить преждевременное окончание близости.
14: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Звоните с мобильного «125».
12: А мы продолжаем. В секрете императора «Актив Плюс» три компонента, и все?
13: Нет. Производители секрета императора «Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены еще и ягоды годжи. Это источник мощнейшего природного антиоксиданта, который участвует в поддержании работы семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
12: Да, вы говорили, что тестостерон отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
13: Именно. А еще в состав секрета императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Он содержит фермент, который участвует в поддержании эластичности сосудов малого таза, от которых зависит многое – от эрекции до здоровья простаты. Понимаете? То есть секрет Император Актив Плюс – это не просто продукт для хорошей эрекции. Это важное питание для всей мочеполовой системы мужчины.
12: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу.
14: Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить секрет Императора Актив Плюс в подарок. Звоните с мобильного. Звездочка 125.
15: Получается, секрет Императора – это не средство на раз, а целая система.
13: Именно. Компоненты продукта «Секрет Императора Актив Плюс» участвуют в продолжительности эрекции без риска для сердца, контроле длительности близости, сохранении либидо и ярких эмоций. Это важное питание всех органов малого таза, в том числе и простаты, чтобы вы были активными и полными сил.
15: Потрясающе! Но почему «Секрет Императора Актив Плюс»? Что значит этот плюс?
13: Все просто. Изначально был продукт «Секрет Императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они доработали формулу и создали усиленную версию продукта, которую назвали «Секрет Императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
14: Внимание! Акция! Позвоните сегодня, и при заказе получите «Секрет Императора Актив Плюс» в подарок. Звоните с мобильного. Звездочка 125.
13: Помните, возраст не приговор. «Секрет Императора Актив Плюс» — это не просто радость близости. Это желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
15: Спасибо за такой важный разговор.
14: Все позвонившие сегодня при заказе смогут получить «Секрет Императора Актив Плюс» в подарок. Узнайте, как это сделать по телефону звездочка 125. Звонки по России бесплатные и анонимные. Звездочка 125.
16: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
7: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
17: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.

0: Просто космос.
1: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Представьте, что вы нашли на Земле скелет младенца, но размером с динозавра. Именно в такое положение попали астрофизики, когда телескоп Джеймс Уэбб начал находить сверхмассивные черные дыры в ранней Вселенной. Массы в миллиарды Солнц, они существовали уже через несколько сотен миллионов лет после Большого Взрыва. Проблема в том, что по классической теории у них просто не было времени вырасти. Обычно рецепт черной дыры прост – очень большая звезда живет, умирает, коллапсирует. Но этот процесс занимает миллионы лет. А тут, на заре космоса, уже готовые гиганты. Значит, должен существовать какой-то экспресс-метод. Ученые из Калифорнийского университета предложили неожиданного помощника в этом деле – темную материю. Ту самую, которую мы не видим, но которая составляет 85% всей материи Вселенной. В их модели главную роль играют гипотетические частицы – аксионы. Представьте, что темная материя это не статичное облако, а море таких частиц, которые медленно распадаются. И вот тут начинается самое интересное. Каждая распадающаяся частица выделяет чудовищно мало энергии. В миллиарды раз меньше, чем светит крошечный светодиод. Казалось бы, мелочь, но в ранней Вселенной все было иначе. Первые галактики представляли собой просто гигантские шары из чистого водорода. Ни пыли, ни тяжелых элементов. И когда эти микроскопические вспышки от распадающихся аксионов нагревали огромные облака водорода, запускался уникальный процесс. Газ терял способность собираться в звезды. Вместо этого он начинал коллапсировать сам на себя, сразу, минуя стадию рождения светила. Так на свет появлялись не звезды, а зародышевые черные дыры, семена будущих гигантов. Физики даже высчитали точный рецепт. Этот трюк срабатывает, если масса аксиона лежит в очень узком диапазоне, от 24 до 27 электрон-вольт. Для сравнения, электрон тяжелее в 20 тысяч раз. В этом случае прямой коллапс газа становится не случайностью, а закономерностью. Почему это важно? Потому что у нас пока нет ответа, из чего состоит темная материя. И если телескоп Джеймс Уэбб продолжит находить все больше сверхмассивных дыр в совсем юной Вселенной, эта модель пройдет серьезную проверку. Получается, что невидимые частицы, которые мы никак не можем поймать на Земле, возможно, были главными архитекторами космоса. Именно их медленный распад создал условия для рождения самых огромных и загадочных объектов – черных дыр. Так что, возможно, ищем мы темную материю не где-то, а глядя на свет далеких квазаров.
0: Просто космос. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». У многих животных летом происходит линька, чтобы сменить густой зимний мех на более легкий. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». В Москве 14 часов, в Ульяновске 15. в Уфе 16, во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: Число погибших при сегодняшней ночной атаке БПЛА на Крым увеличилось до 4. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Изначально сообщалось о 3 погибших и 2 пострадавших. А в оперштабе Краснодарского края сегодня заявили, что один из пострадавших при атаке БПЛА на складской комплекс в Краснодаре 22 июля остается в больнице, остальных уже выписали. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщал о 10 пострадавших, 4 из которых были госпитализированы, но позднее стало известно, что одна из пострадавших скончалась в больнице.
0: О расследованиях.
1: Посольство России в Таиланде оказывает содействие в оформлении документов близким убитых в Паттайе россиян. Власти Таиланда поручили принять дополнительные меры для обеспечения безопасности туристов после произошедшего. А в МИДе страны отметили, что правительство признает ущерб от случившегося для имиджа королевства. Полиция уже задержала 2 тайцев, подозреваемых в убийстве. Они признали, что хотели украсть мотоцикл, но молодые люди оказали сопротивление. Тогда злоумышленники застрелили россиянина и забили до смерти его старшую сестру. Все произошло 26 июля.
0: О судебных делах.
1: Мещанский суд Москвы приговорил бывшего начальника Казанского вокзала Игоря Черникова к 8 годам и 6 месяцам заключения в колонии строгого режима за получение взятки. Ему также присудили штраф в 6,5 миллионов рублей и на 10 лет запретили занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях.
0: О Москве.
1: В Москве масштабно обновляют спортивную инфраструктуру. Как сообщил мэр Сергей Собянин, главные изменения города будут в Северном Бутове. Там уже готов крупный спорткластер с трибунами и полосой препятствий. В Вишняках строят площадки для баскетбола, стритбола и воркаута. В Новогиреево обустраивают современную фитнес-зону со столами для тенниса. А в Новогатинском Затоне меняют старую хоккейную коробку на судостроительной улице. Всего за 26 год в столице отремонтируют более 2000 дворов. Универсальные спортивные площадки и тренажеры станут доступны каждому жителю в рамках городской модернизации.
0: Обо всем.
1: В Сербии из-за обмеления Дуная показался затопленный фашистский корабль времен Второй мировой. Их затопили осенью 1944 года при отступлении вермахта, чтобы техника не досталась Красной армии, а также для блокировки судоходного канала. Всего на дне реки может находиться около 200 судов. В 22 году власти уже поднимали 20 таких судов.
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Как обычно в это время к нам присоединяются наши друзья и партнеры из компании «Aqualife». И с минуты на минуту мы ждем появления в нашем эфире официального представителя компании «Aqualife» Михаила Рудакова. И на самом деле что-то мне подсказывает, что Миша уже на связи со студией, но есть определенные, так сказать, проблемы именно с этой связью, и поэтому мы Мишу пока не слышим. Но я думаю, что это вопрос нескольких минут, и, собственно, через эти самые несколько минут Миша в эфире и появится. Я сразу хочу сказать, что любой из вас, друзья, может стать участником этого эфира. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, и если дозвонитесь, то нужно будет представиться и оставить свой отзыв, либо задать Мише свой вопрос. Вопросы могут быть абсолютно любые, как всегда, и здесь никаких ограничений нет. Ну, собственно, те, кто звонит в эфир, те в этом уже неоднократно убеждались, ну, собственно, как и все слушатели. А Михаил Рудаков, собственной персоной, в нашем эфире. Миша, привет тебе, тебе слово.
3: Вроде бы проверили связь.
2: Проверили связь, да, ты уже в эфире, да. Миша, ты уже в эфире. Проверка завершена успешно.
3: Я понял, поэтому благодарю тебя, Антон. Благодарю за поддержку. Еще раз. Друзья, дорогие радиослушатели, я в эфире действительно и от всей души желаю, как и обычно, но от всей души и искренне желаю вам хорошего настроения. Если же его нет, тогда вы точно там, где надо, в нашем эфире. Сегодня мы будем разбираться с тем, почему же ионизированная вода — это не просто там очередной там оздоровительный тренд, да, а по-настоящему работающий инструмент для здоровья. Причем его эффективность подтверждают не просто энтузиасты, а серьезные научные работы. Мы поговорим о том, как эта с виду обычная, но особым образом подготовленная вода может действовать как сильнейший антиоксидант и стать вашим союзником в профилактике диабета, возрастных изменений и многих-многих хронических заболеваний. Почему мы болеем и стареем, друзья? Вот хотелось бы начать с высказывания Сократа, который еще 400 лет до нашей эры сказал: «Здоровье еще не все, но без здоровья все ничто». Простая гениальная фраза. Но почему мы теряем здоровье, спрошу я вас? Почему к 40, а то и к 30 годам начинают сыпаться болячки? Ответ, друзья, прост, он спрятан внутри нас. Наше тело состоит из 70 триллионов клеток. Это 70 триллионов маленьких живых существ, которые каждую секунду работают на каждого из нас. Да, клетки не живут в вакууме. Какие-то из них плавают в жидкости, в межклеточной, внутриклеточной, в крови, в лимфе, да, какие-то статичны. И внутри каждой клетки есть жидкость. И вот качество этой жидкости – это качество нашего здоровья. Американский ученый Алекс Карелл, это нобелевский лауреат 1912 года, поставил потрясающий, я считаю, эксперимент. Он взял сердце эмбриона, цыпленка, и поместил его в раствор, который по составу был как плазма крови. Вот каждый день он менял этот раствор, убирал отходы, добавлял свежие питательные вещества. И что вы думаете? Сердце жило 28 лет. При том, что курица в природе живет там, ну, сами знаете, да, недолго, ну, 5-6 лет. Когда Карелл перестал менять раствор, сердце погибло. Понимаете, о чем это говорит? Если вовремя удалять отходы жизнедеятельности клеток, клетки живут в 4-5 раз дольше. А что такое эти отходы? Это кислоты. Молочная, мочевая, там, углеродная, фосфорная, серная. Организм старается их нейтрализовать, вывести. Но с возрастом, из-за неправильного питания, стрессов, недостатка воды, он перестает справляться. Отходы накапливаются, организм окисляется. Закисляется, ржавеет изнутри. Как разрезанное яблоко становится бурым, да, как старый забор покрывается ржавчиной, так и организм человека, образно говоря, ржавеет. Это называется оксидативный стресс. И сегодня наука доказала, что 90% всех заболеваний вызваны именно им, именно этим процессом. Диабет, гипертония, атеросклероз, артрит, остеопороз, камни в почках, болезни печени – все это последствия закисления организма. В 2008 году ученые доказали, что 900 мл ионизированной воды в день за 8 недель улучшают чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Ионизированная вода, она насыщена антиоксидантными свойствами благодаря отрицательному ОВП и молекулам водорода. А вот эти молекулы водорода и ОВП, да, отрицательные, они работают как крошечные избирательные саперы, находят и обезвреживают именно самые вредоносные свободные радикалы, не трогая при этом полезные. В клиниках Токио, кстати, такую воду используют для реабилитации после инфаркта. Но почему же эти методы, спросите вы, не стали пока повсеместной практикой? Хотя я отмечу, что мы с моей коллегой Асей Рак постоянно мониторим информацию, изучаем, систематизируем данные из разных источников, чтобы давать вам максимально объективную картину. И вот эта картина, она меняется. С каждым днем все больше и больше людей, медицинских центров, врачей, даже в регионах начинают предлагать не просто налаживать там питьевой режим, говорят о нем скользь, да, а объясняют, зачем, с какой водой это необходимо делать, и предлагают ионизаторы, компактные генераторы для домашнего использования. По сути, мы наблюдаем настоящую тихую революцию в осознанном подходе к здоровью. Но если эта тема для вас еще нова, оставайтесь с нами, я буду опираться только на научные данные, без мистики и преувеличений. Меня слышно хорошо, Антон, да?
2: Да, сейчас я в порядке.
3: Да, ну отлично, тогда я продолжаю. Вот хочу вспомнить Южную Корею, да, там ионизированную воду активно используют в программах восстановления для спортсменов после высоких нагрузок. Это я обращаю ваше внимание не просто там водички попить, да, а целенаправленная терапия. Давайте проведем с вами небольшой мысленный эксперимент. Представьте, что каждая выпитая вами капля воды запускает внутри вас мощный процесс очищения на клеточном уровне. Это не сценарий для фантастического фильма. Это известный эффект воды, насыщенной антиоксидантными свойствами. То есть, еще раз повторю, в которой есть и молекулярный водород, и отрицательный окислительно-восстановительный потенциал. А теперь предлагаю провести простой тест. Возьмите и ущипните вашу кожу на внешней стороне ладони. Обратите внимание, как быстро она вернется в исходное состояние. Вот сделайте это. Возьмите там двумя пальчиками одной руки и зажмите кожу на... Ущипните себя, да, и отпустите. Вот если быстро расправится кожа, да, ну, это отличный знак. Вы поддерживаете хороший водный баланс, либо вы еще очень-очень молоды. Да, ну, это, в принципе, в какой-то степени одно и то же. Так вот, если же кожа разглаживается медленно, это сигнал обезвоживания. И вот что важно, если вы будете пить, допустим, обычную водопроводную воду, вам может показаться, что вы пьете достаточно много, но результаты этого теста могут не измениться. И я сейчас расскажу, в чем здесь секрет. Все началось с открытия, что вот тот самый молекулярный водород – это единственный антиоксидант, достаточно малый, чтобы проникать вглубь клетки, в ее энергетические центры, митохондрии, и точечно работать с причиной повреждений. Кстати, я изучал, когда материал одного невролога, он связывал как раз развитие таких возрастных проблем, как ухудшение памяти, именно с накоплением в клетках вредных соединений. Но, согласитесь, не у всех же в пожилом возрасте память сильно страдает, верно? Кто-то сохраняет ясность ума до глубоких-глубоких лет. И знаете, что является одним из ключевых факторов? Та самая теория оксидативного стресса. Когда свободных радикалов становится слишком много, они буквально атакуют наши нервные клетки. А что может этому противостоять? Ионизированная вода с антиоксидантными свойствами, с молекулярным водородом, чья эффективность для защиты нейронов была не раз продемонстрирована в исследовании. Может быть, это хронически повышенный уровень сахара в крови. Ну и для этого, кстати, не обязательно иметь диагноз диабет. Достаточно регулярно злоупотреблять продуктами с высоким гликемическим индексом. Если вы не измените подход и продолжите питаться как попало, не принимать регулярно правильную ионизированную воду, да, с молекулярным водородом, с отрицательным ОВП, то показатели глюкозы будут высокими и могут расти. А с годами это прямой путь к развитию и риску развития катаракты, глаукомы. Понимаете, о чем я говорю? Но ведь оксидативный стресс и избыток свободных радикалов бьют не только по зрению. По данным многих исследований, до 90% всех известных заболеваний, повторюсь, возникают именно на фоне вот этого пресловутого оксидативного стресса. Свободных радикалов становится так много, что наша собственная антиоксидантная родная система, да, защита, скажем так, просто не справляется с таким напором. Возьмем, к примеру, проблему с желчным пузырем. Да, сегодня, наверное, у многих жителей нашей страны, если говорить честно, да, желчь густая, плохо отходит, а следом что происходит? И кровь сгущается. Отсюда и частые головные боли, скачки давления, проблемы с сердцем и сосудами. И корень всего этого в тех самых опасных свободных радикалах. Ну, давайте двигаться дальше, только по фактам. В 2016 году Минздрав Японии официально одобрил именно такую водородную терапию для лечения метаболического синдрома. Это как раз про высокую глюкозу и сопутствующие проблемы. Друзья, я вижу, на самом деле, еще раз повторю, вижу, как происходит это в мире, как это изменяет подход врачей, в том числе, к той терапии, которую они назначают. Мы сотрудничаем с большим количеством врачей, и они как раз-таки, когда узнают о том подходе, который помогает изменить их терапию, всего лишь дополнив ее правильной водой, и какие результаты они после этого получают, они действительно удивляются. Я вот в недавнем эфире рассказывал о том, как Сергей Николаевич Шагеев из Ульяновска рассказывал о своих результатах. Друзья, я могу много рассказывать на эту тему и продолжу, и у нас еще две части впереди, но остается совсем мало времени в этой части, меньше минут, поэтому я хочу анонсировать, что сегодня особое предложение для слушателей радио «Комсомольская правда», ионизатор воды «Аквалайф», многофункциональная наша премиальная модель, идет в комплекте, по сути, в подарок, да, вы получаете генератор водородной воды Aqualife Light. И цена этого комплекта сегодня 34 тысячи рублей. Для заказа звоните 8 800 505 0855. Успейте, такое предложение бывает редко, и я не думаю, что оно еще уже сможет повториться по этой цене, поэтому успевайте до 19.00. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Слушайте радио «Комсомольская правда». Встретимся в следующей части.
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Новости. Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
4: Август «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
7: А знаете ли вы что?
8: В брошюре 1926 года «Труд, отдых, сон комсомольца-активиста» идеальный день делился на 3 восьмерки. По 8 часов на труд, отдых и сон.
9: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная.
10: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа.
2: Продолжается разговор о правильной воде с официальным представителем компании «Аквалайф» Михаилом Рудаковым. И любой из вас может принять в этом разговоре участие. Друзья, если дозвониться в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702. Миша?
3: Да, меня слышно, надеюсь.
2: Да, сейчас все хорошо по-прежнему.
3: Да, я очень кратко сказал о том предложении, которое действует для слушателей «Комсомольская правда». Сейчас еще раз повторю о нем и продолжим эфир и говорить о том, насколько все-таки эффективна правильная вода для каждого из нас, зачем она нужна, опираясь и на научные данные, и используя все-таки ту информацию, которую я получаю от наших пользователей. О предложении. Да, специально для слушателей «Комсомольской правды» мы на один день прямо сейчас возвращаем наше предложение прошлого года, чтобы вы уже сейчас могли попробовать этот простой способ быть здоровым. Только сегодня вы можете получить 2 прибора по цене одного, а именно ионизатор воды премиум-класса, многофункциональный, 4 в 1, в комплекте с генератором водородной воды. Всего за 34 тысячи рублей за оба. Звоните прямо сейчас по телефону 8 800 505 0855. Звонок бесплатный для всех регионов. Только сегодня, еще раз говорю, 34 тысячи рублей. Вы получаете и генератор, и ионизатор. Никто никуда не встраивается, все легко для использования. Есть масса информации в самой инструкции. Она очень доступная, удобная, с ответами на часто задаваемые вопросы, иллюстрированная. В общем, пробуйте, да, звоните. Такое предложение бывает редко, скажу больше, возможно, уже даже вряд ли повторится. Поэтому успевайте до 19.00 8 800 505 0855. Оплата только при получении на руки. Доставка по всей стране бесплатная, несмотря на то, что логистика дорожает. Кстати, из-за этого у нас и цены повышаются в том числе. Сейчас, еще раз, платить ничего не нужно, получили, тогда и платите. Успевайте, звоните 8 800 505 0855. Ну, теперь давайте вернемся к основам, к самому корню проблемы. Напомню, что подавляющее большинство недугов, а это по данным исследования около 90%, имеют своей причиной оксидативный стресс. А что же это такое? По сути, это засилье в нашем организме свободных радикалов. Противостоит им наша врожденная собственная антиоксидантная система. Но мы сами, к сожалению, своими же руками методично и, увы, целенаправленно ее ослабляем и ломаем. В итоге садимся на таблетки, которые зачастую лишь добавляют свободных радикалов, и попадаем в этот порочный круг оксидативного стресса. Воспаления становятся хроническими, одно тянет за собой другое, и разорвать этот замкнутый круг способна, друзья, именно вот ионизированная вода. Вот как все устроено. Именно она мощный антиоксидант, и это научный факт.
7: она помогает снижать уровень сахара в крови. И у нас море отзывов от реальных людей, которые звонят с удивлением, говорят, сахар снизился, упал сахар в крови после того, как начал пить ионизированную воду. И вот один из моих самых любимых отзывов, он есть на нашем YouTube-канале, история одного мужчины. Он попробовал ионизированную воду у коллеги по работе из любопытства. Ну и, как обычно, он проверяет сахар каждый день. Проверил, увидел, что он снизился. Он сначала не понял, в чем дело. На следующий день увидел, что история повторяется. Да? Тогда он сообразил, что сахар падает после того, как попьет он воды. Спрашивает у коллеги, что это ты мне за воду такую даешь? Что это за воду я пью? А он отвечает, да вот же у нас в кабинете на двоих стоит ионизатор. В итоге этот мужчина купил себе такой же прибор, и у его супруги оказалось тоже диабет, они вдвоем начали пить эту воду и привели сахар в норму. Люди, скажу еще, в возрасте, вот действительно это реальное действие. А если, друзья, если есть такая проблема, как диабетическая стопа, да, это сопутствующая проблема у тех, кто страдает сахарным диабетом, то здесь вот на помощь приходит кислотная вода, она получается в ионизаторе воды одновременно с ионизированной щелочной водой. То есть вы заливаете самую обычную водопроводную воду, можно, да, питьевую, включаете прибор в розетку, он, еще раз говорю, никуда не встраивается, нажимаете кнопку, все, через несколько минут у вас готово сразу две правильных воды. Одна, и они противоположны по своим свойствам. Ионизированная щелочная, которую мы пьем, да, ионизированная кислотная, которую мы зачастую применяем именно наружно. Вот в щелочной ионизированной воде там и молекулярный водород, и отрицательный ВП. А кислотная вода, это, ну, в ней переходят все кислоты, хлор, фосфор, сера, да, в ней очень положительный ОВП, поэтому она сильный окислитель, все кислотные элементы в ней, да, то есть в ней там около плюс 1000 милливольт, она именно поэтому окисляет. А нам нужен отрицательный ОВП в нашем организме, именно отрицательный ОВП в нашей жидкости, пока мы живы. И, кстати, вот 7 дней, и мой опыт, и опыт тех людей, именно опыт тех людей, которым я советовал попробовать этот способ, да, рекомендацию давал, попробуйте решить свой вопрос с диабетической стопой благодаря вот таким компрессам, кислотной, щелочной водой попеременно. И буквально 7 дней этот вопрос закрывается, друзья. Попробуйте и вы, пусть это не является лекарственным средством в нашей стране, но это де юре, да, но де-факто вот получается так. Кстати, в Японии это де юре, даже официально одобренный вспомогательный метод. У нас, еще раз говорю, тоже накопилось огромное количество отзывов от клиентов, которые справились с проявлением и диабетической стопы, и с тем, что сахар привели в норму, да, именно благодаря вот таким способам. Но движемся дальше, да, вот еще один важнейший момент. Японские ученые доказали, что процесс старения на 70% зависит не столько от генетики, сколько от воды, которую мы с вами пьем. И вот исследования показали, что регулярное употребление ионизированной воды может уменьшить биологический возраст клеток на 5-7 лет. Вдумайтесь, вот вам, скажем, 70 лет. Вы пьете таблетки, и каждая ваша клеточка чувствует себя тоже на 70. Ну, если не хуже, да, может, на все 90. Печень, например, должна работать на 100%, но ее клетки состарились раньше времени. Вот работает она лишь за счет постоянной поддержки лекарствами. Это и есть биологический возраст. Но можно быть 80-летним человеком, вот нам, кстати, в эфир недавно звонил человек, 88 лет ему. А состояние ваших органов, как у 60 там, или у 50-летнего человека, это уже лучше, правда? А если вам всего 30, но вы уже на таблетках с камнями в почках или метаболическим синдромом, значит, вашим клеткам может быть уже давно не 30, не 40, да, а все, может, 50-60 лет. А можно ли это исправить? Да, японцы это подтвердили. Но вы спросите, Михаил, ионизатор стоит дома, а на работе, в дороге, что делать? Вот именно для вас, для этого у нас есть генератор водородной воды. И вот в чем уникальное это предложение, я обожаю это предложение, хотя оно бывает редко, поэтому я с замиранием сердца говорю о нем специально для вас, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». На один день мы возвращаем наше предложение прошлого года, когда вы приобретаете по цене одного-два прибора. Речь идет об ионизаторе воды «Aqualife Premium», многофункциональном приборе, который готовит все виды ионизированных вод для всей семьи, он стоит дома, да, никуда не встраивается, и портативном генераторе водородной воды, он 400 мл объема, работает от аккумулятора, есть зарядка в комплекте, заряжается как телефон. И сегодня этот комплект вам доступен по цене 34 тысячи рублей. Звоните, друзья, 8 800 505 0855. Если генератор вам нужен отдельно, потому что, допустим, ну, ионизатор уже есть, для вас тоже будет специальная цена. Мы хотим, друзья, чтобы как можно больше людей были здоровы и радостны. И поэтому особые цены мы предлагаем именно для нашего партнера, друга, радио, слушателя радио «Комсомольская правда», для радио «Комсомольская правда». Да? Звоните. Сегодня особенное предложение. Два прибора по одной цене. Генератор и ионизатор премиум 4 в одном. Генератор зарядили, и в любую точку отправляетесь. Он надолго, его заряда хватает. Там несколько минут, и вода правильная. Из обычной воды готова. Вода обычная, напомню, она окислитель. Звоните 8 800 500 0855. Ну и давайте теперь о главных виновниках. Почему же все-таки свободных радикалов становится так много? Я говорил уже, что мы сами себя вгоняем в этот окислительный стресс, но на часть факторов мы можем повлиять с вами. Там, бросить вредные привычки, там, пить, курить, да, ограничить алкоголь. Вот. Можно же, может, друзья. Правильно питаться, можем постараться, да, можно больше двигаться. Кстати, зачастую мы двигаться не можем из-за того, что то сил нет. А вот когда вы начинаете пить воду, то сил больше становится и двигаться хочется больше. Поэтому с ней легче бороться с гиподинамией. Но еще, вот это то, на что мы можем повлиять. Но нас же окружает еще и ультрафиолет, и плохая экология, и микропластик. И вот здесь мы почти бессильны. Именно поэтому после 50 лет наша антиоксидантная защита, она слабеет практически у всех. И вот только те, кто, как и я, как и наши пользователи, поддерживают ее с помощью ионизированной воды, могут чувствовать себя уверенно. Вот. Так что присоединяйтесь. Еще раз напоминаю, номер телефона 8 800 505 0855. И если говорить о конкретных цифрах, исследование 2010 года наглядно показало, что у пожилых людей, которые употребляли ионизированную воду на протяжении полугода, вырос уровень супероксид дисмутаза. Это наш главный внутренний защитник. Причем вырос на целых 39%. То есть нет правильной воды, мало защиты. Много свободных радикалов. И вот мы уже болеем. Да, а дальше по цепочке. И давление скачет, и сахар поднимается, и диабет, и камни в почках, и в желчном. Да? И все это следствие того самого оксидативного стресса. И я напомню, что со всем этим можно работать, если наладить питьевой режим, начать регулярно пить правильную воду. И вот здесь на помощь как раз приходят ионизатор воды «Аквалайф» и портативный генератор. Ионизатор дома для всей семьи стоит, да, а генератор – ваш верный спутник на работе, в дороге, где угодно. Причем очень красивый ионизатор в новом дизайне, и генератор тоже с новым логотипом. Впишется в любой кухонный интерьер, стильный, красивый, удобный, все от этой красоты, друзья, и я тоже. Они действительно очень, приборы красивые, удобные. Попробуйте, звоните 8 800 505 0855. Ну, и что мы видим в результате, возвращаясь к исследованию, у тех пожилых людей, которые пили ионизированную воду больше 6 месяцев, не только вырос уровень супероксид дисмутазы, но и маркеры воспаления в организме снизились. А если говорить о возрастных когнитивных нарушениях, в Китае в 2022 году провели эксперимент с участием 100 человек возрастом 60+. И в группе, где пили воду ионизированную, улучшились показатели памяти на 37%, а скорость реакции на 28%. Попробуйте вы. Звоните. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, доставка бесплатная, оплата при получении. Уходите до 19.00. 8 800 505 0855. Слушайте радио «Комсомольская правда», не переключайтесь, встретимся в следующей части. Я буду рад вас слышать в прямом эфире.
10: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Историк Герман Артамонов о попытках Украины переписать русскую историю.
11: С одной стороны, обосновывая право Украины на суверенитет, на самостоятельность,

0: укров, то рано или поздно они в любом случае сталкиваются с очень неудобным фактом. Я имею в виду, сталкивается украинский национализм такой примитивный. А именно, дело в том, что первыми русскими, вот кто стал себя на нашей земле называть русскими впервые? Так вот, первые русскими были князья. Остальные славяне в то время еще продолжали называть себя такими этнографическими обозначениями, ну как поляне, северяне. А русскими были именно князья. А от 10 века центром этой Руси, русских князей, был Киев. И когда они говорят о том, что это украинские князья, там, Ярослав Мудрый, Владимир Святой, Владимир Мономах, они как раз-то вот противоречат, ну, очевидным вещам.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В Великих Луках, 14:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 2 августа в Великих Луках состоялся торжественный митинг, посвященный 96-й годовщине образования воздушно-десантных войск России. Он прошел на аллее памяти 6-й роты на территории Братского кладбища. Настоящие школы мужества, стойкости и безграничной преданности Родине, назвал ВДВ заместитель главы города Николай Андросович. Почтить память защитников Отечества пришли ветераны ВДВ, военнослужащие, представители органов местного самоуправления, общественных и ветеранских организаций, активисты партии «Единая Россия», а также великолучане разных поколений. Состоялась церемония возложения цветов к вечному огню в мемориальном парке воинской славы, а также к бюстам бойца бессмертной 6-й роты Сергея Шикова и легендарного командующего воздушно-десантными войсками героя Советского Союза генерала армии Василия Маргелова. В день железнодорожника в Великих Луках в рамках федерального проекта «Единая Россия. Историческая память» состоялась церемония возложения цветов к братской могиле на улице Дальней. Там покоятся железнодорожники, погибшие в ночь с 19 на 20 июля 1944 года во время налета вражеской авиации на Великолукский узел. В памятном мероприятии приняли участие депутат городской думы Юлия Ярышкина, секретарь местного отделения партии «Единая Россия», депутат Константин Максимов и активисты партии. Они почтили память погибших минуты молчания и возложили цветы к братской могиле. Золотую свадьбу и супружескую пару Курчановых из Великих Лук поздравили глава Великолукского района Алексей Кузьмин вместе с депутатом областного собрания Андреем Козловым. Александру Васильевичу и Анне Ивановне Курчановым вручили медаль «50 лет совместной жизни».
1: О валютах.
2: Доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91,19, юань 11,77.
1: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках малооблачно. Температура воздуха около плюс 24 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Продолжается разговор о правильной воде с официальным представителем компании «Аквалайф» Михаилом Рудаковым. Миш, по-прежнему на прямой связи со студией, готов отвечать на ваши отзывы и отвечать на ваши вопросы и принимать ваши отзывы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
4: Все верно, Антон, ты сказал. Спасибо тебе огромное. Я отмечу, что это заключительная часть нашего большого эфира, поэтому постараюсь успеть сказать то, что обязательно хотел сказать в этом эфире и еще не сказал. Но напомню еще раз, что мы говорим с вами о воде, о правильной воде, о воде, которая похожа на воду в нашем организме.

0: расизме. И я закончил на том, что как раз исследование, которое провели в Китае относительно когнитивных нарушений, было исследование проведено в 2022 году, и был проведен такой эксперимент. Участвовали в нем 100 человек возрастом 60+, и вот в группе, где пили воду, насыщенную антиоксидантными свойствами, то есть с молекулярным водородом, с отрицательным ОВП, улучшились показатели памяти на 37% и скорость реакции на 28%. Именно с правильной водой. Друзья, водород защищает, вот, который насыщен, которым насыщена ионизированная вода, а она получается в ионизаторах воды Aqualife и в генераторах водородной воды. Да? Так вот, она защищает наши нервные клетки от бета-амилоидов, тех самых виновников развития болезни Альцгеймера. Если говорить о сердечно-сосудистых рисках, метаанализ, что такое метаанализ? Это несколько исследований взяты, объединены в одно, и общий вывод сделан. Да? Так вот, метаанализ 12 исследований подтвердил, что вода, ионизированная, насыщенная молекулярным водородом и отрицательным ОВП, снижает давление у гипертоников на 10-15 мм ртутного столба. Ну и опыт большого количества людей тоже об этом свидетельствует. Те люди, которые звонят нам в колл-центр, которые звонят в том числе в эфиры нам. И что происходит? У гипертоников снижает, как я уже сказал, давление на 10-15 миллиметров ртутного столба и уменьшает толщину атеросклеротических бляшек. Почему? Да все просто. Он восстанавливает эндотелий, внутреннюю поверхность наших сосудов, такая вода. А что говорят те, кто уже наладил питьевой режим с правильной водой? Вот вам реальный отзыв нашей клиентки. Эта женщина, ей почти 70 лет, она жаловалась на утреннюю скованность в суставах и проблемы с памятью. А через несколько месяцев сообщила потрясающую новость, что вот пила ионизированную воду, да, и ревматолог в итоге отменил ей одну из трех обезболивающих таблеток. Представляете? А еще вот самый-самый свежий отзыв хочу поделиться с вами обратной связью из колл-центра. Буквально сегодня общался с нашими специалистами. И вот свежая история буквально с пылу жару, как говорится. Сегодня сотрудницы, еще раз говорю, нашего колл-центра поделились со мной историей, которая меня, честно говоря, здорово зацепила. Позвонил им постоянный клиент, мужчина, ну, назовем его Андрей для соблюдения конфиденциальности, да. Он уже давно пьет ионизированную воду, сам на себе оценил ее пользу, прилив бодрости, энергии. Он в целом, как говорит, он здоров, но почувствовал именно вот на этом эффекте, чувствует себя более эффективным, скажем так. И теперь решил взять комплект уже для своих родственников. Два прибора вот по цене одного, который у нас сегодня есть это предложение. Мы ему сделали такое предложение. Ионизатор и генератор. Да? Так вот, девчонки стали оформлять заказ, спросили, а что его подтолкнуло к повторной покупке. И он поделился историей, от которой, говорят, они мурашки по коже побежали. Андрей рассказал, что у него есть подруга, еще молодая девушка, и, если кратко, то у нее обнаружили онкологию на начальной стадии. Он ей посоветовал купить ионизатор и начать пить ионизированную щелочную воду каждый день. Она послушалась, приобрела, пила регулярно, без пропусков. И вот что произошло через 3 месяца. Она пошла на контрольное МРТ, заходит в кабинет, и врач смотрит снимки, потом на нее говорит, опухоли нет, нет ничего. Она, честно говоря, плакала от счастья. Врач сам удивился, ни химии, ни облучения, никаких операций. Ну, это начальная стадия, в принципе, ну, так или иначе, да, никакой терапии. Вот девчонка, как она говорит, пила просто ионизированную воду, правильную воду. И Андрей говорит нашим специалистам в колл-центре, я и сам пью, знаю, как это работает, а теперь хочу, чтобы и мои родные были в безопасности. И он считает, что такая вода нужна каждому. Ну, как и я говорю об этом каждый эфир. Понимаете, друзья, человек не просто купил прибор, он пришел за уверенностью, за тем, чтобы те, кто ему дорог, тоже получили доступ к тому, что уже спасло, не побоюсь этого сказать, жизнь человеку, да, ну и он сам уже почувствовал на своем примере. И вот когда я слышу такие истории, они меня вдохновляют. Это же реальное подтверждение того, о чем мы говорим каждую передачу. Ни обещания, да, ни реклама, ни волшебные таблетки, просто правильная вода. Просто добавить даже к существующей терапии. И все, что не работало, начинает работать, друзья, потому что мы работаем с корнем проблемы, с оксидативным стрессом. Она помогает нам не просто там такая вода утолить жажду, она поддерживает нас на клеточном уровне, она реально изменяет сценарий. И вот действительно, когда врач говорит, снимки чистые, это дорогого стоит. И знаете, что самое важное? То, что это действительно работает. Он уже пил сам, он уже видел свои результаты, да, подруги, и теперь не ждет, звонит и берет для своей. Потому что, когда речь идет о жизни и здоровье, здесь нет места сомнения. И вы, не нужно сомневаться, друзья, это здоровье. И сколько стоит ваше здоровье? Вот вы сами ответьте на свой вопрос. Да, оно бесценно, особенно когда оно пошатнулось. Мы об этом особенно, это особенно понимаем. Поэтому сделайте свой первый шаг навстречу своему здоровью, звоните, заказывайте два ионизатора сегодня, два прибора, точнее, ионизатор многофункциональный, премиум, 4 в одном, идет в комплекте с генератором водородной воды Light. Звоните 8 800 505 0855. Это предложение, еще раз скажу, что оно уникально, оно редко бывает. И поэтому нужно воспользоваться, я считаю, каждому этим предложением. Один прибор оставите себе. Может, всей семье понадобится оба прибора, я уверен всегда. Особенно когда, даже если один человек, один ионизатор дома стоит, вы готовите, да, со вторым вы ходите куда угодно и готовите. Да, но так или иначе, если особенно большая семья, там 3, 4, 5, 6, 7 человек, это особенно важное предложение. А может, кому-то захотите подарить, вот вам два прибора, друзья, по одной цене. Звоните, сами решайте, как вы поступите с этими двумя приборами. Но самое главное то, что вы начнете пить правильную воду. Это важно, это правильно. И лето на дворе, пока лето, оно скоро закончится. Подготовьте себя к осеннему сезону, простуд, да, вводите в него здоровым, крепким иммунитетом. Начните пить правильную воду. И в том числе летом еще и легче налаживать питьевой режим. Воду хочется пить, независимо от того, правильная она или нет. А когда правильная, она еще и легко пьется, потому что она похожа на воду из горных источников. Я уверен, вы почувствуете себя на каком-то курорте, да, бальнеологическом, на том, где вы оздоравливаетесь. Да. И вот та самая вода, которая помогает нам быть здоровыми легко и просто, она будет готовиться вам из обычной питьевой воды в ионизаторах, в генераторах водородной воды. Звоните. Сегодня два прибора по цене одного. Успевайте до 19.00. Эта акция уникальна. Она действует только сегодня и только для слушателей «Комсомольской правды». 8 800 505 0855. Напомню, что неважно, как называется ваша болезнь. Знаете почему? Потому что 90% всех известных нам болезней вызвано оксидативным стрессом. Именно это первопричина. Если удалить корень болезни, то и болезнь отступает. Это жизненный закон, установленный не нами. Но понимая это, мы можем делать правильные шаги в настоящем на пути к здоровому будущему. Для ликвидации оксидативного стресса нужен эффективный, универсальный, природный и безопасный антиоксидант. И именно это вода с антиоксидантными свойствами, которую мы можем готовить в ионизаторах, в генераторах воды. Она является именно антиоксидантом. Это все так просто в использовании. Вам не нужно там голодать горстами БАДы, да? Не нужно постоянно что-то докупать. Купили ионизатор и генератор, и на этом ваши траты практически закончились. Никаких сверхрасходных материалов. В генераторе вообще ничего не нужно менять, только заряжать устройство. В ионизаторе мембраны меняются, но лишь раз там 3-4 месяца. Но их 16 штук. Даже до года служит одна мембрана. Это хлопковая, чистая эко-мембрана. Их 16 штук в комплекте. То есть вы снабжены комплектом на долгое использование, долгие годы активной здоровой жизни. Друзья, сравните. На капельницы нужно ходить. В клинике там БАДы нужно покупать постоянно, на курорты нужно ехать. Хотя нужно, да, я прям вот подтверждаю, нужно ехать. А здесь, если даже вы уже, мы же не можем жить на курорте, да, ну не все, по крайней мере, могут жить на курорте, лишь ограниченное количество людей, но так или иначе, мы, имея дома ионизатор, мы можем этот курорт приблизить к себе домой, да, курорт будет прям дома у вас, потому что здесь вы нажимаете кнопку, и вы пьете такую воду, которую, по сути, вы могли бы пить на курортах, именно благодаря отрицательному ОВП, молекулярному водороду. Так и полезна вода на курортах, да, на бальнеологических этих курортах. Попробуйте. Мы приложили все усилия, чтобы специально для слушателей «Комсомольской правды» вернуть эту акцию ненадолго, пусть только сегодня на 19.00, но вернуть. Да, два прибора по цене одного. Ионизатор премиум, многофункциональный, красивый, удобный, надежный, с голосовым помощником, 7 степеней защиты, плюс генератор всего за 34 тысячи рублей. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Если, кстати, не дозвонитесь, мы перезвоним вам с городского номера телефона, который звучит так. 495 – это код Москвы, и дальше 248-0808. Это номер телефона, с которого мы перезваниваем. Да, звонков много, но не отчаивайтесь, мы перезвоним вам, потому что мы не можем на каждого оператора поставить. Да, поэтому мы автоответчик включается там специально автоматически, и вы слышите, там операторов много, операторы заняты, мы перезвоним вам. Мы перезваниваем, да, кому-то через 15-20 минут, через полчасика, но перезваниваем с городского, с 800-го вообще невозможно позвонить никому. Да, это только для входа, для нас, чтобы вы могли бесплатно нам позвонить. А вот с городского мы вам перезвоним. 495-248-0808 – это номер телефона, который вы увидите, когда мы будем вам перезванивать. Так что поднимайте трубку. Но главное, успейте забронировать, заказать вот этот комплект. Максимально выгодная цена – 34 тысячи рублей. Успевайте до 19.00. Звоните 8-800-505-0855. 8-800-505-0855.
1: Фабрика «Штрафер» – предприятие, производитель ионизатора воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Реклама. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
4: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
5: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Впервые слово «балалайка» встречается в протоколе задержания. В документе от 23 июня 1688 года сообщается, что некие Савка Федоров и Ивашка Дмитриев ехали на лошади в телеге, пели песни и в балалайку играли, и караульных стрельцов бронили. Радио «Комсомольская правда».
6: «Комсомольская правда», Измайлов, Черногория. Там зреют большие перемены. В конце июля количество объявлений о продаже недвижимости от владельцев из России подскочило сразу аж на 15%. Наших граждан к распродаже балканских квадратов подтолкнула перспектива введения въездных виз. При этом в прошлом году недвижимостью там владели 4,5 тысячи наших людей. Уступали мы только местным сербам. Покупка жилья от 150 тысяч евро гарантировала, вообще говоря, целый вид на целое жительство. Почему и за сколько наши люди готовы отдать свои дома, лишь бы не связываться с визовой волокитой, спросили у главного редактора «Приана» Филиппа Березина.
7: Визовый режим вводится. С одной стороны, это, конечно, для части россиян неприятный сюрприз, просто потому что поездки обычные в свою собственность усложняются. Но надо вспомнить, что до этого, в начале года, Черногория ввела другое существенное ограничение. Там перестали выдавать вид на жительство, по сути, право на нахождение в стране собственникам любой недвижимости. Теперь такое право имеют те, чья недвижимость стоит дороже 150 тысяч евро. Можно предположить, что часть собственников просто не видит смысла сейчас в содержании и в сохранении в собственности такой недвижимости. Тем более, что, насколько мы видим, те, кто выставляют недвижимость на продажу, это, как правило, собственники не очень дорогих объектов. Да, возможно, в свое время их покупали с тем, чтобы иметь возможность получить вот этот ОНЖ. Сейчас актуальностью, во-первых, его получить сложнее, во-вторых, актуальность для них, может быть, она снизилась.
6: Но визовый шлагбаум ударит не только по владельцам квартир, но и по всему туризму. В Российском Союзе туриндустрии уже подсчитали Италия, визовые страны теряют до трети потока по сравнению с безвизовыми. Ну, а теперь наши люди обеспечивают 16%. Не теперь, в смысле, а вот пока еще, наверное, видим. Наши люди обеспечивают 16% всех доходов черногорской туротрасли. Вице-президент РСТ Дмитрий Горин объясняет, как новые визовые правила окончательно похоронят отдых на Адриатике.
8: Российские туристы в Черногории составляют по доле 16%, это очень существенные цифры. Обычно по практике, когда страны вводят визы, это сразу сказывается на количестве туристических поездок. Тем более с Черногории нет прямого воздушного сообщения, это тоже логистически непросто для туризма. Мы пока предполагаем, что после ввода виз, в зависимости от сроков рассмотрения, стоимости и пакета документов, цифра количества туристических поездок может сократиться. Обычно как раз отмена виз по странам дает сразу приток плюс 30% туристов в ту или иную страну. Ну, соответственно, где вводятся визовые ограничения, то сразу происходит и сокращение по выдаче виз.
6: Ну и добавим, отток туристов ударит, конечно, и по хозяевам недвижимости, ведь большинство сдавало апартаменты в аренду. Ну, впрочем, если на Балканах рынок жилья трещит, то в России ищут стабильность в работе. Вот Минтруд порадовал прогнозом на ближайшие 7 лет и назвал самые востребованные специальности. Говорят, на расхват будут инженеры, педагоги, врачи и квалифицированные рабочие. Наш Василий Воронин прямо сейчас в каске, в белом халате, с чертежами, раздумывает, какую из будущих перспективных профессий ему освоить.
9: Кораблев.
6: Да, Юрий Кораблев. Чтобы не остаться без работы прямо сейчас.
10: Инженеры, врачи, педагоги и квалифицированные рабочие будут востребованы в России в ближайшие 7 лет. Об этом заявил министр труда Антон Котяков. По его словам, это базовые профессии, спрос на которые виден в каждом регионе страны. Речь идет о массовых специальностях, которые нужны экономике постоянно, а не только в отдельных отраслях. К таким профессиям относятся, например, специалисты для промышленности, образования, здравоохранения и рабочих производств. Именно там кадровый дефицит остается одним из самых заметных. Котяков уточнил, что спрос на эти специальности будет устойчивым в долгосрочном горизонте. Это значит, что у работников таких направлений будет больше шансов на стабильную занятость. Педагоги и врачи – это профессии, дефицит которых ощущается наиболее остро, заявила радио «Комсомольская правда» независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.
11: На самом деле это актуальный список. Я бы еще дополнила со специалистами по работе кибербезопасностью, потому что это тоже у нас и на стыке IT-инженерии и искусственного интеллекта. Это весь тот перечень, который реально сейчас нам необходим. И более того, у нас уже сейчас дефицит этих специалистов на рынке. Если говорить о системе знаний, это как раз-таки учителя, преподаватели и так далее. Здесь в целом происходит стагнация самого рынка, да, мы не добираем специалистов, и во многих отраслях и регионах нашей страны их просто недостаточно. Образование – это базовая часть и базовые услуги для населения. Если мы берем именно инженерные позиции, то да, сейчас мы переживаем второй новый бум. Я думаю, в ближайшие 2-3 года мы увидим большой всплеск интереса, как и среди поступающих на эти факультеты, так и среди работодателей. В том числе, да, будет расти и заработная плата этих специалистов. Про медицинский персонал тоже могу отдельно сказать, что нехватка была уже 2 года назад.
10: Если бы у врачей и педагогов были большие зарплаты, то и дефицита наверняка бы и не было. Или этот вопрос не стоял бы так остро. А пока молодые люди не хотят идти работать в школы, отмечает в разговоре с радио «Комсомольская правда» профориентолог Елена Крылова.
12: Все знают, что у нас не хватает учителей. Ну, в каждой школе сталкиваются, мне кажется, это повсеместно вообще по всей стране. Вот не хватает учителей. Востребованная профессия? Востребованная, да. Только на учителей никто не хочет за эту зарплату идти работать. Поэтому на востребованность тоже нужно очень смотреть аккуратно. Профессия может быть востребованной, но не всегда за эту профессию вам будут хорошо платить. И не всегда вы захотите работать на этой востребованной профессии. Вот яркий пример. Это все-таки учителя. Они немножко отдельно стоят. Пожалуйста, вакансий масса, они везде нужны, но никто не хочет работать за эту зарплату. Хотя, ну, в определенных случаях, например, в Москве, я считаю, она, в принципе, достаточно достойная.
10: Учителей точно нет в списке самых высокооплачиваемых специальностей. На начало 2026 года лидер рейтинга – сварщик. Медианная зарплата такого специалиста составляла 267 тысяч рублей в месяц. Помимо него в топ-3 профессий с высоким ежемесячным заработком вошли дата-сайентист и DevOps-инженер – специалисты, которые работают с обновлениями. Им предлагают 250 тысяч и почти 217 тысяч рублей соответственно. В пятерке оказались агенты по недвижимости и геологи, зарплата которых находится на уровне 200 тысяч в месяц. Какую профессию идти получать в 2026 году, чтобы не остаться за бортом рынка труда? Спросили об этом Зулию Лойкову.
11: Самый важный, наверное, совет, который я бы дала, это опираться, опять же, на свои таланты. Просто у каждого человека они свои. И это не значит, что идти там за модной профессией, как это было некоторое время назад. У нас, к сожалению, 1/3 страны – это юристы и экономисты, которые сейчас не востребованы все-таки, да, и не работают по специальности. А другая часть, вот когда был тренд на IT-позицию, у нас мы видим, что большое количество IT-специалистов, которые не могут трудоустроиться и оказываются не востребованными на рынке труда. Поэтому здесь в первую очередь опирайтесь на свои таланты. И, наверное, самый важный момент – это то, что профессия текущая – это уже не выбор на всю жизнь. В нашей траектории карьерного развития их будет 6-8 в течение нашей профессиональной жизни.
10: Ранее сообщалось, что университеты Китая исключили из своих программ более 12 тысяч направлений. Во всем виноват искусственный интеллект. Он убил треть специальностей в китайских вузах. В первую очередь под сокращение попали гуманитарные науки, искусствоведение, иностранные языки и менеджмент. Вместо этих направлений в Китае теперь новые технологические специальности. Масштабная кампания проводится на фоне стремления Пекина стать мировым лидером в ряде высокотехнологичных отраслей будущего и решить серьезную проблему нехватки рабочих мест для ряда специальностей. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
6: Михаил Дегтярев с очередными надеждами. ВАДА, Всемирное антидопинговое агентство, уже этой осенью может вернуть Русаде полноценный статус. Да, может, правда, и не вернуть. Стороны выходят из арбитража с мировым соглашением. Претензии снимаются. Ждем аудиторов. Вообще, министр спорта и глава УКР сделал много заявлений спортивных, которые предстоит еще разбирать. Наш Василий Воронин сурово прямо сейчас допивает чистую воду, лично проверяет себя на допинг, сверяет баночки с пробниками и готовится доложить все физкультурные расклады с абсолютно чистой совестью.
9: Новости спорта.
13: Россияне Елизавета Кузина и Илья Молчанов завоевали серебро в соревнованиях смешанных пар по синхронным прыжкам с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. По итогам пяти прыжков Кузина и Молчанов набрали 286,17 очка. Победили итальянцы. Бронзовыми призерами стали представители Германии. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе. В начале мая Европейская федерация водных видов спорта объявила, что полноценное возвращение спортсменов из России и Белоруссии произойдет не раньше 1 сентября 2026 года. Футболисты московского «Спартака» обыграли грозненский «Ахмат» в матче второго тура российской премьер-лиги. Встреча прошла накануне в Грозном и завершилась со счетом 2-1 в пользу гостей. В следующем туре московская команда 9 августа примет «Краснодар», а грозненцы днем позже на выезде встретятся с воронежским «Факелом». 16-летняя россиянка Кристина Лютова выиграла турнир WTA в Мемфисе. В финале она победила чешскую теннисистку Дарью Ведьманову со счетом 1-6, 6-1, 6-3. Титул стал для Лютовой первым на уровне основной сетки турниров WTA. Сейчас россиянка занимает 229-е место в мировом рейтинге. С вами был Василий Воронин.
9: Новости спорта.
14: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП.
15: Я слушаю Радио КП
14: и тебе рекомендую.
16: На здоровье. Рекламно-информационная программа на Радио «Комсомольская правда».
17: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25 и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора Актив Плюс – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора Актив Плюс в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25 и узнайте, как это сделать. +1 25. Секрет императора Актив Плюс – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
16: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
18: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
16: Об атаках.
19: Число погибших на курорте под Геленджиком выросло до 6. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Трое из погибших дети. Пострадавших, по последним данным, 40. 17 из них доставлены в медучреждение. Всем пострадавшим и семьям погибших будет оказана необходимая поддержка и помощь, сказал губернатор. Сегодня утром обломки БПЛА упали на пляж в селе Архипа Осиповка в Геленджике.
16: Об Украине.
19: Владимир Зеленский назначил экс-главу МВД Украины Игоря Клименко секретарем Совета нацбезопасности и обороны. В июле Зеленский заявил, что предложил Клименко занять должность секретаря СНБО вместо Рустема Умерова, сообщив, что указ о назначении уже готовится. И ранее сегодня Зеленский подтвердил, что Умеров будет назначен главой службы внешней разведки Украины.
16: О расследованиях.
19: Уголовное дело возбуждено по статье о заражении ВИЧ-инфекцией после случая с ребенком в Азове Ростовской области. Об этом сообщила РИА Новостям официальный представитель МВД России по региону. Ранее ряд СМИ написали, что школьницу заразили ВИЧ и гепатитом С в горбольнице Азова после лечения от кишечной инфекции. Минздрав региона провел в больнице внеплановую проверку. Их организовывали также Росздравнадзор и прокуратура. Почта России расширила географию сервиса «Грузовой экспресс» из Китая. Теперь поезд курсирует не только на Дальний Восток, но и на северо-запад России. Первый состав уже прибыл из Хуньчуня в Санкт-Петербург. 29 июля в большой порт северной столицы доставили 62 контейнера с товарами народного спроса. Транзитное время составило 16 суток. Маршрута проходит через станции Камышово и Уссурийск. Теперь грузы отправляются еженедельно в Санкт-Петербург. Запуск прямой линии позволит существенно нарастить объемы трансграничной электронной коммерции и оптимизировать сроки доставки товаров для жителей макрорегиона.
16: Об авиации.
19: Росавиация впервые выдала сертификат эксплуатанта на выполнение коммерческих воздушных перевозок на аэростате. Производитель аэростата – российская компания. Воздушное судно рассчитано на 5 человек, рассказали в Росавиации. Также сертифицирован еще один аэростат, который будет выполнять полеты над Республикой Алтай. С какой даты начнутся полеты, в ведомстве пока не уточнили. Официальный курс доллара на сегодня 79.46, евро 91.19, юань 11.77. Вероника Борисенкова, служба информации.
6: Трагедия в Геленджике. Число жертв падения обломков дронов выросло до 6 человек, в больницах 17. Уязвимость техносферы. В МЧС предупредили о риске каскадных катастроф по эффекту домино. И признание Мендель, бывший пресс-секретарь Зеленского, рассказал, почему Киеву выгодно затягивать конфликт. Нам не выгодно затягивание новостей, пришел Измайлов. Все признания вытаскиваем на свет. Начинаем с экстренных новостей из Краснодарского края. До 6 человек выросло число погибших в результате падения обломков сбитого дрона в Геленджике. Среди жертв 3 детей. По последним данным Минздрава, в больницах 17 пострадавших, включая 2 детей. Губернатор Кондратьев заявил, что противник намеренно бил по гражданской инфраструктуре, поручил главе города оказать всю необходимую помощь всем, кому положено. С нами корреспондент «Комсомольской правды» из Краснодарского края Светлана Авдей. Светлана, здравствуйте. Какие подробности есть?
20: Здравствуйте. Да, действительно, количество погибших выросло до 6 человек. Известно, что 47 человек пострадали. 18 находятся в больнице Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Во всем сейчас оказывают необходимую помощь. Известно, что 4 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. И действительно, глава региона также отметил, что это циничный и человечный террористический акт по отношению к детям, и он не может иметь оправдания. Всем пострадавшим сейчас оказывают помощь. На месте присутствует организационно-оперативный штаб, а в том числе привлечена специализированная бригада медицины катастроф. И сразу после того, как появилась информация о случившемся, в соцсетях начали распространять фейки, в частности о том, что требуются медицинские средства, вода, одноразовая посуда, а также сведения о том, что не хватает донорской крови. На самом деле эта информация не соответствует действительности. Все, что необходимо имеется, в том числе запасы донорской крови, достаточные. Как я уже сказала, помощь всем пострадавшим оказывается. Также привлечена помощь психологов, работают на месте 2 психолога. Также предложили свою помощь волонтеры. Дополнительно сельскую больницу в археологические усилия врачи городской больницы.
6: Где, ну, как бы по какой части пришелся удар? Когда говорят, что речь идет о пляже, это соответствует действительности или нет? Пострадавшие, погибшие, это туристы или местные жители? Какая, насколько плотная застройка там, да? Какая часть, вот упоминается то село, то Геленджик, это какая-то окраина города или где все произошло?
20: Это поселок Архипоосипик, это популярный поселок, где, куда приезжает большое количество отдыхающих. А вот произошло где-то в районе пляжа. То есть известно, что это произошло в районе пляжа.
6: В районе пляжа. И можем предположить, пока точно не знаю, да, что, возможно, там и местные жители, и туристы, да, но, в общем, отдыхали.
20: Возможно, да. Да, вот по причине информации, вот только известно количество погибших, пострадавших, конкретно о ком пока неизвестно.
6: Вот эта часть, это окраина какая-то города, или там в целом какая-то плотная застройка? Нет, вот как губернатор говорит, да, что по гражданской инфраструктуре целенаправленно били вот просто потому, что там пляж, или там плотно?
20: Часто, да. где отдыхают люди, это вот туристическая местность, поэтому считается, что это гражданская инфраструктура.
6: Да, как бы Геленджик, вот мы когда говорим о Кубани, о Краснодарском крае, да, все чаще, наверное, в последнее время слышали Сочи, слышали, да, там вот соседние населенные пункты. Геленджик вроде не был в сводках. Насколько часто, вот по вашим наблюдениям, по очевидцам, бьют именно в эту точку? Или весь Краснодарский край постоянно в сиренах?
20: На самом деле, во многих местах Краснодарского края включают сирены, в том числе в Геленджике, особенно в последнее время, и в том числе перекрывают, вводят временные ограничения в аэропорту Геленджика, который, напомню, возобновил работу, а поэтому Геленджик тоже подвергается атакам.
6: То есть, в общем, для местных жителей такая ситуация, ну, вот сказать, привычная, да, звук сирен и какие-то отмены, если речь идет по...
20: Да.
6: Да, ну и в целом, наверное, спросим, как вы видите из края этот сезон. Ну, здесь, конечно, вот Крым мы тоже, да, удар по Крыму был, и каждый день практически наносится по инфраструктуре, по гражданским объектам. Также Краснодарский край в этом году как меньше туристов или все равно люди едут?
20: А люди едут и в основном сейчас, конечно, выбирают Анапу. Это в том числе открытие пляжей после ЧС с мазутом. Поэтому вот основной поток туристов и, по словам туроператоров, идет в Анапу.
6: Ну, а в Анапе такая же ситуация, да, с сиренами?
20: В Анапе тоже объявляют сирены, да. Включают.
6: Да, спасибо. Светлана Авдей, корреспондент «Комсомольской правды» в Краснодарском крае. Еще раз скажем, понедельник ознаменовался чудовищными ударами вот по Крыму и по Геленджику. Погибло 6 человек, чудовищно просто 3 дети и еще множество пострадавших. Будем надеяться, что число жертв не увеличится, но так или иначе, и без того, конечно, картина максимально мрачная. Ну вот те самые признания, которые объясняют, почему в Киеве так судорожно цепляются за эскалацию. Бывший пресс-секретарь Зеленского Мендель в беседе с французской прессой прямым текстом заявила: «Сам Зеленский стал ключевой проблемой для Украины, поскольку именно он получает главную выгоду от боевых действий и удерживает власть, отменив президентские выборы». Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец, вбивает финальный гвоздь в политический гроб киевского режима и без купюр объясняет, к чему приведет эта агония.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
21: Юлия Мендель, известная на Украине, а теперь уже в мире фигура. Она была пресс-секретарем Зеленского в 19-21 годах. Сейчас укрывается в Соединенных Штатах Америки. Она дала очередное скандальное интервью французскому изданию «Journal des Dimanche». И в цветах и красках описала своего бывшего хозяина Зеленского. О том, как она была свидетелем приема наркотиков Зеленским, о том, что ей рассказывали сотрудники офиса и так далее. Но вы знаете, то, что Зеленский наркоман, это уже для нас совершенно никакого открытия не имеет. Здесь важен главный вывод, который сделала Мендель. Она сказала прямо открыто, что именно Зеленский сегодня является главной проблемой Украины. И второе. Она утверждает, что Зеленский держится за власть только потому, чтобы делить те миллиарды долларов, которые, или евро, которые поступают с Запада. И вот в этом кроется и другой момент, на который нельзя обратить внимание. Вы знаете, что недавно был снят с должности Федоров, министра обороны Украины. Именно он и подтверждает эти слова Мендель. Потому что Федоров открытым текстом заявил, что он стал препоной на пути тех сотрудников или помощников, или подельников Зеленского, которые делили эти западные миллиарды. Вот в этом и кроется суть смещения Федорова с должности министра обороны. А что еще прелюбопытного новенького творится в западном мире? А там уже вовсю колотят тревожные колокола в связи с тем, что после ухода Стармера, премьер-министра Великобритании, и замены его на Бёрнама, может распасться коалиция желающих. Потому что в следующем году уходит Макрон. Бёрнам, хотя и говорит, что будем до потери пульса защищать Украину, но как-то осторожно относится к этой коалиции желающих. А тем временем в американских средствах массовой информации развертывается сообщение о том, что по подсчетам пентагоновских специалистов, после ухода Байдена, президента США, с поста, Америка сократила в 5 раз поставки вооружений на Украину. Ну, вы знаете, я лично к таким сообщениям отношусь как-то с подозрениями, потому что, когда Трамп однажды заявил, что поставки вооружения на Украину прекращаются, а министр войны Хексет в тот же день сообщил, да ничего не сокращается. Как шло оружие на Украину, так и идет. Но тем временем мы видим и другую очень важную информацию, которая показывает, как сегодня обстоят дела с поставками оружия на Украину. Тут лидирующие позиции занимает Германия. Можно приводить бесконечное количество фактов, которые говорят о том, что военно-промышленный комплекс Германии фактически уже превратился в единое целое с военно-промышленным комплексом Украины. Ну а что Украина? Украина ждет, когда Трамп разрешит ей по лицензии использовать изготовку ракет «Патриот». Но тут прошел слушок, что Германия вызвалась сама производить «Патриоты», поскольку ранее Трамп дал ей лицензию на изготовление этих ракет. Ну, это еще дело далекого будущего. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
6: От рукотворных терактов и политических катастроф к самым настоящим техногенным. Вспомните, где ваш противогаз?
1: Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
22: А Тарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
23: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
24: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов. Качество, проверенное делом. Звоните 8-800-234-22-65.
25: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
26: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
27: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
6: Итак, Россия может столкнуться с абсолютно непрогнозируемыми чрезвычайными ситуациями из-за уязвимости современной техносферы. Интересно, какой такой уязвимости? Глава МЧС Куренков предупреждает, главная опасность – каскадные чрезвычайные ситуации по эффекту домино, когда локальный сбой наслаивается или начинает распространяться на смежные отрасли. Такие инциденты приобретают, соответственно, межотраслевой характер и быстро выходят за рамки одного объекта или даже ведомства. Показатели пугают. За полгода пострадали 845 тысяч человек. Давайте сами округлим. В чрезвычайных ситуациях пострадало почти 1 000 000 человек. Говорят, это в 6 раз больше, чем годом ранее. Политолог, автор телеграм-канала «Чедаев» Алексей Чедаев в полной экипировке с генератором и противогазом готов к любому повороту событий. Алексей Викторович, здравствуйте. А нам-то что делать?
28: Вот вы так сразу задали вопрос, да, значит, что на него непонятно, как отвечать, что делать нам. Здесь важнее, мне кажется, для того, чтобы понять, что делать, сначала понять, как именно изменились угрозы. Вот, да, потому что от этого как раз зависит и ответ на вопрос, что делать.
6: Мы догадываемся.
28: А угрозы-то как?
6: Ну, давайте правда
28: разберем. Угрозы-то как изменились?
6: Да.
28: Да, все-таки все системы безопасности, которые существовали до сих пор, они были заточены на защиту от людей, от злоумышленников, которые могут проникнуть на охраняемый объект, от, скажем, там, некомпетентного сотрудника, который там, значит, да, нажал не на тот рубильник, Вот инженера, который, скажем, плохо спроектировал и допустил там аварийную ситуацию. Ну, то есть это все как так или иначе происходило либо по вине людей, либо, значит, по вине каких-нибудь чисто природных факторов. Не знаю, там, ливень, буря, да, там, ураган, наводнение, землетрясение, ну, вот, как бы, небесное потрясение. Сейчас появился новый фактор, не сводящийся ни к первому, ни к второму, это дроны. Вот. Ну, причем широко понимаемые дроны и промышленные роботы. Потому что речь идет не только, например, о дронах, которые злоумышленно там отправляют на объект, чтобы там сделать инверс, но и промышленный робот, который просто, например, начал работать не по программе, да, по мере роботизации разных как раз и производства инфраструктур, мы можем столкнуться еще и с вот этим новым фактором риска. Это, значит, вот, ну, условно сбой в системе. Да, условно, это там то, что управляется автоматически без участия человека, и, ну, система засбоила. Да, мы все мы в быту знаем, да, там на синий экран, ну, есть, так сказать, на компьютере, и все, это перестало работать. Вот. И когда речь идет не просто о картинках на экране, но и вполне себе физической инфраструктуре, которая управляется роботами, вот, и сама является роботизированной, вот тут и возникают совсем новые риски как раз технологических построек. Вот. А то, о чем говорит Куренков по каскадному эффекту, ну, это довольно понятно. Ну, то есть, вот у вас возникли проблемы с снабжением бензином.
6: Значит, снабжением чего?
28: Соответственно. Ну, бензин.
6: А, бензин, да.
28: Вот да. Сейчас, да, вот, бензин, да, бензин. Да. Да, дальше, соответственно, начинаются проблемы уже со снабжением, потому что там товарами и услугами, потому что, товары-то у нас возятся фурами. Фурам нужен бензин. Как бы, если есть проблемы с бензином, значит, едет меньше фур с товарами. А если, например, есть проблемы с дизельным топливом, то встает некоторое количество дизельных мастерских, которые работают на этом самом дизельном топливе. А дальше, например, возникают проблемы уже с энергоснабжением критических объектов, там, включая, не знаю, городскую канализацию. Представьте себе, включается городская канализация,
6: Алексей Викторович, а где у нас, вот смотрите, значит, вот пятый год специальной военной операции, все эти угрозы с дронами не вчера появились, склады известные, вишневые горят, да, как каждый день. Вы видите, какой-нибудь у нас создали научно-исследовательский институт по срочному выработке мер по защите объектов, что у нас начали НПЗ под землю убирать, что у нас прекратили строить 50-этажные небоскребы, думая, что мы живем в райском мире по-прежнему, что у нас логистические склады, которые стоят, срочно накрывают какими-нибудь железными конструкциями, еще что-нибудь. Или вы видите ту же спокойную, комфортную жизнь, которую мы продолжаем строить?
28: Нет, вы знаете, я вижу очень неравномерную картину. Некоторые структуры и государственные, и частные лихорадочно защищаются, да, строят и системы пассивной защиты, и покупают разные системы активной защиты, при том, часто тратят деньги на то, что не работает. Но это уже другой вопрос, это просто от дефицита компетенции, по вопросам, как бы, специалистов. Другие делают усилия. Это прямо от ведомства к ведомству, от компании к компании, от фирмы к фирме очень сильно различается. Например, я вижу, что конкуренты Вишневых перестраивают логистику на ходу, не дожидаясь пока, так сказать, с ними будет то, что вести.
6: То есть бизнес сам решит, да, как адаптироваться?
28: Да. Единого управления этим процессом нет, и ничего похожего на такой НИИ, конечно, никто не создал. Хотя, например, наш центр «Шпуйник», он как раз и создан, да, в 23-м году поручением президента именно как центр по разработке решений по защите и противоправному применению беспилотников. Но только, понимаете, мы по факту сейчас стоим в позе Кассандры, которая, три года говорит, я же говорила, да? А мы говорили, писали, делали.
6: Это уже некоторые технологические мини-катастрофы в связи возникают прямо сейчас. Алексей Чедаев растворился где-то за пределами нашего с вами разговора. Политолог, автор телеграм-канала Чедаев. Но наверняка именно в телеграм-канале у вас будет возможность его размышления продолжить читать. Вот еще одна каскадная чрезвычайная ситуация, которая ежегодно накрывает миллионы российских семей строго по графику. Сборы детей в школу. Собрать чадо к 1 сентября в этом году обойдется почти в 19 тысяч рублей. Мы с вами округлим до 25. Родители уже за 2 месяца до звонка скупают тетради и форму в прединфарктном состоянии, пока ценники подрастают еще на 6%. А что же будет 31 августа или, о боже, не дай бог, 1 сентября для тех, кто вернется в последние часы? Посмотрев на эти космические суммы, Виталия Осипова наша пришла к единственно логичному выводу. В этом году дешевле просто остаться на второй год.
2: Стоимость обязательного набора школьника, включающего форму, рюкзак, спортивную одежду, обувь, дневник, тетради и канцелярию, выросла на 6% относительно 2025 года и составила 19 тысяч рублей. Это данные компании «Платформа ОФД». Средние цены на большинство позиций повысились от 3 до 12% год к году. Самыми дорогими товарами стали школьная форма, рюкзак, детские туфли и ботинки, а также кроссовки. Цена каждой позиции варьируется от 2 до 5,5%. Тысяч рублей. Больше всего подорожали дневники на 12% до 180 рублей и детская обувь плюс 10%. Стоимость тетради, карандашей и ручек выросла на 3-7%. Президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина в интервью радио «Комсомольская правда» подтвердила сдержанный рост цен на товары для школьников, а все благодаря широкому ассортименту.
4: Я бы хотела еще больше успокоить. Дело в том, что вот по нашей экспертизе, по нашей аналитике, средняя стоимость варьируется, потому что от 3 до 12 очень большой разрыв, а где-то в пределах 6%. Чем это обусловлено и почему этим цифрам можно верить? Очень большим предложением. Огромное количество сейчас самых разнообразных производителей, поставщиков, розничной, онлайн-торговли предлагает очень широчайший ассортимент, который, конечно же, вот как раз и делает более разумной ценовую политику как крупных игроков, так и маленьких.
2: По данным специалистов, с 1 июня по 28 июля 2026 года россияне потратили на школьные товары 4 миллиарда 600 миллионов рублей, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Спрос начал расти уже в начале июля, на 3-4 недели раньше традиционного сезона школьных покупок, пик которого обычно приходится на август. Родители стараются заблаговременно купить товары к школе.
4: Уже третий год подряд мы видим, что сезоны, как школьный сезон, так же и новогодний сезон, начинаются заранее. Вы знаете, тут очень серьезную роль сыграли такие программы лояльности, которые представляют финансовые институты. Это кэшбэки, которые соединяются с программой лояльности, предоставляемой непосредственно магазинами. И то, что сейчас такой вообще тренд на умеренное потребление, на сберегательное потребление. Поэтому у нас такие вдумчивые, рачительные родители начинают подготовку к школьному сезону заранее. Вы знаете, да, мы с вами часто об этом говорим, что совпадают 2 сезона. Это осенний сезон, когда ребенок катастрофично из всего вырос и надо все обновлять. Плюс это ту продукцию, которую надо покупать к школе. Если школьника нет, то семья на это деньги не тратит. Поэтому это гораздо заранее.
2: Ранее сообщалось, что Москва помогает школьникам из новых регионов. С 3 августа по 30 сентября в 24 пунктах приема можно передать канцелярские принадлежности, одежду, обувь и другие необходимые вещи. За предыдущие годы участники акции собрали для детей свыше 680 тысяч товаров для учебы. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
5: Здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: Треть жизни мы проводим во сне. Ночью очищается мозг, укрепляется иммунитет и нервная система. Без качественного сна невозможно быть здоровым. Если человек спит менее 6 часов, возрастает риск развития многих проблем с организмом, в том числе давлением. Сон – это связующее звено между здоровьем и болезнью, говорил Аристотель. И сегодня наука полностью это подтверждает. Наши биоритмы – как внутренние часы. Утром нужна энергия, вечером – глубокий сон. Европейские ученые создали двухфазный инновационный комплекс «Сомнус». Утренние капсулы способствуют поддержанию бодрости и хорошего настроения днем, а вечерние – здоровому и качественному сну. Специально для наших радиослушателей

0: в его достижении. Забота о себе никогда не была так проста и приятна. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: 15:30 в Великих Луках, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутаты Государственной Думы Александр Козловский и Александр Шолохов провели встречу с представителями сферы культуры Великих Лук. Среди тем было и состояние культурной инфраструктуры. Участники говорили о необходимости капитального ремонта Дома культуры имени Ленина, который в следующем году отметит столетний юбилей. В связи с этим обсудили и возможности программы «Культура Малой Родины», благодаря которой поддержку получают учреждения в небольших городах и районах. В числе ее участников был и Великолукский драматический театр. Ветераны СВО из Псковской области успешно выступили на межрегиональных соревнованиях Кубок защитников Отечества в Выборге. Представители региона завоевали 3 награды. Великолучанин Алексей Фомичев занял 3-е место в соревнованиях по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Василий Магрицкий стал серебряным призером в полевой стрельбе. Команда «Неваляшки» выиграла бронзу в дисциплине «Волейбол сидя». Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил председателя Фонда защитники Отечества Анну Цивилеву и команду фонда за поддержку ветеранов и помощь в их реабилитации через спорт. 2 августа в Великих Луках на стадионе «Экспресс» «Лукиэнергия» провела домашний матч второго круга «Леон» первенства по футболу среди команд второй лиги дивизиона «Б». Великолучане встретились с футболистами команды «Чертаново» и обыграли соперников со счетом 3-2, возглавив турнирную таблицу 17-го тура группы 2. В итоге «Лукиэнергия» опережает ближайших конкурентов «Динамо», «СПБ» и «Муром» на одно турнирное очко.
1: О валютах.
2: Доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91.19, юань 11.77.
1: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках малооблачно. Температура воздуха около плюс 24 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10:00 утра и каждое воскресенье в 8:00 вечера по московскому времени.
3: Кадровый пасьянс Зеленского. Умеров возглавит внешнюю разведку. В Киеве массовая чистка силовиков. Измена смородине. Россия закрыла потребность в отечественной ягоде почти. И диплом против ножниц. Конкурс в Московский колледж превысил показатели МГУ. Пришел Измайлов. Мы принимаем безо всяких экзаменов и собеседований. У нас самый высокий конкурс. Рустам Умеров возглавит службу внешней разведки Украины. С 23-го года он руководил Минобороны. С июля 25-го сидел в кресле секретаря СНБО, Совет национальной безопасности и обороны Украины. Теперь на его место заходит бывший глава МВД Игорь Клименко, который куда-то пытался улететь, что случилось с его самолетом, или это тот, кто до него, а потом все, значит, что-то никто никуда не хотел, потом вот как-то куда-то. Но в целом в Киеве тотальная перестановка. Ушла в отставку премьер Свириденко, мы помним, вместе со всем кабинетом. Сняли главкома Сырского. Его место занял Дропатый, исполняющим обязанности Минобороны назначил Хмара. Картонный майдан по Федорову что-то затих, но в целом интересно, что какие-то стратегии вот как будто бы меняются или нет. Декан факультета медиакоммуникации и аудиовизуальных искусств Московского государственного института культуры, кандидат философских наук.

0: Рекорд прямо сейчас колоды карт особо опасных нацистов, раскладывает их физиономии для будущего трибунала. Юрий Владимирович, что там с Умеровым? Здравствуйте. Нет ему места, как будто бы, да, на нашем столе?
1: Ну, как сказать, слушай, на мой взгляд, это обычная как бы история, когда в публичном доме переставляют кровати. Но суть это не меняется. То есть Умеров, да, действительно, вы правы, в этой вот уже засаленной, как это не парадоксально звучит, хотя, конечно, если мы говорим про Украину, да, засаленная колоде карт, фигура достаточно понятная, прогнозируемая, прежде всего, для западных кураторов. Это, с одной стороны, правильно умастить именно западников, с другой стороны, он свой боску, в принципе, для украинской власти, именно Зеленского. Так что он их всех устраивает, и поэтому его сейчас вот посадили там заниматься разведкой. Ну, что делать? Она же тоже не может бесконечно как бы находиться в таком подвешенном состоянии. Поэтому, да, он сейчас там будет пытаться разрабатывать очередные там теракты по отношению к России.
0: А Сырский-то? Ой, не Сырский этот, как его, Умеров?
1: Умеров, да. Умеров, конечно. Умеров... продолжать заниматься. То есть он себя попробовал в разных совершенно направлениях везде. Судя по тому, что он остается в обойме, он вполне будет Запад. Вот. И поэтому, конечно, его назначают именно с точки зрения более-менее понятности конфигурации. То, что затих Майдан картонный, ну, слушайте, не спешите их хоронить. Там все-таки еще не все что Зеленский после встречи с Трампом в определенном смысле вернулся не солоно хлебавши, потому что он там просил уже дальнобойные ракеты и производить Патриот и много-много чего. Ну, как обычно, обещали потом, может быть, ну, вот все будет зависеть от того, как говорится, что будет на линии фронта. Он всем рассказывает, что вот-вот Россия уже надломится, но факты говорят об обратном. То есть сегодня, кстати, в том числе, кстати, из окружения Зеленского уже звучат слова о том, что надо как-то потому что та инфраструктурная бойня, которую они решили устроить для России, и на которую перелировал он как раз на встрече с Трампом, приносит обратный результат. Знаете, они так в короткую, когда они что-то взорвут, кого-то взорвут, они счастливы необычайно. А потом, когда начинают прилетать к ним, в ответку в 10 размере, они все время задаются до сих пор. Это вопрос, он необычайно, что говорите, она зашел. Да вот зато, ребят.
0: Ну да, а вот, ну, можно ли говорить, что это какие-то перестановки в преддверии чего-то, или это какая-то ни с чем не связана?
1: Да, да. Да. Слушайте, ну Запад устраивает нынешнее положение дел на Украине. Посмотрите незамутненным взглядом. Зеленский, хотя он, конечно же, давным-давно просроченный, кстати, об этом так никто уже и не говорит, там вроде как все само собой. И Верховная Рада, кстати, тоже просроченная, но никто об этом не говорит. Вот. Но в целом, как бы, они выполняют функцию постоянного третирования, постоянного противодействия, борьбы с Россией, функцию инструмента, да. И это всех, в принципе, то, что сложилось, устраивает. Более того, слушайте, ну я сам там жил, да, я в Житомире родился, в Киеве, вырос, ну, до момента, пока Майдан не победил в 2014 году. Вот, я знаю этих людей, я с ними жил. Упертые, как бараны. Понимаете, ну, в целом, на самом деле, это я такого не помню.
0: Кто именно? Кто именно уперт?
1: Как? Ну, мои земляки, малороссы.
0: А, земляки. Ну, так, да, мы же один народ были.
1: Одна вообще пустого человека, но здесь, к сожалению, со знаком минус. Я могу сказать, что на самом деле, то, что сегодня с ними там происходит, ну, наверное, аналогия напрашивается, может быть, только времен Богдана Хмельницкого, да, когда поляки просто превратили в скотов фактически исторических малороссов, погнали их в плавку. Но вот здесь сейчас происходит почти то же самое. То есть, в принципе, достаточно такие, ну, агрессивные люди, да, потому что исторически сложилось так, что они жили на токсичной территории, когда Запад постоянно пытался воевать с Россией. И генетически достаточно буйные, как говорится, ребята, все сидят и не отсвечивают. Все под лавками, все прячутся. Я же помню, как они на Майдане, я им говорю, ребята, что твои, да, ты не понимаешь, нам не понравится, мы сейчас выйдем на следующую, так быстро поменяем. Ночью вышли, поменяли. Как там? Сколько уже лет просрочен Зеленский? Все воют, все ноют, рейтинги у него меньше 10%, но реальные рейтинги. Но никто не может выйти, потому что выстроена система жесткого контроля, фактически система концлагеря. Вот. И это Запад устраивает, чтобы вы понимали. То есть на Украине может произойти смерть. Только в случае, если Запад будет что-то не устраивать. Но сейчас их все устраивает.
0: Ну, да, они же прямо говорят, да, войне с нами. Интересно, что вот вы говорите о какой-то определенной, очевидно, группе накаленных, накаленных лиц, да, которые взяли за глотку всю эту Украину и плотно ее держат. Что ведь говорит нам о том, что, ну, делать ставку, вот Медведчук там пишет какие-то статьи странные, да, что-то Януковича зачем-то вспоминает, что вот нет такого Януковича, что другие люди пришли, что можно искать сколько угодно Януковича, но... держать все это за глотку будет вот эта накаленная группа. Да? Дальше там можно в численности ее вести дискуссии, но она явно не малочисленная. Конечно, по сравнению со всей Украиной это совсем не многочисленная группа, но она довольно серьезно противостоит рыхлому. И вот тогда что? Мы возвращаемся ведь к целям СВО, заявляем как денацификация, демилитаризация, да, пока как бы вот это не выдернешь. Вот эта территория, находящаяся под контролем этих людей, она так и будет с нами воевать. И какая, в принципе, разница тогда Умеров, Федоров? Кстати, интересно, да, если говорить там о Сырском и о Федорове, о разных принципах к войне, или принципы территории, или принцип, как Федоров говорит, ставка на технологии, плевать на территории. Но, то есть, куда, какие бюджеты пойдут и от кого, наверное, это важно, но в целом динамика ведь, она, наверное, такая.
1: Ну да, да, совершенно верно. Знаете, я вот буквально сегодня как-то разговаривал тут с ребятами.
0: Юрий Иванович, может, чуть погромче? Как... Вы так как-то, может быть, пару шагов, чтобы мы почетче.
1: Ага. Да. Угу. Достаточно сложно приехал, друзья.
0: А что-то еще как хуже, да, стало? Давайте в противоположную сторону попробуем.
1: Есть.
0: Да. Ага. На самое интересное.
1: Ну давайте попробуем, да. Можно, да. Не знаю, да. Так полегче?
0: Да. Starlink включен.
1: Хорошо. Да. Ну, дело в том, что сейчас, как бы учитывая все аналитики, это говорят, но это объективно, вот в результате той инфраструктурной бойни, которую организовал Зеленский и Запад, действительно, предстоящая зима будет для Украины катастрофической. То есть города фактически превращаются в мертвые города. И, соответственно, наверное, тем людям, которые там, их большинство, вы правы абсолютно, подавляющее большинство, просто это меньшинство, которое правит хорошо организованно, вот правильное слово использовали, рыхлое большинство. Вот, но, наверное, этому рыхлому большинству, которое вот пытается как-то выживать, вот какую-то секунду необходимо, просто не попав на фронт под дуло автоматов заградотрядов украинских, надо просто осознать, что или они сносят эту власть, оказавшись фактически за шаг над пропастью, и сработают инстинкты самосохранения, ну или они канут в лету.
0: Но у них нет субъекта, отстаивающего их, да, интерес. Но... Нет такой партии, как когда-то говорил.
1: Партии нет, согласен. Партии нет. Но вы понимаете, в случае, когда у тебя стоит вопрос выживания, ты сам начинаешь. Вы же видели, вот буквально когда вчера, по-моему, или когда в Одессе, по-моему, отстреливался, ну, пытались ТЦКшники там его мобилизовать, какого-то чувака. Он просто там четверых, троих ранил, по-моему, легко, одного там достаточно серьезно. Понятно, что его потом скрутили. Вот когда начнут отстреливаться все, все, без вариантов. А оружия столько, что на самом деле, ну, тут, как говорится, впереди самые сложные времена для Украины, в принципе, украинской власти, да и украинского народа. Им неизбежно предстоит сделать выбор. Или вернуться к заводским настройкам русского человека, малоросса, и тогда есть шанс выжить и дальше жить и процветать. Или же они просто растворятся, как это уже, кстати, было в истории, повторюсь, как раз, опять же, после, вспомните, там, после Богдана Хмельницкого, сколько раз гетманы малороссийские, да, то были вместе с русскими, то предавали, ну и потом, что, куда это Запорожская сечь потом делать, когда Екатерина II сказала, хватит.
0: А если этот рейх получит возможность на экспансию уже в Европу?
1: Ну, слушайте, ну это уже пускай там себе разбираются с Европой. В Европе они тоже украинцами не останутся, а в Европе они растворятся. Кого на органы пустят, у кого детей заберут. Да, а сами они просто канут в лету. Они все равно совершили поступок, подобный Иуде, да, орден Иуды, который когда-то Петр I подарил на землю, сегодня можно вручить очень многим, тем, кто сбежал в Европу, повторюсь, историческим русским людям, нам, которые себя вдруг осознали украинцами. С чего вы, кто вы, так о чем вы говорите? Вы украинец, это не ментальность, это болезнь. Это болезнь отвлечения от своего рода. Абсолютно причем. Это выдуманная идеологема, это выдуманное идеологическое оружие Запада для южной части малороссийского народа, чтобы они перестали себя осознавать русскими.
0: Да, спасибо. Юрий Кот, кандидат философских наук, декан факультета медиакоммуникации и аудиовизуальных искусств Московского государственного института культуры. Перестановки идут, пока как-то вот так. We'll be right back. Кадровый пассианс верхушки киевского режима разобрали. Ну а далее продовольственной безопасности Смородиновой прорыв.
2: Новости. Реклама. Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
3: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
4: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
6: и хорошего настроения.
5: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
6: Ура! Идем в атмосферу!
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
0: Никакой измены смородине. Наша страна смогла закрыть собственную потребность в этой ключевой летней дачной ягоде уже аж на 75%. Это математики точно скажут, что, наверное, это 3/4, как считаете? Ну, в общем, четвертушечку, наверное, везем еще откуда-нибудь из Африки под бананами. Наблюдатели говорят, что отечественные садоводы и крестьяне, и специализированные компании уверенно вытесняют импорт, доказывая, что свои витамины всегда надежнее и вкуснее. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Елена Аркелян прошлась по садам, пособирала свое ведерко и прямо сейчас из-под летнего солнца с ароматом летней русской ягоды. Елен, приветствуем.
8: Да, приветствую всех.
0: Ну, это действительно, да, такие первые ассоциации с летним отдыхом, с вот тем самым кустиком, и дальше выбор красное, черное.
8: Деревни, да, где, ну, действительно, у нас вот так называемые кустовые ягоды, это вот то, что растет на кустиках, они растут практически на любой даче, в деревне это первое, что сажают. Малина, смородина, крыжовник, они, их не надо там как-то вот очень серьезно культивировать, посадил кусты, и даже без какого-то очень сложного ухода, а если с уходом, так вообще замечательно, там какие-то ягоды будут.
0: То есть это не фейхоа такое?
8: Да, это не что-то такое экзотическое, малина вообще в лесу растет, смородина у нас в некоторых регионах, там типа Калужской области, тоже в лесу растет, ну, в общем, вроде бы как бы все хорошо. И почему к этим культурам сейчас вот возник интерес на почве не только дачных участков? У нас есть так называемая, у нас есть задачи по самообеспечению себя там важнейшими продуктами питания, доктрина продовольственной безопасности, там по большинству видов продовольствия вроде бы все неплохо, то есть там по зерну мы себя там на 160% уже обеспечиваем, по растительным маслам там вообще на 200 с чем-то, даже с мясом, в принципе, все неплохо. Там,
0: ржи, правда,
8: ну,
0: нет.
8: Ну, насчет курятины, да. Ну, с рыбой похуже. А, нет, с рыбой тоже все хорошо, в принципе. Она, правда, дорогая, но это уже отдельный вопрос. Самая такая проблемная категория, именно вот в плане самообеспечения, цены мы пока не трогаем, это фрукты и ягоды. То есть, ну, понятно, что значительная часть фруктов, они, в принципе, растут где-то на юге. Есть, правда, яблоки, производство которых у нас растет, но одними яблоками народ не накормишь. И вот тут вспомнили, в том числе и в Минсельхозе и так далее, что есть же ягоды, вот есть те самые кустики смородины и так далее, и голубика, чего у нас на прилавках какая-то все импортная из Перу. И сейчас все чаще говорят, что давайте поддерживать, давайте выращивать свои культуры и так далее. У нас действительно, то есть есть прогнозы, что вот это производство будет расти в ближайшие годы. И, ну, как бы наиболее вероятный прорыв, ну, если так можно, конечно, сказать, то есть вот там сейчас идет рост, и есть прогнозы на то, что он будет... как это, еще больше расти, это смородина. Но со смородиной как? Со смородиной там есть тот плюс, что ее можно убирать механизированно, то есть комбайником. Там не надо толпа народу, которая, не нужна толпа народу, которая ходит и вручную что-то там собирает с кустов. Это сразу снижает затраты на выращивание и сбор этой самой ягоды, потому что, ну, там комбайн там несложный, я такой даже отечественный видела в одном из фермерских хозяйств. То есть, в принципе, мы их сами делать можем. И, в общем, то есть вот там перспективы есть, в том числе и за счет этого. И прогнозируется, что у нас там, ну, во всяком случае, Россельхозбанк, который делает прогнозы, в том числе и на основе тех кредитов, которые он выдает, прогнозирует, что у нас там к 30-му году производство смородины обгонит аж производство клубники. Тут сразу возникает вопрос, а где она на прилавках? У нас черной смородины на прилавках практически нет, она почти вся идет на заморозку. Там какая проблема? Сезон, все, кто интересуется смородиной, большинство из них едят свою сдачу. А хранить ее долго не получается. Поэтому вот... А вне сезон это замороженная смородина. Вот история такая. Дальше есть тоже ягода, про которую говорят, что у нее такой великолепный потенциал. Там он действительно великолепный, если посмотреть на прилавки. Я имею в виду голубику. Если посмотреть на прилавки, она у нас там лежит сейчас круглогодично, но в основном за счет импорта. Там действительно так получается, что она растет в очень разных уголках земли, и получается такой конвейер из многих стран, за счет чего идут круглогодичные поставки. То есть там в зависимости от времени года, там сначала Южная Америка, тоже Перу, Чили и так далее, потом там Марокко возникает весной, потом там Грузия и так далее. И, как говорят эксперты, сейчас очень усилил позиции Китай. То есть к нам очень много стало идти голубики китайской. И даже за счет этого, в общем-то, это одна из немногих ягод, которая за год даже несколько подешевела. То есть за это надо сказать в том числе китайцам. То есть у них вот весной и стало действительно очень много китайской голубики. И еще, да.
0: Она касается... не опрыскивает там какими-то ускорителями? Интересно, китайцы.
8: Это вопрос, открытый. Так сказать, открытый, потому что, да, ее, конечно, как-то проверяют, но это... по-любому, скорее всего, не та голубика, которая у нас на участке. Там есть другой еще вопрос вот с этими привозными ягодами.
0: Прям 20 секунд, Елена. Ага.
8: Да. Дело в том, что те, которые далеко едут, их собирают и недозрелыми, и они по-любому не отличаются вот тем количеством витаминов, которые в тех ягодах, которые везут из... близко, и которая собирает зрелыми. Это, да, так сказать, потребителю на заметку.
0: Да, спасибо большое, Елена Аркелян, спецкор «Комсомольской правды». Ну а в московские колледжи конкурс в этом году официально побил рекорд МГУ. На место будущей медсестры претендует 18 человек, а на парикмахера до 16, тогда как главный университет показывает конкурс порядка 11 человек на место. Колледжам даже пришлось вводить спецсобеседование, чтобы отсеивать немотивированных абитуриентов, одним из которых был Юрий Кораблев, завалившийся на первом же вопросе.
9: В Москве резко вырос спрос на колледжи и техникумы. Конкурсы на отдельные программы стали выше, чем на некоторых факультетах МГУ. Так, на одно место по медицинской специальности якобы могут претендовать до 18 человек. А на место в колледже, где обучают на сварщика или строителя, приходится до 15 заявок. Многие учащиеся принимают решение не тратить 2 года в школе, потом несколько лет в вузе, а сразу выходить на рынок труда. Кроме того, в последнее время очень сильно выросла стоимость платного обучения в хороших вузах. Естественно, школьники понимают, что возможности его оплачивать может и не быть. Это тоже влияет на смещение спроса в сторону колледжей. О других причинах рассказала главный эксперт Института образования Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Татьяна Мерцалова. Вот что она заявила радио «Комсомольская правда».
10: Очень сильно влияет все-таки образовательная политика и пропаганда, которую реализуют сейчас в рамках профориентации, в рамках организации на местах системы профориентации выпускников 9 классов, она, конечно, сильно срабатывает. Здесь очень серьезным фактором становится для очень многих, кстати, 9-классников становится то, что сейчас это в пилотных регионах реализуется, и там этот скачок спроса на СПО более высокий. Это возможность сдавать только 2 экзамена на ОГЭ, математику и русский, то есть 2 обязательных, и не сдавать ОГЭ по выбору экзамены. Должны сдавать только те, кто идут в 10 класс. Но это в пилотных пока регионах, хотя, в общем-то, практика показывает, что это сказывается на выборе выпускниками 9 классов того или иного трека, в школу идти или в колледж.
9: В вузах тем временем к началу лета сократили 47 тысяч платных мест. Меры коснулись 40 направлений. В основном экономики, менеджмента и юриспруденции. В Миноборнауке отмечали, что сейчас на рынке выпускников по таким специальностям слишком много. Это тоже могло повлиять на подросший интерес к колледжам, отмечает Татьяна Мерцалова.
10: Есть сильное подозрение, что сокращение количества бюджетных мест в высшем образовании в вузах и сокращение даже количества набора на платные вузы, там по ряду специальностей сократился набор, и это тоже централизованная политика, привело к тому, что действительно мест стало меньше. И наиболее ярко на это сейчас реагируют топовые вузы. Мы видим, что очень много публикаций о том, что даже 300 баллами выпускник 11 класса не может в вуз поступить. Это формирует определенные опасения и переживания у детей, и, соответственно, им в какой-то момент, видимо, проще выбрать трек СПО.
9: Ранее на трудности при переходе в старшую школу стали массово жаловаться 9-классники и их родители. Как писали СМИ, учителя уговаривали подростков поступать в колледжи, а те, кто отказывался, не переводили в 10 класс, ссылаясь на низкие баллы по ОГЭ. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Политолог Леонид Крутаков о крахе старого мира.
12: В свое время американцы навязали всему миру вместо вестфальской системы корпоративную систему отношений. То есть если раньше международные отношения определялись силовыми паритетами и политический вес государства на мировой арене, то они перевели это все в систему платежных балансов. Сколько вы продали на экспорт, сколько вы купили, и от этого зависит ваша позиция на мировой арене. То есть вот тот мир сегодня ломается. То есть что это, вот это реванш на National Street и возврат к силовым способам решения проблем мировых, это конвульсия старого мира, умирающего, или это смерть того мира, который был навязан, мира торговых рядов, я его называю. Знаете, если раньше был мир миров, когда между собой взаимодействовали разные социальные паттерны, отношения к жизни, ну то, что у нас называется системой ценностей сегодня упрощенно. Вот это же каждая нация, каждое государство — это отдельный мир. А США перевели все это в систему таких торговых рядов. Кто сколько продал. Ну, то есть все тут культурные как бы, ценности и особенности нации, они не имели значения. Значение имел конечный результат. Что ты произвел, что ты продал. Условная производительность труда. Плохо ты работаешь или хорошо работаешь. Ну, в общем, это абсолютно примитивный взгляд на мир. И как Фридман его характеризовал, это абсолютно американский варварский взгляд, потому что варварская культура не допускает других культур, а только наличие своих стандартов. Вот то, что американцы сделали. Вот мы видим, как этот мир рушится. Основа этого мира рушится, потому что он был построен на единой финансовой системе с единым эквивалентом мировой стоимости.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». В Москве 16 часов, в Уфе 18, в Чите 10 вечера, в Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
7: Об атаках.
11: Число пострадавших при ударе ВСУ по складскому комплексу в Собинском округе Владимирской области увеличилось до 4. Это сообщил губернатор Александр Авдеев. Атака БПЛА произошла минувшей ночью. Речь идет о складе «Вайлдберрис». Посольство России в Таиланде оказывает содействие в оформлении документов близким убитых в Паттайе россиян. Власти Таиланда поручили принять дополнительные меры для обеспечения безопасности туристов после произошедшего. Полиция уже задержала 2 тайцев, подозреваемых в убийстве. Они признали, что хотели украсть мотоцикл, но молодые люди, по их словам, оказали сопротивление. Тогда злоумышленники застрелили россиянина и забили до смерти его старшую сестру. Все произошло 26 июля.
7: О судебных делах.
11: Бывший сенатор Рауф Арашуков объявил голодовку в колонии «Черный дельфин». По словам его адвоката, Арашуков-младший отказался от еды из-за условий труда. После отказа от работы его отправили на 10 суток в ШИЗО. Бывший сенатор отбывает пожизненное наказание за организацию убийства и участие в преступном сообществе. Позже его также осудили на 10 лет по делу о взятке сотрудников СИН. Ранее Арашуков уже пытался добиться перевода в другую колонию, просился в зону СВО, требовал компенсацию за невыданные продукты и, по версии следствия, пытался подкупить сотрудников СИН ради работы в сувенирном цехе и дополнительных привилегий.
7: О Москве.
11: Станцию метро «Южный порт» Люблинско-Дмитровской линии оформят в духе индустриальной архитектуры. Об этом в своем канале «Макс» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Облик станции объединит черты конструктивизма и модернизма, напоминая о прошлом бывшей промзоны. Главной особенностью станет интеграция автодорожного тоннеля прямо в тело станции. Для отделки архитекторы выбрали терракотовый клинкерный кирпич. Эскалаторную зону украсит каменная мозаика с панорамой торгового порта. Завершить строительство планируется к 30-му году. Станция улучшит транспортную доступность южно-портового района. Поездки станут удобнее и комфортнее.
7: О зарплатах.
11: Медианная предлагаемая зарплата сварщиков в России в первом полугодии 26-го достигла 249 тысяч рублей в месяц. Это почти в 2 раза больше, чем у архитекторов, которым работодатели предлагают в среднем 128 тысяч рублей. Второе место заняли электромонтажники, электромонтеры и техники-электрики.
7: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
13: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю. В ближайший час ведущий Виктор Баранец попробует ответить на ваши зачастую очень непростые, хотя некоторые говорят иногда неприятные вопросы. Для меня нет неприятных вопросов. Люди, забудьте об этом. Я либо знаю, я либо не знаю. С чего бы мне хотелось сегодня начать передачу? Ну, прежде всего, о том, о чем гудит сегодня и Москва, да, и Россия, о том чрезвычайном происшествии, которое случилось 1 августа на Кудринской площади. Вот существуют две версии. У нас всегда как-то так несколько версий. Ну вот, вот эти три дня нам пытались доказать, что это случилось преднамеренно для того, чтобы совершилось покушение на главнокомандующего ВКС генерала-полковника Чайко. Ну вот эта версия, вот она жила все эти три дня. А что мы сейчас имеем? А сейчас мы имеем, что, в общем-то, было покушение на свадьбу, а на свадьбе то ли женился сын одного большого магната, то ли дочка выходила. И, в общем-то, у этого магната было много врагов, которые пытались ему вот таким образом насолить. Таким образом, вот, вот свадьба сейчас, не знаю, может быть, нас пытаются увести куда-нибудь по ложному пути. Я не знаю. Но, во всяком случае, существуют две версии. Правда, есть один моментик, на который нельзя обратить внимание. Вскоре после взрыва один из участников этого веселья разместил на своем сайте снимок из того зала, где проходило одно из празднеств. И там на задней стенке крупными буквами написано «Александр 55». Кому там 55? Да, Александру Чайко. Ну, будем ждать, что же в конце концов нам скажут, возможно, даже правдивого. Но тут только хочется обратить внимание на то, что, в общем-то, вот такая методика, в кавычках, терактов, она очень характерна для украинских спецслужб. Тут достаточно вспомнить и покушение на Татарского, тут и вспомнить попытку отравить огромную группу офицеров в Армавире. Помните, тоже тортик там принесли травленный, да? И здесь можно, в общем-то, провести такую параллель с покушением на полицейских или милиционеров, как хотите, на Павелецком вокзале, когда человека использовали в темную. То есть его попросили что-то передать, взорвали в самый подходящий, по мнению врагов, момент. Ну и вот теперь вот это то ли свадьба, то ли попытка покушения на генерал-полковника Чайко. Конечно, сейчас, может, кто-то скажет: «Баранец, почему ты молчишь, что случилось с Геленджиком?» Нет, я скажу. Я скажу. Да, был массированный удар в районе Геленджика. По последним данным, вот свеженьким, можете проверить, там пострадало более 40 человек. Но я кратенько хочу сказать вот о чем. Когда началась наша специальная военная операция, я тотально отслеживал факты, которые связаны с поставками боеприпасов, оружия западных стран. Вот я хорошо помню тот материал, который я написал, а что же поставляла в начальном периоде СВО на Украину Германия. Вы будете смеяться, там и тампоны поставляли, и прокладки, и шлемы, и каски, да, и биотуалеты поставляли, и бинты поставляли, поставляли полевой госпиталь, поставляли полевой крематорий. Это все называлось таким мирным, это все называлось мирными поставками, да, да. А потом дела пошли гораздо, гораздо важнее. И если вы сегодня внимательно перечитывая материалы или слушая сообщения, какие-то, кто активнее всего сегодня работает для Украины, то вы будете заблуждаться, если скажете, что это Соединенные Штаты Америки. Нет. Первую роль и главную роль спонсора киевского режима сейчас взяла на себя Германия. Вот вам тепленькое сообщение. Вчера была отпущена на Украину первая крупная партия 155-миллиметровых снарядов. Ну а что в общем Германия? Германия, мне уже трудно сейчас сказать, а что она не поставляет. Она еще на Украину, по-моему, не поставила только канцлера Мерца. Он пока еще канцлер Германии. Вы посмотрите, какие разные направления. Ну, во-первых, создали совместное предприятие украино-германское, германо-украинское, как на территории Германии, так и на территории Украины. Вплоть до того, что там, говорят, уже танки собирают германское на одном из германских подземных заводов где-то в Западной Украине. Кстати, туда наши калибры и кинжалы уже наведывались. Мы об этом рассказывали. Германия проводит подготовку личного состава украинских вооруженных сил. И вот за эти 4,5 года подготовлено, по данным германских СМИ, мне приходилось последние читать их, конечно, в переводе, 26 тысяч украинских вояк были подготовлены. Уже создаются совместные конструкторские бюро. Украино-германское, германо-украинское и так далее. За последнее время Германия передала Украину 1000 ударных беспилотников. Правда, почему-то в скобочках в германских СМИ говорится «средней дальности». Ну, я посмотрел, что для германцев и для украинцев средняя дальность – это беспилотники, которые летят не далее 500 километров. Ну, все равно, это очень приличная дальность. Но что еще любопытненького? Вы знаете, что Трамп поначалу пообещал Зеленскому выдать лицензию на производство ракет для зенитного ракетного комплекса «Патриот». Да? И вроде бы такой был разговор, и даже, в общем, пообещали те самые 300 ракет, которых просил Зеленский. Потом Трамп включил педаль тормоза и сказал, ну, в общем-то, знаете, это выдающееся оружие, это все не так-то просто. А тут еще компания Boeing, которая выпускает секретные головки самонаведения. Есть такой у них цех, не только что самолеты клепают. Да, она вообще встала на дыбы и сказала, мы не согласимся никогда передавать технологии, в том числе эти головки самонаведения. Ну, вот вопрос. Ведь право на лицензионное производство ракет для ЦРК «Патриот» Германии уже есть. Есть даже в Японии. Правда, пока еще нет сведений, чтобы продукция пошла уже в таких вот промышленных масштабах. Тем не менее, уже германские политики говорят, не груси, Володимир, все сделаем. Но вот только до сих пор, еще повторюсь, ни немцы, ни японцы, которые тоже получили лицензию, ни одной ракеты не произвели. Ну что, уже есть и совместные предприятия, причем в Киеве, где 51% акций принадлежит немцам, 49% украинцам и так далее. Этот заводик мы тоже недавно во время массированной атаки накрыли. Ну, что мы имеем в итоге? Мы имеем в итоге, что Германия уже по самые ноздри увязла в войне на стороне Украины. Против России, безусловно. И сейчас там раздаются какие-то вопли политиков, что мы обязаны помогать стране, которая обороняется. Мы помогаем Украине оборонительным оружием, мы помогаем Украине производить оборонительное оружие. Все это чушь собачья. Германия уже активный участник войны против России на украинском поле. Мой телефон 8 800 200 ровно 9702. Запомнили, да? Будьте добры. Постарайтесь вложиться в одну минутку, ну, может быть, в полторы. Среди нас с Цицероном нет. Я понимаю, что кто-то звонит первый раз, кто-то волнуется. Не волнуйтесь, спокойно задавайте вопрос. Главное, чтобы он был ясным, четким и понятным. И, задав свой вопрос, не спешите отключаться. Возможно, у меня будут какие-то уточнения, а возможно, мне с вами просто поговорить хочется на ту тему, которая вас интересует. Ну что, сейчас мы уходим на перерыв. Он будет недолгим, а я буду ждать ваших вопросов. Поехали.
7: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
14: У МВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
15: Август в Стройсам. Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей, утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое: кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
17: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
7: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
13: На радио «Комсомольская правда» продолжается военное ревю. Я жду ваших звоночков, уважаемые слушатели. Новосибирск у меня на проводе. Здравствуйте. На проводе. Проводов уже нет. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте.
18: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Виктор Николаевич, вот почему Украина не бьет по гражданским аэропортам, по нашим, по гражданским самолетам, как по-вашему?
13: Потому что они более-менее хорошо защищены средствами ПВО. Это раз. А во-вторых, уважаемый Сергей, ответьте теперь на мой вопрос. На ваш я ответил. Тут некоторые мужчины, да и женщины, с ума сходят от того, как вам удается каждый день дозваниваться до военного ревю. Объясните народу, успокойте. Дамы не спят, с мужиками не спят. Только скажите, почему вот этот, еще другие, почему они каждый день дозваниваются? А? Объясните народу, пожалуйста.
18: Виктор Николаевич, вот вы говорите, звоните на радио, на Комсомольское, на военное ревю. А я рядовой, а вы полковник. Приказ есть приказ.
13: А как вам удается дозваниваться? Не всем же. Вот некоторые по 3 дня, некоторые по 3 месяца не могут дозвониться, а? Ну, как знаю, вы так излучились, это... а?
18: Я не знаю, может, язык у них такой, это на неделю там у них, это... Это их лишние проблемы.
13: Короче, все. Объяснения нет. Может быть, у вас автодозвон? Тогда так и скажите, чтобы здесь мы
18: никакой,
13: не...
18: Никакой, Виктор Николаевич. У меня кнопочный телефон обыкновенный, китайский.
13: Так, о, это спасибо. Все. Берите пример с Сергеем. А мы идем к следующему радиослушателю. Каменск-Уральский у нас в эфире. Послушаем его. Здравствуйте.
19: Да, добрый день, товарищи полковники. Вопрос вот по сухогрузам и балкерам, которые заходят в украинские порты, наносятся удары в основном дронами, которые только повреждают эти корабли. Почему нет торпедных атак?
13: Потому что в том регионе не присутствуют лодки. Вероятнее всего, опасаются подходить близко к берегу, уважаемые. Ну что, вы говорите, повреждают?
19: Противолодочных же кораблей у них нет.
13: Нет, уважаемые. А для того, чтобы потопить нашу подводную лодку, не обязательно иметь противолодочный украинский корабль. Это делалось и бэками, это делалось из берега. Поражали украинцы. По-моему, одна шулочонку однажды пытались хвост отрубить. Было это, было, я об этом рассказывал. Вы знаете, ведь мы же не все повреждаем, уважаемые, не все повреждаем. Посмотрите на украинскую статистику. Я сам путаюсь между ними. Там мелькало в одном случае 17 поражений, в другом аж 27. Так, так. Из них, я думаю... Ну, не совру, слишком скажу, или минимум 4 судна мы поразили с помощью ударов беспилотниками. И продолжаем это делать. Вчера, по-моему, мы там отправили на дно 2 судна. Об этом даже честно, удивительно призналась украинская пресса, официально в том числе. Спасибо за конкретный вопрос. Едем дальше. Кто следующий? Рязань у нас. Сергей, здравствуйте.
20: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Скажите, пожалуйста, мог ГКЧП победить вот, в военном плане?
13: Мог. В 91-м году. Мог, да. Мог. Мог победить, если бы нам сильно не помешали. К великому сожалению, не вся армия поняла, что происходит. Некоторые командующие округами, даже группами войск, слали телеграмму Язову с поддержкой ГКЧП. Но вы видите, ГКЧП где варилось? В основном в Москве. А здесь вывели на улицы гигантское количество людей, защитников Белого дома в том числе. Ведь вы посмотрите, что творилось. Когда танки подошли к Белому дому, солдаты офицеров забрасывали помидорами, гнилыми яйцами. А некоторые тащили ящики с коньяком, водкой. Я был там, я наблюдал за всем этим. А как вам майор, который под вспышками кинокамер, фотоаппаратов рвал алый стяг Советского Союза? Говорят, что его уже нет живых, но это только говорят. Но если это случилось, то это правильно случилось. Армию, дорогой мой человек, называют предательницей, потому что она не спасла якобы Советский Союз. Вы знаете, это мнение каких-то, ну не быдло, скажу, недалеких людей. Потому что армия, ее главное предназначение – армии – спасать государство от внешнего врага. Запомните это – от внешнего врага. А что, вот эти полупьяные быдлы, которые там тусовались на площади перед Белым домом, это что, внешний враг?
1: или внутренней? Да, да. Были попытки некоторых наших ретивых генералов размазать в кишки пьяных мерзавцев, которые там тоже суетились и оскорбляли армию. Ну, посмотрите, тот же Суровикин сразу же на нары попал. Правда, его потом Ельцин отпустил. Так что не вините армию. Не вините армию. Армия как защищала Россию, так и защищает. Но армия не предназначена для внутриполитических разборок. И для этого есть другие инструменты у государства. Запомните раз и навсегда. Вот почему армия повела себя предательски. Ну сколько раз за это время мы слышим. Армия не имела четких приказов, и толпы, большие толпы сторонников так называемой демократии, они, в сущности, парализовали сознание армии. Хотя были и другие случаи. Были другие случаи, когда целые подразделения рвались в Москву, чтобы задушить эту полупьяную площадь перед Белым домом. Было такое, было. Все, что могу сказать. Спасибо за вопрос. Очень интересный вопрос. Спасибо. Анатолий Ханты-Мансийск. Здравствуйте.
21: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
21: Виктор Николаевич, может, не совсем по военной тематике, но все равно касается безопасности нашей. Вот во Вьетнаме американцы залили искусственными дождями весь Вьетнам, когда воевали во Вьетнаме. У нас сейчас горят леса Сибири, Ямала, Европа горит. Почему не вызывают искусственные дожди? Такое впечатление, что здесь завязаны снова деньги. Это финансирование тушения пожаров, всех этих служб. Неужели так трудно вызвать искусственные дожди?
1: Ну, если вы... Спасибо за вопрос. Предельно понятно, и даже уточнения не надо. Много раз мы наблюдали за парадами Победы. Много раз. Ведь были же случаи, когда кругом в Московской области бушевали темные тучи, а Красная площадь была под солнышком. Что там нам говорили? Что там нам говорили? Что-то там йод с марганцем, что-то и так далее. Якобы авиация работала и защищала Москву от проливного дождя. Это раз. Это что касается вот Парада Победы. Теперь, что мы слышали или слышим? Якобы существуют уже такие инструменты, которые позволяют вызвать искусственный дождь. Лет 10 назад ко мне в «Комсомольскую правду» пришли два человека, ученые, доктора наук, и стали доказывать, что они умеют, создали пушку, которая может вызвать мощные огни. Я был шокирован, тем более, да, это был уже, да, 16 лет, в 2010 году, помните, когда Москва здесь задыхалась. Все, я взял у них большое интервью, и пошел отпрашиваться у главного редактора: отпустите меня вот посмотреть. Он еще и правильно, Владимир Николаевич, сказал: Витя, ты там сам кнопку нажми. Но когда я стал добиваться этих ученых, чтобы я посмотрел на эту пушку, мне было категорически отказано. Но мне, к моему курносому носу, представляли огромное количество грамот и благодарностей каких-то богатеньких шейхов этим двум докторам наук, которые вызывали дожди где-то там, в Саудовской Аравии, там, в Омане и так далее. И черт его знает, тяжело было этому поверить. Но, по сути, если бы это было сделано, конечно бы мы уже пользовались такими установками. Пока же идет только молва. Возможно, эти системы пока сырые. Черт его знает. Ведь вы понимаете, я еще раз настаиваю. А теперь же еще ХАРП появился, этот ХАРП, который там варит погоду американскую и так далее. Вот уже недавно один человек мне звонил, вот на Францию обиделась Америка, выжигает сейчас 40-градусной жарой. Перерыв, дорогие друзья.
7: Военное ревю полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
3: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
2: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом. Без химии они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
3: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
2: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом

0: Кова, здравствуйте. Депутаты Государственной Думы Александр Козловский и Александр Шолохов провели встречу с представителями сферы культуры Великих Луг. Среди тем было и состояние культурной инфраструктуры. Участники говорили о необходимости капитального ремонта Дома культуры имени Ленина, который в следующем году отметит столетний юбилей. В связи с этим обсудили и возможности программы «Культура Малой Родины», благодаря которой поддержку получают учреждения в небольших городах и районах. В числе ее участников был и Великолукский драматический театр. Ветераны СВО из Псковской области успешно выступили на межрегиональных соревнованиях Кубок защитников Отечества в Выборге. Представители региона завоевали 3 награды. Великолучанин Алексей Фомичев занял 3-е место в соревнованиях по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Василий Магрицкий стал серебряным призером в полевой стрельбе. Команда «Неваляшки» выиграла бронзу в дисциплине «Волейбол сидя». Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил председателя Фонда защитники Отечества Анну Цивилеву и команду фонда за поддержку ветеранов и помощь в их реабилитации через спорт. 2 августа в Великих Луках на стадионе «Экспресс» «Лукиэнергия» провела домашний матч второго круга «Леон» первенства по футболу среди команд второй лиги дивизиона «Б». Великолучане встретились с футболистами команды «Чертаново» и обыграли соперников со счетом 3-2, возглавив турнирную таблицу 17-го тура группы 2. В итоге «Лукиэнергия» опережает ближайших конкурентов «Динамо», «СПБ» и «Муром» на одно турнирное очко.
1: О валютах.
0: Доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91.19, юань 11.77.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках малооблачно. Температура воздуха около плюс 24 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки ФМ.
2: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
3: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
4: Да, это военное ревю на радио «Комсомольская правда». Все, кто хочет знать многие-многие подробности, связанные со специальной военной операцией, я кое-что скажу тоже, подписывайтесь на военное ревю и посмотрите кропотливо, добросовестно собранную информацию о самом главном, что происходит на поле боя. А еще вы узнаете кое-что очень важное, очень интересное из нашей военной истории, что тоже очень важно. Я благодарю и Боева, и Шевченко за эту добросовестную, кропотливую работу. Подписывайтесь на военное ревю, и вы будете знать очень много. Ну, а я не могу не сказать, что этот злочастный мост в Одесской области Затока мы очередной раз атаковали. Я сегодня попытался по своим архивным записям подсчитать, сколько раз мы его пытались долбить. По-моему, около 10 раз. Чем мы только не били. И ракетами, и беспилотниками, и бомбами, даже бэками, без экипажем катерами. Последний раз вот оно что получилось? Там две полосы, железнодорожная и автомобильная. Вот по одним данным повредили только автомобильную полосу, а железнодорожная ветка осталась нетронутой. Ну что? Это задание на завтра. Будем надеяться, что мы когда-то с вами узнаем, что эта артерия, по которой из Румынии очень жирно перекачивается вооружение, боеприпасы, в конце концов будет перерублена нашими войсками. Ну, а теперь я жду вопросы. Поехали. У кого вопросы?

0: Антон, Новосибирск. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Виктор Николаевич. Вопрос такой, быстрый, четкий. Подскажите, вот наш главнокомандующий, человек, конечно, хороший, берегет злодеев всяких, которые там на высоких должностях. А после того, как не уходит с этих должностей, у них же много уже послетало, и министров обороны, и так далее. А почему бы по ним не поработать? Чтобы вот кто пришел новенький, видели, что потом будет с ними.
0: Угу. И как так, они теперь а теперь я включаю дурака и обязан вам задать вопрос. Вы имеете в виду верховного главнокомандующего вооруженными силами Российской Федерации, правильно я говорю?
1: Ну, конечно, нашего верховного, естественно.
0: Не стесняйтесь фамилию называть, ничего страшного нет.
1: Владимир Владимирович Путин, никаких проблем. Так,
0: понятно. Теперь вы говорите, что вокруг него есть много своих людей.
1: Нет.
0: Правильно я понял? А что он
1: нет,
0: говорит?
1: На Украине жалеет слишком много людей, которые наверху сидят. И не
0: вот
1: трогает
0: их, пока
1: они
0: было
1: там
0: сказать,
1: сидят и работают.
0: А то я уже подумал, что он кремлевских бережет.
1: Нет. Так. Именно тех, которые уже послетали с должностей.
0: Да.
1: Почему по ним не поработать?
0: А зачем они нам нужны, если не послетали с должностей?
1: Ну, так чтобы видели те, кто новенький пришел, чтобы знали, что их ждет. Может,
0: а почему их не убивать, когда они сидят на должностях? Когда они сидят в кабинетах штатных, да.
1: И сказали, я не знаю. Трогать не будем, ну, не трогать.
0: Нет, что касается одной только персоны, я об этом не стесняюсь повторять, и опять повторяю. Ну что ж, тут люди матерятся, почему вы задаете одни и те же вопросы уже 20 раз? Ну вот вы тоже знаете.
1: Да я про Зеленского ни слова не сказал вообще.
0: Нет,
1: мне
0: я
1: не интересно про него разговаривать.
0: Так вот, кого не трогать обещал? Уже сказано, вы будете убивать Зеленского? Что ответил Путин? Он ответил, нет, я делать этого не буду. Возможно, есть другие соображения. Возможно, что он важнее нам живым. Возможно, что он нужен для суда. Возможно.
1: А зачем нам нужны министры обороны и с ним? Бывшие, настоящие и так далее.
0: Они мне не нужны, уважаемые. Они мне не нужны.
1: Я предлагаю убирать их.
0: Ох, это так легко. Это так просто.
1: Сейчас... Я знаю, что это сложно, Виктор Николаевич. Очень сложно.
0: Конечно. Я еще раз повторяю. И даже уже не боюсь той критики с большой. Когда я говорю, если не убираем, а, не можем, б, нет решения. У нас еще моденько так говорить среди народа, знаешь, нету политической воли.
1: Ну да, либо планы какие-то, наверное.
0: Наверное, вот правильно. Потому там шушеру эту тусует постоянно Зеленский, пересаживает с места на место. Вот сейчас вроде бы же Умарова...
1: Ладно, все понял, Виктор Николаевич. Не буду больше времени тратить. Спасибо.
0: Не уходите. Ну зачем вы ушли? Я же хотел вам задать вопрос.
1: Нет, я здесь.
0: Ну ладно. Ладно. Вы мне скажите, пожалуйста, вот мы с вами сейчас беседуем. Вас бы устроили, если бы мы вырубили всю политическую и военную головку Украины, да? Вот эту так называемую. Вот именно. Вот тут я с вами на 100% согласен. Спасибо. И тоже жду. И тоже жду. И кулачки держу, когда из Киева или, может быть, откуда-то из другого места придет радостное сообщение, что Зеленского уже нема.
1: Обязательно.
0: Спасибо.
1: Сначала прилетит что-то, а потом новость придет. До свидания.
0: Да, нам надо его только выследить. А почему за 4,5 года не выследили? Баранец, отвечай. Почему 4,5 года не выследили Зеленского, а? Не крути фасом, не прячься под корягу. Баранец, отвечай, почему Зеленский еще живой? Не знаю. Мне так просят отвечать. Не знаю, почему он живой. А уж вы выстраиваете версию, а я послушаю, мне тоже интересно будет. Кто следующий в эфире? Михаил Белгород, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, мы не можем без Америки заниматься космосом?
0: Можем. Можем заниматься без Америки. Только почему американцам все время цепляются на наши космические корабли, человек? Скажите мне, пожалуйста. Какого хрена им нужно сидеть, а? А?
2: Ужас. Я служил в этой сфере, генерал-майор Пинчуков.
0: Да.
2: Мы каждый день запускали космические спутники.
0: Ну, давайте теперь вместе порыдаем о том, как великой была советская власть. Да, запускали. Мы, кстати, первыми человека запустили в космос.
2: Да. Жалко.
0: А почему вы спросили, что мы не можем без американцев в космосе работать? Почему у вас вопрос такой возник, а?
2: Потому что ихний космос, ну и наш, работает против нас на Украине.
0: Так, а при чем здесь мы не можем без американцев? Да, вы ничего нового человечеству не сказали. Их космические программы и космические средства работают на Украину. А при чем здесь мы не можем без американцев? При чем здесь но этот вопрос? Ответьте. Что они нам дают?
2: Они нам, наверное, не дают заниматься отдельно от них.
0: Да какой же враг может быть идиотом, чтобы лучшие технологии передавать российской стороне? А? Как вы себе это представляете? А? Да, не дают. Поговорили. Очень содержательный разговор у нас получился. Невероятно. Да, не дают. Они нам лучшие технологии не дают. Но мы, может быть, в лучшем случае либо сами додумаемся, либо уворуем. Это по-нашему. Всего доброго. Да. До свидания. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Тверь у нас, Александр. Здравствуйте.
3: Добрый день, Виктор Николаевич. Значит, вопрос такой. Я являюсь активным подписчиком Telegram, и в последнее время он недоступен. А наши корреспонденты, ну, в частности, военные корреспонденты, тот же Михеев, они продолжают публиковать свои заметки в Телеграме, и они доступны. Это первый вопрос. А, ну да, и второй вопрос по ТикТоку.
0: Подождите. Ну, прелюдия ведь прекрасна, продолжают публиковать. А вопрос-то в чем? Задайте почему вопрос. Так? Почему? Вот. Бурные аплодисменты. Потому что они плюют на те установки или рекомендации, или даже требования не пользоваться телеграммами. Им наплевать на это. Они делают свое дело. Вот и все. Они используют Телеграм как канал в своих публицистических интересах. Вот и все.
3: Кому они пишут, интересно, если он недоступен?
0: А вот для них доступен. Но если вы говорите, что они пользуются, то логику врубаем. Вы говорите, они ими пользуются. Значит, у них доступность есть, уважаемые. Ну, правильно же, да? Значит, да, у них правильно. Есть доступность. Все. Значит, они какие-то особые люди. А может быть, такие умные, о котом мы не догадываемся. И, черт его побери. Не знаю. Но только смотрите, пожалуйста, чтобы мне сейчас кто-то не позвонил и сказал, что вы на меня навет наводите. А я не пользуюсь этим, Михеев скажет каналом. Баранец, какого хрена ты порочишь меня? Ну, пойдем в суд. Мне что, к вам бежать сейчас или нет? А? Алло.
3: На кому они публикуют все это? Если для основной массы, вот сколько я народу знаю,
0: это уже другой, не может... Это другой вопрос. Вы сказали, что Михеев пользуется Телеграмом. Вы это сказали?
3: Ну да, в частности.
0: Ну вот, в частности. Вот смотрите, я жду звонка от Михеева. Но вы оставьте, Катеньке, свои координаты. Потому что если он подаст в суд, нам же надо с вами будет встречаться в суде. И вам придется с Михеевым разговаривать, откуда вы взяли информацию, выкладывать данные и так далее. Чтобы это было на ля-ля. Надо за базар отвечать.
4: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
5: Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от
6: крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 5-00-70.
7: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
9: А знаете ли вы что?
10: Первые футбольные судьи свистками не пользовались. Они кричали, махали платками и флажками, звонили в колокольчики.
9: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
11: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
12: Здравствуйте, дорогие друзья. Для вас в прямом эфире работает официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков. Всем радиослушателям «Комсомольской правды» желаю хорошего настроения, а также желаю быть бодрыми, энергичными, чтобы у вас всегда хватало сил на любые добрые дела. В этой программе, которая называется «На чистую воду», мы всегда говорим о том, как быть здоровым легко и просто. Как избежать огромного количества проблем со здоровьем, используя максимально экологичные средства для своего организма. Ибо, как известно, большинство лекарств имеют побочные эффекты. Как говорят, одно лечат, другое, ну, вы сами знаете. Давайте мы будем максимально бережно относиться к себе. А что это значит? Ну, в первую очередь, понять главные потребности организма. Если вы будете удовлетворять самую главную потребность организма, то, уверяю вас, большинство проблем не возникнет никогда. А если уже возникли, то будут отступать. А теперь по порядку давайте разберемся в том, как быть здоровым легко и просто, как прекратить этот бесконечный бег по аптекам, больницам в поиске утраченного здоровья. Вода? Все дело в воде. И тут важно понять, чем же одна вода отличается от другой. Почему одну воду хочется пить, а другую нет? Почему одна вода может восстановить вас? Почему может помочь снизить сахар в крови, стабилизировать артериальное давление, улучшить реологию крови и устранить запоры, да, а другая, наоборот, может ко всему этому привести, вызвать отеки и ухудшить состояние. Все дело в ее свойствах, друзья, в ее физико-химических характеристиках. Вода в теле человека, мы все знаем, что мы состоим в среднем на 3/4 из воды. И вот у этой воды есть свои особые свойства, стандарт, так сказать, да, как можно сравнить как стандарты СанПин, да, так для человеческого организма вот, стандарт. Вся вода в нашем организме с точки зрения реакции окисления и восстановления имеет восстановительные свойства. Благодаря этому организм не допускает появления болезни. Но со временем организм расходует свой ресурс и теряет способность нейтрализовать атаку свободных радикалов и способность самоочищаться. Поэтому начинает их складывать, скажем так, в тех или иных местах. Вот там-то и появляется болезнь. 90% всех заболеваний имеют своей причиной оксидативный стресс, друзья. При решении проблем, связанных со здоровьем, важно понимать, с чем мы боремся, с причиной или с ее последствиями. И вот для того, чтобы быть здоровым, нужны антиоксиданты, которые помогут нам побороть вот этот вот оксидативный стресс. Еще раз напомню, 9 из 10, то есть 90% всех заболеваний вызвано именно им. Это корень, это причина. И вот нам нужен не просто антиоксидант против окисления, да, в переводе с латинского, а идеальный защитник, тот, который работает прицельно, бьет точно по самым злым и токсичным радикалам, не трогая полезные, такие есть тоже. Проникает везде, способен добраться до самых глубин клетки, до мозга даже, да, безопасен и не оставляет после себя вредных отходов. Вот такой нам нужен антиоксидант. Такой защитник есть, это не фантастика, это вода, с антиоксидантными свойствами. Вода, похожая на воду в нашем организме. И это, внимание, ионизированная вода. Ионизированная щелочная вода, ионизированная водородная вода, Вода богата электронами, богата живительной энергией. Вода, насыщенная молекулярным водородом. Кстати, эффективность такой воды подтверждена уже более чем 2000 научных работ. В 2007 году японский ученый Шигео Ото открыл, что молекулярный водород — единственный антиоксидант, способный проникать в клетки и нейтрализовывать самые опасные свободные радикалы. А в 2008 году в Китае провели исследования у пациентов, которые пили именно воду, ионизированную, насыщенную молекулярным водородом, да, с отрицательным ОВП. Холестерин ЛПНП упал на 15,5% за 8 недель без лекарств. Кроме того, ученые доказали, что 900 мл ионизированной воды в день за 8 недель улучшает чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Водород нейтрализует свободные радикалы, главных виновников воспаления и старения. В клиниках Токио, кстати, ее используют при реабилитации после инфаркта. Исследование 2010 года наглядно показало, что у пожилых людей, которые употребляли воду, ионизированную, насыщенную молекулярным водородом, да, на протяжении полугода, уровень супероксид дисмутазы, а это наш главный внутренний защитник клеток, вырос на целых 39%. А также у тех пожилых людей, которые пили ионизированную воду, насыщенную молекулярным водородом, с отрицательным ОВП, больше 6 месяцев не только вырос уровень супероксид дисмутазы, но и маркер воспаления в организме снизился вдвое. Друзья, представляете, какие какие колоссальные исследования проводятся в науке, и подтверждается, что такая вода, она нужна каждому из нас. И вот очень много общаемся с людьми, которые пользуются ионизированной водой, потому что они звонят нам, рассказывают о своих результатах. Кто-то задает вопросы, кто-то уже получил свой результат и делится им. И вот один из отзывов хотел бы с ним поделиться. Да, на международной медицинской конференции осенью прошлого года я разговаривал с кардиологом, который поделился очень показательной историей своей пациентки. Ей 58 лет, классический букет, гипертония второй степени, лишний вес, постоянная одышка и анализы, указывающие на метаболический синдром. Давление держалось на отметках там 150-160 на 90, даже на фоне приема препаратов. А качество жизни было на нуле. Не пройтись нормально, не подняться по лестнице без мучений. И вот врач, зная о японских протоколах, предложил ей не увеличивать дозировки лекарств, а добавить к ежедневной рутине важнейший элемент – питье ионизированной воды. Он объяснил ей, что речь идет о влиянии на саму причину проблем – хроническое вялотекущее воспаление, окислительный стресс в сосудах. Пациентка начала выпивать по 1,5-2 литра вот такой воды в день. Через месяц она пришла на прием уже с другими глазами. Она сказала: «Доктор, я впервые за долгие годы выспалась и проснулась без головной боли». Но главное были цифры. Ее давление стабильно снизилось до 130-135 на 85. А еще через 2 месяца на фоне той же базовой терапии у нее не только улучшилось самочувствие и повысилась выносливость, но и в анализах значительно снизились уровень маркеров системного воспаления. Это прямое подтверждение данных Минздрава Японии, который еще в 2016 году одобрил ионизированную воду, насыщенную молекулярным водородом, для лечения метаболического синдрома. Именно ионизированная вода помогла ее сосудам расслабиться, восстановить нормальную работу изнутри. Еще раз повторю, неважно, как называется ваша проблема, 9 из 10, то есть 90% всех заболеваний вызвано оксидативным стрессом. И когда вы налаживаете питьевой режим с правильной водой, с ионизированной водой, с антиоксидантными свойствами, регулярное употребление такой ионизированной воды, да, помогает нам и наладить артериальное давление, снижает сахар в крови, налаживает работу желудочно-кишечного тракта, укрепляется иммунитет, друзья, и очищается версия организма. Вы получите от этого ежедневную энергию, заряд бодрости. Главное, что эта вода будет чиста, вкусна. Вкусна, она очень похожа на воду из горных источников. И правильная, что тоже важно, да, приготовленная за несколько минут в ионизаторах воды Аквалайф. Начинайте пить правильную воду, налаживайте питьевой режим. Лето за окном, еще есть шанс легко и просто наладить питьевой режим, потому что летом больше хочется пить. И помните, что вы — это не просто то, что вы едите, вы — это то, что вы пьете. И теперь переходим к самому важному — вашему шансу успеть сделать этот самый правильный шаг навстречу своему здоровью. Наладить питьевой режим с правильной водой, которую можно приготовить из обычной питьевой воды, даже из той, которая течет из вашего крана. Нужно всего лишь приобрести домой ионизатор воды. Одна покупка для здоровья на долгие годы. И я хочу сказать, что сегодня еще раз повторяю, потому что в большом эфире говорил об этом, то сегодня действует предложение, когда вы можете приобрести ионизатор воды Аквалайф многофункциональный, премиальный, все виды, вот он готовит ионизированную, щелочную, кислотную, водородную и серебряную, не просто со скидкой, а в комплекте со вторым прибором, а именно генератором водородной воды. Ни тот, ни другой никуда не встраивается, а генератор еще и работает от аккумулятора. Да, тот ионизатор для всей семьи дома стоит, вы готовите, заливаете в него воду, готовите любую из четырех, да, а генератор водородной воды, если вы куда-то уходите из дома. Вот он, 400 мл объема, и одна функция, одна кнопка, одна функция — приготовить водородную воду из обычной питьевой воды, где бы вы ни находились. Он долго держит заряд, зарядка идет в комплекте. Друзья, успевайте до 19.00, звоните 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. Остается буквально 2 минуты. Я еще хочу пару слов сказать о двух приборах, которые помогают нам. Ну, вы знаете, мы один прибор, я часто о нем рассказываю, Нейроденс Аксон, но я незаслуженно обделил вниманием его старшего брата Нейроденс ПКМ. Что это за прибор? Это медицинский уже прибор, универсальный аппарат с максимальным набором лечебных функций. Аппарат располагает максимальными лечебными профилактическими возможностями. Да? 11 режимов работы, 25 автоматических программ лечения, все заложено уже в сам прибор. Да? Он размером, кстати, с мужскую бритву, электробритву. И там программы есть такие, которые помогают нам решить вопросы с аллергией, болью, да, вздутием, вегетососудистая дистония, гинекология, гипертония, гипотония, да, голова что-то болит, да, горло, диарея, желудочно-кишечные проблемы, да, запор, кашель, мышцы что-то ноют, да, насморк, проблемы с потенцией, да, почки, спина, суставы, тошнота, травма, удушье. Это я не полный перечень еще перечислил тех программ, которые заложены в сам прибор, но он многофункциональный, это, по сути, физиотерапевтический кабинет у себя, у вас дома, да, размером с, еще раз говорю, с мужскую бритву. И цена его сегодня... огромная скидка на него идет, 4000 рублей, по цене вы можете его приобрести 11 900 рублей. Аксон вы можете сегодня тоже еще приобрести со скидкой 3000 рублей по цене 4900, а если приобретете оба прибора, и Нейроденс ПКМ, и Аксон, ну вы знаете, комплекты всегда выгоднее у нас приобретать, и цена их будет вот за два прибора, и Нейроденс, и ПКМ, и Аксон 13 800, друзья. Вы Аксон получаете вообще подарок. Так что Аксон предназначен для того, чтобы устранить боль. Он маленький, размером со спичечный коробок. Очень прост в использовании, легок. И я, кстати, решил свои проблемы с болью в спине. Так что и вы успеваете. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. И успеете приобрести два прибора, ионизатор и генератор по цене 34 тысячи рублей. Звоните 8 800 505 0855. 5-5. Слушайте радио «Комсомольская правда».
13: Фабрика здоровья. Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
14: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
15: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
16: Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
17: Война и мир. Преступление, наказание, горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
18: Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь.
19: Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
21: Об атаках.
20: 21 пострадавший при атаке БПЛА в Геленджике госпитализировано. Среди них трое детей, 9 человек в тяжелом состоянии. Обновленные данные привели в Минздраве. Ранее сообщалось, что число пострадавших из-за падения обломков беспилотника на пляже выросло до 47. 6 человек сегодня погибли, в том числе трое детей. Пострадавшим продолжают оказывать помощь медики и экстренные службы. Сегодня утром обломки БПЛА упали на пляж в селе Архипа-Осип в Геленджике.
21: О Путине.
20: Владимир Путин проводит встречу с губернатором Красноярского края Михаилом Катюковым. Ранее сегодня президент поучаствовал в церемонии закрытия финала всероссийского конкурса «Большая перемена». Он проходит на площади кампуса Сибирского федерального университета. Это самый масштабный проект для детей и подростков в России.
21: О политике.
20: Возможная сделка между США и Украиной по лицензии на производство перехватчиков для систем ПВО «Патриот» не будет заключена к этой зиме. Это заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.
21: Об инициативах.
20: В Госдуме предлагают оповещать водителей автомобилей об эвакуации за 15 минут до ее начала. Делать это предлагается через госуслуги. Такой документ имеется в распоряжении агентства РИА Новости. Как отмечают инициаторы, это значительно снизит социальную напряженность вокруг принудительной эвакуации транспортных средств. При этом, если владелец готов немедленно устранить допущенное нарушение, то эвакуацию они предлагают отменить вовсе.
21: О Москве.
20: В Москве масштабно обновляют спортивную инфраструктуру. Как сообщил мэр Сергей Собянин, главные изменения города будут в Северном Бутове. Там уже готов крупный спорткластер с трибунами и полосой препятствий. В Вишняках строят площадки для баскетбола, стритбола и воркаута. В Новогиреево обустраивают современную фитнес-зону со столами для тенниса. А в Нагатинском Затоне меняют старую хоккейную коробку на судостроительной улице. Всего за 26-й год в столице отремонтируют более 2000 дворов. Универсальные спортивные площадки и тренажеры станут доступны каждому жителю в рамках городской модернизации. В завершении выпуска о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 79,46, евро 91,19, юань 11,77. Вероника Борисенкова, служба информации.
22: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
23: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
24: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Меня бомбит». Катя Пахомова и Дима Иванов. Я бы уже сказала, практически мой второй соведущий. Дима, кстати, давно уже не было в эфире, так что, Дима, привет. Ну что?
25: Катя, привет. Всем привет. Всем
24: давайте мы сегодня обсудим, как обычно, события жизни города, которые очень волнуют наших граждан. И, конечно же, первое, про что я хочу сказать особенно, учитывая, что я автолюбитель, а что я езжу на автомобиле, это Лазавицкий мост. Не дает он жизни и покоя нашим гражданам и не дает, собственно, потому что разваливается на ходу. Любопытная история. На год закрывали этот мост для того, чтобы его как будто бы сделать, отремонтировать.
25: Как будто бы подольше немножко.
24: Как будто бы даже подольше немножко, да.
25: Сдали его в том, если не ошибаюсь, году.
24: В том году,
25: по
24: да.
25: По весне.
24: Да, да. Сдали в том году, но, как показывает практика, сразу же после сдачи начались проблемы. Первое, что произошло, это у него там асфальт пошел вот такой полосочкой, да?
25: Центральный шов.
24: Центральный шов, не не зашили. Не зашили центральный шов. И вот этот центральный шов беспокоит нас уже целый год. Буквально вчера я ехала, и там снова проводились работы. Была перекрыта часть дороги. И вот вроде бы как один из этих швов сделали. Их, напомню, там два. У меня вопрос. Очень много лет, прям очень много лет. Ну, я думаю, что даже больше 25 лет назад был отремонтирован проспект Гагарина. Это была такая большая стройка. Я плохо помню, как это все происходило, но точно знаю, что ремонт осуществляла подрядная компания в разрезе федеральной. Да, то есть это был федеральный проект. И вот проспект Гагарина уже на протяжении 25 лет вполне себе ничего. Да, есть изъяны, да, нужно где-то вот, особенно где у нас кондитерия на Гагарина, да, за перекрестком Дьяконова, там вот эти постоянно впадины, ну, потому что, понятно, подземные воды. Ну, так вот, друзья мои, и в целом все окей. Да, столько по нему уже машин проехало, столько по нему уже, простите, движение совершено. Но тут же, понимаешь, год не прошел, буквально через неделю с этим швом начались проблемы. Целый год они делали этот мост, целый год. При том, я мониторила, контролировала, смотрела, я не могу сказать, что там были реально активные работы, вот когда прям активно, так же, как переход наш строили. Сидит один чувак на колодце, черпает воду в этом переходе, у меня даже есть такое видео, и у меня есть очень много видео в архивах, как строили наш переход, потому что мне очень было хорошо видно. И вот приблизительно так же строили Лазаревский мост. Я знаю, что они меняли коммуникации, я знаю, что они вот это вот все делали. Укрепление. Я все это прекрасно понимаю. Но год? Год? 12 месяцев?
25: Вопрос просто в том, мы поговорим про мост сейчас или про дорожное покрытие. Мы вот не эксперты, и в этом плане вопрос.
24: Конечно, нет. Мы вопрос, здесь не рассуждаем
25: вопрос,
24: с точки зрения
25: экспертов. Вопрос, что тут первое поползло, да.
24: Конечно, асфальтовое покрытие первое поползло.
25: Да, вопрос, просто это были разные организации, которые этим занимались, или как это все было интересно. Я поэтому туда даже не лезу. Я поехал когда недавно тоже на общественном транспорте, заметил, что там, спрашиваю водителя, а что это такое? А вот, типа, началось, вот что-то там поползло, разъехалось. Я говорю, так, ну, вроде бы же только год. А он говорит, ну, да. Я хочу отметить из позитивного. Я-то пешеход преимущественно. Вот тот деревянный временный мостик, который там сделан.
24: Какой замечательный, правда?
25: Таких бы мостиков, даже вот несмотря на качество этой речки, которая там протекает.
24: А слушай, как, получше стало.
25: В каком она качестве протекает и какие места она обтекает. Вот мостик, прям вот таких мостиков бы по городу, да и побольше. И вообще бы хорошо было.
24: Слушай,
25: ну, это пешеходные плюсы, действительно. А с дорожным полотном, ну, непонятно. Я надеюсь, что это действительно просто проблема асфальта, а не какой-то там конструкции моста, которая начала его растягивать. Вот это
24: ой-ой-ой, очень не хочется, чтобы это была проблема с конструкцией моста. Я думаю, что это все-таки коммуникации меняла одна подрядная организация, которая компетентна, а асфальтовое покрытие — это другая подрядная организация, но все равно год — это для меня много. Особенно, когда, знаете, я читаю новости из Китая, как они там, не знаю, миллион метров за ночь положили просто. Думаешь, это что, другая цивилизация? А вот
25: проломила, размыла землю, мы закопали новую землю. И
24: Да. Вот в Китае так приблизительно происходит. Насчет мостика я с тобой абсолютно согласна, он безумно хорош.
25: Еще он крепкий, зараза.
24: Да.
25: Он, знаешь, время, нет ничего лучше, чем временное.
24: Да, нет ничего постояннее, чем временное. Нет ничего более постоянного, чем временное. Вот так правильно говорится, да. И наряду с нашими бедными, несчастными мостиками...
25: Причем деревянненькие, через... вот эти благоустроенные мосты, ну да, они мощнее, но я не чувствую этой мощности. Просто дерево, фук-фук-фук, все.
24: Да, вот эти вот новые мосты, про которые ты говоришь,
25: около
24: привокзальная,
25: же, вокзала,
24: да, это площадь, они хороши, но они исключительно такие...
25: И зачем?
24: Они исключительно носят декоративный характер, потому что если ты такой мостик поставишь, например, через нашу речку Ситовку, то как бы зимой ты туда не переберешься. Либо надо вот канатоходцем быть, чтобы... Да, а вот этот мостик, который находится...
25: Эти мосты к двум лавкам.
24: Чтобы посидеть. У меня есть много вопросов относительно благоустройства города, как обычного, знаешь, обывателя, но, возможно, там есть какой-то скрытый смысл, которого мы не знаем.
25: Как у Кристофера Нолана.
24: Да, совершенно верно. Как есть скрытый смысл в бензиновом кризисе? Как похорошели заправки? Обратил внимание?
25: Нет очередей.
24: Ну, неважно. Ты же наверняка все равно мимо ходишь там заправок или как-то обращаешь внимание, с кем-то видишь. Нет очередей. Друзья, а как это могло произойти? Вот были очереди, ночью стояли. Вот это вот все. А сейчас все, нет очередей.
25: Я смотрю немного другой контент, скажем так. Он более массовый, глобальный, что ли, да?
24: Глубокий.
25: Нет, он более обширный. И не будем называть там причины какие-то, да, вот всего происходящего.
24: А мы их и не узнаем.
25: Да, но просто там я смотрю одного блогера, который, ну и чего вы добились? Ну вот, ну 2 недели мы тут немножечко как бы...
24: Стрессанули.
25: Ну да. Плюс кто-то чрезмерно стрессанул. На этом хотел Гречу свою там компанию составить компанию Гречи своей с ковида. Но все в принципе... Потому что опять-таки было выстроено классно, ну, хорошая рабочая система. А тут надо было ее немножечко встряхнуть, добавить там автомобили, бензовозов, чего-то еще, как-то перенастроить поставки и все.
24: Зато как сейчас все счастливы заправляться. Видите, какое-то такое минимальное действие.
25: Да, у меня друг взял автомобиль буквально позавчера, мы поехали на заправку, он первый раз на заправку поехал, он говорит, спросил на, как называется?
24: Оператор.
25: У оператора, да.
24: АЗС.
25: Да, кассир. Ну, вообще, да, у оператора. Сколько? Ну, 20. А сколько можно? А, ну, сколько хотите, столько и можно.
24: Да, все. Это создается, мне кажется, для того, чтобы, знаете, вот мы жили-жили, вот у нас забрали, и мы такие, ой, без этого плохо. Нам вернули, мы такие, ой, они такие молодцы, нам вернули, все вообще классно.
25: Нет, про молодцы-то речь не идет.
24: Будем за них голосовать.
25: Просто дело не в молодцах, а изначально ситуация, ну, так вот, она так и просматривалась. Не кипишуйте по-лишнему и подождите чуть-чуть, все.
24: Нет, это все понятно, но просто ряд неудобств и при всем при том таких достаточно обширных вызвал топливный кризис у таких категорий граждан, как дачники, например, которые регулярно ездят на дачу на своем транспорте и которые там преимущественно летом живут, и это большой километраж.
25: Если там уже живут, они назад уже не едут.
24: Нет, есть, которые работают, дачники. Как мы знаем, пенсии в Российской Федерации пока что не достигли уровня того, чтобы человек на пенсии мог не работать. Нет, увы и ах, мы, что говорится, кони, которые пашут все поле до тех пор, пока там...
25: Ну ладно, в следующий раз кризиснем зимой тогда, ладно, раз уж чтоб вот...
24: Опять же вопросики!
25: Много вопросов, Екатерина, много вопросов.
24: Много вопросов, но ты знаешь, я уже лояльно отношусь в целом ко всей вот этой ситуации, ко всей политике. Я вообще туда не лезу, потому что я абсолютно некомпетентная, я могу вот только с точки зрения диванного критика все это говорить, с точки зрения обывателя. Было дискомфортно, да, было пару недель дискомфортно, стояли в очереди, да, стояли в очереди. Первый раз мы стояли 2 часа, второй раз мы стояли что-то типа 30 минут. Критично? Ну нет, наверное, не критично, неприятно, 100% неприятно. Особенно неприятен тот факт, когда ты чувствуешь, что тебя водят за нос. И ты такой, ничего не можешь сделать, потому что нельзя ничего сделать. Потому что если ты что-то сделаешь, тебе потом не сдобровать. Все вот в каком-то замкнутом круге находится.
25: А еще знакомый у меня вообще диверсантов-подростков около заправки там под Санкт-Петербургом пресекли.
24: Да?
25: Вот, так, вот такая вот история.
24: А кто как мог, что говорится, у кого-то беда, а кто-то нажился, да? Вернемся же все-таки к нашему простому Великолукскому и к мостикам-то вернемся тоже. Есть у нас такая проблема в северном микрорайоне, речка Ситовка. Вот про эту многострадальная, уже говорят, великолучане, многострадальная речка Ситовка. Настолько она заросла. У меня даже ребенок тут шел через второй мостик, как ты знаешь, там есть 2 мостика.
25: Ситовка —
24: первый
25: это
24: и второй. Да. Первый и второй мостик. Первый, он ближе сюда к круговому, а второй он чуть-чуть подальше. И мы шли по второму мостику, и мне дочь говорит, мама, а где уточки? А там настолько все заросло, что даже если уточки есть, то мы их не увидим. Зато услышим сейчас небольшую паузу на Луки FM. Рекламное, оставайтесь на волнах.
0: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 960 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
1: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
2: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
4: А знаете ли вы что?
5: В ходе вынашивания ребенка биологический возраст женщины увеличивается в среднем примерно на 2 года. Однако уже к третьему месяцу после родов начинается обратный процесс.
23: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
24: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Меня бомбит». Катя Пахомова, Дима Иванов сегодня в эфире. И мы в первом выходе уже обсудили и топливный кризис, точнее, как он легко разошелся, и мостики, которые сделаны на привокзальной площади, и поговорили про многострадальную ситовку. Я вот
25: Совсем чуть-чуть буквально ее до рекламы не успели зацепить.
24: Да.
25: Вот. Я не помню, как задумывалась изначально эта программа. Мы должны были противостоять друг другу. Или примкнуть к злу. Я вот с точки зрения сарказма могу защитить...
24: речку Ситовку.
25: Да.
24: Так, ее вот все хотят защитить.
25: Ты про уточку говорила, вот. Да. А уточке не надо, чтобы на нее сильно смотрели. Она с утятками в травушке лучше себя чувствовать
24: Правильно,
25: будет.
24: Все, я с тобой абсолютно полностью согласна. С точки зрения природы уточкам, наверное, хорошо. Но знаешь, в чем самый интерес? Что там, где первый мостик, и там, где нет вот этих зарослей, уточки как раз-таки со своими птенчиками и плавают.
25: Ну это как поплавать, а укрыться...
24: А там, где второй мостик, у нас при всем при том утки, знаешь, они уже такие на ситовке одомашненные. То есть ты идешь, она тебе привет, ты ей привет. Вот так вот. Нет, мосты требуют срочной реконструкции через речку Ситовку, потому что там...
25: Речка
24: чистки требует, да. Вот недавно очистили у нас Ловоть, как ты знаешь, спускали, вот это все, да.
25: Я все пропустил, вообще.
24: Я не знаю, где ты был, шариков не было.
25: Я даже в шарике этот году решил откинуть в сторону, но...
24: У тебя какие-то, видимо, более важные дела нарисовывались. Да. Но это хорошо. Так вот, я тебе расскажу про речку Ловоть. Ее, значит, подспустили, почистили, обрубили всю лишнюю растительность
25: Камышню.
24: На берегах, да. И проблема в том, что когда вернули назад из этой лишней растительности выскочили разные нечисти в виде пластмассовых бутылок, мусора и так далее. Мы с Ксенией, по-моему, в прошлый раз даже обсуждали, да, это. Более того, люди начали жаловаться, приехала комиссия, они посмотрели, ничего не нашли и уехали. Та самая абсурдная ситуация, когда хочется взяться за голову и плакать. Ну, конечно, друзья мои, мы должны в первую очередь думать о том, какие мы люди или хрюшки. И если вдруг вы кидаете мусор где-то, вы не забудьте, пожалуйста, хрюкнуть, ладно?
25: И уж если мы говорим про набережную прям.
24: Если
25: но
24: прям...
25: там, Нуря, это не то место, где дефицитурн. Много мест, где у нас дефицитурн.
24: У нас много мест, где
25: дефицитурн. Но это не набережная.
24: Не набережная.
25: На набережной практически... То ли у каждой лавочки, то ли через лавочку урна есть.
24: У каждой лавочки практически точно.
25: Или через лавочку точно
24: вот,
25: есть.
24: Вот слушай, надо как-то обратить на это внимание.
25: Ну есть. Понимаешь, там, это вот как пешеходный переход. Тебя будут штрафовать, там условно в радиусе 150 метров не было пешеходного перехода, ты пришел дорогу в неположенном месте. Угу. Есть там какой-то, по-моему, пункт. Я как человек, который неположенные места знает.
24: Хорошо.
25: Да. Есть какой-то пункт отдаления пешеходного перехода. там вот урны точно гораздо ближе, чем вот эти вот 150 метров.
24: 150 метров, совершенно верно. Ну, как минимум...
25: Метров 50 вы точно найдете.
24: Я категорически вокруг своего вот круга общения, да, запрещаю выкидывать своим друзьям, если даже они порываются случайно, там, окурок кинуть. Я сразу же здесь на страже вот этого порядка.
25: Давайте я из-за этого даже вредную привычку бросил.
24: Правильно, потому что выкидывать некуда. Нет, у нас в городе действительно есть проблема с урнами в центре, на Дружбе. Вот я рассказывала уже, как мы обходим вечерний променад у нас, и вот есть определенный отрезок на Дружбе, где вот нету урн вообще. И мы к этому времени мороженое съели.
25: А представь, что будет с ситовкой, когда ее почистят.
24: И несем. А когда ситовку почистят, там можно вообще целое культурное место сделать классное. У нас прям с мужем есть в голове проект, но я знаю, что мы можем его реализовать.
25: Арт-объект, все, что будет достан оттуда разместить как выставку, выставочные экспонаты.
24: Да, да, да, да, было бы неплохо. Я хотела еще, знаешь, про что поговорить. Вот мы с тобой начали про набережную. Мы буквально вчера гуляли по набережной. Есть тоже проблемы с асфальтовым покрытием, при всем при том такие достаточно такие большие проблемки. Еще одна проблема — это парковка около нового семейного центра. Тоже не очень понятно. На вот этой зоне, эта же зона, она как бы...
25: Пешеходная.
24: Да.
25: И дежурного транспорта.
24: Да. Как будто бы там стоят автомобили. То есть здесь какой-то такой резонанс, и многие, кто просто гуляет по набережной, вот, особенно живет в Заречном районе, очень жалуются на то, что им это не нравится, и я прекрасно их понимаю. Хотелось бы какую-то парковочную зону. Но я вернусь, опять же, к облику города. Я тут гуляла по центру. Прям целенаправленно пошла гулять от моста до Калинина. Да, вот мы дошли, по-моему. Или до Зверева, не помню. И ты знаешь, как какие страшные фасады у нас, боже мой, господи. Мне бы сейчас точно сказали и ответили, что это все капремонт, тудым-сюдым, вот это вот все.
25: Которые уже облагороженные страшные?
24: Да, уже облагороженные страшные. Я понимаю, что это люди, но с другой стороны есть штукатурка, которая обваливается. Ну, люди, я имею в виду, граффити пишут.
25: Облагороженные, которые сейчас много домов, приводятся в этот вид, да, он одинаковый. Ну, вот этот
24: которые маленькие, сзади? Не-не-не, это в другую сторону.
25: Не, они разные, их много. Ну, они просто планово сейчас идут, поочередно
24: нет,
25: какие-то.
24: Нет, не эти дома, не про эти дома я тебе говорю. Сейчас приведу пример. Бывший ДНС, помнишь, где магазин? Ну, на разводе. Какой там ужасный в доме фасад. Это ужас. Это такое ощущение, что это реально какая-то, знаешь, вот...
25: Дойдет.
24: Сейчас Чернобыльский.
25: Же, я не знаю, может, сейчас просто не по центру это идет операция благоустроизации.
24: У нас на Гагарина есть один
25: очень
24: дом.
25: Очень много домов сейчас, прям массово.
24: Знаешь, за чей счет-то происходит?
25: Нет.
24: За твой.
25: За мой?
24: Ты платишь фонд капитального ремонта. И пока не наберется определенная сумма, ты дом твой не получишь.
25: Вот на Ботвина, например, где библиотека, я знаю, из ближайших. А у Антона Кифа там же рядом где-то дом тоже сейчас
24: делают, штукатурится. Но это все делается силами самих жильцов. А вот центр, я считаю, все, и это мое личное мнение, я повторюсь и подчеркну, потому что сейчас это важно делать, да? Я считаю, что за центром все-таки администрация города должна ухаживать.
25: Тогда это не за центром, тогда и за всем.
24: Ну, хотя бы за центром, хотя бы. Мы уже не будем брать все. Хотя бы за центром, друзья. Я, знаешь, всегда в разрезе смотрю других каких-то городов и маленьких. Витебск возьми. Ну, что там?
25: Второй город государства, да.
24: Ну, Витебск. Но он маленький по населению, такой же, как Великие Луки. Нет, больше. Точно.
25: Орша в Витебской области и та больше, чем Великие Луки.
24: Ну ладно, пока что узнай, сколько. Но он маленький, Витебск, городочек все равно. Насколько же он благоустроен вообще практически в каждом своем уголке? Ну, давайте как-то вот хотя бы центр вот это вот. Я знаю, что сейчас бы мне сказали, пишите гранты, пишите заявки, пишите в управляющую, пишите в администрацию, выигрывайте ТОСы. Но я хочу просто жить и работать. Мне хватает своих проблем. Ну вот. Мне хватает их. Мне нужно зарабатывать деньги на то, чтобы, условно, да, там я говорю про разрез семьи, муж, жена, зарабатывать деньги на то, чтобы платить коммуналку, платить кружки ребенку, платить школу ребенку. Я уже, кстати, в своем списке написала, у меня вышло уже, по-моему, что-то больше около 20 тысяч, сколько я отдала за сбор ребенка в школу.
25: Это первый сбор.
24: Это вообще еще мы даже в школу не зашли ни разу. И ты знаешь, я хочу, как обыватель, обычный человек, мое личное мнение, жить просто жизнь. В приятном своем любимом городе. Я не мусорю, я не нарушаю правила дорожного движения, я не провоцирую никакие ситуации, я ничего не делаю. Просто хочу жить в своем любимом городе, ходить по своей любимой набережной, которую я люблю всем сердцем.
25: Ты же ходишь.
24: Да, я очень много хожу. Но по ней невозможно ходить. А по центру невозможно ходить на плоском ходу. Как люди двигаются там на каблуках, я совершенно не понимаю. Люди, точнее, женщины, да? Они же женщины. Не надо. Все. Женщины, мужчины не ходят на каблуках. Пока что, во всяком случае.
25: Не, ну в туфлях есть каблук.
24: Ну, он там такой вообще никакущий.
25: Это уже каблук там.
24: Да, ну,
25: подошва целая.
24: Ну, шпильку представь. Вот как ходить по центру, я вообще не понимаю, как ехать мамочки на коляске с ребенком, я не понимаю, вести. Я вот этого тоже не понимаю, потому что там совершенно... Да, и мне кажется, что мы никогда не дождемся этого ремонта. Но вот его не будет никогда. Потому что вот нам то расширим, то положим, тут асфальтовое покрытие заменили, все, вот-вот, так в итоге Ленина у нас и стоит. Мало того, что нет асфальта, так еще и фасады ужасные и страшные. Поэтому я не знаю, мое личное мнение, что как-то администрация должна нам поспособствовать в этом, на то они же и администрация. А, ну что, еще одна, наверное, тема, которую стоит сегодня обсудить. В рамках благоустройства городской среды у нас благоустроили территорию памятного знака на площади Калинина. Там проводился демонтаж плитки и, собственно, посажен новый газон. Что хочу сказать по этому поводу? Я вот там жила долгую счастливую жизнь вот в этом районе. И знаешь, чего реально не хватает в этом районе, что убрали из этого района? Это деревья. Вот там построили новую площадку. Вообще замечательно, классно, прекрасно, вообще круто. Мне очень нравится, хотя я там еще не была, но видела. Класс. Но нет ни одного дерева. И на этой площадке просто всегда с самого утра летом солнце. И оно только к вечеру, в закат, когда уходит, там можно как-то пребывать более-менее. Раньше там были деревья, было приятно пройтись в теньке. Мы со школы все время ходили на наш любимый фонтан. Там же есть вот этот кривой магазин, туда же мы, там же был гастроном. Мы заходили за булочками берлинер, были такие классные, и пошли на фонтан, на скамейке сидеть и играть. Но вот сейчас объективно, например, если даже ты выйдешь туда с утра, будет тебе жарковато. Но это в летний период, хочется какой-то зеленцы хочет.
25: Над головой,
24: да, хотя бы чего-то такого типа сирени, я не знаю, ну, быстрого многолетнего, очень этого не хватает. Однако благоустроили, сделали, ну, спасибо, и на этом красиво, хорошо, замечательно, благодарим. Площадка, наконец-таки, детская там появилась, человеческая, потому что то, что они поставили после того, как открыли подземку, это просто обнять и плакать. Тоже у меня есть мой личный видеорепортаж про эту площадку, я прям сходила целенаправленно, и попрошу заметить, что подземный переход открыли у нас сколько? 2? Или даже уже 3 года назад? 2.
25: Да поболее уже.
24: Да, ну, пускай
25: лет 5, мне кажется, уже.
24: Нет, мне кажется, не 5. Нет.
25: Его открывали, я еще работал на предыдущей работе, а я на этой уже 3,5 года.
24: Ну вот, я думаю, что 3-4, не больше.
25: 4-5.
24: Так вот, и там все стояла эта площадка детская. Обнять и плакать. Все, какая-то старая, какая-то замыженная. Знаешь, наполовину поломатая. Поставили в новом месте. Вот лучше бы уже ничего не ставили. Вот это на мой взгляд. Да, вот они поставили эту площадку и как-то себя унизили этим. Ну, потому что кататься было там невозможно. Дети как-то пытались проводить там время, но объективно это плачевная история. Вот лучше бы уже ничего не ставили. Теперь, наконец-таки, в этом районе есть нормальная детская площадка. Я уже вот вечером буквально ехала, но, опять же, находиться на ней вечером гораздо более комфортно. Много народа, дети катаются на качелях, фонтан работает. Фонтан даже в дождь работал. Тут был ливень огромный как-то вот буквально неделю назад, и фонтан все равно работал, что не может не радовать. Сейчас прервемся на небольшую паузу и совсем скоро вернемся к вам. Оставайтесь на Луки-ФМ.
4: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
6: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
7: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Севидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Севидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Севидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Севидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
21: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
21: Об атаке.

0: Предустанавливается МАКС и Рустор. Об этом сообщает ведомство. Ранее ФАС выдала предупреждение Apple о необходимости устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования о предустановке отечественного ПО на устройство XAIOS. Как сообщили в ведомстве, компания только частично выполнила предупреждение. 27 июля после обновления была предусмотрена возможность установить российский поисковик по умолчанию, но требования о предустановке национального мессенджера и отечественного магазина приложений до сих пор не исполнено. В марте 22-го Apple остановила официальную продажу своих устройств в России и прекратила поставки в страну. Теперь их продают только через серый импорт. Магазины ввозят технику через другие страны. Часть из них устанавливают требуемые приложения, а часть нет.
1: О судебных делах.
0: Суд в Москве в заочном порядке сегодня приступил к рассмотрению уголовного дела экс-председателя правления Азиатско-Тихоокеанского банка, экс-владельца «Азбуки вкуса» и «Кофехауса» Андрея Вдовина. По версии следствия, в 2015 году перед банкротством Финпромбанка он помог его руководителям вывести 11 миллионов долларов, взяв необеспеченный займ. Полученные средства ушли с расчетного счета Вдовина в банк «Нерезидент» в Латвию, где в целях сокрытия преступных действий искусства создания видимости исполнения кредитного договора банкир приобрел ценные бумаги, реализованные им там же.
1: О спорте.
0: Англия и Уэльс первыми из членов УЕФА отозвали письма в поддержку президента ФИФА Джани Инфантино на выборах 27 года из-за попыток продать часть прав на чемпионатах мира по футболу частным инвесторам за более чем 4 миллиарда долларов. Об этом пишет Гардиан. Утверждается, что Инфантино утратил доверие как руководитель мирового футбола. Официальный курс доллара на сегодня 79.46, евро 91.19, юань 11.77.
2: Вы слушаете радиоканал Луки-ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
3: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». Меня бомбит!
4: Доброго дня радиослушателям Луки ФМ. На 102.6 продолжаем говорить в формате «Меня бомбит». Катя Пахомова, Дима Иванов. И вот уже пролетела большая часть программы, как всегда, такая дискуссионная, большая и важная. Ну и хочется завершать всегда какой-то позитивной новостью. И вроде как есть такие. По крайней мере, анонсированные, обещанные, а что получится по срокам в итоге? Уж очень бы хотелось, чтобы все получилось.
5: Уж очень бы хотелось, чтобы все получилось, и мы верим, что все получится, потому что ко Дню знаний нам пообещали открыть две школы, и седьмую, и кадетскую, потому что основные работы практически завершены. Сейчас у нас идет оснащение кабинетов. Ты знаешь, я вообще никак к тому району не отношусь, но искренне рада за ребят, потому что то, что происходило в учебном году, оно
4: эпопея
5: вводило в панику не только родителей, не только самих детей, не только учителей, но и местных жителей того района, которым нужно было перемещаться на маршрутках. Для меня это позитивные новости должны быть, да, поэтому не буду сильно высказывать свое мнение. Вообще ужас было закрыть две школы одновременно. Это
4: в одном районе.
5: В одном районе. Кого посетила эта идея, я не знаю, но да ладно. Еще одна хорошая новость — это то, что в парке Петровском начались работы по обновлению детской игровой площадки. Она там была в таком виде, в котором лучше туда бы было не ходить.
4: Но, тем не менее, я каждый вечер часто очень ходил по парку, и там всегда дети.
5: А потому что им деваться-то некуда. Куда деваться? Дец, куда? Нормальная
4: деревья
5: площадка есть там? Нет?
4: Пространство есть, деревья есть, прохладненько, хорошо. Вот то, что мы говорили про Калинина.
5: Какие там деревья есть? Около только краеведческого музея, если мы возьмем, и все. А дальше в парк Петровская.
4: А, мы про парк Петровский. Я уже угулял, я в Пушкинском сквере.
5: Нет,
4: сейчас.
5: Пушкинский сквер замечательнейший.
4: Душой и телом я там, а даже не прослушал, что ты про Петровский парк.
5: Нет, у меня вопросы к Пушкинскому скверу, а вот вопросы к парку Петровскому как были, так и остаются. И площадка, которая находится рядом с краеведческим музеем, напомню, которая находится на реконструкции до 28 года, эта площадка вообще не предназначена для детей никаких возрастов, она опасна. сна. Буквально у меня ребенок, вот когда мы ходили пару лет назад на эту площадку, она все еще в таком же состоянии, она села на качели и упала.

0: То есть нельзя было. И вот сейчас там начались работы по обновлению. Схожу, обязательно посмотрю, проверю, как идет обновление. А еще одна хорошая новость все-таки, что у нас появился семейный комплекс «Атмосфера», и у них есть классная афиша августа. И здесь столько всего интересного, ребят. Буквально в эту субботу будет малиновый бум в заведениях «Атмосфера». Обязательно посетите день кремового пирога с малиной. Ой, как вкусно звучит. «Аквагрим» и день сладкой ваты — это будет уже в воскресенье 2 августа. Ну и, конечно же, мультяшные понедельники, дни любимых героев. Короче говоря, здоровские ребята придумали, что делают такой классный календарь, где можно посмотреть, что какие события будут и с ребенком сходить. Ну и если в воскресенье, вы не знаете.
1: Да, мне просто Антон Киев вчера рассказывал в утреннем шоу, что какой-то там чемпионат по камень-ножницы-бумага в каком-то из салонов
0: магазинов
1: города.
0: В воскресенье?
1: В два. Сходи. Быстренько отстрелялись и пошли оттуда пешочком через мост железнодорожный, мимо благоустроенного скверика у железнодорожного моста, мимо этих двух мостиков, через мост на экспресс, на футбол в 16:00 «Луки Энергия» принимает футбольный клуб Чертаново из одноименного, хотел сказать, города, но это уже район Москвы, по-моему, полноценно.
0: Да.
1: В общем-то, верим в нашу команду, болеем, потому что прошлую игру в гостях, первую в сезоне, проиграли и будут жаждать реванша.
0: Да.
1: Вот, и будет эмоционально красиво, как всегда.
0: Да, так что на выходные очень много интересных мероприятий, а также погода обещает нас радовать, поэтому если вдруг вы поедете куда-то на озеро, обязательно, друзья мои, мусор за собой убирайте. Я, простите, в хорошем выходе все равно буду о своем топить, договорились? Не будьте хрюшками.
1: Не топите мусор.
0: Не топите мусор, да. Всем хорошего, замечательного дня пятничного и чудесных выходных. С вами были Катя Пахомова и Дима Иванов. Оставайтесь на волнах Луки ФМ, у нас интересно и полезно.
1: Всем пока-пока.
2: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
3: Скорая радиопомощь всегда готова помочь. Ведущие специалисты Великолукских медучреждений на страже вашего здоровья дают рекомендации по его поддержанию. Лучше вовремя предупредить, чем лечить. Скорая радиопомощь на Луки ФМ 102.6 ФМ.
4: Здравствуйте, с вами в студии проект «Скорая радиопомощь», и я медицинский психолог филиала Великолукской Псковской областной инфекционной клинической больницы Леонтьева Елена Александровна. Я часто задаюсь вопросом, что означает слово «вера» с точки зрения психологии или религии? Согласно Библии, вера есть овеществление того, на что надеется убеждение в вещах невидимых. Религия – это любая система мыслей и действий, которая представляет индивиду, систему ориентиров и объект, которому можно поклоняться. Эрих Фромм считает, что нет ни одного человека, у которого не было бы потребности в религии. Религию можно считать одной из форм психотерапии в обществе. Именно в церкви мы осознаем, понимаем, ну, так сказать, тренируем и принимаем то, что с нами происходит. То, что нельзя объяснить с точки зрения логики. Понятия веры и религии тесно связаны. Я уверена, что абсолютных атеистов в природе не существует. Уильям Джеймс исследовал многообразие религиозного опыта, обобщая огромный эмпирический материал. Он ввел понятие личной религии, которая, являясь первоосновой любой религиозной системы, делает человека причастным к высшей истине и тем самым позволяет ему пережить феномен обновления сознания. Для этого феномена характерно повышение энергетического фона души человека, охваченный мгновенным осознанием высокой истины. Вера и религиозность по Юнгу являются всеобщим, ранним проявлением души, присущей каждому человеку. Именно в религиозных переживаниях возможна встреча сознания и бессознательного, что способствует обретению целостности человека, обеспечению его продуктивного развития. Переживание веры становится ключевым способом связи сознательного и бессознательного. Современному человеку свойственен разлад между верой и сознанием. Постоянная ориентация на внешнюю деятельность, внешний мир ведет к отчуждению от собственного внутреннего мира. Мне хочется разобраться, что такое вера как психологическая категория. Вера как общий психологический феномен – это твердая уверенность, глубокая убежденность в чем-то, что помогает, мотивирует на определенное действие. Сопровождает наше желание в исполнении задуманного даже при отсутствии доказательств. Актом усилия веры поддерживается, эмоционально притягивается, прикрепляется к сердцу, запечатлевается образ существования и осуществления, которого лишь возможно, вероятно, но который через свою наглядно-чувственную представленность сознанию делает нереализованное в действительности субъективно реальным, осязаемым, недостижимое достижимым, сопутствующим, греющим и ведущим по жизни. Эта внутренняя достоверность не дается просто так, за даром и одномоментно, но требует специальной работы, усилий по строительству, восстановлению становлению в себе живого образа веры. Вера, побеждающая, преодолевающая сомнения, неверие, становится в этих условиях наиболее адекватным основой подпорьем, тогда как надежда, готова возникнуть при малой вероятности успеха, это слабая, быстро истекающая, но зато правда умирающая последняя поддержка, а уверенность, высокая вероятность успеха, требует выполнения слишком многих усилий, далеко не всегда, которые могут быть представлены в реальной жизни. Вера тесно связана со смыслообразованием. Известна формула Леонтьева, 1965 год, согласно которой личностный смысл, порождающий отношение мотива деятельности к цели действия. Здесь имеется в виду преимущество личностный смысл, замкнут на себе деятельности. Тогда, переходя к более общим смыслам, мы можем столкнуться с иными условиями их порождения. В сложных формах активности человек действует не ради достижения самого по себе предмета потребности или мотива. Он действует ради целостного образа новой жизни, в которую включен этот предмет. И в этот образ, только вероятный на деле, человек должен поверить, принять его как уже существующий, влияющий, сопровождающий сегодняшнюю активную жизнь. Это внутреннее принятие, продукт, ну, работа, вера. И если смыслы конкретной деятельности порождаются отношением мотива к цели, то смыслы жизни порождаются образом будущего, освещающим и животворящее настоящее, или отношением образа веры к наличному состоянию человека. Анализируя раннее детство, можно прийти к выводу, что вера сопоставима с доверием. В мире малыша появляются люди, которые для него означают реальность, не требующую проверки. То, что они говорят правда, то, что они делают правильно. Ребенок, как лакмусовая бумажка, воспринимает опыт взрослых, не задавая вопросов, не оспаривая получаемую информацию. Насколько получаемые знания корректны, человек начинает спрашивать себя уже в подростковом возрасте, в юношестве. У каждого человека в жизни бывают сложные времена. Особенно, когда ты стоишь на распутье и нужно сделать какой-то сложный выбор. Продолжить бороться или поддаться внешним обстоятельствам и всеобщему настрою. Часто внешние неурядицы создают внутреннее настроение, что весь мир против нас. Однако это совсем не повод опускать руки и бросать то, что создавалось и приобреталось таким усердием. Даже маленькие дети знают, если верить, что вокруг все плохо, то так и будет. Какой мир хотите вы видеть вокруг себя? Как не потерять веру в то, что мы можем со многим справиться? Если мы потеряли веру в собственные силы, то необходимо разобраться, почему и в какой момент это произошло. Вера в себя укрепляется на протяжении всей жизни, но с неверием происходит то же самое. Оно усиливается с годами, если травмирующие ситуации повторяются. Необходимо проанализировать те негативные моменты, которые вызывают чувство провала и падения самооценки. Попытаться повторить горький опыт с новым знанием. Как не надо будет делать, чтобы снова не попасть в просак. По мнению Изабель Фильоза, если говорить об уверенности в себе, чем меньше уверенности в нас самих, тем больше мы ее идеализируем. Сталкиваясь с трудностями, оказавшись перед выбором, мы говорим себе, что те другие уж точно знают, как поступить. Им не знакомы сомнения, у них нет страха сделать что-то не так. На самом деле в каждом человеке есть сомнения, и каждого может одолеть страх. Предлагаю в это поверить и разрешить себе ошибиться, ну, если что. Предлагаю поверить, что у выученной беспомощности над вами нет власти. Предлагаю поверить в то, что прошлые негативные события случились из серии неопределенных действий или бездействий с вашей стороны. И если это учесть в будущем, все может сложиться по-другому, ну, лучше, чем в тот раз. Предлагаю поверить в то, что есть неприятности, которые могут происходить по независящим от вас обстоятельствам, и думать, что мир жесток – это всего лишь иллюзия, созданная вами. В мире нет ничего стабильнее перемен, и не всегда эти перемены носят негативный характер. Я предлагаю поверить в исследование Бенджамина Блюма, выдающегося педагога-исследователя, который утверждал: «Я пришел к главному заключению, чему можно научить одного отдельного человека, тому можно научить почти всех остальных людей в мире. Почти все люди обучаемы, если им обеспечить соответствующие условия». С оговоркой, что мы не принимаем расчет тех, у кого серьезные проблемы со здоровьем, конечно. Я предлагаю поверить в то, что надежда, отчаяние есть самопрограммирование. Мозг не дает телу израсходовать все свои ресурсы, если у вас нет достаточных шансов на успех. Наша физическая сила оказывается нам неподвластной в тех случаях, когда наш мозг не верит в результат, потому что для человека самое страшное – израсходовать все свои ресурсы и потерпеть неудачу. Если мы не верим в то, что справимся в конкретной ситуации, то мы не получим ресурсы, необходимые для этого. В этот момент, когда мы начинаем верить в себя, шлюзы открываются, энергия течет рекой. Я предлагаю поверить в то, что величайшая цель состоит не в том, чтобы стать идеальным, а в том, чтобы стать лучше. Я, как медицинский психолог, хочу напомнить, что нельзя заниматься самодиагностикой и самолечением. Если вы почувствовали себя плохо, для жителей города Великие Луки, Великоустского, Кунинского, Новосокольнического, Бежанинского, Невельского, Себежского районов можно обращаться в Псковскую областную инфекционную клиническую больницу, филиал Великолукский, для приема врача-инфекциониста по предварительной записи. по телефону 688-66, адрес проспект Октябрьский, 127. Лечебно-диспансерное отделение СПИД-центра, телефон 688-70, адрес проспект Октябрьский, 127. Часы приема с 8 до 13.00. Я глубоко убеждена, что знания не бывают лишними. Осведомлен – значит вооружен. Путем научения мы минимизируем ошибки. Берегите себя и своих близких. С вами была я, медицинский психолог филиала Великолукской Псковской областной инфекционной клинической больницы Леонтьева Елена Александровна. Слушайте проект «Скорая радиопомощь» каждый понедельник в 17.40. Если вы пропустили эфир, вы можете найти на социальных сетях ВКонтакте и в Телеграм-канале. Оставайтесь с нами, будет интересно.
2: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
5: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
6: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Самая древняя в мире деревянная скульптура – большой шигирский идол, вдвое старше Стоунхенджа и египетских пирамид. Ей 11 тысяч лет. Все это время идол пролежал на Урале в слое торфяника, пока в конце 19 века его случайно не нашли золотодобытчики.
7: Все о факторах окружающей среды. Качество воздуха, воды, почвы, ягоды, грибы и даже клещи. Пятиминутка с экологом Алексеем Ивановым на Луки ФМ.
8: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами член общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии региона Алексей Иванов. Сегодня мы уже традиционно будем рассуждать на тему экологических праздников, памятных дат начала августа. Итак, начинается август с одной из самых уже почитаемых в народе знаменательных дат. 2 августа, безусловно, и непререкаемо, конечно же, День ВДВ, День воздушно-десантных войск. Чем сердечно поздравляю всех причастных, а по масштабности отношений к нему этот праздник затмевает все знаменательные даты начала августа. Вместе с тем не стоит забывать еще одну дату в этот день, 2 августа. Она инородная и уходит глубоко в древность, очень знаменательная у всех христиан. Конечно же, это праздник Ильи Пророка, или, как привыкли говорить в народе, Илья. Это тоже очень важный день, а пророк Илья – один из самых почитаемых святых в христианском мире. Илья считается грозным святым. На Руси его не только почитали, но и побаивались. Так вот, обратите свое внимание на одну удивительную вещь. Считается, что за мощь, умение повелевать стихиями и управлять молниями Илья признан покровителем крылатой пехоты, российских воздушно-десантных войск. Считается, что именно поэтому праздник День ВДВ отмечается в России в день церковного поминовения пророка Ильи именно 2 августа. В этот день есть такое поверье: Ильинка бросил в воду льдинку. И поговорка связана прежде всего с запретами на купание после этого праздника. А как может быть связано это с экологической составляющей? Ну, давайте разбираться, действительно ли этому есть и научное объяснение. Этот запрет также имеет древнее происхождение. Сохранилась повесть о чуде в Нижнем Новгороде, относящаяся еще к 1418 году. Ильин день тогда выдался очень жарким. Так что некий горожанин Григорий от зелного вара солнечного или от иного чего решил искупаться. В результате был унесен течением, а затем утонул у слияния рек Оки с Волгой. Там, однако, благочестивый, пусть и неразумный нижегородец был спасен самим святым Ильей. Чудо это стало известно далеко за пределами Нижегородчины, так что его иногда изображают на клеймах иконы пророка, посвященных его его чудесам. Однако связать с точностью, что запрет на купание с Ильина дня основан на этом событии, нельзя. Народное предание дает ему куда более прозаические объяснения. Вода студена, можно утонуть и заболеть, так как действительно время уже движется к осени. Есть и вполне экологическое объяснение такому явлению. Вот, например, с точки зрения науки биологии делается акцент на то, что в этот период в водоемах начинает цвести вода. К началу августа во многих реках, озерах она обладает тухлым запахом. Это может быть связано с цветением большого количества водорослей. И, конечно же, она вполне становится непригодной для купания. Поэтому с древних времен было принято все купания в реках и водоемах проводить в период с Ивана Купала, то есть 6 июля, по 2 августа или на дня. К слову сказать, и сами священнослужители придерживаются мнения, что этот день никак не связан со строгим запретом на купание, и причиной этому не считают Илью Пророка. Просто в некоторых регионах нашей страны в начале августа устанавливаются погоны, не подходящие для купания. Поэтому там традиционно было принято после Дня памяти Ильи Пророка 2 августа купальный сезон заканчивать. Но если погода позволяет, желание есть, то почему бы и не искупаться? Никаких препятствий в этом нет. А для некоторых категорий людей, которые заботятся о своем здоровье и закаливаются, практически это можно шлять круглый год и в любых водоемах. А сегодня у нас уже 3 августа. Это, друзья мои, день арбуза. Как считают историки, родиной арбуза является Южная Африка. Именно известно, что уже в Древнем Египте люди знали и возделывали это растение, что подтверждается раскопками. Так, в эпоху Среднего Царства, в 20 веке до нашей эры, арбузы часто помещали в усыпальницы фараонов как источник пищи в их загробном существовании. Например, семена были обнаружены и в гробнице Тутанхамона. Кроме того, арбуз изображался на стенах гробниц, упоминался в древнеегипетских мифах и в многих медицинских рецептах древних папирусов. Был он известен и в Древнем Риме, где его ели свежим или засоленным, а также варили из него мед. К X веку арбуз стал известен и китайцам. В Древний Китай он попал на купеческих судах, обороздивших Средиземное море, и сразу стал очень почитаем. Кстати, в Китае до сих пор празднуют свой день арбуза. К тому же китайцы продавали арбузу большое лечебное значение, приписывали ему свойства очищать тело и выносить болезни из тела, если принимать его постоянно перед едой. И на сегодняшний день в Китае выращивается больше всего арбузов, чем в любой другой стране. В России и Европе арбузы впервые появились примерно 11-12 век, по другим данным 13-14. Арбуз сам по себе не обладает прямой пользой для экологии, но его выращивание и потребление могут влиять на окружающую среду, как положительно при устойчивом подходе, так же и отрицательно при несоблюдении экологичных норм. Ну давайте разберем пользу. Водный баланс и рациональное использование арбузов, он на 90-92% состоит из воды. Это делает его эффективным средством для восполнения жидкости в организме и профилактики обезвоживания, особенно в жаркую погоду. Употребление таких продуктов помогает экономить пресные водоемы, что особенно актуально в условиях изменения климата и дефицита воды. Поддержка биоразнообразия и опыления. Ведь арбуз – это перекрестно опыляемое растение, его цветы привлекают множество насекомых опылителей, пчел, шмелей, бабочек. Это способствует повышению урожайности ведь не только арбузов, но и других культур в агроэкосистеме, поддерживая естественный баланс в природе. Снижение нагрузки на пестициды. При выращивании арбузов могут применяться биологические методы защиты растений, например, использование естественных врагов-вредителей, энтомофагов, что уменьшает зависимость от химических пестицидов, снижает риск загрязнения почвы и воды их остатками. Ну а какие есть риски и какой вред при этом для экологии? Конечно же, это интенсивное использование удобрений. Они очень отживчивы на минеральные подкормки, которые значительно повышают урожайность. Однако избыток азотных удобрений может приводить к накоплению нитратов в самих плодах. Создает риски для здоровья человека при употреблении таких продуктов и может загрязнять грунтовые воды. Конечно же, водные ресурсы. Культура требует большого количества воды, особенно в засушливых регионах. И нерациональное водопользование, например, сброс дренажных вод, ведет к истощению местных водных источников, к ухудшению их качества. Загрязнение от отходов, неправильная утилизация пищевых отходов, например, остатков после нарезки, способствует размножению патогенных микроорганизмов, может приводить к загрязнению близлежащих водоемов. И как сделать это все экологичнее? Выбирайте продукцию от производителей, придерживаясь принципа устойчивого сельского хозяйства. Это может включать севооборот, использование органических удобрений, интеграционную защиту растений. Учитывайте сезонность и локальность. Покупка арбузов, выращенных поблизости, снижает нагрузку от дальних перевозок и связанных с ними экологических издержек. Соблюдайте правила хозяйства. хранения и употребления. Не оставляйте разрезанными арбузы при комнатной температуре надолго. Это провоцирует размножение бактерий. Участвуйте в программах по снижению пищевых отходов. Поддержка инициатив по компостированию или совместным проектам по рациональному потреблению помогает уменьшить нагрузку на окружающую среду. Таким образом, польза их для экологии минимальна и связана, скорее всего, с косвенными эффектами. Поддержание экосистем, биоразнообразия, так как реальные экологические риски возникают именно из-за способа его выращивания и потребления. Но впереди, конечно, уже нас сменяет 6 августа, а значит, любители веселых памятных дат в этот день будут праздновать День грибного дождя. И вы не ослышались, и такое диво тоже существует у нас. А ведь действительно, в знойное лето так приятно попасть под этот нежный легкий дождик, который так освежает. Больше всего такое явление природы любят дети и романтики. И это неудивительно, ведь после грибного дождика на небе появляется удивительно красивая радуга. Истинное чувство природы. Все мы прекрасно знаем, как нужна эта природная влага, чтобы лес наполнился ценными дарами. И когда идет грибной дождь, внутри каждого любителя тихой охоты ненароком возникает легкое предчувствие в предвкушении урожая. И раз мы говорим о дарах природы и о лесных богатствах, самое время напомнить еще одной дате. Это 9 августа, День защиты леса от пожара. Сегодня она очень актуальна, в основном из-за халатного отношения человека. Это незатушенные костры, брошенные окурки, спички, сжигание сухой травы. Из-за них в нашей стране леса горят слишком часто. В жаркую, сухую погоду искры достаточно, чтобы вспыхнул огонь, особенно в хвойном лесу. Чтобы избегать случайного возгорания и развития стихийного пожара, следует соблюдать меры безопасности. Не бросать на горящую землю горящие спички и непотушенные окурки. Не разводить костры в пожароопасный период. Не сжигать мусор в лесу. Не использовать во время охоты пыжи из тлеющих материалов. Не оставлять в лесу мусор, особенно обтирочный материал, пропитанный маслом, бензином, другими горючими материалами. Не оставлять в лесу стеклянные бутылки, осколки стекла. Помните, лесной пожар легче потушить первые минуты его возникновения. Затушить небольшой низовой огонь, горящая трава, мелкий кустарник, можно пучком веток из лиственных пород. Надо по кромке огня с внешней стороны от пожара наклонно бить ветвями, на несколько прижимая их кромки, сметая огонь внутри пламени. Уважаемые земляки, находясь в лесу, будьте особенно бдительности. И, конечно же, берегите лес от пожара. Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Пятиминутка с уколом». С вами член общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии региона Алексей Иванов. Слушайте нас в эфире радио Луки ФМ на волнах 102.6 ФМ по понедельникам 17:50. Если по каким-то причинам вы не успели подключиться к эфиру или пропустили его, а тема вам близка и интересна, не волнуйтесь. Можете найти запись эфира в социальных сетях, ВКонтакте, в группах радио Луки ФМ. Берегите себя, окружающую среду, и до новых встреч.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
9: Владивосток. 1-4 сентября. 11-й Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток. Развитие во благо людей. В программе 5 тематических блоков. Бизнес-диалоги с Китаем, Индией, Арабскими Эмиратами, Монголией, Вьетнамом и странами АСЕАН. Культурная и спортивная программа. Выставка «Улица Дальнего Востока» и международный форум «День Сокола». Организатор Фонд Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на forumvostok.ru.
10: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день.
12: Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
13: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
15: Об атаках.
14: При атаке БПЛА под Геленджиком сегодня погибли 7 человек, трое из них дети. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края. 40 человек получили различные травмы, 21 госпитализирован. По данным Минздрава, 9 человек, среди которых трое детей, находятся в тяжелом состоянии. БПЛА атаковали Геленджик сегодня утром. В селе Архипа Осиповка обломки беспилотника упали на пляж. ФАС возбудило дело против Apple из-за того, что на айфонах и айпадах не предустанавливается Макс и Рустор. Об этом сообщает ведомство. Ранее ФАС выдало предупреждение Apple о необходимости устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования о предустановке отечественного ПО на устройствах с iOS.
15: О Москве.
14: Москва заключила более 200 тысяч контрактов в первой половине 2026 года. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере «Макс». Каждый третий контракт в этом году Москва заключала с региональными поставщиками. На них пришлось 73 тысячи сделок. Самыми активными поставщиками столицы, кроме Москвы, стали Московская, Свердловская, Владимирская области, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов уточнил, что контрактная система города позволяет обеспечивать деятельность не только учреждений, заказчиков, но и бизнеса.
16: Любой предприниматель со всей страны получает возможность работать с заказчиками города, расширять и масштабировать свой бизнес, продолжать расширять, в принципе, свое дело. С другой стороны, такая высокая конкуренция на рынке московского госзаказа позволяет существенно экономить бюджетные средства. Контрактная система – это сложный механизм, который работает благодаря жестким правилам и стандартизированным процедурам. Одним из инструментов повышения эффективности, которым мы пользуемся с 2025 года, является роботизация государственного заказа, которая позволяет нашим учреждениям, заказчикам практически в автоматизированном режиме размещать, формировать государственный заказ и обеспечить непрерывную контрактацию для своих потребностей.
14: Чаще всего столица приобретала медицинские изделия и лекарства, образовательные услуги, строительные товары, техническое обслуживание и содержание оборудования и транспортных средств, хозяйственные товары и бытовую технику.
15: О погоде.
14: Москвичи предупредили о жаре на этой неделе. С 5 по 7 августа столбики термометров покажут днем до плюс 32, но возможны грозы. Вероника Борисенкова, служба информации.
15: Что будет? Честный взгляд на 3 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
17: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин. В студии радио «Комсомольская правда». Мы начинаем. Итак, ну что касается терактов, да, друзья, количество терактов будет расти, их жестокость будет проявляться все более и более. Это в общих словах. Коротко, что еще добавить? Добавить на самом деле больше и нечего. Сегодня с геополитической точки зрения посмотрим на все происходящее, я имею в виду в глобальном ключе. Как это все можно завершить, пока только можем ориентироваться, вот, ну, если без эксперта, если без более компетентных людей, то можем просто посмотреть на новости и на заявления, скажем так, людей куда более всемогущих, чем, ну, скажем, вот мы здесь, простые ведущие, журналисты или эксперты, а вот те люди, которые двигают, что называется, повестку, вот, ну, например, да, есть госсекретарь в США, аналог министра иностранных дел вот в России, там госсекретарь, в данном случае Марко Рубио, и, ну, полномочий у него, конечно, чуть больше нынче, чем просто у госсекретаря, который был до него. При Байдене это был мистер Блинкен, как мы помним. Рубио в данном случае вообще лидирующие позиции при Трампе занимает, и, судя по всему, наверняка наверняка это в перспективе, возможно, даже если не сразу после Трампа, то потом в дальней перспективе президент США, да, вполне себе возможный расклад. Такой классический консерватор. Джей Ди Венс, который другой зам-вице-президент, по сути, второй человек, отошел на задний план. Мы что-то не видим его в повестке, этого самого Джей Ди Венса. Куда он делся, непонятно. Но вот он, как нам казалось здесь раньше, куда больше выступает за мирные процессы, как на российско-украинском треке, как говорят политологи, ну и на Ближнем Востоке тоже, но, судя по всему, добро нынче не побеждает зло, а побеждается злом, поэтому все карты в руки Рубио, и кубинский кризис, и Венесуэла, это все как раз его рук дело, и вот его заявление в очередной раз, что США в ближайшие недели оценит возможность возобновления переговоров между Москвой и Киевом, так и сообщил этот самый госсекретарь. Я сейчас его процитирую, а потом действительно любопытную штуку скажу от него же. Вот первое. Вы увидите некоторые усилия в течение следующих нескольких недель с целью понять, можем ли мы перезапустить переговоры между двумя сторонами и положить конец этому конфликту. Мы также понимаем, что у обеих сторон есть достаточно четкие красные линии, и пока нам не удается немного сблизить их, мы не достигнем желаемого результата. Конкретные инициативы, которые Вашингтон намерен предложить сторонам, он не назвал, да и бог с ними. Тут ключевое, да, что вот Америка пытается, но вот эти две проклятые стороны, русские и украинцы, они все никак не хотят примириться. Все дело не их, в них, не в нас. Мы-то молодцы, мы стараемся. А дальше? А дальше что сказал Рубио? Теперь украинцы могут наносить удары большой дальности вглубь России, приближая войну к российскому народу. Он подчеркнул, что США намерен оценить, создала ли эта новая динамика хотя бы какие-то возможности для возобновления переговорного процесса. То есть вот оно ключевое. Да, они подталкивают, что ключевое, Украину к ударам вглубь по территории России. Они уже проговаривались на этот счет, и европейцы тоже. И они просто хотят сделать войну ближе к российскому народу. Они считают, что таким образом Россия, ну, подумает, скажем так, получше на тему того, а может быть, все-таки ускорить подписание каких-то мирных соглашений, может быть, примириться, ну его нафиг. А то, что как-то тревожно становится, на самом деле нет. Руководство на это реагирует по-своему, там внутри публично реагировать никак не будет, и, соответственно, это не изменит. Это не изменит отношение российского руководства к тем целям и задачам, которые уже стоят поставлены. И ни на йоту, ни на шаг смещаться они не собираются. Вот они выбрали вектор, Путин много раз сказал. Я, кстати говоря, в данном случае даже не берусь оценивать, хорошо это или плохо. Мне нравится, что, ну, есть какая-то последовательность в заявлениях, и от курса не отступают. С другой стороны, хотелось бы, конечно, все-таки четче понять, какие планы и почему мы по-прежнему бьем исключительно в ответ. Вот кое-что случилось, кое-что произошло неприятное, даже говорить об этом не хочется. И обязательно, конечно, последует ответ. И вечные вопросы, почему нельзя было, там, грубо говоря, отрезать Украину в Одессе до этого. Да? Я про порты говорю. Почему-то нельзя было. Вот почему-то нельзя было. По какой-то загадочной причине. Нам не объясняют. Может, оно и к лучшему. Может, нам и не надо знать. Но факт остается фактом. Я сообщаю противной стороне, что это все бессмысленные усилия. Вам, конечно, нравится картинка, а как эта картинка помогает простым украинцам? Ну как? Боевой дух повышает? Ну что-то я не вижу повышения боевого духа, я так анализирую то, что пишут мне подписчики из Украины, да и вообще я же регулярно мониторю то, что пишут там украинские чаты, причем закрытые, я под левыми никами там присутствую, тихо сижу, просто читаю, и, ну, настроение, надо ли пересказывать, какие, очень печальные, безусловно, и каким-то образом подвинуть нас, ну, к подобному положению дел, ну, старайтесь, не старайтесь, ничего не выйдет, хотя это, безусловно, сказывается на, ну, нас с точки зрения определенной нервозности. Я так мягко выражусь. На самом деле, конечно, все это бьет по глазам, по мозгам, по голове. Все это крайне печально. Но еще раз, подход и вектор руководства России, сообщаю практически официально, со слов компетентных людей, с которыми имею честь иногда, скажем так, на этот счет аккуратно общаться. И вот мне аккуратно сообщают, что все это абсолютно для противника бессмысленные усилия. Это, безусловно, наш ущерб, наш урон, может быть, даже и немалый, но это никак не поменяет отношение руководства России, я это сообщаю вам официально еще раз, с пересказа, никак не изменит подход. Кстати, вот это может быть даже и плохо, что подход не изменит. Он будет чуть-чуть более интенсивный. Но тем не менее, да, цели и задачи специальной военной операции. Какие они? Да кто его знает? Как минимум Донбасс, а там как максимум Путин сказал про Новороссию. И тут гадайте сами. Я это опять-таки противнику говорю, но и всем нашим тоже. Гадайте сами, дорогие друзья, какие конкретно цели и задачи. Далеко идущие, скажем так. Поэтому, ну, может, сколько угодно, там условный глава Firepoint, это компания, которая производит как раз дальнобойные дроны и ракеты, те же «Фламинго», Штиллерман, его фамилия. И вот сколько угодно можете пугать ударами вглубь по территории России, скоро наши ракеты полетят. В нашу сторону полетит одна ваша ракета. В вашу сторону полетит 10 наших. Вот 1 к 10. Обмен будет таким. Имейте это в виду. Долетит 2 ракеты, в вашу сторону полетит 20. Вот именно так я вам пересказываю со слов компетентных людей. Скажем так, реагируйте на это как угодно. Вам кажется, что дронов в нашу сторону летит значительно больше теперь. Вот есть такая статистика, что с украинской стороны в сторону российскую летит куда больше дронов, чем, собственно, наоборот. Да, это может касаться дронов. Дроны запускайте сколько угодно. Много ли дронов достигают цели? Ну, какие-то достигают, а глобально? Ну, большинство, почти все сбиваются. И я понимаю, что жизнь нашего приграничника, конечно, не становится лучше, но еще раз, все проблемы, которые на самом деле решаем, вот постепенно так или иначе решаем, они в перспективе будут нивелированы. Ваши проблемы, и мы опираемся сейчас на ваши заявления, дорогие недруги, дорогие небратья, ракет «Патриот» у вас не будет. Можете, конечно, там европейскими ракетами разжиться в каком-то количестве. Мы про противоракеты, безусловно, говорим. И это абсолютно никак вам не поможет. Никак. И я вас не пугаю. Меня эта вся история крайне не устраивает в том плане, что я бы хотел уже скорейшего завершения войны. Но, безусловно, мое мнение, маленькая капля в этом самом океане. И океан как раз за то, чтобы вас за счет цунами, вы поняли, да? Ввиду этого, а я на самом деле никакой не миротворец, просто хочется завершения войны, безусловно, на наших условиях. Но, тем не менее, просто сообщаю в очередной раз, никакого перемирия, никакой заморозки в ближайшее время не будет. Именно потому, что вы перешли к откровенным терактам. Вам же дали возможность, воюйте на поле боя. И, кстати говоря, эта война могла бы длиться действительно десятилетиями. Но вы решили по науке западных инструкторов, я не знаю, может быть, даже того же Рубио или других каких-то, вы думаете, что если вы приблизите войну к российскому народу или российский народ поближе к войне, это как-то поспособствует тому, что мы пойдем на какие-то переговоры? А вот увидите, будет совсем прямо противоположная реакция. Я это говорю и с горечью, и без сожаления одновременно. Просто нейтрально, цинично, если хотите. Но вы сами выбрали этот путь. Перерыв у нас, друзья. Скоро мы вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь. Оставайтесь только на радио «Комсомольская правда».
18: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Друзья, будущее наступило.
19: Радио – уже давно не шипящий приемник.
18: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
20: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
21: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
22: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
24: А знаете ли вы что? Слово «провинция» появилось в России благодаря Петру Первому в начале 18 века. Это было официальное название новых административно-территориальных единиц. В середине 19 века провинции упразднили, заменив уездами. Но в языке слово осталось.
25: Что будет? Честный взгляд на 3 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
17: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется в студии Константин Сивков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук. Константин Валентинович, вас приветствую.
26: Здравствуйте.
17: А вот вопрос такой, на самом деле общий, но действительно интересно. Решение российско-украинского конфликта, оно зависит от совокупности факторов и решений людей. Ну, то есть, это какая-то совместная договоренность там США, Россия, Украина, может быть, США, Европы, Россия, Украина. Или от кого-то одного, от кого-то двоих. Вообще, вот кто тот человек, который одним решением может остановить? Это Путин, это Зеленский, это Трамп, это, может быть, кто-то в Брюсселе, в Европе. Есть ответ на этот вопрос?
26: Если говорить четко, то единственный человек, который своим единственным решением способен завершить конфликт, это наш президент Владимир Владимирович Путин. Совершенно четко.
17: Вот. Потому что он это может и с военной точки зрения сделать, и с чисто, ну, миротворчески, просто все завязываем, хватит,
26: надоело. Все, ключевой вопрос. Ключевая фигура – это Владимир Владимирович Путин.
17: Ясно.
26: Значит, например, самое простое решение – это принятие окончательного решения с освобождением наших вооруженных сил от политических ограничений, предоставлением права действовать в полной мере в соответствии с законами войны. То есть провести нормальную стратегическую наступательную операцию, в ходе которой осуществить разгром ВСУ, решительный разгром ВСУ, после чего можно спокойно решать задачи принуждения Украины к капитуляции, полной капитуляции, или освобождения всей территории Украины от нацистского режима. Вот. И, возможно, другие варианты. Вот. Например, второй вариант может быть – это принятие решения о ликвидации Зеленского, вот, и содействие прихода к власти людей, которые пойдут на мир с Россией на российских условиях, включая вариант вхождения полного в состав России, полной Украины полностью. Такой тоже вариант исключить нельзя. То есть это все определяется, это все только решение нашего президента.
17: Вы сказали про политические ограничения у вооруженных сил. Они с чем связаны? Во что упираются? Есть объяснение?
26: Факторов несколько, которые действуют сейчас, заставляют действовать. Я еще раз говорил вам, здесь то же самое, что мы видим гибридную войну. Главный враг у нас не Украина, главный враг у нас Запад. А для ведения войны с Западом нужно очень тонко выверять дозировать применение военной силы, как и других мер, для того, чтобы обеспечить благоприятные условия по принуждению Запада к отказу от дальнейшей гибридной агрессии против России, которая сегодня осуществляется. Украина – один из плацдармов такой агрессии. Я хочу напомнить, что помимо Украины имеют место действия по попыткам захвата наших судов в море, имеют место попытки введения новых санкций, информационная война. Весь спектр этого комплекта вы все прекрасно знаете. Вот. И наша задача состоит в том, чтобы принудить Запад к отказу от таких действий. Если даже мы разгромим Украину, освободим ее от нацистов, все равно Запад продолжать будет такую войну в других местах, в других формах, и она может быть очень опасной и разрушительной для нашей страны. Поэтому президент сейчас ведет тонкую игру, он вынужден дозировать применение силы. И то, что президент именно дозирует применение силы, демонстрирует последние события. Можно ли себе было представить еще каких-нибудь там месяц назад, чтобы нашим вооруженным силам была предоставлена возможность топить или наносить удары с повреждением, тяжелыми повреждениями по судам разных флагов, подчеркиваю, разных флагов, идущих в порты Украины в Черном море? Нет, такого не было. Можно ли себе было представить, чтобы нашим вооруженным силам было предоставлено право и возможность нанесения ударов по предприятию, принадлежащим американцам, которые, американскому предприятию на территории Украины? Такого раньше не было. Теперь была дана санкция. Это выверенная линия поведения президента. Мы это должны прекрасно понимать, что мы ведем войну с Западом, войну гибридную. И гибридная война предполагает очень точную выверку всех видов воздействий.
1: Соответственно, вот если дозированное, у нас такой дозированный подход, как вы сказали, и мы после завершения российско-украинского конфликта ожидаем, получается, какой-то новой фазы где-то в другом месте?
26: Совершенно верно. Поэтому мы как раз и говорим о том, чтобы создать условия, чтобы вот эта вторая фаза была минимальна, и дальнейшее противостояние Западом по возможности начало снижать свою напряженность, с возможностью, может быть, даже нормализации отношений. Но для этого должны на Западе прийти совершенно другие политики. И предпосылки к этому есть. Достаточно сказать, что, к примеру, в Соединенных Штатах Америки победа Трампа – это было ведь событие революционное. На смену ставленников глобалистам пришел человек, который отражал интересы реального сектора США, национального капитала США. И такие силы есть в Европе. Они не друзья нам. Нет.
1: А вот сейчас, кстати, вот по итогам. Ладно, к текущему моменту. Разве приход к власти Трампа сыграл нам на руку?
26: Да, в значительной степени. Я подчеркиваю. В значительной степени на руку сыграл. Он сыграл нам на руку по целому ряду направлений. Во-первых, начнем с того, что сам факт прихода Трампа к власти означал развал единого западного блока на две части. Одна из частей которой готова была на сепаратные переговоры с нами. Это трампистская Америка. Во-вторых, не будем забывать, что Трампа толкнули соответствующие силы на войну против Ирана. Причем силами, которые Трамп выделил для ведения этих боевых действий, явно было недостаточно. Штаты были не готовы к такой войне. Вот. Мощь американская использовалась на 5-10%, что позволяло Ирану на равных бороться с американо-израильской коалицией. И как следствие этого, Иран резко усилил свои позиции в этом регионе, а Иран – союзное нам государство, дружественное государство, а значит, это позиции России укрепились. Поэтому много позитивных моментов было в последнее время. И то, что мы сегодня перешли к очень жестким и решительным действиям, как раз свидетельствует о том, что мы прекрасно понимаем, что мы можем сейчас переходить к таким действиям, не рискуя того, что Соединенные Штаты Америки или Европа вяжутся в войну против нас. А ведь еще совсем недавно, я напоминаю, каких-нибудь там 2-3 месяца назад шли уже открытые разговоры о возможности введения во время войны контингентов европейских войск на территории Европы, что означало бы войну Европы против России. А я вам здесь рассказывал, что начало войны Европы против России в силу объективных законов ведения войны приводило бы к высокому риску перехода в ядерную фазу уже по истечении 2-3 недель после начала этой войны.
1: Что касается дозированности, такой момент. Много сейчас распространяют кривотолков по поводу мобилизации. Вот вы сказали про разгром ВСУ. Мобилизация нужна для разгрома ВСУ или нет?
26: Для разгрома ВСУ мобилизация не нужна. Ну, просто возьмите...
1: Давайте проговорим для аудитории, что вопрос не согласовывался, абсолютная импровизация.
26: Да, это не согласовывалось, моя личная
1: мнение. Чтобы не думали, да, чтобы не думали.
26: Да, это, я говорю как военный специалист, как офицер генерального штаба в прошлом, а, как известно, офицеры генштаба в отставку не уходят.
1: Бывших вот, не бывает, да.
26: Бывших не бывает, поэтому я еще раз говорю, что 750 тысяч человек, о которых сказал наш президент, на фронте, это не вообще в вооруженных силах, а на фронте. Вот, это группировка, которая представляет собой два фронта времен Великой Отечественной войны. ВСУ имеют, по словам самого Зеленского, около 900 тысяч человек, из которых на фронте
1: больше... Я, кстати,
26: больше...
1: про 700 слышал. 900 там, да?
26: Ну, он там говорил. Даже по максимуму. Говорили 900. Пусть 800, угу. 800 тем более. Из которых на фронте более 500 быть не может никак. Угу. Потому что нужно обеспечивать там тыловые службы и все остальное. Только одних этих ТЦКшников больше 120 тысяч у них должно быть, чтобы проводить эту всю политику. Так вот, значит, поэтому соотношение сил по количеству личного состава 1:1. Если брать на фронте, как минимум. Если брать по технической оснащенности вооруженным силам, по их возможностям, то по всей технической сфере, за исключением беспилотников, у нас абсолютное превосходство. А по беспилотникам у нас баланс. Равноправный баланс.
1: Паритет имеете в виду?
26: Паритет, да, угу. Паритет. Вот. Поэтому проведение стратегической наступательной операции – это чисто политическое решение. Оно может, если оно будет принято, она будет проведена по классике учебников. Вот. После чего в течение месяца-двух ВСУ прекратят свое существование как организованная сила. Все. Да. Дальше читайте и вспоминайте, как это выглядело в феврале-мае, начале марта 2022 года. Примерно так и будет выглядеть сейчас.
1: Есть категории экспертов, среди них компетентные люди присутствуют, которые говорят, что на самом деле русская армия делает все, что может.
26: Это ложь.
1: Но это не ложь, может быть, заблуждение.
26: Будем считать заблуждением. Но фактически это ложь. И это как раз говорит о том, что эти люди не являются реальными экспертами, либо лукавят. Одно из двух.
1: А вот за 30 секунд коротко поясните, почему именно?
26: Ну, за 30 секунд это трудно пояснить.
1: Ну, хорошо, ладно, ну, можно
26: давайте
1: начать.
26: После перерыва, могу сказать только одно, что потенциал российских вооруженных сил для проведения такой операции с СБТК. Угу. А разговоры про всемогущие беспилотники – это полная чушь. Отдельно, когда вот после перерыва поговорим о том, что такое стратегическая наступательная операция, чтобы это было выглядело наглядно.
1: Все
26: было понятно, как
1: да.
26: Это выглядит.
1: Отлично. Константин Сивков с нами, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук. Не переключайтесь, скоро вернемся в эфир.
25: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Заместитель исполнительного директора Русского географического общества Илья Гуров о пользе туристических походов для детей.
4: Долго думал, почему дети плохо воспринимают описание природы в школе. Ну, сами знаете, что пропускают, да, и сам пропускал, честно говоря. Где-то читал, где-то нет. Почему? Почему? Ответ, в общем, нашел. Потому что городской ребенок, он часто просто не понимает, о чем пишут. Он не понимает вот этих подтекстов, да, каких-то особенностей, которые степь чем далее, тем становилось прекраснее. Он не знает, что такое степь, как она там далее прекраснее, почему там... малиновый звон. Не дойдет это никогда. Вот поход – это возможность для ребенка на реальных образах, да и для взрослого, чего ж там греха таить, для взрослого тоже, раскрыть возможность уже дальше и по текстам, и просто даже в своем воображении уметь представлять, каков окружающий нас мир не городской.
25: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В некоторых странах летом водят сиесту. Дневной перерыв на сон из-за жары. Но не в России. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В Великих Луках, 18:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Встречу с великолучанами во дворе дома номер 17/18 по улице Гражданской провела депутат городской думы от партии «Единая Россия» Юлия Ярышкина. Основной темой стало взаимодействие жителей с представителями управляющей организации. В нынешнем сезоне во дворе запланирован ремонт ливневой канализации, а в следующем году будет проведен капитальный ремонт крыши дома. Одним из главных пожеланий жителей стал косметический ремонт подъездов. Этот вопрос будет прорабатываться совместно с профильными организациями. Делегация из Великих Лук приняла участие в работе 35.

0: на опытом и возможности реализации совместных проектов. Стороны обсудили перспективы долгосрочного взаимодействия и его направления. Компания «Контур-М» с 2021 года входит в число резидентов технопарка «Электрополис». Нынешняя встреча стала продолжением общей работы по развитию международных связей и поиску новых возможностей для сотрудничества. Интерес со стороны зарубежных партнеров подтверждает высокий потенциал предприятий, работающих на площадке технопарка.
1: О валютах.
0: Доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91,19, юань 11,77.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках малооблачно, температура воздуха около плюс 24 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
2: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
3: Что будет? Честный взгляд на 3 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Напротив меня Константин Сивков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук. Давно хотел спросить. Вот мне интересно, готовится какая-то наша такая масштабная массированная атака по Украине. Зеленский в курсе, предупреждает народ, народ успевает спуститься в метро. Я, кстати говоря, не против, чтобы народ успевал спуститься, чтобы как можно меньше людей пострадали. Но мне просто интересно, откуда они знают так загодя о том, что готовится наша атака. Мы по каким-то каналам предупреждаем противника, или им США докладывает, потому что мы их информируем о том, что тяжелые вооружения типа циркона и кинжала применяем, и мы вроде как обязаны, да, по закрытым каналам предупреждать о таких вещах. Ну, в общем, как это происходит?
5: Помните, был в начале СВО нанесен удар по ЦПСО. При этом предупреждение за 2 суток было предоставлено руководству Украины о том, что будет нанесен удар по ЦПСО. И предварительно даже время было официально предоставлено для того, чтобы минимизировать потери среди личного состава. Вот. Хотя я считаю, что как раз по таким объектам надо действовать с максимальным разрушением и уничтожением личного состава противника. Вот. Это первое. Второй момент. То, что, конечно же, наше руководство, это обычно, всегда мы об этом говорили, с самого начала военного конфликта мы стремимся минимизировать потери среди личного состава.
4: В том числе, вы имеете в виду среди мирных граждан или личного состава?
5: Среди мирных граждан.
4: Мирных граждан.
5: Да,
4: мирных личный граждан. Состав-то военный.
5: Ну просто, да, правильно? Да, прошу, да. Правильно, да. Правильно, да. Говорить. Ага. Второй момент, что, значит, минимизировать потери среди мирных граждан. Вот. И даже те же предприятия военной промышленности, мы стремимся разрушать сами предприятия, станки разрушать, но минимизировать потери среди сотрудников этих предприятий.
4: А это, кстати, зачем? А это точно правильно?
5: По сути дела, я просто констатирую, потому что это данность. Потому что это сейчас рассматривается как мирные граждане, которые работают, да, на военных предприятиях.
4: Они не считаются как бы, ну, вовлеченными, да?
5: Да, они не считаются.
4: Это по классике не считаются или просто вот
5: по нашему? В данном конкретном конфликте они не считаются.
4: Я
5: хочу напомнить, что в других конфликтах, которые ведутся на полную катушку и без ограничений применения вооруженных сил, предприятия сносятся по максимуму, включая сотрудников этих предприятий. Поэтому два. В-третьих, ну, мы здесь много раз с вами говорили, у нас есть на территории нашей страны силы, которые стремятся прекратить войну на западных условиях, принудить Россию к капитуляции. Мы их называем «пятой колонной». Они зачастую очень влиятельны, информированы. Они тоже могут работать по негласным каналам. Поэтому вот комплекс этих факторов приводит к тому, что противник имеет возможность получить информацию о готовящихся наших ударах. Потом вот простой пример. Помните историю после того, как по Старобельску был нанесен

0: нанесен противнику. Да. Удар, погибли 21 ребенок. Вот, мы нанесли ответный удар. Удар был нанесен ночью, с субботы на воскресенье, когда в этих самых командных пунктах, собственно, никого и не было, кроме дежурной смены. Это тоже было время такое, чтобы минимизировать потери среди, в данном случае, так сказать, оперативного руководства Украины. Вот. Хотя я считаю, в данном случае это шагом ошибочным. Это мое личное мнение. Это не мое, подчеркиваю, мое личное мнение. Сейчас надо решать задачу максимизации потерь среди операторского, оперативного состава высших органов управления Украины. Даже если мы не считаем нужным уничтожить Зеленского в силу тихих обстоятельств, уничтожать оперативный состав украинского руководства в виде сотрудников офиса президента, других структур, необходимо.
1: Вы анонсировали рассказ про стратегическую наступательную операцию по классике.
0: По классике, чтобы было понятно, что это такое, и где вы там увидите дроны в таком количестве.
1: Пожалуйста.
0: Значит, классика операции фронтовой. Значит, стратегическая наступательная операция состоит из двух, трех и более фронтовых операций. В данном случае может и речь о двух фронтовых операциях наступательных, которые по сходящимся направлениям должны осуществить окружение и принуждение в дальнейшем к сдаче основной группировки, которая Украина находится возле укрепрайона. Дружковка, Константиновка уже наша, значит, Славянск-Краматорск.
1: В этом случае... Ну, впереди Славянск-Краматорск.
0: Да, да.
1: Дружковка
0: случае...
1: уже наша, да?
0: Да.
1: А? Дружковка уже взята, да?
0: Ну, я пропустил, Дружковка еще берут ее.
1: А, так ну вот.
0: Угу. Значит, в этом случае по флангам окружаемой группировки, в местах, где у противника слабее оборона, сосредоточились крупные группировки войск. Исходные районы располагаются в глубине 20-30 километров от линии фронта, за пределами досягаемости полевой артиллерии. И беспилотник тут ни при чем. Это было еще до появления беспилотной авиации в таком количестве. После чего подготавливается, наносится, проводится воздушно-наступательная операция. Воздушная операция наша. По подавлению системы ПВО, уничтожению остатков ПВО и уничтожению укрепрайонов системы оперативно-стратегического управления. Одновременно выдвигаются артиллерийские части в полосе там 50-100 километров, где находится полоса главного удара, сосредоточена группировка в несколько тысяч стволов артиллерии, которые в течение нескольких часов проводят артиллерийскую подготовку, выпуская несколько боекомплектов на орудие. Боекомплект на орудие – это несколько десятков снарядов. Вспахивается все это дело, превращая в лунную поверхность. Никаких беспилотников, дроноводов, там даже следов не остается. Вот. После чего идет танковый вал. Танков туда вводится вместе с бронетехникой. Вот, танков где-то, может, введено несколько сотен, а бронетехники других видов – тысячи и более единиц. Да, будет на какие-то единомоментные потери, порядка, там, может, 50, 100, 150 танков, там, бронемашин. Но это поле остается за нами. Эта техника, которая была выведена из строя в ходе боя, потом может быть восстановлена, отремонтирована процентов на 80, вот, по опыту всех предыдущих войн. И этот вал идет внутрь. Сметая уже все. Беспилотники все эти, они могут оказать ограниченное влияние, но очень ограниченное влияние. Тем более, что если существует такая угроза беспилотников, просто наращиваются силы и средства ПВО, которые эти беспилотники сносят. Как сейчас мы этим сносят беспилотники над нашей страной. 99% беспилотников уничтожается в воздухе. Вот такая операция проводится на одном направлении, и такая же клешня идет с другого направления. Все это окружается, эта группировка отрезается от снабжения, и все. И после чего идет организованная или неорганизованная сдача этих войск в плен. Вот так. А после этого, после как проведена вот этот вот первый этап, дальше следует, вводится в действие так называемые оперативные маневренные группы ОМГ, вот, или оперативные механизированные группы, их могут так, которые идут в тыл, громить тылы врага уже на, до второго так сказать, по решению дальнейшей задачи стратегической наступательной операции. Вооруженные силы Украины несут тяжелейшие потери, которые будут уже невосполнимы. Поэтому возможности у противника сейчас провести контрнаступательные действия с целью деблокады окруженных войск или воспрепятствовать нашему войску в виде контрударов просто нету физически. То, что сегодня идут боевые действия малыми группами по 2-3 человека там, в каких-то городской застройке или в каких-то районах, так сказать, на линии, вблизи линии фронта, это просто обусловлено тем, что линия фронта очень медленно движется на запад. Вот, вот и все. При такой вот использовании войск, как вы понимаете, места малым группам нету. Потому что если в полосе идет вот такая танковая группировка, то там места малым группам просто нету. А малые группы – это в силу специфики нынешней войны. Почему мы сейчас так не действуем, я уже много
1: вот
0: раз говорил.
1: Вот еще раз, пожалуйста, будьте любезны. Почему?
0: Повторю, причина очень простая. По всей видимости, наше руководство, я могу только предполагать, вот, считает, что при переходе к столь решительным и жестким действиям противник может, это может спровоцировать вступление в войну НАТО. Вот и все. А вступление в войну НАТО в этом случае – это практически гарантированный переход к применению ядерного оружия. Тем более, хочу напомнить, что еще с 22 года противник угрожал на применением ядерного оружия, разговаривая о том, что якобы Россия применит ядерное оружие в условиях, когда мы наступали. Это было в 22 году. Поэтому руководство нашей страны, еще раз подчеркиваю, ведет гибридную войну, и в рамках этой гибридной войны мы вынуждены дозировать применение вооруженных сил.
1: У нас, ну, вот вам на ответ буквально 30 секунд, коротко. Вот Владимир Путин недавно сказал во время награждения, там один из депутатов ему шепнул на ухо: мы победим, но смелее надо, очень хочется. И Владимир Владимирович ему сказал, что, ну да, очень хочется, но вот надо думать о последствиях, что могут быть последствия. Это я, конечно, сейчас вольно пересказываю разговор президента с этим самым человеком, который ему что-то на ушко шепнул. Тем не менее, ну, если последствия, мы говорим про последствия, у меня возникает законный вопрос, стоило ли начинать, понимаете, понятно, что будут последствия. 20 секунд, коротко.
0: Ну, я уже только что вам сказал. Самое страшное последствие – это вмешательство в военный конфликт стран НАТО и США. Вот это самое главное последствие.
1: Все. Спасибо. Константин Сивков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, по информационной политике, доктор военных наук. Благодарим.
2: Вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Новости.
3: Реклама. Август, строй сам. Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на строй-сам-вл.ру.
2: Важный выбор для стройки. Материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
4: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте.
5: Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
6: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП.
2: Что будет? Честный взгляд на 3 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин. По-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». На связи Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России. Александр Львович, вас приветствую. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Какие, как вы думаете, главные темы для жалоб россиян в интернете? Вот есть мысли по этому поводу? Вот что бы вы назвали? На что вы жалуетесь? Лично вы жалуетесь на что? Или на что бы вы пожаловались, если бы у вас был доступ в интернет? Если меня ограничивают. Да, пожалуйста.
7: Я бы ни на что, а на кого.
1: А на кого? Это опасно в наше время. Александр Львович, вы что? Можете без последствий на меня пожаловаться, разве что.
7: И все. Так. Нет, ну я бы, да, я на детей бы пожаловался. Каждый раз что-нибудь новое, да.
1: Денег много берут, поди, да?
7: Ну, это само собой, да, да, так сказать, вот. Я думаю, что россияне главным образом жалуются на инфляцию и нехватку денег.
1: Почти угадали. Низкие доходы и рост цен. Следует из данных пресс-индекса. Да. Компания проанализировала публикации, комментарии, чаты и отзывы на всех крупных площадках. Самым распространенным выражением в 26-м году стала фраза «от зарплаты до зарплаты». Раньше говорили «от получки до получки». Так?
7: Ну да, но в принципе это не изменяет ситуацию. Да. Как говорится, от перемены мне слагаем, не меняется. Ну, это вполне понятная ситуация, да, что мы сейчас находимся в таком положении, когда темпы экономического роста, значит, уже признают, что они около нуля. Соответственно, инфляционное как бы развитие продолжается, несмотря на то, что, так сказать, Центральный банк с ним боролся, значит, АКИ, наши известные богатыри, да, вот пытался, так сказать, этой гидре отрубить голову, никак не отрубается. То одна вырастает в виде там просто цен на соответственно, ЖКХ, а тут, так сказать, другая в виде роста цен на топливо. Ну, в общем, короче говоря, процесс продолжается. Вот. А понятно, что темпы экономического роста, если они около нуля, то они сокращают возможности для двух важнейших компонентов в жизни граждан. Это занятость и, соответственно, рост заработной платы. Поэтому ничего удивительного нет. Уже в 2025 году, как вы помните, мы обсуждали эту тему, наступила точка перелома где-то с ноября месяца. Поэтому мы сейчас просто находимся вот в этом тренде. Сокращение темпов роста экономики, темпов роста заработной платы.
1: И вы знаете, как, кстати говоря, чаще всего пользователи описывали цены в стране? Вот я сейчас читаю, это как раз вот пресс-индекс транслирует. Заоблачные, бешеные, конские. Ну, в общем, плюс-минус понятно. И поэтому россияне стали реже позволять себе крупные покупки. Это уже сказано в докладе ЦБ, ну, Центробанка. Все чаще дробят корзину, ищут скидки и переходят на маркетплейсы, хотя скоро, наверное, с маркетплейсов придется переходить обратно, я так понимаю. Кстати говоря, вот ситуация, связанная с ударами по складам, как отразится на общей картине в ближайшей перспективе? Есть соображения?
7: Ну, собственно говоря, конечно, мы что увидим с вами, да? Это то, что маркетплейсы начнут перекладывать свои издержки по логистике на потребителя. Поэтому ценник, безусловно, вырастет.
1: Ну, то есть, проще будет даже снова вернуться в торговый центр, я правильно понимаю?
7: Возможно, возможно. Так сказать, весь вопрос в том, как они будут эту историю переживать. Хотя, знаете, как меня все время в этих ситуациях удивляет только одно. Вот что нужно, чтобы такое произошло, чтобы, так сказать, наконец понять, да, что нужно было деньги в безопасность вкладывать. Да? То есть, вот, то есть, ну вот, вот я говорю, у меня как у человека рационального, да, экономиста, не укладывается в голове бизнес-модель, да, так сказать, у сам Валберес. Если процесс начался, да, то надо было как-то, так сказать, вот к нему подготовиться, да, то есть создавать системы безопасности. Ну, вот оно все как-то на авось на авось. Ну и вот суть русского бизнеса в значительной степени заключается в том, что поскольку я монополист, да, вот на данном рынке, походи, поторгуйся, может быть, цену у кого-то дешевле найдешь. И в конечном итоге все это вот сказывается на инфляции, к сожалению, для нас с вами.
1: Хорошо. А что нужно срочно делать, чтобы ситуацию изменить? Чтобы вот эти конские цены снизить и прочее, прочее, прочее.
7: Ой, Иван, ну, к сожалению, так сказать, понимаете, как бы не бывает таких волшебных палочек, да, так сказать, и щук мы с вами там в проруби не поймаем, которые нам очень срочно все.
1: Ну, давайте попробуем.
7: Понимаете, вот, мы пытаемся это делать постоянно, да. Вот.
1: Вообще мечтать как бы надо о великом, Александр Львович.
7: Да, да, да, да, да. Вот, кстати, так сказать, во многих программах наших, там, так сказать, и в поручениях это видно, да, то есть мы мечтаем о великом, но живем мы с вами там вот в реальности.
1: Мне кажется, кстати говоря, уж простите, что перебиваю, вот этого нам не хватает. Ощущение, скажем так, того, что возможно большее. Вот нам кажется, что это невозможно. А невозможное возможно, как известно. И вот этого понимания у нас, к сожалению, нет. Не умеем ярко фантазировать. Видите? Фантазия приближает материальное. Разве нет?
7: Насчет программ, мы впереди планеты всей. Вот, не надо об этом забывать. У нас на все случаи жизни есть программа. Весь вопрос в том, еще раз подчеркну, что эти программы должны реализовываться. Потому что мало мечту поместить на страничке. Даже очень ценных, важных, так сказать, документов, очень важных каждодневная работа. Вот здесь, как бы, так сказать, вопрос возникает, но не конкретно гражданам наших, потому что трудятся они сверх меры. Вот. А вопрос в том, каким образом мы пытаемся достичь того, о чем мечтаем. Вот совершенно понятно, да, что любая экономика показывает низкие цены, если есть конкуренция. А вот у нас длительный период времени там происходит централизация и концентрация капитала. То есть с точки зрения, например, там, высокотехнологичной компании, это разумная вещь. Почему? Потому что тут достигается максимум ресурсов, которые позволяют вкладываться в развитие новшеств, которые стоят не дешево. А когда речь идет вот об утилитарных вещах, то, в принципе, мы с вами тоже эту тему обсуждали, ну, нужно просто научиться это делать везде, так сказать, на территории нашей Российской Федерации. То есть вот важный аспект и дополнение – это на территории Российской Федерации. Если мы с вами все-таки в значительной степени нашу номенклатуру товаров заимствуем за рубежом, то, соответственно, тогда мы будем зависеть в ценах и от логистики, которая нам будет осложнять, и, например, так сказать, от тех же санкций, да, и от работы банков и так далее и тому подобное. То есть огромное количество факторов будет постоянно, ну, так сказать, влиять на инфляцию. Вот. Поэтому если мы хотим с себя снять вот это ярмо, там, инфляцию, то в первую очередь государство должно заниматься развитием малого бизнеса. Причем, так сказать, не на словах, да, а конкретно на деле. И это должно выражаться и в налоговой политике, это должно выражаться и в возможности и доступа к кредиту. Ну, а когда таких возможностей с точки зрения, например, того же самого кредита нет, ну, значит, остается мечтать о лучшем, о более интересном, да, и о меньшей инфляции.
1: Кстати говоря, почему у нас, скажем так, без интереса относятся к тому самому малому бизнесу? Ну, ведь это правда, да, не будем лукавить.
7: Да, ну, во-первых, так сказать, малый бизнес контролировать сложнее, да, раз, да. Ну, это вообще как бы построение общества. Знаете, мне, так сказать, тут на ум пришла история, связанная с решением Ивана Грозного. Вот, в свое время в Новгороде развивалась очень сильно скорняжная отрасль, и это приводило к тому, что новгородцы обогатели, и псковичане тоже. Почему? Потому что они занимались выделкой мехов. Вот. И продавали, так сказать, уже товар, как мы говорим сейчас в экономике, с высокой долей передела, да, то есть добавленной стоимостью за рубежом. А это, естественно, так сказать, купцам Ганзейского союза, да, торгового, не нравилось. Да, в нем входили там немцы, французы, так сказать, англичане. И они пожаловались на Ивана Грозного, так сказать, и плюс еще ко всему прочему, так сказать, и псковичане, и новгородцы не угодили тем, что были богатые, конкурировали с Москвой за богатство. Короче говоря, решение административное было очень простое. Да? То есть все меха должны были сдаваться в казну, вот, а уже казна занималась монопольной торговлей. Ну и понятно, что само государство заниматься выделкой не стало. А в итоге вот такой развитый бизнес умер в Пскове там, и Новгороде. Они стали беднее, но и казна не особо приросла доходами. Да? А причина была одна такая. Вот это вот сбор налогов все, да, так сказать, в центр, да, и предположение о том, что центр лучше управлять и там как бы эффективнее, надежнее и так далее. Но на самом деле мы прекрасно понимаем, что экономика очень сложный как бы механизм, и вот предусмотреть все из центра просто невозможно. Ни у кого это не получается, и у нас в том числе. Поэтому если бы мы создавали механизмы, которые бы развивали различные экосистемы экономические на территории Российской Федерации, мы с вами были бы в меньшей степени зависимы от зарубежного импорта. Соответственно, у нас больше было бы предложений на рынке, да, и, соответственно, экономика не была бы так, с такой инфляцией.
1: «Было бы» – ключевое. Вот как бы с «было бы» перейти к «будет есть». Знаем, делаем, практикуем. Умеем, любим, практикуем. Александр Сафонов был с нами, профессор финансового университета при правительстве России. Благодарим за выход. Большой перерыв впереди. Скоро мы вернемся и продолжим. Не переключайтесь.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Внимание! Говорим о вашем здоровье. Допустим, вы или ваш близкий кардиологически больной после установки стента. Таким пациентам положены диспансерное наблюдение, обследование, лекарства после инфаркта и контрольные госпитализации. Но на практике порой возникают проблемы. Что делать? Помнить. Ваша страховая медицинская компания, выдавшая полис ОМС, всегда на вашей стороне. Шаг первый. Подайте обращение в страховую через сайт, портал госуслуги, лично в офисе или письмом. Шаг второй. Укажите ФИО, дату рождения, номер полиса, факт и дату стентирования. Опишите проблему. Какие услуги не предоставляются, есть ли задержки или нет коррекции терапии. Приложите выписку, назначение врача, результаты обследований. Шаг третий. Страховая проведет проверку, выяснит причины нарушений, запросит документы из клиники и организует экспертную оценку с профильными специалистами. А затем направит клинике рекомендации и поможет организовать пропущенные обследования и лечение. Будьте здоровы и помните, страховая всегда на вашей стороне.
8: Реклама. Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене плюс розыгрыш суперпризов. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
10: В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте. Любовь. В Геленджике запустили горячую линию после атаки украинских беспилотников на поселок Архипо-Осиповка. Как заявили в администрации города, родственники могут узнать о судьбе близких, которые находятся в зоне происшествия и не выходят на связь. Дроны ВСУ атаковали объекты гражданской инфраструктуры в населенном пункте утром 3 августа. Погибли 7 человек, еще 40 жителей отдыхающих получили ранения. Владимир Путин призвал не останавливать поддержку семей участников специальной военной операции. Президент России на встрече с губернатором Красноярского края Михаилом Катюковым подчеркнул, что любые паузы в этой работе приведут к регрессу. Он также отметил, что необходимо вести постоянное сопровождение близких всех бойцов и фиксировать все проблемные вопросы. Ранее Путин прибыл в Красноярск. Глава государства пообщался с финалистами всероссийского конкурса «Большая перемена» и принял участие в церемонии закрытия мероприятия. Российские войска взяли под контроль поселок Белый Колодец в Харьковской области. По словам главы местной администрации Виталия Ганчева, наша армия планомерно выбивает противника на этом направлении. Он отметил, что Киев собирался ужесточить мобилизацию в регионе, чтобы восполнить дефицит солдат.
12: О происшествии.
11: В Иркутской области пропал самолет с двумя людьми на борту. Экипаж проводил мониторинг лесных пожаров в Бодайбинском районе. Неожиданно перестал выходить на связь, сообщили местные власти. Как пишут СМИ, на поиски судна уже отправились оперативные службы. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.
12: О спорте.
11: Российские синхронистки завоевали золотую медаль на чемпионате Европы. Наши спортсменки показали лучший результат в произвольной программе командных соревнований, опередив сборные Испании и Италии. Эта награда стала первой победой отечественной сборной на турнире в Париже. Пик жары в столице. Синоптики прогнозируют на четверг. В этот день воздух в городе прогреется до 29 градусов, заявила специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Эксперт отметила, что со среды в регионе установится сухая погода, а к концу недели пройдут кратковременные дожди.
12: О валютах.
11: Официальный курс доллара 80 рублей и 7 копеек, евро 91,96, юань 11,83. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации.
13: Что будет? Честный взгляд на 3 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Александр Казаков, политический философ, член Совета по внешней оборонной политике. Александр Юрьевич, вас приветствую. Здравствуйте.
14: Здравствуйте, Иван.
1: Александр Юрьевич, вопрос такой. Вот вы было дело прогнозировали, может быть, и рано, конечно, подводить итоги, но промежуточные вполне себе, что осенью вполне возможно, что мы выйдем на какой-то реальный мирный процесс. Ну, предпосылок что-то не видно. Может быть, вы изменили свое мнение или нет. Хотя сейчас не осень, еще целый месяц до осени. Тем не менее, вопрос остается.
14: Нет, я думаю, что вероятность довольно высока. Потому что, ну, обычно во время длительных военных конфликтов деэскалации предшествует резкий виток эскалации, который мы сейчас и наблюдаем. Это первое. Второе, международная повестка, как бы, ну, не то чтобы диктует, конечно, но благоприятствует тому, чтобы начались переговоры. Я имею в виду промежуточные выборы в Соединенных Штатах и, учитывая провальное положение на иранском фронте, команда Трампа может предпринять дополнительные усилия для того, чтобы заставить киевский режим, стоящих за ним европейцев, которые аватары глобалистов, в общем, заставить всю эту гоп-компанию согласиться на часть условий России для того, чтобы просто начать переговоры. Сам переговорный процесс, начало его, точнее, продолжение, очередная серия, уже будет для Трампа частичным успехом. Так что эскалация налицо. Я думаю, что в августе мы, скорее всего, еще увидим существенное усиление давления на фронте с нашей стороны. К этому есть все предпосылки. И с большой долей вероятности, ну, скажем так, военная логика показывает, что мы можем, закрыв уже фактически морские ворота для киевского режима,
1: заняться... Мы это и сделали уже, по сути. Это же уже сделано. Даже.
14: Да, ну как сделали? Мы воспользовались тем, вот есть такой, есть стокгольмский синдром, а мы армузским синдромом воспользовались. То есть мы скорее... при помощи психологического давления это сделать. Мы же физически не разрушили там все. То есть причальные стенки есть в одесских портах. Вот. Ну и, собственно, дунайские еще есть. Мы сделали так, что корабли туда просто... Суда, простите. Туда просто не заходят из страха. То есть это психологический, скорее, эффект. Но тут ситуация может измениться. Если они смогут организоваться, попереть туда караванами... Не знаю, как мы поступим в этом случае. Начнем шарашить по караванам судов под 20 флагами. Учитывая то, как мы сделали это в этот раз, фактически на грани фола и наплевав на все, чуть не сказал, что наплевав на международное право, но тем не менее мы же осознанно, зрячие били по судам, которые знали, кому принадлежат, мы знали, какие там экипажи, потом получали дипломатические реприманды от Анкары, от Нью-Дели. Вот. Но мы это делали, потому что нам нужно было дать понять, что нет ни одного флага даже тех стран, с которыми мы в хороших отношениях, которыми можно прикрыться для того, чтобы прошмыгнуть в одесские порты. Вот. Так что по-жесткому как бы разобрались с этим вопросом. Но теперь логично было бы заняться и сухопутным коридором. Частично мы его перекрыли на юге. Наконец-то этот злосчастный мост в Затоке. Хотя бы один пролет там рухнул. Вот. Но есть же второй коридор. Он, правда, связан с дополнительными обстоятельствами, очень сложными, потому что этот коридор используется не только для доставки боеприпасов, оружия и дронов. Он же используется для доставки продовольствия, медикаментов. Украина же больше ничего не производит совсем. Она полностью на содержании. Ну, скажем, Иран на это пошел. Потому что страны Персидского залива тоже продовольствие не производят. Продовольствие тоже к ним шло не караванами через Саудовскую пустыню, а тоже через Армузский пролив. Иран на это пошел. Мы не знаем. Потому что трудно будет разобрать, какой состав стоит в очереди с дронами или с детским питанием. Вот. Но я думаю, что так или иначе мы на сухопутный коридор по логике должны оказать тоже какое-то воздействие. То есть это очень резкая эскалация в нескольких средах, я бы даже сказал. Вот. И это очень часто предшествует как раз и периоду деэскалации. Посмотрим. Так что я от осени не отказываюсь. Вот. И даже скажу, что скорее всего, речь может идти об октябре.
1: Ничего себе. Но с этими словами как-то не в нашу пользу слова Рубио, госсекретарь

0: психологическое состояние народного населения не всегда и не обязательно приводит к какому-то действию. Это приводит, может привести, например, к повышению уровня поддержки самой специальной военной операции и верховной военно-политической власти в том, что оно проводит специальную военную операцию.
1: А явка на выборы, явка на выборы в подтверждение ваших слов, ну, чтобы мы просто посмотрели в середине сентября.
0: Явка на выборы – это отдельный вопрос. Да, сколько секунд?
1: 30, 20.
0: О, нормально. Это отдельный вопрос, короткий, но важный. Да, явка на выборы – это будет подтверждением повышения уровня доверия, но при этом, я думаю, к выборам начнется следующая информационно-психологическая атака со стороны киевского режима. Я даже уверен, что они попытаются ударить по каким-то избирательным участкам, которые не в школах.
1: Давайте перерыв сделаем. Александр Казаков с нами, политический философ. Скоро вернемся.
2: Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
3: Новости. Реклама. Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть с друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
4: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно: радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП — это эксклюзив. Что будет? Честный взгляд на 3 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». И на связи по-прежнему Александр Казаков, политический философ, член Совета по внешней оборонной политике. Александр Юрьевич, уточните еще, там реклама уже чуть-чуть вас сбила. Что касается выборов, вот явка на выборах, это будет подтверждением, ну, высокое, разумеется, или наоборот, низкое будет подтверждением как раз большей вовлеченности людей в то, что происходит, или нет? Мы понимаем, что это выборы не президента. Да. Вот с выборами президента классическая история, там все понятно. Что касается выборов, которые состоятся в середине сентября, это депутаты Госдумы и прочее, прочее, прочее, вот это будет показателем вовлеченности людей в происходящий процесс или нет?
0: Ну, это как бы надо с двух сторон на этот процесс смотреть. Значит, для внешних наблюдателей это будет подтверждением доверия со стороны российского народа своей политической системы, во главе которой стоит, опять же, президент Путин. Вот я напомню, что явка на выборы президента была для нас ненормально высокой, и это шокировало наших противников. Вот, поэтому я надеюсь, что я, например, агитирую всех, и публично, и не публично, за выборы, не за партии. Мне пофиг, за что вы будете голосовать. Просто идите на выборы и проголосуйте. Если я надеюсь, что в большинстве регионов обеспечат возможность онлайн-голосования, потому что я уверен на 90%, что

0: киевский режим попытается устроить информационно-психологическую атаку перед выборами, где-то с конца августа. Поднимется интенсивность. Сейчас будет спад ударов группы России, а к сентябрю он пойдет опять в рост, и они попытаются... У нас же открытая страна, мы же такие демократы, что аж не знаю, куда деваться. Вот, мы же опубликуем все избирательные участки заранее. Вот, они по нашим публикациям посмотрят, выберут подходящие объекты, чтобы это не было школы, например, или больницы, чтобы не попасть под раздачу, и попытаются нанести удары по избирательным участкам,
1: мне
0: чтобы
1: кажется,
0: запугать.
1: Мне кажется, это их давно не смущает, если честно. Вот, и я предсказывал, что их это не волнует.
0: Возможность будет, они попытаются отыграть по-чистому. Вот, с целью запугать людей, чтобы люди побоялись идти на избирательные участки. Поэтому первое, онлайн-голосование везде, где только возможно. Вот, и второе, надо идти на избирательные участки, надо подтвердить, что мы уверены в своей стране, в ее политической системе. Вот. То, что касается выборов. Вот, а я думаю, кстати, даже и расклад партии будет примерно тот же самый. Но ниже будет процент у «Единой России» с большой долей вероятности, потому что на нее сваливают вину за все, что происходит вокруг. Это понятно, партия власти за все отвечает.
1: Логично. Я думаю, и правильно, кстати говоря. Но как
0: иначе? Ну да, я же не спорю. Ей еще такие подножки понаставили накануне предвыборной кампании, там, с Телеграмом и тому подобное. Они же там говорят, господи, за что нам все это? Вот, я думаю, будут те же самые 5 партий, скорее всего.
1: Слушайте, там много интересных вариантов, которые, по идее, я так понимаю, что старички пробьются, и новичков не предвидится, но, может, у вас другое мнение, там же и партия «Зеленых» тоже претендует на проход, и коммунисты России, коммунисты России.
0: Они каждый раз претендуют.
1: Есть шансы у кого-то из новеньких пробиться?
0: Нет. Новые люди в прошлый раз были новенькими, они стали пятой партией власти. Пятой ногой, да, они так пятой ногой и останутся, потому что мы должны помнить о той части электората, которая не входит в путинское большинство. О беспутном меньшинстве нужно помнить и дать им тоже какую-то партию. Ну, рациональное решение.
1: О беспутинском меньшинстве надо подумать. Странно. Слушайте, второе место кому отдадите? Давайте так, вот ваш прогноз.
0: Ну, смотрите, мне кажется, что прилагаются большие усилия для того, чтобы поменять второе место. Абсолютно бесполезное второе место. Вот, но
1: оно нынче за кем? Оно за КПРФ, да?
0: Конечно, оно всегда за КПРФ.
1: И вы, и Зюганов постоянно раньше, по крайней мере, говорил о том, что вот подтасовка идет на выборах, подтасовка.
0: Это он даже перестал говорить уже. Это партия, которая бьется
1: за почетное... КПРФ на всякий случай, Александр Юрьевич, КПРФ мы очень любим. Коммунистов России не любим, а КПРФ любим.
0: Я ко всем отношусь с уважением. То есть это партия, которая бьется за самое высокое место, чтобы, не дай бог, власть не получить. Это второе почетное место. Вот. Но в этом году я смотрю, как тянут усиленно ЛДПР. После Жириновского, честно говоря, для меня странно. Я понимаю, как ЛДПР с Жириновским, который подерется за второе место, а без него, посмотрим. Вот, там единственный теоретический интерес, кто кого опередит, «Справедливая Россия» или «Новые люди».
1: А я бы, будь мое мнение, я бы каких-нибудь вместо того же ЛДПР, это не реклама, я действительно тоже не понимаю сейчас ЛДПР, и это проблема ЛДПР, что я не понимаю, о чем они. Может быть, какие-нибудь зеленые, с куда более, скажем так, понятной повесткой экологической, были бы логичнее, кстати говоря. Ну, по крайней мере, там понятно, да, все понятно. А что такое ЛДПР? Да ни хрена не понятно. И вот эта проблема ЛДПР, подумайте над этим, господа.
0: Если честно, Иван, я думаю, сейчас вообще не надо ничего менять. Я-то вообще противник выборов, если что.
1: Чего это?
0: С 22-го года я считал, что выборы не надо проводить. Ну, только муниципальные. Же? Да очень просто. Нафига козе баян во время войны тратить огромные деньги, усилия, да еще и сейчас это рискованно.
1: А в чем мы тогда, скажите, пожалуйста, предъявляем претензии, в чем смысл наших претензий к Зеленскому тогда? Ах ты, сволочь нелегитимная.
0: Потому что мы здесь как раз ровно наоборот. Я бы отказался от выборов парламента. и региональных парламентов, только муниципальные оставил, а президентские нет.
1: Да, то есть, а подождите, а Госдума, пусть созыв работает дальше, вот этот вот текущий?
0: До конца специальной военной операции.
1: А зачем? Зачем? Да? Я не хочу, чтобы эти люди работали, допустим. Я где выборы?
0: Значит, вам это решение понравилось, мне нет. Кстати, у нас довольно профессиональный состав Госдумы сейчас. Знаю об этом.
1: Александр Юрьевич, значит, мое скромное мнение, оно совпадает с мнением очень большого количества людей. И этот созыв Госдумы, может быть, из-за нескольких, скажем так, людей недалеких, безусловно, там много компетентных людей, я же не спорю, но вот из-за нескольких недалеких людей себя дискредитировал. И почему-то компетентные люди никак не держали этих людей и этот процесс в узде. Давайте по делу, пожалуйста, а не запрещать курение на ходу. Это вот из общего, да? Безусловно.
0: Иван, я рад, что вы такой идеалист.
1: Идеалист. Вот,
0: но следующий созыв будет таким же.
1: Таким же в каком смысле? По повестке?
0: Там будут новенькие оригиналы.
1: Александр Юрьевич, вы простите, я сейчас перестану вас перебивать, задам вам какой-нибудь глобальный вопрос, но сначала скажу очень важную вещь. Когда депутат от Курской области, дама, не помню, как ее зовут, говорит о том, что неплохо было бы, значит, запретить песни Михаила Круга, потому что там много нецензурной лексики. Как мы знаем, в песнях Михаила Круга нет нецензурной лексики. Это я вот так даже, знаете, вот не погружаюсь во все песни Михаила Круга.
0: Я не знаю.
1: Нет, а депутат от Курской области... От Курской области заявляет о том, что срочно необходимо запретить песни Михаила Круга, потому что много нецензурной брани. Ей, вот понимаете, какие-то люди, значит, это рекомендовали сделать. Ну, я даже не знаю, Александр Юрьевич, я даже не знаю. Да
0: я не понимаю, что вас смущает. Но сидит, работает такой депутат, встречается с людьми, они говорят, что вот безобразие какое, кругом крутят. Она говорит, ну, давайте я предложу, все равно же не пройдет. Ну, предложу. Удовлетворила требования людей.
1: Она каких людей депутат, она удовлетворила требования? Покажите этих людей. Мы можем об этом сейчас спорить весь эфир. Это ладно.
0: Депутаты встречаются с избирателями. К ним приходят группы избирателей. Самые разные.
1: Значит, у депутата есть помощник. Как минимум, если у депутата пальцы сломаны или кривые, и она не умеет пользоваться клавиатурой, пусть проверит, есть ли нецензурная брань в песнях Круга. Да, сама проведет какое-то, я не знаю, внутреннее расследование. Посмотрим, ага, нецензурная брань. Ну, а можно хотя бы песню запретить, и не все, правда? Ну, ладно. Я не про это, я глобально.
0: Вы выбрали самый такой, вегетарианский... эпизоды с
1: деятельностью. То, что в голову пришло. То, что в голову пришло сходу. Но еще курение на ходу я никогда не забуду.
0: Я еще и не прощу. Не забуду.
1: Но это потому, что вы приписаны к другой партии. Поэтому вы, значит, такой...
0: Потому что я приписан курильщикам, а кроме того, я беспартийный.
1: А, вот оно. Не, ну все равно вы же так или иначе склоняетесь к одной партии. Не будем ее называть, денежки платить, тогда назовем. Ладно, давайте к другим новостям. Слушайте, что у Трампа нашего на уме касательно Ближнего Востока, потому что, Армузский пролив по-прежнему заблокирован, нам это на руку. И в этой связи вопрос, Трамп все-таки завязывает с этой историей или нет? И правда ли, что в Израиле сильно недовольны решением Трампа и хотят на него продолжать давление? Вот вопрос. Пожалуйста.
0: Да, Израиль будет продолжать давление. Израиль дошел до определенного, точки падения, потому что член кабинета Нетаньяху, господин Смотрич, публично сказал, как хорошо, что американцы воюют за нас и погибают. Я даже вспомнил цитату из террориста-экстремиста морального урода покойного Линдси Грэма, как что это лучшие инвестиции американские, чтобы русские погибали, а воевали украинцы. Вот он тоже сам про американцев сказал. То есть такое ощущение, что США – это прокси Израиля. Да, Израиль продолжит давить, потому что он получил ситуацию хуже, чем была до начала войны. Потому что Иран стал сильнее. В перспективе Иран превращается в регионального гегемона. И Израилю вообще это ни разу не нравится. Вот. Поэтому, да, будет давить, а Трамп абсолютно в узком коридоре, шаг вправо, шаг влево не получится. Он, скорее всего, дойдет еще и до наземной операции где-нибудь в районе Чебохара.
1: Спасибо. Александр Казаков, политический философ, член Совета по внешней и оборонной политике. Благодарим за выход.
2: Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Министр здравоохранения Михаил Мурашко о программах развития медицинской инфраструктуры.
4: Поскольку проекты идут по всей стране, изменения идут по всей стране. Большое количество медицинских организаций, которые уже отремонтированы и построены, в общей сложности это уже более 11 тысяч объектов. Если посмотреть, то у нас в среднем за последние годы в день в стране открывалось в пределах 7-8 объектов каждый день. Акцент очень большой делали еще на сельскую медицину, потому что нельзя все-таки делать сегрегацию городского и сельского населения. Все-таки и мы это для себя определенный показатель результативности ставим, когда сближаем показатели, улучшаем показатели для сельского населения, состояние здоровья приближая к городскому населению, потому что в отдаленных населенных пунктах тоже должна развиваться медицина, потому что это определяет в том числе и где проживать. В регионы было направлено в общей сложности более 500 миллиардов рублей только на поликлиники, а с 21 по 25 включительно год. Сейчас проект продлился по поликлиникам, и в рамках него еще практически 500 миллиардов рублей направляется на это направление.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В Великих Луках 19 часов 30 минут. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Встречу с великолучанами во дворе дома номер 17/18 по улице Гражданской провела депутат городской думы от партии «Единая Россия» Юлия Ярышкина. Основной темой стало взаимодействие жителей с представителями управляющей организации. В нынешнем сезоне во дворе запланирован ремонт ливневой канализации, а в следующем году будет проведен капитальный ремонт крыши дома. Одним из главных пожеланий жителей стал косметический ремонт подъездов. Этот вопрос будет прорабатываться совместно с профильными организациями. Делегация из Великих Лук приняла участие в работе 35-го международного образовательного форума «Глинские чтения». Он проходил в Московской духовной академии в Троице-Сергиевой лавре. В форуме участвовали 17 работников сферы образования и воскресных школ города Великие Луки и Великолукского муниципального округа. Мероприятие объединило специалистов в области педагогики из России и Беларуси. Его цель – внедрение нравственных основ и традиционных духовных ценностей в современную систему образования. Делегация из Китая посетила Великие Луки и провела переговоры

0: Сегодня в Великих Луках малооблачная температура воздуха около плюс 24 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
2: Что будет? Честный взгляд на 3 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». И пока ждем эксперта, несколько слов скажу. Вот миграционный кризис в очередной раз накрыл Европу. Страшное дело. Представьте себе, что есть автономный испанский городок на северном побережье Африки. Называется он Сеута. Окружен территорией Марокко, отделен от Испании Гибралтарским проливом. И периодически, да, действительно, я слышал об этом, что мигранты пытаются туда всевозможными способами попасть, просочиться каким-то образом. Есть там определенные лазейки. И испанские власти даже на эти разовые, скажем так, ну, нечастые попытки закрывали глаза, потому что отношение к мигрантам в Испании, вот именно в Испании, в частности, оно, скажем так, особое, куда более лояльное, чем в других странах Евросоюза, в Италии чуть помягче. Ну, помягче, я имею в виду, чем в других странах. Вот Испания, Италия. Есть еще там регионы, где, скажем так, чисто по, знаете, по-ижански, скажем так, относятся, ну, чуть более лояльно, чем в другой части Европы. И вот представьте себе, внезапно, абсолютно, в пятницу почти 50 тысяч мигрантов, только вдумайтесь в эту цифру, 50 тысяч мигрантов за сутки прорвались из Марокко через границу испанской Сеуты и буквально атаковали этот городок. Ну, заполонили весь. Я уж не знаю, что касается преступлений, но возник глобальный миграционный прецедент. И другие страны даже решили, может быть, даже у них что-то выйдет из этого, отрезать Испанию от Шенгена. Но сейчас мы подробнее поговорим об этом с компетентным человеком, с человеком, скажем так, оттуда, из Европы, в смысле. Александр Пески, журналист, политик, основатель издательского дома «Русская Швейцария». Телеграм-канал «Пески плюс Пески». Александр, здравствуйте. И вы, кстати говоря, у себя в телеге даже начали рассуждение о том, что может быть, это конец Шенгену в целом, глобально. Вообще, давайте так, по порядку. До этого просачивались. С чего вдруг? Вот что послужило, я не знаю, триггером для того, чтобы 50 тысяч вдруг внезапно взяли, да я уж не знаю, там вплавь или на каких-то резиновых плотах, еще каким-то образом. Я видел, как из воды с велосипедами люди выходили со своими. Там огромное количество видео разных. Вот с чего вдруг они вдруг бац и поплыли в Сеуту? Что произошло? До этого уже не плыли в таких количествах.
4: Ну, ты знаете, как говорится, несколько вещей сошлись в одном месте. А главным образом это всегда причина есть это деньги и власть. С одной стороны, король Марокко хотел показать, ну, как бы сказать, свою силу по отношению к его испанскому соседу, по отношению к руководящему этой несчастной испанской страной Педро Санчесу. Показать то, что даже 200 вооруженных полицейских испанских ничто в сравнении с организованной толпой. Мы с вами видели уже организованную толпу в этих странах Северной Африки в 2011 году, так называемые арабские весны были такие, да. Вот. Совсем недавно также признавались некоторые друзья из Силиконовой долины, такие под фамилиями Карп и Итиль, которые вот в этом же году тоже сносили правительство в Бангладеш и в Непале. Это все вот обыгрывание вот этих вот цифровых технологий. Американцы готовятся к большой, я это называю, к большой мировой цифровой войне,

0: где они всех остальных, кого смогут, будут деклассировать. То есть сами будут они в первой лиге выше играть, а все остальные будут управляться американцами не только, знаете, присутствием своих военных баз, самолетами, танками и GI-ами. Но вот американцы смогут посредством палантира, либо других таких вот вещей передвигать шахматные фигурки на мировой карте. Я думаю, это вот тестовые звоночки. Где-то вот так вот прошло, где-то, ну, вот как в Непале, молодежь вынесла. Просто пришла тучно и вынесла свое правительство. И сейчас там какое-то молодежное правительство сразят в Непале, и все хорошо. Это одна вещь. Власть. Это новый, это грядущий передел мира. А вторая вещь, очень банальная, деньги. Дело в том, что сегодняшний Евросоюз, ну, можно историческую параллель провести, может быть, с Москвой. Москва платила дань татарам, крымским татарам, для того, чтобы они не ходили с набегами на Кремль, на ту же Москву.
1: Печенегов еще не забывайте, но им дань не платили.
0: Да-да-да, печенеги очень-очень ответственные люди были, надежные партнеры в этом вопросе.
1: Да-да.
0: Вот, у нас Германия платит 3,5 миллиарда в год товарищу Эрдогану, чтобы он не пускал сирийцев кучно, и иракцев, и прочих там этих людей. Эрдоган платит, между прочим, ну, на полном серьезе, он платил небольшие деньги раньше иранцам, чтобы те не пускали кучно афганцев. Соответственно, Испания платила исправно королю Марокко эту дань ежегодно. Видимо, у Санчеса там случился кризис, он не перевел вовремя деньги, и ему, соответственно, вот партнер по соседству напомнил о необходимом платеже. Видите, тот факт, что эта молодежь приплыла, зашла, перелезла через сетки, и он привязывается к той же, к одной вот такой вот, ну, совершенно юмористической особенности нашего сегодняшнего бытия в Европе. У нас же сегодня руководят странами не столько их президенты и премьер-министры, как наши судьи. Так и в Испании 8 июля суд принял решение, вот понимаете, вот так вмешался и принял решение, говорит суд, что, мол, те, кто переплывают через границу, тех мы не депортируем сразу назад в страну происхождения. А, мол, те, которые перелезли через забор, тех домой сразу, в тот же день постараемся выпулить через калитку. Вы понимаете, я не знаю, чем руководствовались эти достопочтенные судьи, в чем их там, значит, правовая и логистическая конструкция состоит. Но марокканцы показали своим походом на Сеуту и на Мелилью. Обратите внимание, она просто не в фокусе, потому что там всего лишь несколько сот этих самых мигрантов перелезли или перепрыли через забор. Итого, наши соседи глобальные, это американцы, которые с нами играются с Евросоюзом. Обратите внимание, там как Маск много уделял внимания этому событию. Трамп его отмечал, Джей Ди Венс, ну, про цифровых гигантов вообще можем не говорить, они сидели у пульта управления. И второе, наши южные соседи, это нам напоминает, что нужно платить. Италия платит Ливии, Испания платит Марокко, Германия платит Турции. Я думаю, сейчас там найдутся сирийцы, которым нужны очень деньги после 12 или 15 лет гражданской войны. И они тоже наверняка найдут себе в Европу какую-нибудь Швейцарию, из которой можно выжать деньги.
1: Угу. Так что касается Шенгена, можно ли говорить о том, что Шенгену конец, Европа не будет прежней, потому что, ну вот смотрите, да, Италия говорит, что надо отрезать Испанию от Шенгена. Эту инициативу поддержали Финляндии и в других странах. Вроде как тоже. Я, правда, не знаю, как это сделать технически, но, вероятно, есть какой-то механизм. Если есть предложение от официальных лиц, значит, и механизм найдут, придумают. Пожалуйста.
0: Да. Они механизмы, в принципе, не новы, все старо как мир. Это вооруженные пограничные войска на границе. Между Испанией, ну и там заложники к Испании попадет Португалия. Вот. Соответственно, есть же Пиренейские горы, которые разделяют, вот, скажем, вот, Испанию с Португалией от остальной Европы. Там довольно-таки высокие горы и не так много пунктов пограничного пересечения этих высоких гор, то есть тоннели, перевалы. То есть на этих тоннелях, перевалов выставить усиленные наряды пограничников. Ну, слушайте, создавать заново пограничные войска, я думаю, странам Европы придется, потому что у нас во многих странах они, ну, как класс уже отсутствуют. И Шенген, и Евросоюз, это, знаете, вот мой тезис, я это повторяю, и меня, на меня немножко еще, знаете, смотрят косо и улыбаются. И Шенген, и соглашение ирландское, у нас такое есть Даблинское соглашение, где европейские страны между собой распределяют беженцев, количество вот этих нелегальных беженцев. То есть уже не работает давно этот Даблин, уже плохо работает Шенген, понимаете, с одной стороны, французы, итальянцы говорят нам, россиянам надо давать визы, потому что они у нас как туристы, есть фактор экономики. А испанцы к нам привозят тех людей, которые... Ну, у испанцев фактор экономики, а не у нас. То есть все трещит по швам и зенит. Ну, то есть зенит своего бытия, и Шенгенское соглашение, и Европейский Союз уже прошел. Мы катимся под склон. С какой скоростью, как быстро все это случится, знаете? Ну, это может еще длиться, знаете, как развал Римской империи. Может быть, еще десятилетиями. А если какой-нибудь черный лебедь или наши помощники в Америке или на африканском континенте, вы понимаете, решат, что нужно изменить существующие правила. И это случится все. У меня есть тезис, знаете, еще вот короткий тезис.
1: У 50 нас секунд, Швейцарии... пожалуйста.
0: Да. Вот знаете, если у нас самая большая группа иностранцев в Швейцарии, это немцы. Вот представьте себе, если 10% немцев решат эмигрировать из их страны к нам в Швейцарию. То есть удвоит нам население Швейцарии. Ну нет, так же не бывает. Мы закроем границы, колючая проволока, прожектора, собаки и автоматы. Ну, мы стоим перед черным лебедем.
1: Спасибо. Александр Пески, журналист, политик, основатель издательского дома «Русская Швейцария». Телеграм-канал «Пески плюс Пески», кириллица, латиница. Найдите, подпишитесь. Иван Панкин в студии. Впереди перерыв, новости, рекламы и анонсы, которые, как обычно, пройдут очень быстро и незаметно. Никуда не переключайтесь, слушайте радио «Комсомольская правда». А далее уже поговорим на глобальную тему. Санкционная политика, опыт Соединенных Штатов Америки. Там действительно много нюансов. Такой достаточно философский разговор вырисовывается. Никуда не переключайтесь еще раз.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости. Реклама. Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
3: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
4: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
5: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Что будет? Честный взгляд на 3 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Финальный выход на сегодня. Иван Панкин в студии. К нам присоединяется Иван Тимофеев, генеральный директор Российского совета по международным делам, РСМД. Иван Николаевич, вас приветствую.
6: Приветствую, Иван.
1: Итак, докторская диссертация на тему «Санкционная политика ОПЦ США». Она же ваша. Вы же доктором наук хотите стать, я правильно понимаю?
6: Да, или да, уже тут недавно. 8 лет писал.
1: А, ну то есть вы доктор наук уже, я правильно понимаю? Можно говорить?
6: Так, точно.
1: А, вот оно, что.
6: Так, ну, то есть не диплом подписано. Вручили.
1: Отлично. Итак, скажите, доктор, что касается санкционной политики. Вот я не так давно рассуждал на тему того, что ведь нигде в мире, кроме как Запад, да, ну Запад глобальный, это Европа, Евросоюз и Соединенные Штаты Америки, не практикуется понятие санкций. Есть определенные ограничения. Да, вот кого-то там исключают из клуба, допустим, приостанавливают членство, ну, каких-то таких, знаете, внутренних БРИКС небольших, где-нибудь в Южной Америке, там свои БРИКС есть, маленькие такие организации, там могут приостановить членство, исключить, возможно, еще какие-то мелкие, там, дипломатическое, может быть, сотрудничество останавливают, ну, по мелочи что-то, если есть какие-то конфликтные ситуации. Но никто, во-первых, сам не ограничивает полностью и торговлю не приостанавливает, и не запрещает другим, как это делают как раз западные страны, включая США, торговать со страной, которой у них есть претензии. То есть, грубо говоря, если какие-то банки в другой стране, в третьей, не относящиеся к Евросоюзу, допустим, пытаются сотрудничать со страной, которой есть претензии к Евросоюзу, но это прецедент, чтобы запрещалось всякое сотрудничество банковское или любое другое. Это действительно прецедент, это из ряда вон, но, тем не менее, Запад и США так делают.
6: Вот, ну, смотрите, давайте разбираться. Сейчас такой уникальный достаточно исторический момент, последние лет 20-30, скажем так, когда США, но в меньшей степени Евросоюз, прежде всего США, оказались в центре мировой финансовой системы. То есть доллар достаточно распространен, востребован, цепочки поставок и так далее. И это дает, опять же, уникальную возможность все это использовать в политических целях. Поэтому вот именно действительно в последние 20-30 лет после окончания холодной войны именно США, ну и сейчас Евросоюз их очень догоняет сильно, Великобритания, они вот ключевые инициаторы санкций, больше всего их используют, потому что могут, потому что есть такая возможность. Но, в общем, как ни назови, санкции, ограничительные меры и так далее, специальные экономические меры, это в нашем праве так называется, это инструмент в арсенале внешней политики государства, не только западного. Китай сейчас в качестве ответных мер достаточно активно в растущей степени использует санкции против Соединенных Штатов Америки. Мы тоже наконец-то разгоняем наш правовой механизм. То есть у нас до 2014 года, ну, очень мало всего было. Закон 2006 года, да и то, в общем, он мало применялся. Но вот сейчас, в сравнении с тем, что было еще там 10-12 лет назад, у нас очень солидный инструментарий сформировался. То есть, да, действительно, Запад, потому что пока еще сохраняет такие лидерские относительно, пусть и сокращающиеся экономические позиции, но остальные тоже, в общем, себя в обиду не дают.
1: И вот такой момент. Тут перечисляются санкции, это вводится. Но Иран, КНДР, это понятно, но и против ведущих экономик мира. Это Китай и Россия. Китай и Россия. И Лавров не так давно сказал важную вещь. Санкции вводятся, потому что европейские страны или Запад боятся конкуренции. Вот им, можно ли говорить про то, что боится конкуренции или нет? Ведь санкции вводятся не только против Китая, но еще и, повторюсь, против Ирана и КНДР.
6: Да, ну и против Бразилии вводится, и против Индии вводится. Я дополню этот список.
1: Ну, они, скажем так, там как-то это по-другому, не напрямую же
6: вводится. Нет. Там есть и санкции, и тарифы есть, и так далее. И были, и так далее. Просто вводятся они не в отношении страны, а в отношении отдельных лиц. Это важно. Компании и так далее. В том числе компании, которые работают с Россией, если мы берем индийский случай. Так что да. Ну, а конкуренция – это лишь одна из причин, она действительно имеет место быть. Но главная причина все-таки политическая – заставить страну-мишень действовать так, как хочет страна-инициатор санкций. Поменять свой внешнеполитический курс, внутриполитический курс, причинить боль и заставить через боль меняться в ту сторону, которая тебе нужна. Вот главная функция. Конкуренция, да, есть. И, например, Трамп, когда в первый срок продвигал санкции в отношении Северного потока нашего, он прямо говорил, что да, это вот наш конкурент, Россия на рынке газа в Европе, в Европейском Союзе, поэтому надо бы вот их оттуда выкинуть, в том числе и посредством санкций. Да, вот это подтверждает то, что говорит министр Сергей Викторович Лавров, но все-таки, на мой взгляд, принуждение попытка закрепить свое господство политическое, вот это главная функция санкций.
1: Угу. И что надо сделать, чтобы положить этому конец? Вот, ну, скажем так, какой момент этому наступит конец? Что должно произойти? Я бы даже так поставил вопрос.
6: Ну вот мы в прошлый раз с вами завершили эфир на тем, что сильными надо быть экономически. И я опять же это повторяю. Вот смотрите, случай Китая. Китай, против Китая применяются санкции и торговые войны тоже.
1: А он сильный. Так, а он сильный.
6: А он стал сильным. И в ответ
1: но санкции все равно применяются.
6: Но не так, как могли бы применяться. Потому что за каждой санкцией, за каждым экономическим ударом следует экономическая сдача. Причем такая смачная, мощная. Раз и запретили редкоземельные металлы, элементы поставлять. Или неформальные санкции стали вводить. Или встречные санкции в отношении отдельных компаний. Поэтому, в общем-то, с Китаем стали считаться. Поняли, что да, можно вводить санкции, но будет ответ. Чем ты сильнее, чем у тебя более диверсифицированная экономика, чем более она промышленно развита, тем лучше. В отношении Советского Союза действовали мощные санкции, КОКОМ, запреты на экспорт и так далее. Но у нас была своя промышленность, мы многое производили сами, пусть и не всегда, скажем так, лучше, чем на Западе, но тем не менее, свое было.
1: Стать сильными или сильнее в условиях санкций получится? Ведь проще было нарваться на санкции до того, да, как стать сильным.
6: Тут выхода нету. Просто когда у тебя санкций нет, тебе и не нужно становиться сильнее. У тебя все хорошо. Вот в той вселенной, да. То есть ты в этих цепочках поставок, ты в таком периферийном или полупериферийном положении. Как только у тебя возникают какие-то позывы, чтобы стать сильнее, конечно, рано или поздно тебя начнут в этом сдерживать. Ведь мы пытались какие-то ходы найти еще вот в той глобализованной модели, помните, да и расширить свое присутствие на рынках газа и так далее. Все это вот начало встречать такое противодействие, в том числе и в санкционном изводе. Ну, поэтому, да, придется это одновременно делать, и санкции сильнее становиться.
1: Угу. Тут вопрос тогда стоит так, станем сильнее, добьемся ли отмены санкций, или будем жить в условиях санкций всегда?
6: Ну вот, не любят меня за это, но я часто говорю, что к санкциям надо готовиться как к тому, что будет с нами очень и очень долго. Посмотрите, санкции в отношении Ирана более... они старше меня, да, 47 лет в этом году, да. Вот. В отношении Китая, на самом деле, остаточные санкции продолжают действовать еще со времен Холодной войны. Хотя сейчас и новых понавводили. Про КНДР я вообще молчу. Поэтому, по Сирии многое отменили, хотя не до конца. Но там что произошло? Там произошло полное переформатирование политической системы. Поэтому, я не думаю, что мы вообще должны ставить перед собой такой выбор.
1: Но, тем не менее, определенные санкции нам бы отменить, согласитесь. Например, связанные с авиаотраслью, не так ли?
6: Ну, понимаете, надеяться на это я бы не стал. Потому что там, где ты хочешь, чтобы что-то отменили, ты можешь это в переговорную позицию зашивать. Вы нам это, мы вам это. Но все равно это позиция слабого. То есть придется... Мы, кстати, в плане гражданской авиации, мы одна из немногих стран, которая все еще может сделать самолет своими силами. Да, может быть, он будет более шумным, да, может быть, он будет более дорогим в эксплуатации пока, но пока может. Поэтому, в общем, придется делать.
1: То есть вы вообще, скажем так, не рассчитываете на то, что санкции какие-то могут отменить, да и не надо?
6: Их могут смягчить, понимаете, их могут где-то там сдать назад. Просто знание умножает печаль. Вот слишком много исторического материала и вообще практического пропустил через себя. Возьмем Республику Беларусь. наш союзник, ближайший сосед и друг. С 2004 года против них санкции периодически смягчают, потом раз что-то случается, выборы или еще что-то, и назад. Понимаете? Поэтому Иран в 2015 году отменили, в 2018 году вернули. Поэтому да, может быть такое. Если оно произойдет хорошо для бизнеса, бизнес скажет спасибо. Но в любой момент конъюнктура может измениться, и привет снова.
1: А коротко, 30 секунд, европейские страны, не, скажем так, не отменяя санкции, могут их обходить, наплевать на них? Ну, санкции есть, а на деле происходит обратное, они не соблюдаются. Но... Такая практика возможна? 20 секунд, коротко.
6: Ну, не могут, потому что даже не страны, а лица в этих странах, есть механизм уголовно-правового преследования. Обходишь санкции, садишься в тюрьму.
1: Угу. Спасибо. Иван Тимофеев, генеральный директор Российского совета по международным делам. Благодарим за выход. Иван Панкин был здесь, остался доволен. В завершении, как всегда, друзья, говорю, все будет хорошо. Отчаяние грех. Да и вообще, рассчитывайте на лучшее, хоть и готовьтесь к худшему. Но, тем не менее, все будет хорошо. Еще раз повторяюсь, все, до завтра.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
7: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
8: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О происшествии.
10: Ребенка, пострадавшего в ходе атаки украинских дронов на Архипа Осиповку, решили эвакуировать в детскую краевую больницу. В настоящее время несовершеннолетний ожидает транспортировки, заявили в горбольнице. Там отметили, что в хирургическом и травматологическом отделениях остаются 18 человек. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что из-за падения обломков дронов в СУ в поселке погибли 7 человек и пострадали 40 жителей.
2: О политике.
10: Временный поверенный в делах России в Швеции изложил позицию Москвы из-за атак Украины по гражданским объектам. Дипломата вызвали в МИД страны после демарша Стокгольма, заявили в российском посольстве. Представитель дипмиссии обратил особое внимание на атаки киевского режима по Запорожской атомной станции и подчеркнул опасность таких действий.
11: о расследованиях.
10: Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи самолета «Цесна» в Иркутской области. Разбирательство начали по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета. По данным ведомства, на борту находились два человека. Местонахождение легкомоторного судна в настоящее время не установлено. Ведется поисковая операция.
11: Об Украине.
10: СМИ сообщили, что Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова главой службы внешней разведки, чтобы предотвратить публикацию полных материалов по коррупционному скандалу с аудиозаписями. По данным источников РИА Новости в российских силовых структурах, бывший министр обороны Украины лично заинтересован в замалчивании дела о закупках вооружения. Ранее украинские журналисты обнародовали записи переговоров соратников Зеленского о многомиллионных оборонных контрактах. Артем Чекалин адаптировался к условиям в московском следственном изоляторе и начал посещать местный спортзал. В свободное время он также планирует ходить в храм, а жалоб на содержание у него нет. Об этом сообщили в общественной наблюдательной комиссии столицы. Ранее предпринимателя осудили на 7 лет колонии по делу о незаконных валютных операциях.
11: Обо всем.
10: Выдан первый в России сертификат для перевозки пассажиров на воздушных шарах. Аэростаты начнут выполнять экскурсионные полеты над Алтаем, сообщил перевозчик. Как отмечается, позже географию маршрутов расширят и на другие регионы. Главной целью проекта стало создание доступных и безопасных условий для воздухоплавательного туризма по всей стране. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
11: Темы дня.
12: Здравствуйте. На радио «Комсомольская правда» тема дня. Игорь Емельянов. Мы говорим о событиях, которые не позволяют говорить нам «добрый вечер». И говорить мы будем сейчас о печальных событиях, которые случились на Черноморском побережье, в Архипо-Осиповке. Удар ВСУ по пляжу пришелся в разгар дня, когда люди отдыхали, они пришли туда с детьми. По предварительным данным, после атаки беспилотников 7 человек погибло, из них 3 детей. Более 40 человек пострадали. Они доставлены в медучреждение Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Ну, у нас есть и синхрон омбудсмена Яна Лантратова, мы, наверное, послушаем ее, а потом поговорим с депутатом Госдумы и первым премьером ДНР Александром Юрьевичем Бородаем. Пожалуйста.
13: Мы, конечно, фиксируем все факты и свидетельства, которые связаны с этим и аналогичными преступлениями киевского режима. Мир должен знать правду. Конечно, выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. И, конечно, нахожусь на постоянной связи с уполномоченным правом человека в Краснодарском крае Сергеем Мышаком. При необходимости будем оказывать все необходимое помощь людям, которых затронула эта трагедия.
12: Александр Юрьевич, я знаю, что были случаи ударов по местам отдыха и на Донбассе, причем еще до начала СВО, и это были не единичные случаи.
14: Было всякое. Почему только места отдыха? В общем-то, я вам напомню, что наши противники, они, собственно, воюют против нас. Они ведут тотальную войну. Да? Давайте вспомним слова их нынешнего главкома, генерала Драпатова, да, про то, что русская нация не имеет права на существование. Вот это их максимум. Она известна нам давно, с 2014 года. Она и сейчас звучит, и тогда звучала. И тогда у них убивали мирных людей, женщин, детей, стариков. И сейчас тоже убивают женщин, детей, стариков, любых русских людей. Им все равно. Они тем самым уничтожают, с их точки зрения, наш демографический ресурс. А демографический ресурс – это, как вы знаете, тоже ресурс, однако.
12: Когда речь идет об ударе по пляжу, ну, был удар по пляжу в Севастополе, мы тоже это все помним, и там тоже погибли дети, реакция. Тогда реакции не было никакой на Западе, сейчас реакции тоже не будет никакой. Им не важно, что убивают детей, потому что это дети русские.
14: Почему им важно? Они только радуются этому. Давайте не будем ханжами, не будем себя обманывать. Они радуются этому. Они радуются гибели детей. Какие проблемы-то? Для них мы тоже такие же враги. Собственно, с нами-то воюет прежде всего Запад. Блок НАТО с нами воюет просто руками хохлов. Хохлы – это не этническая идентификация, это политическая идентификация, это предатели. Носители покрытия политического украинизма – это просто предатели русского великого, русского народа, или, если хотите, русского суперэтноса. Вот они предали и своих предков, наших с ними, кстати, общих предков, и себя, и свое будущее тоже. Поэтому тех, кого они предали, они ненавидят лютой ненавистью. Поэтому они стремятся стирать исторические памятники, уничтожать культурные ценности и уничтожать людей. Любых, неважно, в форме они, в деловых костюмах, в пляжных тапочках. Какая разница? Все едино. Враги. Для них это так. И давайте мы уже как бы перестанем питаться иллюзиями, что кто-то что-то услышит, узнает, сплеснет руками, скажет, ой-ой-ой, как же так, поменяет свою точку зрения кардинальным образом, что это где-то произойдет в Европе, в США, еще где-то. Нет, не произойдет этого. Ну, мы, простите, только в ходе СВО воюем уже 5-й год, а до этого вся эта история началась в 14-м. Мы почему собираемся думать, что что-то произошло? Вот когда русских людей, да, без русских, без российских паспортов, ну, просто мирных русских людей сожгли в Доме профсоюзов в Одессе, тогда уже все стало понятно. Там тоже были мирные люди. И тоже такие же, как вот на пляже в Геленджике, такие же русские люди. Ну, и теперь тоже вот, пожалуйста, пляж в Геленджике. Ну, это там не 101-е и даже уже не 1001-е преступление. Ну, зачем мы каждый раз удивляемся, как же так вот оно произошло? Неужели? А вот мы позвоним в колокола, все увидят, все узнают, все этим проникнутся, и как-то что-то изменится. Нет, не изменится. Все, что нам надо сделать, это просто победить противника, уничтожить его. Или тех, кого не успеем и не сумеем уничтожить, заставить разбежаться куда-нибудь подальше. Как это в свое время было с коллаборационистами, да? Я имею в виду с теми, кто встал на сторону Гитлера во время Второй мировой войны. Ну, куда-то там удрали многие из них, там в Канаду, например, еще куда-то, в Австралию. Ну вот пока мы их не заставим или разбежаться, или остаться в этой земле, в нашей земле, неважно какая это земля, земля Новороссии или Малороссии, она все равно наша. Ну, ничего не изменится.
12: Но и фото, и видео свидетельства мы все равно обязаны представлять на международной площадке. Мы должны созвать Совет Безопасности ООН, чтобы на этом совбезе это показать. Мы обязаны это сделать?
14: Вы меня спрашиваете?
12: Да.
14: Как, ну, давайте сделаем, да, понимаете, депутат Госдумы. От нас, как говорится, не убудет. Вы же понимаете, только что результат будет такой же, как и в прошлые разы. Мы же тоже уже собирали, и когда по Старобельску ударили, помните, там по общежитию, мы же тоже требовали. И доказательства посылали. И что?
12: Да, нам не поверили, что там были дети.
14: И ничего. И ничего, понимаете? И в прошлые, и позапрошлые разы тоже ничего.
12: Но это не значит, что этого не надо делать.
14: Конечно, это надо делать. Это надо делать, ну, как бы то, что называется для очистки совести. Для очистки совести перед историей, перед дальнейшей историей. Это надо делать. Я согласен. Я не спорю с тем, что этого делать. Я не пытаюсь сказать, что этого делать не надо. Просто не надо от этого ожидать сиюминутных каких-то положительных результатов. Вот что не надо делать.
12: Хорошо. Александр Ильич, Архип Осиповка, ну, это такой достаточно небольшой поселок. Он, собственно, это, ну, как считается, Геленджик, хотя он находится там за горой, так подальше, скажем, от Новороссийска. И просто я в этих местах бывал неоднократно и знаю, что там стояли еще с советских времен, и сейчас, разумеется, стоят системы и РЛС, и системы ПВО, и сейчас они только усилены, и туда, в принципе, достать, ну, скажем так, непросто. В том числе не только потому, что защищена база, вторая база Черноморского флота в Новороссийске, но и, в принципе, даже из-за особенностей местности. Сейчас уже возникли предположения, что били со стороны Одессы. Но это реально далеко, реально сложно, так сказать. То есть у них появились новые дроны?
14: Вы понимаете, у них все время растет и появляются новые дроны, и растет линейка используемых дронов, в том числе и достаточно дальнобойных, и дронов средней дальности. Тут это скорее можно отнести к middle strike, их любимым, да? Вот эти дроны. Ну да, понятное дело, они совершенствуются технически. И делают это стремительно, потому что у них работает военная промышленность, по крайней мере, целая Европа, как вы понимаете. Которой мы тоже дали время, 4 с лишним года, чтобы она могла собраться силами. Вот эта вся нелепая европейская бюрократия, тупая, коррумпированная. Ну, чтобы она собралась силами и что-то сорганизовала. И они сорганизовали, как вы понимаете. Потому что промышленный потенциал Запада коллективного и даже промышленный потенциал Европы, хотя очень многие дроны, которые сейчас летают и наносят там ущерб, они произведены в США. Если вы понимаете, если вы помните, компании, которые производят эти дроны в США, Hornet, в частности, да, имеет прямое отношение бывший директор компании Google, который основал соответствующую компанию, соответствующий фонд. И вот эти все дроны, они made in Texas, понимаете ли, да? Вот. Ну, неважно, какие там дроны прилетели. Те, которые были сделаны в Европе на производственных мощностях германских автомобильных заводов, которые перепрофилированы сейчас под выпуск дронов. Или туда прилетел дрон, который сделан в Техасе. Нам-то какая разница? В принципе, понятно, да. А дронов у них много. И будет еще больше. Это довольно тоже очевидно.
12: Буквально накануне Министерство обороны сообщило, что по заводам Firepoint в Киеве был нанесен удар, а сейчас, по предварительной информации, в атаках на Архипо-Осиповку были использованы как раз модели FP1, как раз той самой компании Firepoint и лютый концерна «Антонов». По «Антонову» тоже прилетало. То есть мы лупим, бьем по Firepoint, по «Антонову». А эти ракеты, эти дроны продолжают лететь по нам. Плохо бьем.
14: А вот не надо пессимизма здесь, вы знаете, я вам хочу сказать. Ну, во-первых, надо иметь в виду, что мы бьем не по заводам, не по каким, да, а по сборочным цехам. На самом деле они получают просто комплекты, которые надо собрать в лучшем случае. Может быть, не совсем готовую продукцию, но то, что надо свинтить, они занимаются отверточной сборкой. Вот. Поэтому, да, мы действительно лупим по них, по ним наносим поражение. Они, кстати, от этого поражения, от этих поражений подвывают. Особенно, правда, они сейчас подвывают от поражений по экономической инфраструктуре, по тем же самым, грубо говоря, кораблям. Мы перекрыли им возможность черноморского судоходства, и это прекрасно действует. Мы ударили по мосту в Затоке. Если вы понимаете, что это такое, это в районе Одессы, да, через, соответственно, вот этот лиман.
12: Ключевой мост для поставок из Румынии.
14: Днестровский, виноват, Днестровский, да, выход на Дунайские порты. Вот. Это очень на них производит впечатление, мягко выражаясь. А то, что у них пока есть возможности, да, конечно, есть. Но мы сейчас эти возможности постепенно, кстати, ограничиваем. Потому что понятно, что они по всяким этим закарпатским туннелям могут что-то тащить. Но это весьма-весьма проблемно. Там пропускная способность не та.
12: Депутат Госдумы Александр Борода. Мы вернемся после небольшого перерыва.
15: Темы дня. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
16: Новослава. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
15: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 2265.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана. На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Темы дня.
12: На радио «Комсомольская правда» продолжаем разговор с Александром Бородаем, депутатом Госдумы, первым премьером Донецкой Народной Республики. Александр Юрьевич, мы говорили о ударе ВСУ по пляжу в Архипо-Осиповке, и вы говорили о том, что наши удары ответные или наши удары возмездия, они чувствительны для Киева, они чувствительны для режима, для портовых городов. А сегодня Минобороны сообщило, что 4 сухогруза уничтожены, один из которых у Николаева, 3 у Одессы. А мы все-таки закроем эти порты, они все-таки не смогут ни получать оружие, ни вывозить на экспорт ни зерно, ни масло.
14: Да, конечно, закроем. У нас получается. У них крайне существенно упали морские перевозки. Практически уже начинают сворачиваться и близиться к нулю. Конечно, закроем обязательно. К ним просто никто не приплывет. И это очень хорошо. Другое дело, что я против того, чтобы называть все эти удары ударами возмездия. Вы поймите, против нас идет тотальная война. Нам никто не задает вопросов, чтобы делать какие-то ответы. Понимаете? Никто вызовов не делает, чтобы мы какие-то ответные удары наносили. Да? И вообще, мы не возмездием занимаемся. Мы просто воюем. У нас война не на жизнь, а на смерть. Гражданская война внутри одного большого народа, внутри одной крупной нации. Вот просто есть мы и есть наши предатели, коллаборационисты. То ровно такие же коллаборационисты, как те, кто в свое время сотрудничал с Гитлером. Ну, все, мы против них воюем.
12: Вряд ли кому-то в командовании вооруженных сил Российской Федерации придет в голову в ответ на удар по детям и женщинам на пляже Архипа Осиповки бить по пляжу, Одесскому пляжу Аркадия.
14: Наверное, нет, конечно, да. Но мы так или иначе наносим им ущерб и урон. И мы так или иначе добьемся победы. А победа наша должна выразиться в том, что так называемое государство Украина, фактически террористическая организация, должна быть уничтожена. И носители политического украинизма должны быть уничтожены вместе с ним.
12: Вы начали говорить о том, что существенно поврежден этот знаменитый мост в Затоке, в Одесской области. Насколько я понимаю, единственная транспортная артерия, по которой шли грузы с транзитом через Румынию по Одесской области и дальше по всей Украине. То есть это был главный мост, и там, ну как по сегодняшней информации, разрушено до 50 метров фактически пролет, полотна, и ну, не менее месяца нужно понадобится на восстановление.
14: Там фактически два моста. Смотрите, там мост железнодорожный, который обрушен, да, пролет, действительно. И мост автомобильный, по которому двигались фуры туда и сюда, да, так сказать, тут, ну, в сторону, понятно, так называемую Украину, в сторону Одессы, понятно, с чем, ну, с вооружением, скажем так, с грузами военного назначения. Обратно там везли, ну, все, что попало, что могли, то и везли, да, как говорится, да. Вот. Да, действительно, для них это большой ущерб. Там не такая была пропускная способность большая, как у одесских портов тех же самых. Напомню, в Одессе, если не ошибаюсь, 5 основных портов. Только в Одессе. Я не считаю еще Николаев и другие порты. Да?
12: Там еще Черноморск, Измаил, Южный.
14: Черноморск. Да. Ну, неважно. То есть, как бы, когда мы им прикрываем Черное море, они уже очень сильно сужают свои артерии. Да? Вынуждены сузить артерии, по которым они получают помощь и поддержку. Ну, и вообще могут осуществлять какого-либо такого, ну, такую вот транзитную деятельность. Вот. Когда мы бьем и по этому мосту, то для них тоже это очень большая проблема. Еще больше. Остаются просто там очень немного уже.
12: Что Украина отправляла до последнего времени через эти порты? В первую очередь зерно, масло, вот эту железную руду? Потому что, так сказать, стало известно, что швейцарская компания полностью остановила поставки, я так понимаю, из Криворожского бассейна, так сказать, Акатыши. Там постоянно поступают сообщения о том, что одна, другая, третья компания отказываются от вообще каких-либо морских поставок из Украины. Что больше всего оттуда шло?
14: Ну, прежде всего, зерно и подсолнечное масло, да.
12: Это сейчас главные предметы экспорта, главные поступки.
14: Ну, конечно, слушайте, промышленность у них не работает, если не считать того сегмента военной промышленности, который направлен прежде всего на отверточную сборку западных компонентов. Вот и все. Из которых потом получаются баллистика, из которых потом получаются прежде всего дроны в огромном количестве. Вот и все.
12: Они смогут...
14: Экономики по-настоящему на территории так называемой Украины не осталось, за исключением экономики сельского хозяйства.
12: У Киева
14: есть... При этом, как вы понимаете, Украина никогда не кормила и не, в принципе не занималась тем, что кормила какие-то голодающие африканские страны. Тем самым вот этим странам, африканским, да, доставалось от украинского экспорта зерна максимум 2-3%.
12: Но все остальное... Тем не менее, Зеленский первым делом стал кричать.
14: Что-то никакие голодающие.
12: Да-да-да, что он стал кричать, что дети Африки будут голодать из-за того, что русские бьют по Одессе, да.
14: Ну, конечно, вы же понимаете, конечно, все дальше будут кричать о том, что мы лишаем бедных детей Африки, так сказать. А жалеете ли вы детей, голодающих детей Африки, или как там в вопросе в собачьем сердце, голодающих детей Германии? Жалею.
12: Да.
14: Денег хотите? Нет.
12: Но на расстоянии. А куда они смогут перенаправить эти потоки или других возможностей, как отправлять сухогрузами морем, и это зерно, и это масло нет? Будут гнать через Румынию составами железнодорожными через Польшу?
14: Я же говорю, это тяжело. Там не те пропускные возможности, мягко выражаясь. Автомобильный и железнодорожный транспорт вывести столько, сколько можно вывести, было можно вывести, было именно, подчеркну, можно вывести морем, просто не потянет никакой. Тем более у них сейчас, именно из-за того, что мы довольно эффективно наносим удары, начались существенные перебои с горючим. Потому что горючее это, собственно, бензин, прежде всего, у них тоже не свой, его завозили.
12: Ну, если я не ошибаюсь, поставки шли как раз через ту же самую Румынию, а бензин и дизель-то были с заводов в Болгарии одной известной российской компании.
14: Пусть поставки. Ну, я думаю, что там не только болгарские заводы участвовали многие европейские НПЗ, но суть-то не в том, какие НПЗ, все равно это все привозное. А поскольку с привозом сейчас... с доставкой тоже так себе все у них обстоит, то у них реальные начинаются трудности. И они готовятся к тому, что они вступят в крайне тяжелую зиму, кстати, в связи с этим.
12: Мы можем предполагать, что из-за того, что останавливается венгерская АЭС ПАКШ, поскольку на Дунае совсем плохо с водой, там все обмелело, и пруды охлаждения, так сказать, сейчас тоже обмелели, а венгры были главными поставщиками электроэнергии в Украине, у них и с этим будут проблемы.
14: Конечно, да. А у них мощностей, собственно, генерирующих, не хватает на сегодняшний день. Более того, будут, конечно, проблемы с перетоком электроэнергии, потому что многие мощности для этого предназначены, они разрушены были. То есть... И я думаю, что будут разрушаться.
12: А те три работающие АЭС, они не выручают Украину?
14: До какой-то степени выручают, но далеко не полностью. Им не хватит этих трех работающих АЭС, ну, не больше, чем на 50% собственных минимальных, подчеркиваю, минимальных потребностей.
12: И сейчас, буквально на днях, Трамп, он любит все время заявлять о каких-то фантастических сделках. Говоря о Украине, он сказал про прекрасную сделку с Зеленским, имея в виду, что очень богатая на Украине земля, она богата редкоземельными металлами. А он не в курсе, что, например, Шевченковское месторождение, так сказать, уже не является никакой украинской собственностью, оно плавно перешло под контроль Российской Федерации. Например.
14: Вы знаете, я в голову Трампа залезть не могу. Я думаю, что это недоступно практически многим. Господь Бог, может быть, только знает, что там в этой голове творится. Да? Поэтому к заявлениям Трампа, ну, совсем уж, откровенно говоря, серьезно, несмотря на то, что это понятное дело, политика, кстати, страны, которая, лидер той страны, которая до сих пор себя считает мировой доминантой, вот несмотря на это, довольно очевидно, что его заявления мало что значит и стоят. Он же все время заключает какие-то супервыгодные сделки, прекращает войны в каком-то просто гомерическом, я бы сказал, количестве, так сказать. Но пока единственное, по сути дела, удачная у него внешнеполитическая операция, Это операция по Венесуэле, по Мадуру.
12: Угу.
14: И все. Все остальное, что начинает Гренландия и кончая Ираном, выглядит совсем так себе. Я уж не говорю про то, что я напоминаю, что Дональд Трамп собирался, как он выражался, заключить мир на Украине за одни сутки после своего, так сказать, восшествия на, как бы сказать, после того, как он усядется в президентское кресло. Не буду говорить восшествие на престол, да?
12: Тогда быстро пересмотрел свои планы.
14: Вот уселся, и потом уже дальше пересматривает свои планы, заключает сделки по редкоземельным металлам, почему угодно. Ну, послушайте, любой нормальный человек ко всем этим историям начинает рано или поздно относиться по принципу мили-емели, а твоя неделя.
12: А почему он 300 ракет?
14: Тем более, что скоро выборы в Конгресс, понимаете, и неделя скоро заканчивается.
12: А почему же он не дал все-таки 300 ракет «Патриот», которые так просил у него Зеленский?
14: Так уже очень много ракет он отстрелил, как известно, на Ближнем Востоке. А производится эта ракета, во-первых, дорогие, во-вторых, американская военная промышленность, которая тоже, естественно, переживает сейчас эпоху милитаризации и активного роста, она все-таки в нужном количестве эти ракеты производить не способна.
12: То есть мы можем предположить, что эти ракеты на Украине в ближайшее время не появятся, наши удары будут по-прежнему эффективны, поскольку баллистику им сбивать будет нечем.
14: Я очень на это рассчитываю. Потому что эти удары нам надо наносить и приумножать, и добиваться их максимальной эффективности. Потому что это приближает нашу реальную победу.
12: На радио «Комсомольская правда» мы говорили с Александром Бородаем, депутатом Государственной Думы, первым премьер-министром Донецкой Народной Республики. Благодарим за эфир. Спасибо. До свидания.
19: Темы дня.
20: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
21: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», самое лучшее радио на свете.
20: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
22: В Великих Луках 20:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Псковской области с 3 августа стартовала подача заявлений на дистанционное электронное голосование через личный кабинет на портале госуслуги, сообщает избирательная комиссия региона. Это возможность проголосовать на выборах онлайн, не приходя на избирательный участок. Подача заявлений продлится до 24 часов 14 сентября. Активные жители и волонтеры Великих Лук, Невеля и Себежа привели в порядок территорию городского пляжа на берегу озера Невельское. Участники скосили и убрали траву, спилили небезопасные ветви, привели в порядок раздевалки, покрасили лавочки и расположенные на территории фигуры. К инициативе присоединились представители фонда «Земляки», великолукские активисты «Молодой гвардии» и представители Ассоциации ветеранов СВО. Общественники решили не ограничиваться обычной уборкой, а подготовить площадку для пляжного волейбола. Работа продолжится 5 августа. Впереди обустройство этой площадки и дальнейшее благоустройство территории. В планах проведения межрайонного турнира. День физкультурника 8 августа в Великих Луках отметят различными спортивными мероприятиями. Великолучан ждет зарядка с чемпионом Ириной Бахтовой, турнира по мини-футболу среди детей и взрослых, соревнования по пляжному волейболу среди девушек, турниры по баскетболу среди юношей и девушек, а также по дартсу среди детей. Желающие смогут сдать нормативы ГТО. Все спортивные состязания пройдут на острове Дятлинка.
0: О валютах.
22: Доллар 79 рублей 46 копеек, евро 91 рубль 19 копеек, юань 11 рублей 77 копеек.
0: О погоде.
22: Сегодня в Великих Луках малооблачно. Температура воздуха около плюс 24 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог.

0: Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Темы дня.
2: Здравствуйте. На радио «Комсомольская правда». Тема дня. Игорь Емельянов. Мы говорим с членом Общественной палаты Российской Федерации, политологом Александром Масафовым. Александр Николаевич, сегодня со слов советника главы Офиса президента Михаила Подоляка стало известно, что Владимир Зеленский предлагает три возможных формата перемирия с Россией. Прекращение ударов по воздушным целям, энергетической инфраструктуры и заморозку боевых действий по текущей линии соприкосновения. Ну вот, может быть, поступательно, по пунктам?
3: Да как скажете, честно говоря, как мне кажется, это попытка предложить все меню одновременно и заодно вернуть себя в повестку, да, и поднять хоть какой-нибудь интерес. Но если проще, давайте пройдемся по пунктам, попробуем разобрать, что же имеет в виду господин Подоляк, передавая послание своего руководства.
2: Но удары по воздушным целям, вообще по так называемое воздушное перемирие, по-моему, еще дней 10 назад сообщало агентство Reuters, ссылая на источники и в Штатах, и на Украине, что якобы они обсуждают как раз эти сценарии воздушного перемирия. А это что значит? Закрыть небо как бы для нас? Потому что сейчас для нас небо открыто для ударов.
3: Ну, давайте немного все-таки поговорим о предпосылках, почему это возникает. Потому что, обсуждая абсурд, мы сами с вами можем дойти до абсурдных же выводов, да, если не будем брать в рассмотрение весь контекст. Смотрите, да, Зеленский довольно плохо съездил в Штаты, да, на похороны русофоба Грэма, да, включенного в список экстремистов-террористов. Вот, довольно сложная история, да, в европейском контексте, когда один за одним европейские лидеры довольно связно высказываются на тему недопустимости различных действий, в первую очередь действий, связанных с включением в Евросоюз. Вот, собственно, с деньгами тоже, да, непонятно. Перестановки Кабмина, которые должны были по логике бы заменить собой выборы, пошли не так, как хотелось бы, да, и мы имеем массу, мы имеем возможность наблюдать с вами, да, массу различных майданчиков, названных картонными, и довольно беспринципную позицию бывшего министра обороны, который, что называется, уперся. Чем он там уперся, это вопрос открытый, но тем не менее он заявляет, что я вот, собственно, должен вернуться на позицию министра обороны.
2: Речь о Михаиле Федорове.
3: Да, простите, пожалуйста, да, я поскольку нахожусь, да, в изучении повестки, полагаю, что и все со мной тоже понимают, о чем речь, да? И, собственно, попытка переместить куда-то Буданова, Кирилла Буданова, тоже экстремиста, террориста, подлеца, да, и подонка, с позиции главы офиса президента, офиса Зеленского, тоже провалилась. Да, и вот здесь надежда на Стефанишину, как мы сейчас из выпуска новостей узнали, которая была, собственно, послом США, да, переместить ее на какое-то там другое место, тоже не очень сработало. То есть план сработал не до конца, план был направлен на ослабление конкурентов, да, и усиление, собственно, фигуры Зеленского. И здесь тоже хаос, да, здесь тоже, собственно, все получилось не очень, да, как говорят. И это, собственно, грозит теми самыми выборами, от которых Зеленский пытался сбежать. И пытается, да, и довольно активно делает это сейчас. А к чему же он приходит? К необходимости создать ряд каких-то событий, которые, соответственно, медийно станут медийными инфоповодами как внутри, так и снаружи. Вот и здесь, как мы видим, да, и об этом, собственно, есть несколько мнений экспертов на этот счет, то, что боевые военные действия подверстываются, да, под информационные, то есть поскольку нет успехов на ни на одном из направлений ведения боевых действий.

0: Поэтому нужны военно-медийные удары. Отсюда террористические атаки на гражданскую инфраструктуру. Это, безусловно, да, склады различных маркетплейсов. Отсюда попытка устройства, да, с человеческими жертвами такого классического теракта фактически в центре Москвы. Вот отсюда атака по мирным людям в Геленджике, и, ну, перечислять можно довольно долго. Вот, и это, конечно, да, показывает, что вот у нас есть какие-то там диверсионно-террористические успехи разного рода. И отсюда же попытка вернуть себе право первого хода в переговорных позициях, поскольку Дональд Трамп, мало того, кстати, мы с вами забыли, еще что Дональд Трамп забрал недавно подаренную лицензию на производство Патриотов. Да,
1: пообещал, но не дал.
0: Ну, обещал, дал и забрал. Это значительно хуже, чем обещал, не дал. И несмотря на то, что плач, ну, Ярославна была приличная женщина, да, нельзя сравнивать. Ну, на вопль Зеленского о том, что последняя ракета Патриот потрачена, да, на цели, и больше ракет не осталось, этот вопль остался неуслышанным ни западными СМИ, ни, собственно, западным истеблишментом. Поэтому надо переходить к самому неприятному, предлагать переговоры без переговоров, причем, как я уже сказал, все меню в ассортименте, включая личную встречу. На эту тему были даны ответы многократно, да, начиная с Стамбула, что любая встреча по повестке любых переговоров должна быть подготовлена. Да? И здесь это не похоже на подготовленное заявление. Есть какой-то несуразный бред про воздушные цели, хотя имеется в виду атаки по воздуху. Да? Есть, не понимая, почему они забыли атаку по портам, по портовой инфраструктуре, потому что отмена таких атак, потому что это наиболее болезненно сейчас для них. Ну вот есть какой-то набор, причем сказанный не Зеленским, а Подоляком. Вот. Ну вот попытка вернуться. Я бы не рассматривал это всерьез, вот без контекста, поскольку это, безусловно, информационно такое действие, информационно-психологическое, информационно, да, такое медийное, для того, чтобы придать себе политического веса и вернуть себе, не получив это и там даже от какого-нибудь Такаева, да, условно, но вот вернуть себе право об этом заявлять. Вот, вот что значит эта попытка искать там действительно готовности к переговорам или действительно какие-то рациональные предложения. Я напомню, что на назначенные исполняющим обязанности, да, будем проговаривать этих подонков. Господин Хмара есть такой, да. Он был полезен Зеленскому, когда сожрал предыдущего главу СБУ, да, их службы безопасности, Малюка. Вот он его сожрал, выполнил функцию. Теперь он министр обороны, исполняющий обязанности до новых назначений. И он постулирует следующие вещи, что, например, Украина должна воевать еще 14 лет, да. Другой какой-то из набора вот этих фигур, не помню кто точно, но тоже кто-то из вот плеяды свеженазначенных, сказал, что опять Украина должна воевать до границ 91 года, да. Это вызывает аллергию, да, уже и даже у военных. Вот. И в этом смысле, конечно, рассматривать всерьез заявление, мне кажется, ну, не представляется рациональным. Хотя, конечно, порассуждать, что они имели в виду, можно, но, как мне кажется, произошел сбой сигнала при передаче от Зеленского Подоляку, если вообще Зеленский такое что-либо говорил. Но все эти темы обсуждались, все они известны. Со времен еще, помните, была такая, да, как принято в интернете писать, а помните, была такая зерновая сделка, да? Вот еще с тех пор вот эти все позиции ассортиментом или по отдельности – они предъявлялись, но это все пустое. Зеленский не хочет ни выборов, ни переговоров. Его задача узурпировать власть дальше, пилить на фаерпойнте. Фаерпойнт – это разрушенная войсками Российской Федерации контора по производству дальнобойных дронов, которая, ну, имитирует это производство. Фактически к нам прилетают европейские изделия. Вот пилить на фаерпойнте, пилить на схемах, оставшихся от Миндича. Это один из бежавших украинских специалистов по откатам после того, как на него было возбуждено уголовное дело, он скрылся, по-моему, в Испании. Да? И вот задача Зеленского — удерживать власть и богатеть, продолжать воровать. Других задач нет, поэтому по существу рассматривать заявление, ну, мне, мягко говоря, сложно.
1: Хорошо, а если сейчас в Киев все-таки на паровозике доедут два представителя Соединенных Штатов, известные переговорщики, которые бывали неоднократно в Москве, но еще ни разу не были в столице незалежной. А ведь о том, что Кушнер и Витков доберутся до Киева, говорилось, кажется, во время и после визита Зеленского недавнего в США. Это никак не может быть связано, вот эти вот заявления, с их возможным приездом. Все-таки какие-то...
0: Ну, безусловно, вот все это попытка вернуть себе субъектность там, где ее нет. Вот, потому что Зеленский живет в коридоре, да, в управляемом коридоре. С одной стороны британцы, с другой стороны собственная жадность, с третьей свое собственное окружение, да, и оглядки на Вашингтон. Причем то на республиканцев, то на демпартию, потому что непонятно, с кем надо ближе дружить. Впереди мидтермы, да, это, опять же, выборы в Соединенных Штатах. Вот, и в этом смысле эти господа не везут ему хороших новостей после высказываний и действий Трампа. Они везут некую новую переговорную позицию, о которой говорил и Рубио на встрече с Лавровым. Помните, была недавно такая, где они довольно подробно обсудили ряд этих вопросов. И это меню, которое везет Уитков и Кушнер, точно не содержит чебурек, потому что за этим они ездят в Москву, да? Но может содержать неприятные вещи, связанные с выбором.
1: Спасибо.
0: С выборами.
1: Спасибо, Александр Николаевич.
2: Темы дня.
3: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
4: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
5: Кондитерская «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерская «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская. Флотская набережная, дом 1.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
7: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Темы дня.
1: Продолжаем разговор. Алексей Александрович Журавлев, первый зампред комитета Госдумы по обороне. Алексей Александрович, с сегодняшними новостями, ну, сложно, конечно, сказать, говорить о том, что может быть вечер добрым, а после обстрелов пляжа в Архипо-Осиповке. Но уже позже поступило сообщение из Киева, что хочет Зеленский о мире с нами говорить. Правда, заявил об этом не сам Зеленский, а его советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. И там предложил три возможных формата перемирия. Удары по воздушным целям прекращать, энергетическую инфраструктуру тоже, так сказать, не трогать, ну и заморозить боевые действия по текущей линии соприкосновения с последующим переходом к переговорам. Что вы по этому поводу думаете? Вот тут какой-то особенный цинизм есть, что вот это прозвучало после удара по детям и женщинам на Черноморском побережье.
8: Ну, для меня-то нет никаких сомнений в цинизме этих людей, которые с 2014 года Донбасс обстреливают. Тут, понимаете, самое главное к этому делу не привыкать. Вот в чем дело-то. Мы с вами смотрите уже как считаем, что вот в Белгороде погибли, значит, в Геленджике погибли. Там количество людей, столько-то детей. Вот для меня было очень сложно, и сначала, когда на Донбасс приезжаешь, и там заходишь в подразделение, тебе говорят, у нас там 2 200-х, там 5 300-х. Вот эти сухие цифры, они, понимаете, настолько вот сейчас душу ранят о том, что просто люди отдыхали на пляже нормально. И туда, я видел это видео, где ударом прям целенаправленно. То есть даже если бы его отклонили, там можно все что угодно говорить, так нельзя сделать. Он прям четко вошел в людей, которые отдыхали на пляже. И мы видим там 7 человек погибших и там почти 50 раненых. Это серьезная цифра. К ним нельзя относиться просто так. И после этого он нам предлагает, ну давайте мы с вами не будем бить по энергосистеме. Ублюдок конченый, понимаете? Дело в том, что у вас энергосистема будет вся выбита к зиме. Вы там замерзнете все. Вот вспомните вот эту вещь, когда Порошенко говорил, что мы будем здесь веселиться, будем в ресторанах, наши дети
1: будут. А ваши дети будут сидеть в подвалах, да?
8: Правильно, правильно. А сейчас что? Где вы сидите все всю ночь? В Киеве? В метро? И за место боретесь там? Вот когда они до конца все-таки поймут, что все-таки та власть, которая у них там есть, ее нужно просто убрать, тогда можно разговаривать. А с этими ребятами разговаривать просто не о чем. Понимаете? Вообще не о чем. Потому что сегодня их перемирие заключается в следующем. Сейчас мы чуть-чуть поднакопим всего и начнем опять вас обстреливать. Вот это главная их задача. Потому что сейчас в нынешних условиях, да, это они обстреливают. Все действительно не очень хорошо. Но будет гораздо хуже, если мы согласимся на это перемирие. Просто кардинально хуже. Мы уже на эти грабли наступали. Вспомните эти новогодние перемирия, там пасхальные перемирия и так далее, и так далее. Становилось только хуже. Проводили они ротацию и так далее, и так далее. И нам насколько было сложно. А сейчас мы идем вперед. Можно говорить все, что угодно там. Да, вот мы там заставим Россию там всю страдать. Пока мы идем вперед и будем идти так. Сегодня, я могу сказать точно, абсолютно, если еще было даже полгода назад, была возможность у них делать какие-то контратаки, мы ожидали их там и на южном направлении, и там даже на направлении Краматорска-Славянска, то сегодня у них такой возможности нет. Это я вам говорю точно. Соответственно, мы идем вперед и будем туда идти. И надо будет, и до Киева дойдем. А вы, ребята, вот этими всеми вещами только говорите о том, что мы не дадим вам спокойно жить. Да, потому что на поле боя ничего не получается. Дальше что пойдет? Теракты, естественно. Удары беспилотников. И сейчас они готовят там баллистику, которая может тоже лететь. Вот это три вещи, на которые они сейчас делают акцент. Мы к этому тоже готовимся. Понятно, что 100% ничего невозможно перехватить, но мы к этому готовимся, и мы понимаем, что будет. Чем быстрее мы будем идти вперед, тем больше они будут толповать на теракты, на беспилотники и на вот свою баллистику. Но не надо нам понимать, что они это делают на территории Украины. Мы что, настолько наивны, что ли? Правда, ребят? Все те заводы, которые могли бы это производить, даже да если ты их закопаешь под землю, мы их уничтожим однозначно. Конечно, это производят на Западе, прежде всего там, во Франции, в Германии, британцы. Они даже этого не скрывают. Вот вопрос, что нам еще нужно, чтобы понять, что эти люди, напрямую воюют с Российской Федерацией. А вот они там воюют, сволочи, понимаете? Но они воюют-то с нами безнаказанно. Я уже говорил о том, что воевать вы с нами можете, вы не можете с нами воевать безнаказанно. Вот что самое главное. Они сейчас воюют, к сожалению, с нами безнаказанно. Вот это надо прекращать. Если они собираются с нами так же дальше воевать безнаказанно, ну, поверьте, это будет очень сложно. Дальше будет только больше беспилотников, больше баллистики, больше терактов. Мы готовы на это идти? Несмотря на наше продвижение назад. Я считаю, что нет.
1: А если нет. Сейчас два американских деятеля, известных нам, приедут в Киев, как было обещано в недавнем визите в Вашингтон Зеленского, а потом приедут в Москву и привезут от него, ну, не эти предложения, а какие-то другие, нам нужно вообще их рассматривать?
8: Ну, вот смотрите, здесь ситуация-то вот для меня абсолютно понятна. Вот это понятно, там спецпосланники, там этот зять, с которого нехрена взять, понимаете, и там многие другие. Что он может привести? Ну, мы же смотрим, вот за подтекстом можно смотреть. Лавров говорит, я свои соглашения анкоризу вот ношу здесь под сердцем. Да? То есть это о чем говорит, вот как я это понимаю. Там были какие-то договоренности. Мы свои договоренности все выполнили. Я почти в этом убежден, потому что мы всегда так делаем. А вот они свои не выполнили. И теперь говорят, теперь нужен какой-то новый формат. Давайте как-то по-другому договоримся. А Лавров говорит, не-не-не, вот здесь у меня тут вот все записано. Записано вот здесь. Понимаете? И они, что может сказать эти ребята на приезд? Они скажут, давайте по-новому. Говорят, нет, а зачем по-новому? Мы-то свое выполнили, а вы-то что не выполнили? Вот о чем идет речь. Почему они не едут? А они приезжают, скажут, мы с этим приедем. Скажут, пойдите у папы, спросите у своего, у этого президента мира всего. Вот. Пускай он вам скажет, что нужно делать-то. Они не хотят пока, потому что не знают, что правда. Что нам привезти? Опять привезти, так сказать, ну, мы же ведь не дети настолько наивные. Нас уже обманывали сколько раз. Понимаете? И верить уже невозможно. Мы сделали свое дело, пускай они делают свое. Поэтому это вообще можно забыть про дело. Не, может, они и приедут, я не знаю. Но толку от этого приезда не будет никакого. А толк будет, если мы завалим хотя бы тоннель, который по которому снабжается вся
1: это Украина. Это карпатские тоннели, два тоннеля, которые ведут из Польши абсолютно. В Украину?
8: Вот от этого будет толк сразу. Вот это я вам точно могу сказать. Прям сразу будет мгновенно толк. Вот. Ребят, у нас вариантов нет никаких. Мы тоже за мир. Трактор в поле дыр-дыр-дыр, мы за мир, за мир, за мир, да. Но если мы не сделаем сейчас систему эскалации и покажем, что мы готовы идти до конца, нам навяжут вот эту вот ерунду, о которой они все дружно говорят. Мы с вами будем... А зачем вам все это делать? Главное, что и наших людей тоже начинают убеждать, что они то, что... Ну, конечно, мир-то лучше войны. Так он лучше. Но вопрос в том, что он сегодня-то мир, а завтра вы будете вот там вот под Воронежем уже защищать в окопах. Причем все. Сегодня только добровольцы это делают, а будете все защищать. Что тут непонятного? Что людям не ясно? Неужели вы правда думаете, что вот завтра мир, давайте, вот скажем, завтра мир, что будет дальше? Европа скажет, отлично, восстанавливаем Украину, так что ли? Ну вы правда в это верите, что ли? Ну это же ведь удивительно, такого не будет никогда. А вот насытить ее военными средствами, вооружение поставить, армию опять подготовить, все там сделать как надо, и опять серия номер два. Вот за этим она им нужна, и за этим им нужно вот это, даже они о мире не говорят, они говорят о перемирии. Ну, мы не можем, понимаете, драться, так сказать, с шавкой, которая управляется, так сказать, серьезными ребятами. А серьезные ребята пока помалкивают или сидят в кустах, все поставляя этой шавке, которая, так сказать, своим наемникам, которые нам тут жизнь портят. Ну, пора уже с хозяевами поговорить, на мой взгляд. Вы хотите ему ультиматум и сказать, вот будет так, так и так. Завтра прекращайте, и все. Нет. Ну, начать с малого, да? У нас же ведь, понимаете, как они наводятся. Даже никто не скрывает, как они наводятся. французы и американцы даже гордятся этим. Мы, у нас что, нет спутников подавления, что ли? Есть, вот так вот сделали.
1: Алексей Александрович, спасибо большое за ваш эмоциональный ответ, вообще за ваше эмоциональное выступление по теме дня, которая касалась возможных переговоров, которые якобы нам могут предложить на Украине. Алексей Журавлев, первый зампред комитета Госдумы по обороне, был в эфире радио «Комсомольская правда». Спасибо.
2: Темы дня.
9: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог Кирилл Коктыш о лицемерии Запада.
11: Запад вообще никогда честно не конкурировал. Когда мы исходили из того, что есть там модельный рынок, честная конкуренция, многие другие вещи и прочее, мы как-то совершенно добросовестно отождествляли вот пропаганду и агитацию с реальностью. В реальности оно не так работает, а где-то и совсем не так. То есть как только начинается проигрыш, как только выясняется, что эти правила работают не на пользу их основателей, то Запад тут же немедленно начинает переписывать правила игры. Ну, это как, в общем-то, во время забега по беговой дорожке можно брать и пытаться менять правила бега, да, для того, чтобы точно победили твои, а не какие бы то ни было другие. Так вот, Запад переписывает правила по ходу всегда и везде.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Хотя календарное лето начинается 1 июня и длится 3 месяца, астрономическое лето в Северном полушарии длится с 20 июня по 22 сентября, а в Южном полушарии с 21 декабря по 20 марта. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
13: О происшествии.
12: У большинства пострадавших при атаке дронов ВСУ на поселок Архипа Осиповка минно-взрывные травмы. Пациенты находятся в состоянии разной степени тяжести, сообщил главврач горбольницы Геленджика Сергей Ермаков. Он отметил, что часть из них эвакуируют в краевые больницы. По данным оперштаба региона, жертвами удара киевского режима стали 7 человек. Еще 40 получили различные травмы. Силы ПВО за 12 часов уничтожили 58 украинских беспилотников над российскими регионами и акватории Черного моря. Об этом заявили в Минобороны России. В частности, беспилотники ликвидировали над Брянской, Белгородской, Курской, Орловской областями, Краснодарским краем и рядом других.
13: О топливе.
12: Власти Крыма и Севастополя договорились зафиксировать стоимость бензина И-92 на крупнейших автозаправках полуострова. Максимальная цена топлива не превысит 100 рублей за литр, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, мера начнет действовать с 4 августа. Глава города добавил, что к середине месяца планируют ограничить стоимость марки АИ-95 и дизеля. Ранее правительство России запретило экспорт бензина и дистоплива для стабилизации цен на внутреннем рынке.
13: О Ближнем Востоке.
12: В США опровергли заявление президента Дональда Трампа о скором начале новых переговоров с Ираном. Телеканал CBS со ссылкой на американских чиновников сообщил, что Вашингтон пока не планирует проводить такие встречи. Ранее глава Белого дома заявил, что стороны готовы вернуться к диалогу и отменил запланированные удары по иранским объектам.
13: О торговле.
12: Российские ритейлеры и поставщики объединили усилия, чтобы обеспечить бесперебойные поставки товаров в магазины. Участники рынка начали обсуждать варианты защиты защиты торговых интересов в сложившихся условиях. Об этом заявил председатель ассоциации компании омниканальной розничной торговли Станислав Богданов. По его словам, эта работа позволит сохранить высокий уровень продовольственной безопасности и минимизировать риски.
14: Обо всем.
12: Российский актер Федор Федотов женился на сербской актрисе Тини Стаилкович. Свадебная церемония прошла в Белграде с соблюдением местных традиций, сообщает «Комсомольская правда». Как отмечается, торжество включало традиционный выкуп невесты и первый танец пары. О подготовке влюбленных к свадьбе стало известно еще в феврале этого года.
14: О валютах.
12: Доллар 80.07, евро 91.96, юань 11.83. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации.
14: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
15: Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. У нас сегодня интересные, я бы даже сказал, необычные диалоги. Привыкли все слушать всяких разных политологов и прочих экспертов, ну или не совсем экспертов, дело не в этом. Сегодня у меня в гостях Николай Соболев. Если его, ну как-то так, маркировать, я уж не знаю, правильно-неправильно представить, легенда русского YouTube будет ли преувеличением? Приветствую, Николай.
16: Приветствую, Иван. Ну, будет однозначно преувеличение. Будет, да, я все-таки? Обычно себя всегда маркирую как блогер.
15: Но...
16: Люблю минимализм. Но да, разные и радиостанции.
15: Знаешь, скромность, конечно, украшает в определенном смысле. Это понятное дело.
16: Легенда.
15: Я тоже не говорю, что я самый известный ведущий утренних эфиров на радио. Понимаешь? Хотя, может, это и правда. Дело не в этом, а в том, что, собственно, вот скажи, в какой момент ты появился на YouTube? Там старые были проекты, молодежь, я даже не знаю, какое поколение, тебя, наверное, смотрели даже и поколение X.
16: Да, правильно? Это очень забавно, когда подходят мои сверстники и благодарят за детство. Говорят,
15: да,
16: спасибо,
15: да, да,
16: мы
15: да.
16: на тебе выросли. Я появился в 2014 году вместе
15: не
16: с
15: на
16: социальным...
15: Не на свет, а в YouTube.
16: Да-да-да, в YouTube, да. Мы начали снимать в 2014 году.
15: Еще проект
16: это
15: «Рака
16: Макафо» социальные
15: был.
16: Эксперименты, проект «Рака Макафо», мы моделировали разные ситуации на улице.
15: И когда русский призывали... YouTube еще никто не смотрел, друзья, но у него уже было много просмотров.
16: Я больше могу сказать, Иван, не то, что никто не смотрел русский YouTube, приходилось просто объяснять, что это такое.
15: Да, да,
16: а
15: да,
16: когда
15: да.
16: у нас мы сталкивались с какими-то проблемами, а у нас были, естественно, так как это были уличные съемки и задержания, мы вот, я помню, там в первые три месяца нашей деятельности, когда нас забрали в КПЗ, посадили на ночь за крайне такой экстравагантный ролик, который мы тогда хотели реализовать, вот, мы с трудом объясняли вообще, чем мы занимаемся, нам было пока что нечего показать. После этого мы еще три года снимали ролики, набрали 3 миллиона подписчиков, потом я запустил свой частный канал.
15: В какой момент 3 миллиона подписчиков?
16: 3 миллиона подписчиков у нас было в 2016 году.
15: Задолго до... Незадолго, но до Дудя еще, да? До того, как Дудь взорвал
16: свой канал,
15: эфир.
16: Да, иноген Дудь запустил свой канал в 2017 году.
15: В 2017, то есть еще до Дудя 3 миллиона просмотров.
16: 3 миллиона
15: подписчиков.
16: Да. Дальше я начал первым в России, в общем, на YouTube заниматься новостной аналитикой.
15: Да.
16: Запустил канал, который сначала был посвящен куларам отечественного YouTube. И дальше начал развиваться в этом формате. Ну и сейчас у меня направление социально-политическое. На мой канал подписано 5 миллионов человек.
15: Неплохо так, да, неплохо. Но это похвалили, прошлись тогда, вспомнили юность, как по Бродскому улыбнулись. Улыбнусь порой, порой отплюнусь, вспоминаю юность. Вот, все. Будет и критика, разумеется, потому что есть вопросы и к твоей новостной аналитике и прочее, прочее. Вопросы, как ты понимаешь, неприятные.
16: Я не люблю комплиментарное интервью.
15: Не будет комплиментарного интервью. Но сначала реакция в силу того, что да, ты вот один из тех, кто вел это самое шоу «Рака Макафо». Я фрагментарно его помню. Давно это было. Представьте себе, я в 2013-м пришел в «Комсомольскую правду». Сейчас 2026-й. В 2014 году вот шел проект «Рака Макафо». Я так понимаю, один шаг для того, чтобы запретили Телеграм в России.
16: Да, это, знаете, не только у нас, не только в России один шаг для того, чтобы запретили Телеграм. Вообще эра свободного интернета кончилась. Мы можем обсуждать людей, мы можем обсуждать события, можем обсуждать тренды. Вот если обсуждать тренды, то свободному интернету хана, как у нас говорят. Ну, можем попрощаться. Потому что
15: и
16: каждая страна
15: как
16: сейчас
15: вот,
16: да, нацелена на одну блогер. Цель, это обеспечение собственного национального суверенитета. Да? Вот все...
15: Он просматривается? Что суверенитет это? Просматривается, вот этот самый, который мы строим и, наконец, построим.
16: Слушайте, ну, если наш суверенитет, в том числе и цифровой, держится на приложениях, которые закачаны или не закачаны в структуры Apple, да, то тогда мы суверенитет, конечно, никакой не построим никогда.
15: Да.
16: Да, но для того, чтобы его вообще вот успешно можно было бы построить к 2026 году, нужно было бы начать заниматься примерно тогда, когда Китай начал заниматься разработкой своего собственного WeChat. А это, я напоминаю, было в 1999 году. Сейчас, конечно, как мы обычно любим, людям, да, пропустив все изгибы, да, и повороты судьбы, да, в последний момент начинать что-то делать, ну, это, конечно, большая проблема. И будет большой проблемой вот, обеспечение, в том числе, этого цифрового суверенитета. Сейчас не тот момент времени, об этом много кто говорит, чтобы так людей раздражать. Поэтому да, все нужно делать своевременно, и ко всему нужно подходить с головой.
15: Как блогер, тебе все эти новости тяжело читать или нет?
16: Ну, у меня канал в Телеграме, на котором я зарабатываю. Да. Я подписан 150 тысяч.
15: И в YouTube.
16: Ну, конечно, мне тяжело читать новости, потому что вот мне лично, на моем личном уровне, да, на личностном уровне, ну, все это только мешает. Да, то есть, ну,
15: а вот сейчас же, все запретят, что делать будешь?
16: Я бы сказал, чем я буду заниматься, но пока что не хочу спойлерить. Как
15: говорится. Я понял. Не, ну, слава богу, планы
16: есть. У меня сейчас
15: очень
16: много разных проектов, которые связаны и не связаны с интернетом. В том числе есть проекты, которые связаны с телевидением и так далее.
15: О, все в порядке. То есть можешь пойти на телек работать?
16: Ну, могу, да.
15: Момент, на самом деле, практически исторический, потому что разжалованный из иноагентов, по-моему, это первый прецедент, когда вот разжалованный из иноагентов человек пойдет на российское телевидение работать. Это будет интересно.
16: У меня одно главное условие вообще к российскому телевидению и к моему туда приглашению.
15: Платите побольше денег?
16: Нет, при чем тут деньги? Деньги там, как вы знаете, наверное, Ивану практически не платят. Да?
15: Ничего
16: за,
15: себе.
16: За редким исключением.
15: Смотря кому.
16: Смотря кому, конечно. Новым сотрудникам.
15: По-вашему, мы тут вообще за еду работаем, получается.
16: Нет, я такого не говорил.
15: Вот.
16: Самое главное, чтобы предоставили, ну, хоть какую-то свободу высказывания, да, потому что иначе мне неинтересно. Я не знаю, какая у вас редакционная политика, Иван, но если вам кто-то, например, спускает сценарий или, например,
15: да,
16: вот какую-то формулировку
15: вот
16: вопросов...
15: в заметках, вот они.
16: Ну, вот вообще прекрасно. Вот я вот привык так работать, да, то есть если мне дают высказаться, если я считаю, что то, что я высказываю, ну, может быть, хоть для кого-то ценным, то тогда в таком случае я использую любую платформу с любой аудиторией, потому что везде, ну, соответственно, слушают живые люди, на которых мы хотим оказать, если мы являемся добропорядочными людьми, хоть какое-то честное влияние.
15: Но у нас, кстати, как ты считаешь, хотя, может быть, даже знаешь, среди порядочных людей есть иноагенты? Как ты думаешь?
16: Среди порядочных людей наверняка есть иноагенты.
15: Наверняка, да?
16: Еще
15: раз, Николай Соболев был иноагентом какое-то время.
16: Иван, из 660 человек хоть один порядочный-то найдется.
15: А их всего 660, их же больше, там за 1000 перевалило.
16: Нет, за 1000 пока не перевалило, но, кажется, за 700 могло перевалить. Вы можете перепроверить.
15: Сколько в России иноагентов? Секундочку.
16: До 1000 точно.
15: 955 действующих иностранных агентов.
16: Ну, вот,
15: какое-то количество людей, немного, оттуда было исключено из этого реестра. И вот Николай Соболев, я еще раз акцентирую на этом внимание, один из них. Да, слушай, давай по порядку. Можно, кстати, говорить, наверняка об этом рассказывал, тебя 150 раз спрашивали, 100 пудов. Ну, типа,
16: город для аудитории. Самый любимый вопрос, понятное дело.
15: Да-да-да. Ты по пятницам это происходит, падают списки иноагентов, и ты наверняка
16: сектор
15: сидел...
16: на барабане, да.
15: Да-да-да. И ты сидел где-нибудь в баре, потягивал там коктейльчик наверняка, и бац, такие типа, опс, и ты в списке. Как это было, и, ну, а пути выхода из этой ситуации?
16: Иван, слушай, ты невероятно проницательный, либо ты все-таки смотрел мое интервью, потому что, ну, примерно так ты было. Я встретился со своим другом.
15: Я, на самом деле, тоже по пятницам иногда переживаю, чтобы ты понимал.
16: Я был в Москве, нет, я очень редко, крайне редко захожу в московские бары, но в тот раз, кажется, я где-то вот в таком месте пребывал. Вот, ну и появилась эта новость. Что происходит с человеком, когда его признают иностранным агентом?
15: Ну,
16: ему звонит примерно 100 человек в минуту. Эта новость появляется везде, если у тебя есть подписчики.
15: Это точно ты?
16: Какая-то медийность, да. Ну, на тот момент времени, это было, кажется, в феврале 2023 года, люди разделились на два лагеря. Кто-то тебя звонит, поздравляет, тогда были и такие индивиды, да. Так кто-то звонит и говорит, ну что ж ты теперь будешь делать? И вот я задавался этим вопросом, Иван, а что ж я буду теперь делать?
15: Все-таки не радовался.
16: На тот момент времени, я так тебе скажу, что краски еще не настолько сгущались, потому что чем дальше мы шли вот по этому пути иноагентского статуса, да, и пребывания в этом статусе, тем темнее становилось будущее. То есть такие грозовые тучи, да, спускались на землю с каждым месяцем, потому что принимались новые там законодательные инициативы по ограничению деятельности иностранных агентов, по лишению их всего, что только можно лишить человека и так далее. Ну, конечно, к концу...
15: Сейчас ты понимаешь, слава богу, выскочил.
16: Не то, что слава богу выскочил. Ага. Не то, что слава богу выскочил.
15: И все-таки, ладно, 955.
16: Знаешь, я
15: тебя за
16: сейчас...
15: что?
16: Я сейчас, когда думаю о том, что вот меня могли не исключить, или вообще, в принципе, вот когда вот в жизни моей происходит что-то, ну, нелицеприятное или дурное, я расстраиваюсь 5 раз меньше, потому что думаю, ну вот главное, это мы пережили. Мне действительно казалось, что вот вообще политика любой страны в 21 веке должна строиться вокруг вот этого нарратива о предельном высвобождении всего, что можно только высвободить, да? То есть мы должны предельно освобождаться, люди, от любых форм, как говорят, коллективной идентичности. Вообще говорить об истории, о традиции или о каком-нибудь суверенитете, это просто моветон, да? Это глубокая архаика, это просто какие-то бесполезные разговоры, которые мешают тому самому прогрессу. Вот это вот то, что я верил, и многие верили в 22-м, там, в 21-м, в 20-м году. Но понимаешь, в чем дело, Иван? Вот, когда у тебя большой канал, и когда тебя еженедельно смотрят миллионы людей, и от твоих слов зависят ключевые решения в жизни этих людей, да, пойдут они на войну, например, или уедут они из страны, то ты начинаешь относиться, если, конечно, у тебя есть мозги, да, ты чуть более ответственно к тому, что ты говоришь, да. И вот помимо вот этих фантастических, да, иллюзий о том, что все мы должны освободиться, ну, в какой-то момент времени мне в голову пришло осознание, что все на самом деле не то, что не так однозначно, не так уж и просто, да, особенно когда речь идет про государственный организм, да, то есть который должен быть устойчив, который должен быть готов отражать самые разные различные там угрозы и так далее. И вот в тот момент времени мой внутренний мир, мой внутренний диалог начал видоизменяться. Это произошло не только со мной, а с очень многими людьми.
15: А я рискнул спросить... Статус иноагента повлиял как-то на это?
16: Никаким образом не повлиял. Никаким. То есть вот эти вот... Нет, на самом деле, может, в какой-то степени повлиял, потому что...
15: Не то, чтобы ты одумался из-за этого.
16: Ни в коем случае. Ну, конечно, ни в коем случае.
15: Но на самом деле, мнение изменилось твое со временем, я правильно понимаю?
16: Ну, оно начало меняться примерно вот уже к ноябрю 2022 года.
15: А ты потом офигел, да? Я
16: начал... А вот я попал в ту сложную ситуацию, что вот мнение мое начало меняться, да, и начал обращать внимание... Да, мне тут сверху навалили как бы вот этот статус.
15: Неприятно.
16: Это было очень обидно, на самом деле, потому что я, конечно, никогда не был иностранным агентом, сразу же говорю. Тебе я никакие... не получал никакое иностранное финансирование.
15: Иван Панкин, Николай Соболев, известный блогер, в эфире радио «Комсомольская правда». Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, скоро вернемся и продолжим. Не переключайтесь.
17: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
18: Реклама. «Комсомольская правда».
19: Читайте завтра в свежем номере «Комсомольской правды», когда в России появятся хорошие фильмы об СВО и какое кино о наших героях смотреть сегодня. Гороскоп для всех знаков зодиака на август. Казанова весом 160 килограммов обманывал женщин и автолюбителей.
20: Для лиц старше 12 лет.
17: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИДа Родион Мирошник о слепоте ООН в отношении украинских преступлений.
22: Озабоченность определенно иногда звучит, но, знаете, это выглядит в виде формулы «мы за все хорошее против всего плохого». То есть мы осуждаем все, то есть когда им говорят, смотрите, вот Киев нанес удар по Старобельску, по студенческому городку. А говорит, знаете, как мы озабочены, мы всегда выступаем против удара по гражданским объектам и по гражданским жителям. Мы всегда содержим, кто бы этого ни сделал. Там не звучит осуждение, там не звучит повод для оказания следующих действий. Осуждение, правового осуждения, санкции, давление, то есть вот те механизмы, которые, в принципе, он мог бы применить к украинской стороне как нарушителю норм международного гуманитарного права. Там выстраивается, как правило, знаете, когда идет заседание, как это выглядит, это уже под определенную диктовку центра, когда целый ряд стран, они просто выстраиваются в очередь и, по сути дела, по написанной бумажке начинают твердить одно и то же. Вот из серии, знаете, мы не знаем, что там происходит, мы не можем проверить, что там происходит, но мы знаем одно, во всем виновата Россия, потому что Россия агрессор, и поэтому мы всегда будем выступать против России, а все остальное можете нам не рассказывать. Это вот зачастую прям вот дословная позиция.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
15: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии как ведущий. Напротив меня Николай Соболев, известный ютубер, известный блогер. нынче, наверное, обобщим, да, блогер, не только ютубер, миллионник, блогер-миллионник, так будет корректно сказать. Да, пей водичку, кофеек, у нас, еще раз напоминаю, тут все по-домашнему.
0: Очень главное. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
3: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
4: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
23: и хорошего настроения.
4: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
23: Ура! Идем в «Атмосферу»!
24: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Группа одиноких китайцев однажды, в 2014-м, решила подпортить влюбленным День Святого Валентина и выкупила в одном из кинотеатров Шанхая все нечетные места, чтобы парочки не могли сидеть на соседних местах.
25: Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда».
16: Ну а когда ты смотрел этот видеоролик, Ван?
15: Когда последний раз
16: ты смотрел этот видеоролик, который, как ты говоришь, ты хорошо помнишь?
15: Прекрасно помню. Вот это же 18-й год. Так нет, хорошо, в чем ложь? Нет,
16: ты в 18-м году его смотрел?
15: В чем ложь?
16: В 19-м или
15: 15-м? Зимняя вишня. Так, зимняя вишня. Смотрим, зимняя вишня.
16: Ну, ролик шел около 15 минут. Я думаю, что у нас не хватит эфирного
15: времени. Зимняя вишня, да-да-да, Кемерово, конечно, да.
16: Тут дело вот в очень важном нюансе, который мы только что пропустили.
15: 18-й.
16: Да, 18-й год.
15: Занос вводишь. Март 18-го.
16: Прошло уже как-никак 8 лет. Маленькая жизнь. Где вы были эти 8 лет, Иван? Когда вам нужно было пересмотреть это видео до нашего интервью.
15: Что там было не так?
16: Чем же вы занимались?
15: Так.
16: Да что не так? Ну, потому что не было прямых заявлений о том, что там такое количество жертв. Были сомнения, которые были основаны в первую очередь на показаниях очевидцев, да, тех людей, которые мне из Кемерово звонили и говорили: у нас тут трэш, все обсуждают, Коля и так далее. Гигантское количество там давления на эмоции и тому подобное. Ну, еще раз, это было в 2018 году. Я, конечно, не очень хочу апеллировать к возрасту, но мне было 25 лет.
15: У тебя у самого-то редактора какие-то есть, или ты все сам?
16: Вот уже на протяжении последних 13 лет я пишу все свои сценарии сам, монтирую сам, и вот у меня есть один помощник, который устанавливает камеру, снимает
15: и
16: выполняет некоторую работу по поиску какого-то материала. Редакторов у меня нет.
15: Так или иначе, то, что сейчас с нами происходит, в интернете особенно, ладно, там федеральные каналы, на которых ты хочешь работать бесплатно, что касается, ну, можно ли это назвать цензурой, происходящее, так назовем, тебе нравится или нет? Это скорее во благо или нет?
16: Это что ты назвал происходящим? Вот те события, которые сейчас
15: происходят. Определенное, ну, скажем так, вот у нас с Телеграмом, видите, только что YouTube у нас замедлен, по-моему, официально.
16: Все зависит от результата, Иван, я могу так сказать.
15: То есть дождемся результата, потом будем судить.
16: Что, ты хочешь сделать какие-то промежуточные выводы?
15: Прямо сейчас, ты как блогер мне скажи. Мне
16: ты конкретно про ограничения интернета говоришь?
15: Вообще ограничения, не только, глобально. Ну, начнем с интернета, так как ты блогер. Я тебе скажу, вот так, чтобы, значит, баш на баш. Мне не нравится.
16: Мне ужасно не нравится. Смотри, мне не нравится то, что это...
15: Товарищ полковник, да? На всякий
16: случай,
15: ему
16: что...
15: ужасно, а мне просто не нравится.
16: Мне ужасно не нравится то, что происходит. И вот та медийная кампания, которая вокруг этого происходит. Но в первую очередь, ну, конечно же, до того, как предпринимать какие-то радикальные действия, все-таки, ну, Телеграм, это в том числе наша мягкая сила, да? То есть это не просто какой-то удобный инструмент, где мы можем почитать новости или любимых блогеров. Это место, где мы публикуем контент, в том числе нашу российскую пропаганду, которая влияет на всех людей, кто находится в Телеграме. Да, там литовцы, белорусы, украинцы, все мы там сидим. Зачем мы выключаем нашу мягкую силу?
15: Ну, русскоязычный, конечно. Ну, зачем? Их же огромное количество. Ну, зачем? Да.
16: Даже если вот мы опустим вот этот поинт про комфорт, да, и просто про удобство чтения новостей. Еще раз, мы ограничиваем свое собственное влияние. Потому что, как я рискну предположить, никто в Максе, да, из, например, там, белорусов или литовцев или украинцев регистрироваться не будет.
15: По краю
16: и не
15: сможет. Ходишь, Николай.
16: Так зачем мы это делаем?
15: По краю ходишь.
16: Зачем мы это делаем?
15: Я не знаю.
16: Ну, нет, я знаю.
15: На всякий
16: я могу
15: случай,
16: тебе
15: у меня нет
16: вопрос,
15: канала Макс, но это лучшая социальная сеть на свете. Лучший да. мессенджер на свете. Самый
16: я ничего не имею против каких-либо попыток создать наши национальные мессенджеры. Просто другой вопрос, что они структурно
15: среди.
16: Ограничены. Да, потому что в наши национальные мессенджеры жители, там, граждане других государств просто не будут заходить по очевидным причинам. Поэтому вот это главный пункт для меня. Вот я как человек, который работает вот на фронте вот этой медийной борьбы, сделал достаточно многое для того, чтобы транслировать в том числе позицию, которая хоть как-то обеспечивает наши национальные интересы. Я в основном только этим и занимаюсь, только занимаюсь политической аналитикой, разбором, аналитикой чужих позиций. Я прекрасно знаю, что это за мощный инструмент. Это мощнейший инструмент, который работал нам во благо. Поэтому вот первый пункт, почему его не нужно было бы так сносить, это вот этот. Да? Ну, конечно, мы также можем поговорить еще и о том, что это ну, невероятно удобно там и так далее и тому подобное. Но это все понимают.
15: Слушай, как, слава богу, несостоявшийся иноагент, в смысле состоявшийся, но разжалованный из иноагентов, ты не опасаешься ли, ну, с учетом того, что ты так или иначе критикуешь, что к этому могут вернуться, скажем
16: я
15: так.
16: Я об этом не думаю,
15: не
16: Ваня.
15: Думаешь.
16: Я
15: ты
16: думаю
15: работаешь.
16: О том, чтобы говорить ну, честно и говорить взвешенно, да, то есть вот выступать взвешенно, да. И говорю, доносить какую-то информацию, которая может быть полезна людям для того, чтобы составить какую-то целостную картинку о нашем мире. Потому что, как правило, вот, по крайней мере, подавляющее число людей, с которыми я общаюсь, вот, просто в повседневной жизни, они просто подвержены чьей-либо пропаганде, своего мнения не имеет. Но у нас есть такая особенность человеческая, да, приватизировать любые мнения. То есть человек может сегодня что-то послушать, а уже через неделю думает, что это его мнение, которое он сам выдумал, и что это еще является самым очевидным истинное мире. Вот в этом есть большая проблема. Потому что, конечно же, там, философия, мышление — это продукт свободного досуга. А у бедных людей иногда, которые там, не знаю, занимаются чем-то другим и не могут заниматься вот конкретно этим, но у них нет свободного времени для того, чтобы составить какую-то свою вот картинку, да, многоплановую, многоструктурную, многовекторную картинку об окружающем мире. Я занимаюсь вот этим, занимаюсь ответственно, занимаюсь достаточно давно и с огромным энтузиазмом. Я люблю то, что я делаю. И вот это то, о чем я думаю, Иван. А вот думать о том, что там, да как-то, если не так... Ну, это можно вообще ролики в интернет не выкладывать.
15: Ну, у тебя YouTube-канал Соболев латиница, если написать, потому что есть и другой Соболев, известный комик. Да-да-да. И у него как раз, если кириллица, у тебя есть латиница. Так вот, скажи, пожалуйста... Тебе какая платформа больше нравится? YouTube или все-таки ты приноровился к Рутюбу и ВКонтакте? Я, кстати, не знаю, там у тебя есть каналы?
16: Нет, группы? У меня нет каналов в Рутюбе и ВКонтакте.
15: А
16: опять
15: почему?
16: Же, я ничего не имею против попыток создать какие-то наши альтернативные платформы.
15: Ты же помнишь, да, что Рутюб как таковой появился?
16: Да, но я бы просто... Да, он, слушай, я начинал с Рутюба. То есть первые ролики... Ну, конечно, Ильи Мэдисон, помнишь, был такой?
15: Да, сейчас конечно.
16: Есть,
15: ага.
16: Я смотрел именно на Рутюбе. Да, в 2006 году. То есть, в общем, интернет я начал смотреть, ну, классе, наверное, в седьмом. Шестом,
15: ага.
16: Да, прям до того, как началась хоть какая-то эпоха. Еще раз, для того, чтобы наши платформы были успешными, в них нужно вкладывать не только деньги, на которые покупаются разные контент-мейкеры, нужно еще и вложить деньги в разработку внутренней структуры алгоритмов. Почему мне нравится YouTube? Потому что ты там смотришь ролик, и тебе выдают 10 роликов, которые подходят по тематике, причем точно. Почему мне не нравится ВКонтакте? Потому что ты делаешь то же самое, но тебе не выдают 10 роликов, которые подходят по тематике.
15: Ну и просмотров меньше.
16: Да, тебе выдают видеоролики, которые
15: тяжелее.
16: Тебе неплохо было бы посмотреть, по мнению редакции. Ну вот я с таким подходом как бы не солидаризируюсь.
15: Ну понятно, хорошо. Кстати говоря, вот ты же занимался, скажем так, развлекательным контентом, ты его создавал, а потом вдруг ударился в политику.
16: Не совсем так, нет, не совсем так. То есть вот уже второй ролик на канале Ракомаков был ролик, социальный эксперимент, да, где мы моделировали сложную ситуацию, призывая людей к неравнодушию и так далее. Но это уже политическая деятельность. Вот это уже политическая
15: но
16: деятельность.
15: Все-таки я бы это отнес к развлекательному контенту.
16: А я вот к этому так никогда не относился.
15: Но интервью с Павлом Щилиным, прости, пожалуйста, или с террористом-экстремистом Арестовичем, это немножко разные
16: ну,
15: вещи.
16: Конечно, разные вещи.
15: Но в какой момент ты вдруг решил, слушайте, Я повзрослел.
16: Нет, я так не решал. Я так не решал. Все это было, конечно, как в жизни любого человека планомерно, но в какой-то момент меня перестало что-либо интересовать, кроме политики.
15: А, вот оно что. Просто так, на автомате.
16: Как Жириновский как-то раз говорил, шел я по улице, думал о России.
15: Шла-шла-шла, пирожок нашла.
16: И больше ничем не мог интересоваться после этого. Ну вот со мной приключилась примерно такая же ситуация. Да? Потому что политика находится на стыке огромного количества и научных, и социальных дисциплин. Да? То есть это такое сосредоточение, да, вот такой вот ансамбль человеческой жизни. Вот все там сходится воедино. О многом нужно подумать для того, чтобы политикой ответственно заниматься. У нас, правда, в стране политиков немного.
15: В Госдуму.
16: Некоторые придерживаются мнения.
15: В Госдуму новый созыв пойдешь?
16: Не что-то один. Нет, нет. Но меня приглашали.
15: О! И что, отказываешься-то? Меня не приглашают, сволочи, кстати. Так.
16: Не буду раскрывать подробности.
15: Но не пойдешь.
16: Нет, не пойду.
15: Но причину не назовешь.
16: Почему? Не назову, нет,
15: пока ладно,
16: что не
15: хорошо.
16: Назову.
15: Не, я же не прошу назвать там партию, людей конкретно, просто причину.
16: Я даже причину называть.
15: Все, хорошо. Иван Панкин, Николай Соболев, известный российский блогер. Мы прервем сейчас на перерыв, скоро вернемся и продолжим.
25: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Александр Бобров о шатком положении Владимира Зеленского.
2: Зеленский прекрасно понимает, что именно Соединенные Штаты Америки в свое время начали раскрутку всех антикоррупционных расследований на БУЭСА по делу Миндичке и Ермака, которые невольно бьют по самому президенту, и поэтому нынешний картонный Майдан – это самый главный вызов для Зеленского со времени его прихода к власти. А именно Дональд Трамп в предыдущие периоды был главным сторонником того, что Зеленский стоит на пути урегулирования, которое очень американцам важно в контексте ноябрьских выборов. Поэтому, да, конечно, и тот факт, что из Британии сейчас заговорили об альтернативах в условиях отсутствующих формальных процедур выборов, это сигнал о том, что позиции Зеленского как никогда слабы.
25: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летом по пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
25: О важном.
5: Владимир Путин призвал не останавливать поддержку семей участников специальной военной операции. Президент на встрече с губернатором Красноярского края Михаилом Котюковым подчеркнул, что любые паузы в этой работе приведут к регрессу. В свою очередь, руководитель региона добавил, что власти ведут постоянное социальное сопровождение близких всех бойцов и фиксируют сокращение количества проблемных вопросов. Ранее Путин прибыл в Красноярск. Глава государства пообщался в городе с финалистами всероссийского конкурса «Большая перемена», а также принял участие в церемонии закрытия мероприятия.
25: О происшествии.
5: Пострадавших из-за атаки украинских дронов в Удмуртии девушек прооперировали. Врачи оценивают их состояние как тяжелое, сообщили в Минздраве республики. Там отметили, что ранее их эвакуировали санавиацией в Ижевск. Накануне в Рио главы региона Ольга Абрамова рассказала, что 3 местных жителя погибли из-за удара украинских беспилотников, еще 2 пострадали.
12: Украинские дроны атаковали грузовое судно под флагом Камеруна в Черном море. Корабль перевозил овощи и фрукты из турецкого порта Самсун в Новороссийск, сообщает газета «Джумхуриет». По словам капитана, экипаж подвергся удару 6 или 7 дронов в 30 милях от российского берега, после чего на борту вспыхнул пожар. Раненые 4 члена экипажа, в основном это граждане Турции.
25: О спорте.
12: Российские прыгуны в воду Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали серебряные медали на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. В синхронных прыжках с трехметрового трамплина спортсмены набрали максимальное количество баллов. Победу одержал дуэт из Германии, третье место заняли итальянские атлеты. Эта награда стала для российской сборной 8-й на текущем первенстве.
25: Об авиации.
12: Американские регуляторы выдали долгожданный сертификат для пассажирского самолета Boeing 737 MAX 7. Документ разрешает производителю начать серийный выпуск и коммерческие полеты этих лайнеров, передает Федеральное авиационное управление США. Ведомстве отметили, что перед одобрением эксперты тщательно проверили ключевые узлы и полностью обновили программное обеспечение. Сертификация модели затянулась почти на 10 лет из-за повышенных требований к безопасности.
25: О валютах.
12: Официальный курс доллара.

0: на самом деле. Ну, хотя не состоявшийся политик, хочется сказать, да, потому что все-таки в депутаты не идет. Почему?
1: Интервьюер, в том числе, кстати.
0: Да, ну хорошо, известный интервьюер, да, но, тем не менее, легенда Ютуба, может быть, так лучше сказать. Пожалуйста. И разжалованный иноагент. Напомню, не могу удержаться, извини. Во-первых, разжалованных иноагентов, как таковых, их не так много. Ты как к этого добился, скажи, пожалуйста?
1: Что ты, какие-то подал документы? Заявление, ну, естественно, в министерстве.
0: Слушай, многие подают заявление.
1: В 2024 году начались плановые проверки.
0: Так.
1: Я попал в список вот первых людей, как бы, против которых проводились эти проверки, или за которых проводились эти проверки. Меня проверили и решили, что я утратил статус иностранного агента.
0: Иностранное влияние утратил.
1: Точнее. Иностранное влияние утратил.
0: Я понял.
1: Да. Угу. Хотя, как его можно утратить? Все мы его испытываем, так скажем, находясь сейчас там, в таком сложном состоянии, когда мы 30 лет там,
0: что
1: жили.
0: Ты имеешь в виду, мы все его испытываем?
1: Ну, потому что у нас там, так или иначе глобализированный мир. У нас свободный, открытый пока что интернет, и мы, естественно, слушаем зарубежные музыку,
0: голос Америки,
1: зарубежные
0: условный,
1: фильмы.
0: Да?
1: Может быть, если не голос Америки, но так или иначе, наша культура неотъемлемо связана с Западной. Более того, наши государственные мужи до сих пор продолжают некоторые из них говорить, что
0: правда.
1: Мы являемся Западом. Поэтому, ну, конечно же, мы с головой погрязли в западной культуре.
0: А попытка от этого уйти?
1: Попытка
0: верна?
1: От этого уйти есть. Она, с одной стороны, верна, с другой стороны, практически неосуществима.
0: О, так.
1: Да, потому что Петр открыл окно в Европу в начале 18 века, и с тех пор оно, ну, практически никогда не закрывалось.
0: А сейчас оно в каком состоянии находится?
1: В заколоченном, причем с обеих сторон, но так. С щелей, так скажем, дует.
0: Ага.
1: Причем конкретно.
0: А дует
1: иногда
0: только в нашу сторону или в их, с нашей стороны тоже? Они хотят? Они вообще, как
1: да,
0: ты думаешь?
1: Да, они пытались заколотить,
0: они
1: ввели санкции против Тургеневского дуба.
0: Ждут, что окно все-таки откроется.
1: Выступали в том числе против милитаризации там, Достоевского и так далее. Но наша российская культура вот, планомерно возвращается на Запад.
0: А, ну и не только спортсмены тоже возвращаются.
1: И не только, да, и вот еще в том числе и спортсмены. Вот это, честно говоря, меня удивило.
0: То есть ты как считаешь, и там тоже на самом деле хотят, чтобы это окно снова открылось? Ну, чисто мнение, субъективное, конечно.
1: А вот нет никаких там и нет никаких их. Вот они очень сами по себе внутри развлеченные, да, то есть атомизированные. Это вообще, ну, гигантский вот бич нашей всей современной цивилизации, да, потому что вот вследствие развития, да, вот этих трендов, либерального тренда, тренда гедонизма, да, там и так далее. То есть, ну, вот Запад тоже не един, нет никакого единого Запада. Когда мы говорим про коллективный Запад, ну, это требует оговорки, да, это скорее художественное преувеличение. Там есть разные силы. Два года назад, я помню, Иван, мы все вот в унисон говорили про правый поворот, да, про гигантское количество
0: в Европе,
1: да, про гигантское количество
0: правых. Не, ну пусть поворачиваются, на самом деле.
1: Которые приходят к власти, сейчас эти разговоры как-то поутихли, потому что все
0: оказалось... Поворот продолжается.
1: Ну, правый поворот продолжается, но кто-то начал стабилизировать руль во время этого правого поворота. Это вот то, что мы не можем не замечать, да. Но правый поворот продолжается... Тем не менее, да, то есть, ну, там есть, опять же, и из правых политиков те, кто нам симпатизирует, и из левых политиков, кто нам симпатизирует, а есть те, кто нас ненавидит. Вот вчера мы снимали большую передачу, например, про русофобию. Разбирали этот феномен. Потому что мы делаем разные передачи сейчас. Одна из передач посвящена политической философии. Вот как раз-таки вот тому, о чем мы сейчас говорим. И, да, вот разбирали вот этот феномен. Честно говоря, я, если бы услышал бы вот этот разговор еще там 5 или 10, тем более, лет назад, я подумал бы, что это какой-то ресентиментарный пропагандист штамп, мол, вот какие мы бедные, вот нас все не любят, ненавидят, вот как-то вот какой-то фобией
0: занимаются.
1: Ну, я как
0: человек, который объездил почти всю Европу, могу сказать, что, ну, не все так однозначно.
1: Да, у нас вчера в гостях был потомок Николая Первого, прямой потомок Николая Первого, который до 18 лет жил во Франции. Но он говорит, что на низовом уровне, на уровне людей, такое настроение практически не встречается, хотя все бывает, да, а вот на уровне государственной власти, на уровне политическом, там большое количество людей, ну, по-настоящему ненавидит Россию. Я говорю, если бы я вот столкнулся вот с этим нарративом еще 5 лет назад, я подумал бы, что это просто пропагандистский штамп. Теперь я уверен абсолютно, особенно там, исходя из тех цитат, которые мы в том числе вчера приводили в нашем эфире, ну, что это действительно достаточно распространенный феномен, который уходит глубокими корнями в прошлое.
0: Нет ли у тебя, скажем так, печали и грусти по поводу того, что, включая телевизор, ты видишь одни и те же лица, если ты вообще телевизор смотришь?
1: Это надо менять.
0: Это надо менять, да?
1: Более того, ну, опять же...
0: Потому что нужна дискуссия, опять
1: есть разные подходы, да, мы действуем, вот, знаешь, вот как-то... Если кто учился там, например, там, в западных университетах или, например, получал там российское академическое образование, знают, да, что вот, любые речи... публичные строятся, исходя из таких трех комплектных составляющих. Да? Это пафос, логос. Да? Можем воздействовать через эмоцию, можем воздействовать через так называемый здравый смысл, а можем взывать вот через некий коллективный этос, то есть через нарративы о нашем прошлом, там, исторические нарративы и так далее. Вот мы в основном

0: потом выбрали линию действовать, очень эффективно действовать, действительно, этот метод работает на протяжении столетий, через пафос, то есть давить на эмоцию. Мы таким образом отсеиваем аудиторию, то есть некоторые на это подкупаются, но некоторые на это не то, что не подкупаются, а больше никогда федеральные каналы, в принципе, не включают. Поэтому вот я на своем канале, например, рассказываю там про возможные там причины войны или про перспективы этой войны на СВО, да, я все-таки стараюсь действовать немножко по-другому. И вот недавно у меня было интервью с ведущим Первого канала Константином Кузичевым, кажется.
1: Да. Он
0: вот я ему как раз-таки об этом
1: Анатолий
0: говорил.
1: Анатолий Кузичев.
0: А?
1: Анатолий Кузичев.
0: Анатолий, господи, боже мой. Извиняюсь, Анатолий, я снова перепутал ваше имя, я не со зла, потому что я допустил оплошность в интервью, он подумал, что я его как-то подстёпываю.
1: Ничего страшного.
0: Вот я ему и говорю, ну сколько можно-то вот через этот инструмент? Он говорит, ну это самый рабочий инструмент, мы же правду в любом случае говорим. Я говорю, ну хорошо, но просто я вот, ну, общаюсь с людьми, но я вот прям вижу, на кого это влияет, да, на кого это воздействует. Как правило, на более возрастное поколение. На кто никогда, как я вот сказал ранее, не включает больше телевидения. Поэтому нужно еще и немножко через логос, через это, да, то есть нужно как-то вот конструктивно взвешивать, кого мы можем привлечь, а кого мы можем оттолкнуть. Поэтому мне кажется, что на телевидении нужны новые лица, но у нас есть большая проблема, Иван.
1: Какая?
0: Ну, гигантская проблема заключается в том, что вот то самое молодое поколение, как правило сейчас аполитично, либо не умеет разговаривать на камеру, как правило. То есть вот я вот сейчас смотрю, вот кто остался в нашем медийном пространстве.
1: Ты,
0: да,
1: имеешь в виду из тех, кто уже был там?
0: Из тех, кто, у кого есть аудитория, например, кто может условно транслировать какие-то смыслы.
1: Какие-то блогеры,
0: ну, известные. Блогеры, например, да, либо, ну, молодые телевидущие.
1: Уехали лучшие, ты хочешь сказать?
0: Да, не то, что уехали лучшие, но вот те, кто смотри, те, кто активно выступали на политические темы, так уж получилось. Так. Мы просто констатируем факт. Признаны иностранными агентами.
1: Да.
0: Потому что, опять же, интернет и социальные сети всегда подталкивают к экстремальному радикализму. Это вот тот факт, который мы можем зацементировать в 2026 году. То есть если ты вещаешь в интернете, то аудитория и отклик аудитории постоянно накренивает тебя в сторону радикализма. Наиболее ярких заголовков, да, трансляцию, подталкивает тебя к трансляции негатива. Вот есть разные там... Британские ученые доказали, что за последние 30 лет все заголовки стали негативнее, да, ну просто негативнее.
1: Если британские ученые что-то доказали,
0: я шучу,
1: значит,
0: понятное дело, разные ученые доказали, что, еще раз, за последние 30 лет, вот проанализируя весь медийный контекст, заголовки становятся все негативнее. Поэтому если ты вещаешь на широкую аудиторию, если ты блогер, если ты обращаешь внимание на вот обратную связь, которая к тебе поступает, на лайки, на комментарии, на дизлайки и так далее, то ты со временем, хочешь ты этого или нет, накрениваешься в сторону радикализма.
1: Ну, это радикальных высказываний. Кликабельность.
0: То есть, да, конечно, говорить о чем-то положительном, о каких-то преимуществах, о каких-то достижениях, далеко не так выгодно, как говорить о проблемах. Поэтому в какой-то момент времени, там, году, например, там, в 2015-16, когда на Ютьюбе появились эти политические нарративы, да, вот все мы планомерно начали скатываться в негатив. Да? То есть если ты, например, что-то скажешь про преимущества России, про достижения России, то ты просто куплен. Да? А если ты говоришь про негатив, то ты свой парень, который неравнодушен. Да, ну вот среди вот тех людей, которые транслируют только лишь негатив, сейчас оказалось гигантское количество иностранных агентов, ну и большинство из них, конечно, вот плевали с высокой колокольни на Россию, на перспективы, но они зарабатывают на этом деньги, да, большие деньги, потому что это все монетизируется, понятное дело. Это я поверю, знаю об этом лучше, чем кто-либо другой. Но вот я могу взвесить, ну, какое количество там денег получает за свои репортажи ежедневные тот же самый там иноагент Максим Кац. Ну, большие деньги, то есть миллионы рублей. Ну вот стоило
1: и
0: бы
1: это настоящее
0: ему,
1: да, иностранное влияние, да?
0: Да нет, ну там помимо этого иностранного влияния, я думаю, хватает. Помимо вот тех денег, которые он получает с партнерки Ютуба. Но это такое как бы самовлияние. То есть ты сам как бы тут кренишься, ты подталкиваешься, ты культивируешь в себе определенные эмоции.
1: Ну давай определимся с точки зрения профессионализма, с точки зрения узнаваемости. Уехали или признаны иноагентами, террористами, экстремистами лучшие или нет?
0: Наиболее активные...
1: Я прошу объективно.
0: Да, да, я вот говорю, наиболее активные и молодые спикеры, вещающие на политические темы. Вот это точно. То есть большинство
1: из тех,
0: кто в интернете... Да, тут вот в определенной степени это трагедия, потому что мы этих людей в том числе упустили в какой-то момент времени, да? Ну, в какой-то момент времени мы тут, соответственно, какую-то...
1: А как можно упустить предателя, если, ну, вот ты говоришь про...
0: Ну, предатель не сразу, он же не родился предателем, правильно? То есть он систематично, последовательно...
1: Но ты привел пример, иноагент Кац.
0: Да, вползал... Нет, слушай, ну, Максим Кац прям радикальный пример. Там, ну, многие люди...
1: Хорошо, давай, иноагент Юрий Дудь. Самый яркий пример, самоузнаваемый.
0: Я бы с Юрием Дудем... Я постоянно обращаюсь к Юрию Дудю, потому что, во-первых, он имеет гигантское влияние. Во-вторых, там, у нас было с ним интервью, поэтому мы с ним лично знакомы, мы прекрасно замечательно общались. Вот я бы на Юрия Дудя, конечно же, на месте государства, я вот не понимаю, какие инстанции должны были бы этим заниматься, но я бы какую-то просветительскую деятельность... Короче, не отпускал бы блогеров в 2017-2018 годах. То есть не думал бы, не махал бы рукой, не думал бы, да, это кто-то там, какие-то клоуны в интернете. Вот это было неправильно. То есть уже тогда нужно было оппонировать. И, ну, конечно, медийной политикой заниматься несколько по-другому. В том числе акцентируя внимание на молодежь. Потому что тогда был тренд, тогда были определенные спикеры. Не будем называть их имена, потому что нас в итоге представят иностранными агентами. Но все мы понимаем, о ком я говорю. Вот тогда вот был человек, который занимался медийной там политической программой, да, вот основанной, да, на вот одном направлении – молодежь.
1: Иван Панкин, Николай Соболев, известный блогер. Мы скоро вернемся и продолжим, не переключайтесь.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама. Комсомольская
3: правда. Читайте завтра в свежем номере «Комсомольской правды», когда в России появятся хорошие фильмы об СВО и какое кино о наших героях смотреть сегодня. Гороскоп для всех знаков зодиака на август. Казанова весом 160 килограммов обманывал женщин и автолюбителей.
4: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Возвращаемся в эфир. Ван Панкин и видеоблогер, интервьюер, звезда Ютуба, я бы даже сказал легенда, хотя ему и не нравится легенда Ютуба, Николай Соболев. Четвертая часть нашего разговора.
0: С каждой минуты добавляются какие-то регалии. Вот я уже интервьюер, там звезда легенда.
1: Ты же сам попросил сказать. Ты сам
0: да хорошо,
1: в прошлом
0: хорошо.
1: Блоге сказал. Я
7: реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
8: Важный выбор для стройки – материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505.
9: сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
11: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Новости, это проект «Собчак». В России стали чаще преследовать OnlyFans-моделей. В индустрии считают... Вдумайся только, в индустрии считают, что количество уголовных дел будет расти.
0: Понимаешь, в чем дело? Вот я всегда рассказываю вот на мастер-классах, там, на каких-то выступлениях, на интервью, что у нас всегда есть два пути. Это вот путь внутреннего преображения и путь вот этой внешней реформации. Путь внешней реформации — это когда мы все запрещаем. Мы навешиваем негативные ярлыки, вводим какие-то новые законопроекты, стараемся как бы прибить людей в правильное направление, так скажем, да, подтолкнуть их в правильное направление. Но вот все это нужно переосмысливать, как мне кажется, да, то есть все-таки мне кажется, что наиболее эффективно, вот это неэффективно, да, потому что...
1: Запреты, ну, ты имеешь в виду, и ограничения.
0: Но запреты, как и призывы, не работают, да, ну, просто не работают, то есть люди только вот в основном раздражаются, то есть до них не доходит часто, да, нужно как бы, вот если уж мы говорим про традиционные ценности, да, действовать не только с помощью вот этой внешней реформы, и не только там с федеральных каналов кричать, ох, вот мы такие, да, но еще проводить какую-то просветительскую работу, как мне кажется, хоть я очень сильно не люблю вот это слово «просвещение». Нужно, в принципе, вот на каком-то ответственном уровне аргументировать, а вот почему мы вообще двигаемся в этом направлении? Почему в каком-то там 2008 году начали говорить про духовные скрепы? Чем это обусловлено? И что, например, происходит в странах, где об этом снят разговор, просто убран? Вот как это происходит, например, в Западной Европе. Вот какие цивилизационные тренды мы наблюдаем, если, например, выносим за скобки нашу историю, да, или, например, веру выносим за скобки. Вот что происходит тогда? В нашей жизни здесь и сейчас может ничего не произойти. Но если мы люди ответственные, мы же думаем не только про момент сейчас, не только про нас, а еще и про жизнь государства, да еще и в перспективе, там, не знаю, 10-20 лет. Вот об этом, мне кажется, нужно говорить более популярно. И я стараюсь за последние годы подобрать ключи, как на эти сложные темы можно разговаривать с людьми, которые даже вот иногда разговаривать на эти темы не хотят. Но эти разговоры нужно вести, в том числе с эфиров федеральных каналов. И это возможно. Это возможно. Я общаюсь с большим количеством людей лично и через интернет. Тут многих людей, и, потому что ко мне подходят люди на улицах, благодарят за это, переубедил на логическом уровне, на уровне рациональных аргументов, а не просто, что я там выходил и кричал, вот, я за Россию и так далее. Это безусловно так, но этого недостаточно. И недостаточно просто говорить про проблемы других людей или других стран.
1: Других стран.
0: Заниматься вот аутизмом вот этим постоянно.
1: Да-да-да.
0: Мол, посмотрите, как у них.
1: Плохо.
0: Люди критически настроены и всегда хотят спросить, давайте, может быть, мы поговорим, как у нас.
1: Как у нас, конечно.
0: А вот это вот как бы линия риторики, которую мы вот избрали. Вот мне кажется, что не очень эффективно.
1: Вообще, когда мы говорим про традиционные ценности, коль уж оттолкнулись от порно, которое мы, безусловно, порицаем, и просмотр, а тем более распространение, как ты понимаешь вот эту концепцию традиционной ценности?
0: Ну, вообще, вот сам фразеологизм традиционной ценности, он уже, ну, ошибочен, потому что ценности не могут быть нетрадиционные.
1: Ну почему? На Западе как раз-таки...
0: Нет, нет, там нет ценностей. То есть, либо есть ценности...
1: Мне кажется, что все-таки вот в США, где там введен вот этот... Их много, на самом деле.
0: Иван, это отсутствие каких-либо ценностей. То есть просто ценности снимаются. Как бы. То есть мы об этом не думаем.
1: Там ценность свобода выбора. Это у них ценность, которую мы порицаем.
0: Ну, это, знаешь, это то, что вот они, чем они занимаются, это негативная свобода. То есть это свобода от всего. То есть
1: но
0: нет никакой универсальной ценности. Нет истины, нет Бога, нет правды и так далее. Есть только вот человек, субъект, изолированный, который сам, по Ницше, можно сказать, да, извлекает из себя собственную мораль, какие-то категорические императивы. Вот как ему хочется, да? Но это как бы не ценность, это отсутствие каких-либо универсальных ценностей. Если мы говорим про традиционные ценности, то в таком случае мы не выносим за скобки ни истину, ни веру, ни Бога. Да, у нас есть какой-то фундамент. Да, это все не случайно. Потому что что думают на Западе? Что все, что происходило в истории, это пережиток прошлого. Но вот сейчас, это, к слову, заблуждение, в которое впадала цивилизация на самых разных исторических витках. Да, что вот сейчас мы какие-то вот совсем другие. Вот сейчас мы наконец-то поняли, как нужно жить. Вот случился вот этот конец истории по Фукуяме. И вот теперь все будет по-другому. Оглядываться в прошлое вообще не стоит. Не стоит. Но что из этого выходит, если вот какие-либо традиционные ценности снимаются, да, с повестки? Ну, люди просто перестают понимать друг друга. Это вот самый банальный простой результат, потому что каждый из них начинает думать как-то по-своему, а в итоге вообще мышление само по себе пропадает, да. Тут, почему мы наблюдаем такой тренд на гигантское количество, там, статистика ужасна, тревожных, депрессивных расстройств? Потому что у людей нет никаких ориентиров на Западе. И в том числе, честно говоря, и у нас с этим гигантская проблема, потому что мы были сопричастны всему этому, там, то поддержание 30 лет, ты сам знаешь, какая у нас была политика, поэтому у нас как бы уровень, да, количество вот этих антидепрессантов, которые мы пьем каждый год, конечно же, тоже увеличивается.
1: Ну, растет, да, кстати.
0: Да, и тут почему это происходит? Потому что люди не видят смысла в жизни, да? Люди вообще не верят, что в жизни есть какой-то смысл. Если нет Бога, то все позволено, а если все позволено, то тогда нечего делать.
1: А ты как думаешь, количество, скажем так, выписанных рецептов на антидепрессанты в России, оно выше, чем в других странах?
0: Да. Или... нет, конечно. Ну, смотри, можно это, посмотреть это на статистику тенденция. По Японии, по Южной Корее, например.
1: Это мировая тенденция.
0: Западная Европа. Так нет, еще раз, смотри, вот что произошло за последние 30-70 лет с традиционными обществами, которые... Ну, если бы кто рассказал 100 лет назад, что Япония будет испытывать подобные проблемы, которые она сейчас испытывает. Если кто-то там, не знаю, 70 лет назад рассказал бы, что Южная Корея впадет в такую демографическую катастрофу, я напомню, через 80 лет по прогнозам разных там ученых и социологов на 100 южнокорейцев останется 4 человека. 4 человека. То есть это страна, которая не занимается деторождением в принципе.
1: Ну и мы тоже не
0: живет для себя.
1: Вот
0: да?
1: Ты занимаешься
0: деторождением. Жить в моменте. Понимаешь, в чем дело?
1: А ты занимаешься деторождением?
0: Я обязательно займусь. У меня нет никакого
1: в чем проблема?
0: Табу. В чем проблема? Нет, да, нет, чем проблем нет. Никаких нет.
1: Не, кстати, не подумай, тут нет подвоха. Тут нет подвоха. На самом деле просто вопрос. Ты же не женат. И насколько я могу судить из открытой информации, детей нет.
0: Нет, нет, детей нет.
1: А почему?
0: Я еще молод.
1: Да я тебе... А ты живешь для себя.
0: Я не
1: когда у нас политики с высоких трибун говорят, хватит жить для себя, давайте рожайте, у тебя какая эмоция по этому поводу?
0: Прекрасная. То есть, в принципе, пусть говорят, просто так не срабатывает. И деньги с вертолета скинуть тоже не срабатывает. То есть призывы не работают, в принципе. Давайте рожайте. Там, или что-то.
1: Ты вот с Анатолием Кузичевым пообщался. Ты вот, я не знаю, в курсе ли ты, Анатолий Кузичев. Я в 2006, что ли, году я пришел еще на Волгоградское тогда телевидение, Волгоград ТРВ. Там в Open Space висел большой монитор, и Кузичев уже тогда на маяке с кем-то общался, а потом он был генеральным директором Коммерсантов. Это вообще очень большой журналист, очень большой журналист. Вот его в пример приводишь, сейчас он ведет «Время покажет». Ты его как кадра, скажем так, как воспринимаешь? И, допустим, того же Шейнина, того же Осташко, того же Попова, Скобееву. Вот тебе, пожалуйста, Норкина. Вот эти люди. Основа, скажем так.
0: Мне нравится интеллигентность Норкина. Мне понравился диалог с Анатолием Кузичевым. Правда, понравился. Я ждал меньшего. Честно, я достаточно уже давно не смотрю вот передачи. И, честно, мне они кажутся достаточно однообразными. Вот те передачи, ага, которые сейчас выходят на политические темы. Но я уже сказал, что мне не нравится. Мне не нравится метод воздействия на аудиторию. Вот он что через
1: работают
0: пафос.
1: На одних и тех же.
0: Ну,
1: да?
0: На ядерный электорат, да. 45+.
1: Ну, вообще, да.
0: Молодежь тут упущена. Хоть сейчас, вроде как, по статистике, молодежь больше смотрит телевидение. Но это вот связано, наверное, не с тем, что тележурналисты стали более эффективно работать на это поколение. Да? Это связано с тем, что многое ограничено. А я, конечно, попытался бы сделать так, чтобы привлечь вот эту новую аудиторию и сделать бы это с помощью каких-то новых методов воздействия.
1: Ну и вот ты дебатировал с вице-спикером Чернышовым. А как ты думаешь, дебатов не хватает в нашей медийке, в интернете в том числе, их же нет на самом-то деле.
0: Знаешь, какая главная проблема дебатов?
1: Какая?
0: Некого звать.
1: Потому что все уехали.
0: Либо боятся выступать, либо думают, что это сейчас не своевременно.
1: А своевременно, да, в финале идет
0: смотря
1: война.
0: Смотря что за дебаты, Иван. Смотря
1: вообще,
0: что за дебаты.
1: Ну, ты же понимаешь.
0: Смотря какие,
1: да,
0: темы. Вот некоторые темы, я считаю, что совершенно не своевременно сейчас поднимать.
1: Какие?
0: Ну, темы, связанные с целесообразностью, с целями. То есть, вот смотри, мы можем обсуждать, каким
1: СВО.
0: Образом, вообще, что касается цели сейчас, у нас цель одна. И ты сам знаешь, какая.
1: Убедить, какая.
0: Да, если не это, то вообще обсуждать что-либо бессмысленно. Да?
1: Ну да.
0: Поэтому мы можем критиковать, каким образом и стараться делать так, чтобы это было более эффективным образом. Все происходило бы более эффективным образом. Но вот вопросы о целях сейчас, конечно, нужно снять.
1: Николай Соболев, известный ютубер, известный блогер, легенда ютуба, я бы даже так сказал, интервьюер, да, вроде все сказал, на самом деле. И без иронии, хороший разговор получился. Иван Панкин был здесь, остался доволен. Всего вам доброго, друзья.
0: Спасибо,
1: все будет
0: Иван.
1: Хорошо.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
12: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
2: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В жаркий день в Париже Эйфелева башня становится выше. Башня построена из железа и при нагревании расширяется, в результате чего символ Франции вырастает на целых 17 сантиметров. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
7: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске полночь. В Чите 4 утра. В Хабаровске 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
14: О происшествии.
13: Яна Лантратова назвала атаку украинских дронов на Геленджик очередным преступлением против мирных жителей. Уполномоченная по правам человека в России заявила, что удар пришелся по местному пляжу в разгар дня, когда там находились взрослые дети. Омбудсман выразила соболезнования родным погибших и заявила о готовности оказать необходимую помощь пострадавшим. Из-за падения обломков украинских беспилотников в поселке Архипоусиповка 7 человек погибли, больше 40 пострадали.
14: Об атаках.
13: Российские средства ПВО уничтожили 58 украинских беспилотников за последние часы. Вражеские дроны самолетного типа перехватили над регионами страны и акватории Черного моря, заявили в Минобороны. Ведомстве уточнили, что атакам подверглись Белгородская, Брянская, Курская, Орловская области, а также Краснодарский край.
14: О пожарах.
13: Площадь возгорания на складском комплексе во Владимирской области сократилась до 3000 квадратных метров. Спасателям удалось ликвидировать основные очаги и уменьшить задымление. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев. По его словам, на месте продолжают работать экстренные службы. Пожар на крупном складе в регионе начался накануне. Общая площадь возгорания превышала несколько десятков тысяч квадратных метров.
14: О Ближнем Востоке.
13: США и Иран обсудили возобновление судоходства в Ормузском проливе. Это заявил Дональд Трамп. Американский президент отметил, что стороны намерены полностью открыть этот морской путь уже в ближайшее время. Глава Белого дома добавил, что старт навигации станет лишь первым этапом совместных договоренностей.
15: о космосе.
13: Представители Роскосмоса пригласили на запуск американского корабля Crew Dragon. Старт миссии запланирован на середину сентября, сообщил руководитель программы МКС в НАСА Джоэль Монтабана. По его словам, российская делегация будет не столь многочисленной, поскольку часть руководителей отправится на Байконур. В состав международного экипажа вошел космонавт Сергей Тетерятников, а также астронавты из США и Канады.
15: Обо всем.
13: Американские ученые обнаружили в ядре Земли так называемый сверхионный водород. Вещество течет как жидкость, но при этом проводит электрический ток, сообщает СМИ. Специалисты смоделировали условия в центре планеты и выяснили, что этот элемент активно участвует в создании ее магнитного поля. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
16: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
17: Часть 117. Глава 41.
18: «Гамлет» 217 раз. Шаповалов утверждает, что спектакль был сделан специально на Высоцкого. Даже оформление придумывалось под него. Например, все участники спектакля в вязаном. Любимов как-то заметил на Высоцком красивый свитер и сказал: «Надо всем такие свитера сделать. И занавес такой же». Но тут Шаповалов, кажется, ошибается. Идея живого занавеса, полноценного участника сценического действия, родилась у Давида Боровского. И гадай теперь, на Высоцкого ли ставился «Гамлет»? Сразу ли Любимов думал о «Гамлете»? Но не будем забивать себе этим голову. Плавно переходим к постановке, к замыслу, к репетициям. Любимов в своей книге уделяет этому три страницы. Три страницы общих слов о «Гамлете» и «Шекспире». Типа «это чудо какое-то, которое привлекает каждого человека, занимающегося театром». Значит, любой театральный человек может сказать этой пьесе все, чего он хочет, но чаще всего она идет плохо и скучно. Из этих слов можно сделать вывод. Любимов собирался сказать этой пьесе все, что он хочет, но при этом она будет идти у него хорошо и не скучно. Не густая мысль, признаем, бесхитростная даже. Но что конкретно мастер собирался сказать миру этой пьесой? Несколько раз прочитал я три странички, не обнаружил конкретности. Разве что это. Когда бесконечные анализы Гамлета идут, все ищут, почему он бездействует, что вызывает это. И тут нагорожены и фрейдизм, и раздвоение личности, и меланхолия Гамлета, и делают из него фигуру, которая не способна к действию, а только к рассуждению. А там все точно сделано. Это удивительная пьеса. Такой нет другой у Шекспира. И все? Все. Юрий Петрович, как выражаются сегодняшние молодые, в данном случае капитан очевидность, то есть банален. Любой режиссер, подступающийся к Гамлету, говорит нечто похожее. До меня все путались в гениальной пьесе, не могли разобраться, почему Гамлет ведет себя мямлей. А я своей постановкой как врежу по штампам, чтоб все рты-то и разинут. Между прочим, впервые в России «Гамлет» был поставлен в 1757 году на императорской сцене в Петербурге. Постановок за больше чем два века — сотни. Неужели до Любимова все только и делали, что городили фрейдизм, раздвоение личности и меланхолию? Разумеется, нет. Но что же все-таки увидел Любимов в «Гамлете»? Вопрос повисает в воздухе. Об образе Гамлета у Любимова вот что. «Рассуждая и думая над Гамлетом, и очень много говоря с Владимиром, я старался, чтобы он глубже шел в роль, потому что он поначалу очень плохо понимал всю христианскую линию, что Гамлет — первый настоящий интеллигент». Опять общие слова, банальности, капитан — очевидность. Разумеется, надо требовать от актера, чтобы он глубже осознавал роль. Разумеется, актеру не сразу удается ухватить роль. Гамлет — первый настоящий интеллигент? Сомнительно. Ведь слово «интеллигенция» русского происхождения появилось в России в XIX веке. Запад не знал и не знает такого понятия. Там интеллектуалы. Так что говорить об интеллигенте в средневековой Дании исторически неверно. Но не будем придираться. Если у режиссера такой взгляд на образ Гамлета, то возражений быть не может. Он так видит. Видит он Гамлета первым интеллигентом? Противопоказаний к такому взгляду нет. Но и в этом Любимов не оригинален. Приблизительно в то же время Тарковский обдумывал, как ставить Гамлета. Марк Захаров, только что назначенный главным режиссером театра имени Ленинского комсомола, пригласил его и выдал ему карт-бланш. «Ставьте, что хотите, Андрей Арсеньевич». Тарковский захотел поразить мир Гамлетом. И возникли у него такие мысли о принце датском. Что такое Гамлет? Жертва, как принято считать? Да не жертва он никакая. Он просто нормальный, интеллигентный человек. Видите, и Тарковскому в королевстве датском интеллигент грезится. Да только не получился Гамлет интеллигенту Высоцкого. Неважно, почему не получился. То ли его натура не приняла такой образ, то ли это было отброшено за ненадобностью. Алла Демидова по этой теме высказалась. В средствах выражения в исполнении Гамлета появится жесткость. Высоцкий все чаще станет надевать на себя маску Супермена. Некоторые его поступки будут диктоваться с позиции силы и жестокости. Как видим, на интеллигентность в образе Гамлета, созданном Высоцким, и намека нет. На сцене был нежный бандит, как выразилась бы Ольга Яковлева. И о христианской линии, которую намеревался провести в спектакле Любимов. Ну, можно прочертить через все действие такой мотив, почему нет? Око за око, зуб за зуб — библейский принцип. А в Гамлете не за око, не за зуб, а за отца. Чти отца своего, тоже по-библейски, даже если он мертв. Мсти его убийцам. Это, что ли, христианская подкладка постановки? Чти отца своего до такой степени, чтобы убить его убийц. А как же заповедь «не убий»? Парадокс. А может, и не парадокс, а проявление человеческой натуры. В минуты сильного возбуждения правила, принятые в цивилизованном обществе, теряют силу. Человек возвращается к древнему закону — око за око. Какую именно христианскую линию должен был уловить Высоцкий? Не знаю. Христианского мотива я в спектакле не ощутил. Может, она сценически была прописана слишком тонко для меня. Впрочем, еще Карлейль сказал, даже самое последнее поколение людей на Земле будет по-своему толковать Гамлета. Андрей Тарковский в Ленкоме ставил Гамлета, сохранилась масса материала, как он подбирался к сценическому образу, каким видел конфликт, кто в его представлении Гамлет. Кстати, Вероника Халимонова вспоминает. В 1970 году Володя заходил к нам на Щелковскую с Тарковским. Они обсуждали отношения Гамлета с его окружением. Андрей считал, что если бы Гамлет отомстил за отца, то опустился бы до уровня окружающих. У Володи было схожее мнение. Тарковский тогда собирался ставить эту пьесу в Ленкоме. Смехов, факт творческого общения двух художников на тему Гамлета, подтверждает. «Самолет Одесса-Москва». Рядом с нами Андрей Тарковский, у которого Андрей Рублев не один год лежит на полке. Скоро фильм выйдет, хотя Тарковский ничего не дает в нем менять. А Высоцкий обсуждает с режиссером идею Гамлета. Это за 4 года до нашего спектакля. Кстати, Тарковский утверждал, что Высоцкий, ну, вроде как украл у него некоторые идеи. Скажет много позже в застольном разговоре. А вы знаете, откуда у Володи Высоцкого такие хамские интонации в любимовском спектакле? Это неожиданный результат нашего разговора с ним, после того, как я рассказал ему свою точку зрения на Гамлета. Увы, но я знаю точно, откуда это. И еще одно подтверждение того, что ничего никому нельзя рассказывать. Я ему даже мизансцены рассказывал. Неизвестно, как именно происходил разговор между Высоцким и Тарковским о Гамлете. Ведь Тарковский, скорее всего, не предупредил. «Володя, только прошу, не используй это на Таганке». Да если бы даже и сказал... Художник вправе использовать в своем творчестве все, что считает нужным. Но это уже другая тема. Добавлю только свидетельство Мишель Кан. Андрей не ценил Володю как актера. Он мне заявил, когда Володя вышел с гитарой в «Гамлете» и запел, мне стало за него стыдно. Тарковский терпеть не мог любимовский театральный авангард. Он был умница, философ, интеллектуал. Есть записи размышлений Тарковского, как нужно ставить Гамлет, и каким он видит Гамлета, Офелию. Об Офелии, например. Она не совесть никакая, а просто крепкая баба, очень крепкая баба, такая сексуальная дебилка. Не случайно в его постановке Офелию играла Чурикова. Да так играла, что полетели к черту традиционные представления о некой бестелесной воздушной Офелии, которая будто с рекламы мыла или шампуня соскочила. А вот мысли Тарковского о принце. Это странная трагедия. Вот Ленин для меня типичный Гамлет. Так я его себе представляю. Кровавый человек, запачканный кровью, но при этом не забыть его фотографии последних 3 лет жизни. Все становится ясно. Вот что такое для меня Гамлет. Это трагедия человека, который сыграл жестокую роль в собственной судьбе. Ленин — это русский Гамлет. Каково? Вот это свежий взгляд! Сколько взвихрил мысли, чувств! А что интеллигент, не греет это направление. Банально, скучно. Можно привести, как серьезно, глубоко разрабатывали пьесы Шекспира режиссеры в России и за рубежом. Михаил Чехов, Гордон Крэг, Джордж Стреллер, Питер Штайн, Николай Охлопков. Список бесконечный. У Любимова ничего. Он, правда, в интервью скажет. Володя все время говорил, что хочет сыграть Гамлета. Репетиции шли тяжело и трудно. Оказалось, что он вообще хотел, а конкретно не был готов к роли. Был тупик в работе, и он даже исчез на какое-то время. Потом вернулся, стал очень хорошо работать. Не конкретно как-то. Что значит тупик? Чего Высоцкий хотел вообще? В чем конкретно не был готов? Неизвестно. Не дает Юрий Петрович ответов. Так что остается тайной, каким мыслился Гамлет, что режиссер и актер собирались выразить образом Гамлета. Правда, в архиве театра на Таганке сохранилась запись одной из репетиций, но это уже самый последний этап, накануне сдачи спектакля «Управлению культуры». Любимов бросает актерам, осветителям, рабочим сцены конкретные реплики, типа «Здесь должна быть секунда, когда до этого человек волнуется». «Алик, должен гореть бордюр». «Тут этюд, не играй все это. Веня конкретнее». «Вот занавес. Ты можешь занавес встретить и вырвать эту штуку». «Володя, ты немножко заталмудил это». И так далее.
19: Продолжение через несколько минут.
20: Реклама. Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
21: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
22: Важный выбор для стройки. Материалы без переплат и посредников. Компания «Реал» предлагает мытый песок, щебень, гравий, товарный бетон, строительные растворы и блоки ФБС, легальная добыча, сертификаты на все, доставка или самовывоз, скидки для постоянных клиентов, качество, проверенное делом. Звоните 8 800 234 22 65.
23: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
24: А знаете ли вы что? Когда Цейлон получил независимость в 1972 году, новые власти решили его переименовать. Это оказалось не так-то легко. Помимо Цейлона, остров называли Тамбапарни, Сингала, Лакдива, Элам, Тапрабами, Сирандип, Ланка. А остановились на последнем варианте, добавив уважительное «Шри». Получилось «Шри-Ланка».
19: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий». Человек, который не знал меры. Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
17: Часть 118. Глава 41.
18: Гамлет 217 раз.
25: Не быть.
3: Вот в чем вопрос.
4: Быть или не быть, вот в чем вопрос.
3: Быть или не быть, вот в чем вопрос. Быть или не быть. Терпеть безропотно позор судьбы. Или нужно оказать сопротивление. Отстать, оружиться, победить. Или погибнуть.
5: Есть дневниковые записи актрисы театра на Таганке Изольды Фроловой. В них она воспроизводит несколько репетиций «Гамлет» во время гастролей театра в Югославии в 1976 году. В записях эмоциональные реплики любимого. Например, Высоцкому. «Не надо красок. Они уже въелись. Он себя сдержал. Когда все ушли, вся горечь накопилась. Я вполне нормальный. Не делай специальной интонацией. Родом я близок. Ваша интонация формальна. Тут вся горечь». Напомню, спектакль идет 5 лет, а режиссер уточняет и уточняет детали мизансцены. «Гамлет» репетировался 2 года. Для «Таганки» это долго. Никакой другой спектакль не отнял столько времени. Репетиции шли трудно, утомительно. Любимов сразу начал устраивать спектакль на сцене, без застольного периода. Застольный период, если кто не знает, это когда актеры сидят за столом и разбирают пьесу. Это Станиславский изобрел такой метод подготовки спектакля. Полезного в таком подходе много, но иногда так увлекались застольным периодом, что, собственно, до сцены не добирались. Высоцкий в одном интервью говорит о начале работы над спектаклем. «Пришли в полный ужас, потому что не знали, как подступиться к пьесе. Особенно, как начать спектакль. Всем на репетициях было тяжело, но тяжелее всего Высоцкому». Большинство режиссерских замечаний, придирок доставалось ему. Но все помнят. Спектакль начинался с пастернаковского «Гул затих, я вышел на подмостки». Высоцкий сначала просто читал стихотворение, гитара возникла позже. Высоцкий читает, Любимов на каждой строчке его останавливает. Уж всем кажется, что Высоцкий читает идеально, но Любимов недоволен. Никто не понимает, чего он требует. Но он снова и снова «Повтори! Еще раз! Еще раз!» Высоцкий злится, но повторяет, повторяет. А ведь он прекрасно читал стихи. Любого поэта. Он чувствовал слово, ритм, мелодию. Любимову было мало чтения стиха. Он требовал исповеди. Смехов однажды не выдержал. Терпел, терпел грубые слова Любимова в адрес товарища и психанул. «Зачем вы унижаете актера? Он уже все понял, а вы его совсем хотите уничтожить? Мы же играем самый гуманный репертуар». И почернело небо над его головой. Не было специальных речей, но отдельные реплики Любимова в сторону Смехова, но ледяной тон обращения по имени-отчеству и красноречивые взгляды по ходу репетиции. Мороз по коже. «А вот не вмешивайся, не лезь, куда тебя не просят». «Диктатору не указывают пороть на конюшне своих подданных или орден на грудь вешать». Отметим, взорвался не Высоцкий, а его товарищ. Вспомнился случай, как великий трагик Леонидов, после того, как Станиславский в 50-й раз сказал свое знаменитое «Не верю», в мизансцене, когда актер входил в дверь, бросился на режиссера с криком «Убью!». Высоцкий себе такого не позволил бы, сдержался бы. Его спросят на одном из концертов, что главное в профессии актера. Он ответит «терпение». Во время репетиции «Гамлета» терпения у него хватало на 10. Но иногда не выдерживал, срывался. Сергей Подколозин, актер «Таганки», приводит очень яркую сцену одной из репетиций. «Хорошо помню один замечательный момент. Однажды вхожу в зал, а перед этим шла сцена «Быть или не быть, вот в чем вопрос». У Владимира был в руке кинжал армейский, и он ходил перед занавесом. Они репетировали этот монолог, Любимов и Высоцкий. На сцене страсти, не шуточные. Не сошлись они в характерах, в трактовке этого монолога, режиссер театра и исполнитель главной роли. И не сошлись настолько, что стали друг на друга орать. Шеф на него кричит, и Высоцкий кричит. И Высоцкий в какой-то момент этого пика... Берет кинжал и швыряет его в шефа. Вот так. И кинжал попадает в спинку кресла в 4-м ряду. Острием попадает. После чего через секунду шеф сказал,
18: Ну, давай репетировать. То есть вот этот мощный яркий заряд был выпущен каждым из них. И дальше стали репетировать, как ни в чем не бывало. Шаповалов рисует живую картину, как конкретно происходила одна из репетиций. Володя репетирует пролог из «Гамлета». Он выходит и читает Пастернака. Гул затих, я вышел на подмостки. Любимов ставит задачу. «Владимир, попробуй сделать так, будто ты сейчас, в данный момент, рождаешь эти стихи. Ты поэт, тебе это понятно?» «Хорошо, Юрий Петрович», — отвечает Володя, «и читает точно так же, как и прежде». «Володя, ну как же так? Ты молотишь уже готовый текст. Ты играешь, а я тебя прошу. Я могу тебе даже показать. Вот, смотри, гул затих. Я вышел на подмостки. Ну, как-то так, понимаешь? С какими-то, грубо говоря, паузами, будто ты ищешь слово или строфу. Не очень долго ищи, но как будто бы рожай их, рожай сейчас, чтобы они не были готовыми». «Хорошо, Юрий Петрович», и опять по-старому читает. Гул затих, я вышел на подмостки. «Владимир, да ты опять то же самое уже кричит, шеф!» «Юрий Петрович, а у меня, между прочим, именно так часто и рождаются стихи. Сами идут, без пауз». Любимов не писал стихи, потому у него штампованное представление о том, как они рождаются. Дескать, поэт мучается, ищет, его разрывает от сомнений. А все просто. И мысли в голове волнуются в отваге, и рифмы легкие навстречу им бегут, и пальцы просятся к перу, перо к бумаге, минута, и стихи свободно потекут. Вот так у гениев. Стихи свободно потекут, а не мучительные поиски рифмы. Простодушно прав в данной сцене Высоцкий, а не Любимов. Впрочем, и у Пушкина, и у Высоцкого были мучительные дни, даже месяцы, когда стихи «Вот убей» не рождались. Роль Гамлета начинали репетировать трое — Золотухин, Филатов, Высоцкий. Но после первых репетиций всем стало ясно — у Высоцкого свое видение роли. Видение свежее, оригинальное, резко отличается от общепринятого. Филатов и Золотухин не могли и близко ничего предложить — отпали. Впрочем, шансы у Филатова были. Любимов так сказал: «Если собрать молодую труппу театра, то, наверное, глаз упал бы на Филатова. Он по всем пунктам нормального статуса может играть Гамлета». Между тем, среди актеров «Таганки» не все были уверены, что Высоцкий достоин Гамлета. Сергей Подколозин иронизирует: «Но какой Высоцкий Гамлет? Он песенки пишет интересные. Он может что-то рассказать и выступить в «Капустнике» занимательно. Как-то уж очень он принижает способности и мастерство товарища по цеху». Более того, Подколозин приводит мнение, бродившее в коллективе, будто роль эту Высоцкий получил по блату. Так и пышут сарказмом его слова. Он там где-то в верхах, и все его отношения в верхах позволяли ему дать главную роль. Кто же еще может сыграть Гамлета, как не Высоцкий, который все время поет, выступает, который все время с Любимовым общается? Очень уж примитивно трактуется про блат. Полуобида, полузависть в словах Подколозина. Высоцкий скажет в интервью: «Почему меня назначили на роль Гамлета? Все были в недоумении, потому что до этого я играл роли темпераментные, роли жестких людей. Любимов назначил на Гамлета, потому что считает, что Шекспир прежде всего громадный поэт. Но не это главное. Вероятно, ему хотелось назначить меня на роль, потому что он думал не только приблизить ее к современности, а просто чтобы была знаковая фигура, чтобы был человек, который не только будет играть роль Гамлета, но еще своей личностью, своей фигурой будет доносить еще что-то, чего даже не нужно ставить». Сам Любимов так объяснит свой выбор: «Мне важен Высоцкий. Хотим мы или не хотим, нравится нам Высоцкий или не нравится, Высоцкий — это явление и личность. Все. Точка. К этому добавить нечего. Аксиома, не требующая доказательств. Высоцкий — личность, и на эту личность накладывается образ Гамлета. Высоцкий не вживался в образ, а образ вырастал из него».
6: «Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Достойно ли терпеть безропотно позор судьбы? Или нужно оказать сопротивление, восстать, вооружиться, победить? Или погибнуть, умереть, уснуть? И знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу? Это ли не цель, что всем желанна? Умереть, уснуть? Или не быть? Вот в чем вопрос. Достойно ли терпеть безропотно позор судьбы, или нужно оказать сопротивление? Восстать, вооружиться, победить или погибнуть, умереть, уснуть? И знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу? Это ли не цель, что всем желанна? Умереть, уснуть, уснуть и видеть сны? Вот и ответ. Какие ж сны в том смертном сне?
8: Продолжение через несколько минут.
9: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев об особенностях развития России.
25: Есть две школы мысли. Первая – понимать нашу цивилизацию как некий набор ценностей. И, в общем, все правильно, и коллективизм, и принимать там духовного, материальным. Со всем этим можно согласиться. И это все важно. Но если мы копнем в любую цивилизацию, в любой цивилизации есть коллективизм. И любая цивилизация рухнет, и общество рухнет, если у него не будет того набора духовных ценностей, о котором мы говорим. Это важно априори. Значит, нужно ответ искать где-то в другом. Я его ищу в материальном. То есть те материальные условия, материальные особенности нашего общества, нашей цивилизации, нашего государства цивилизации, которые отличают от других. Мне кажется, что это особый способ освоения пространства. Мы просто большая трансконтинентальная страна. То, как она сложилась, это, собственно, один из важнейших параметров нашей цивилизации. Более того, мы не просто цивилизация большого пространства, есть другие большие страны, а мы пространство неудобнее. То есть мы исторически осваивали очень неудобные для жизни места, осваивали героически, в общем, подчас, и делаем это последовательно на протяжении многих столетий. И, кстати говоря, еще один момент, материальный аспект нашей цивилизации – это длительное существование нашей государственности, непрерывное. То есть мы как государство существуем очень долго.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда».
26: При температуре выше 40 градусов Цельсия человеческое тело теряет около 1 литра пота за час. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
10: Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
27: О происшествии.
13: Экипаж грузового судна «Надежда» эвакуировали в порт Новороссийска после атаки украинских беспилотников в Черном море. На борту судна находились 22 человека, трое из которых получили тяжелые ранения. Об этом сообщили в Минтрансе Турции. По данным ведомства, в ходе ударов загорелись носовая часть и жилые помещения корабля. Тушение пожара осложняется угрозой повторных атак. Судно перевозило овощи и фрукты из турецкого порта «Самсун» в Новороссийск.
10: О политике.
13: Россия и Вьетнам договорились расширить сотрудничество в транспортной сфере и продолжить работу над совместными проектами. Замминистра транспорта Дмитрий Зверев на встрече с зарубежным коллегой обсудил развитие авиации, ЖД и морского сообщения, а также подготовку кадров для отрасли. Об этом рассказали в Минтрансе. Там отметили, что особое внимание стороны уделили проектам строительства метрополитена в Ханое и Хошимине.
10: О Ближнем Востоке.
13: Иранские власти отменили планируемый удар по трем объектам на территории Украины после официальных извинений Киева. Ситуация обострилась из-за предыдущей атаки украинской стороны, передает местное телевидение. Высокопоставленный иранский чиновник Махсен Ризаи заявил, что Тегеран все равно потребует от Украины компенсацию за это нападение.
10: О мигрантах.
13: Десятки нелегальных мигрантов захватили пляжи в испанской Сеуте и потребовали предоставить им убежище. Иностранцы спят на песке под охраной местной полиции и устраивают акции протеста, сообщает газета «Паис». По данным властей, в городе остаются до 5000 нелегалов. Ранее глава соседней Мелильи опроверг заявление о нормализации ситуации. По его словам, тысячи человек все еще располагаются в стихийных лагерях. Скончался вице-президент Творческого союза художников России Александр Рубец. Живописец ушел из жизни на 75-м году жизни 1 августа. Об этом сообщили в Российской академии художеств. Когда состоится церемония прощения, не уточняется. Мастер прославился своими пейзажами и натюрмортами, а ключевой темой его творчества стал Северный Кавказ.
0: Обо всем.
13: Пляжный отдых стал самым популярным направлением среди российских туристов. На него приходится 55% всех внутренних поездок, заявили эксперты. Второе место заняли экскурсионные поездки, за которыми следует санаторный отдых и путешествия по региону. Также в стране вырос интерес к активному туризму и новым форматам путешествий.
0: О валютах.
13: Доллар 80.07, евро 91.96, юань 11.83. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе.
26: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.

репетируя, размышляя над образом. Смоктуновский фиксировал колебания чувств и мыслей, связанные с чудом зарождения, закрепления и самостоятельного бытия того или иного сценического характера. Вот, к примеру, записи, как он подступался к роли князя Мышкина. «Не впадать в благостность. Херувимчика не нужно. Весь в партнерах. Жалость, любовь Мышкина. Любит жалеючи. Христос». И так далее. Вел ли Высоцкий подобные записи? Скорее всего, нет, иначе бы они давно всплыли. Но как он прорывался к роли? Как осознавал себя Гамлетом? И каким Гамлетом осознавал? В его дневниках только одна запись на эту тему, датируемая 1971-72 годом. «Призрак, король датский, тот же Клавдий, так же жесток. Для Гамлета это и благородный человек, но у него обостренные чувства несправедливости. Чувствует, что что-то неверно. Гамлет сам его сын, у него есть и то, и от отца, и от себя, университет. Призрак должен быть в Гамлете. Это может быть нереальный призрак. В Гамлете двое. Один говорит «мсти», а другой видит, что это бесполезно. Клавдий говорит с ним очень откровенно. «У твоего отца тоже умер отец» и так далее. Попробовать призрака играть Гамлету. Гамлет знает, что отец не прав. Он студент с новыми идеями, но он действует так, как делал бы его отец, и это тоже играет на наш замысел о сходящем с ума человеке, о человеке, у которого уходит из-под ног земля. Это можно сделать зрительно, пластически. В начале спектакля земля уходит, а он продолжает стоять. И тогда первая встреча с призраком. В интервью 1973 года Высоцкий порассуждает на эту тему. Роль Гамлета любимая. Почему? Во-первых, это самая лучшая пьеса в мире. Во-вторых, это Гамлет. Нам хотелось, чтобы зритель следил не за тем, как мы играем, а за жизнью людей. Пьеса прочитана Любимовым чисто, без всякой шелухи. Мой Гамлет не инфантилен. Он многое знает. Он не решает, быть или не быть, убивать или не убивать. Его бесит то, что человечество решает эти вопросы со дня рождения и все никак не может решить, и все продолжает убивать. Значит, что-то не в порядке в этом мире. Гамлет ненавидит месть, подлость, но не может отказаться от этого и делает все так, как и люди, с которыми он борется. Ему не хочется убивать, но он будет убивать и знает это. Ему не уйти из круга, не отказаться от законов и условностей, предлагаемых окружением. Вот отчего он в отчаянии, вот отчего он сходит с ума. Я играю Гамлета-мужчину. Заметим, кстати, Высоцкий не говорит о Гамлете как первом настоящем интеллигенте, каковой видел в этом образе Любимов. Для Высоцкого Гамлет — мужчина, что идеально ложилось на его человеческую натуру. Есть сведения, что Высоцкий, готовясь к роли, прочитал 6 переводов Гамлета. И не только почитал, а сравнивал, анализировал, докапывался до мельчайших нюансов. Он изучил историю постановок пьесы в России и за рубежом. В разговоре с Золотухиным у Высоцкого прорезалось что-то вроде жалобы на Любимова. «Он меня вымотал. Я еле стою на ногах». Он придумал такую штуку. Когда Гамлет говорит, держится за сердце. Трудно ему, задыхается. И у меня действительно начинает болеть сердце. «Валерочка, я решил. Надо роль сыграть. Надо сделать это хорошо». Позвонила Марина. «Я хочу, чтобы ты сыграл Гамлета». «Ну, раз женщина хочет, нельзя ее обижать». И далее Золотухин рассказывает, как смешно Высоцкий представлял образы, которые Любимов вызывал в помощь в работе над образом Гамлета. Сталин, Эрдман, Пушкин. Любимов, когда отрабатывали монолог «Быть или не быть», вел себя как Берия. Именно эта фамилия в дневнике Золотухина, сказал звукорежиссеру на микшере. «Чтобы Сталина было много больше Ленина. Два солнца на одном небе быть не может. И тот в обморок». Любимов: «Не пускайте сюда слабонервных». И после этого Золотухин приводит слова Любимова, обращенные к Высоцкому. «Понимаешь теперь, как играть? Ну, давай, я тебе не мешаю этими разговорами? Я хочу сказать, если не будет получаться, я спектакля не выпущу. Вы поняли меня?» Постановка чуть не закончилась трагедией. Упала стальная конструкция, на которой держался вязаный занавес. Упала в момент, когда актеры шли за гробом Офелии, играли похоронный марш «Фантасмагория». Любимов окаменел. Когда очнулся, тихо спрашивает: «Все живы?» Путаясь в занавесе, стали выбираться люди. И тут Любимов зашелся в крике, орал как безумный.
Золотухин наблюдал эту сцену с галерки.

0: Ники, его ощущения. Впечатление, что под занавесом месиво. Странно. Я видел, как на актеров упал самый мощный рычаг с арматурой. Потом приземлился на другом конце сцены другой. Кто-то закричал, но во мне внешне не переменилось ничего. Одна мысль была. Кто не встанет? Кто под этой тряпкой остался? «Благодарите Бога! Это он вас спасает десятки раз!» — кричал шеф, когда выяснилось, что никого не убило. Как вбежал Дупак, как прибежала Галина, посмотрела то на сцену, то на вросшего в свой стол шефа и побежала за кулисы. Сильный ушиб получил Семенов. Он выкарабкивался из-под железяк. У Насоныча вырван клок кожи. Иванову, Лаэрту, руку сильно пропахало. Вызвали скорую помощь, сделали винтику рентген, обошлось без трещин, без переломов. Чудо, одним словом. Не сразу пришло к Высоцкому понимание Гамлета мужчины. Напомню, репетиции шли 2 года, а за такое время много чего произошло и в его жизни, и в жизни театра. Он, Высоцкий, забредал в тупики. Сердце охватывало неуверенность. Допускаю даже, что у него возникал страх, а подниму ли эту глыбу? Леонид Филатов свидетельствует. Поначалу он этой роли боялся. Настолько боялся, насколько ее хотел и насколько потом ею дорожил. Это единственный спектакль, который он не отдавал никому. Очень ревниво относился, если кто-то репетировал. Влади приводит в прерванном полете письмо, которое Высоцкий написал ей 25 мая 1970 года. «Любимов пригласил артиста-современника репетировать роль параллельно со мной. Естественно, меня это расстраивает, потому что вдвоем репетировать невозможно. Даже для одного актера не хватает времени. Когда через некоторое время я вернусь в театр, я поговорю с шефом. И если он не изменит своей позиции, я откажусь от роли и, по-видимому, уйду из театра. Это очень глупо. Я хотел получить эту роль вот уже год. Я придумывал, как это можно играть. Конечно, я понимаю Любимова. Я слишком часто обманывал его доверие, и он не хочет больше рисковать, но... Именно теперь, когда я уверен, что нет больше никакого риска, для меня эта новость очень тяжела. Ладно, разберемся. Интрига. Кто он, актер современника? На ум приходит только Олег Даль. Он тогда был в труппе этого театра. Ему с его нервной, импульсивной натурой роль Гамлета была бы впору. Но кроме письма Высоцкого, других свидетельств, что Любимов пробовал современниковского актера на роль Гамлета, нет. Правда, Золотухин упоминает в дневнике, что Любимов намечал пригласить Игоря Квашу. Не знаю, не знаю. Кваша — прекрасный актер, но в роли принца... Впрочем, почему бы и нет? Любой актер, абсолютно любой, может рассматриваться на Гамлета. Но в данном конкретном случае у Любимова, если и были колебания, то между тем, кому еще из своего театра можно вручить главную роль. Но в письме Высоцкого Марине не о творческой стороне, не о переживаниях по поводу роли, а о переживаниях, быть ему в роли или не быть. И в случае, если не быть, то уйти из театра. Роль эта была для него слишком важна, до такой степени, что готов порвать с Любимовым. Слишком долго готовился он к этой роли, слишком серьезно воспринимал ее своей, чтобы лишиться. Геннадий Елович вспоминает. «Мы снимались в Одессе, жили в одном номере. Он всю ночь рассказывал мне, как собирается играть Гамлета. Несколько часов рассказывать значит что-то серьезное, глубокое. Но что?» Елович не излагает. «А может, просто не запомнил. Или это были такие банальности, что и запоминать не стоило?» Демидова со своих позиций оценивает, как он шел к постижению образа Гамлета. Высоцкий был очень увлечен работой. Сносил любые насмешки Любимова. Я поражалась терпению Высоцкого и, зная его взрывной характер, часто боялась его реакции. Особенно, когда на репетициях сидела Марина Влади. Сидела она почти всегда наверху, в темноте балкона, чтобы никто ее не видел. Но все равно все знали, что Марина в зале, и иногда мне казалось, что Любимов нарочно дразнит и унижает Володю при его жене, чтобы разбудить в нем темперамент, злость, эмоциональность. Володя терпел и репетировал. Терпеть-то терпел, но иногда его яростно прорывало. Признался приятелю: «Не могу с ним работать. Он предлагает мне помесь Моцарта с Пушкиным. Но это же не мое. Я не могу разговаривать в верхнем регистре». «Правильно говорят ребята. Лев должен рычать, а не блеять». «Нет концепции», — говорит Аникст, — «и я с ним согласен. Ни одна сцена, ни одна линия не решена. Более-менее угадывается линия матери, которая сначала счастлива, а потом боится это счастье потерять. Шеф абсолютно нас не ценит. Мы ему не нужны. Этого не было раньше, или не было в такой степени. У него нет влюбленности в своих артистов, а без этого ничего не получится. Ну, это явное преувеличение, что Любимов не ценил своих актеров. И уж совсем неправда, что он не ценил Высоцкого. Тут другое. Каждый из них двоих, режиссер и актер, настаивал на своей правде образа Гамлета. Юрий Буцко о готовности актера к Гамлету. Замысел и разработка роли у Высоцкого были строгими и продуманными. Но на репетициях это каждый раз приходило в столкновение с живой импровизацией Любимова. Казалось, что Любимов строил спектакль, не зная, что будет дальше.
1: Продолжение через несколько минут. Надо ли вернуть рекламу?
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
4: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что?
5: Такси с розовыми крышами в Дубае управляют водители-женщины. Это позволяет пассажиркам избегать поездок в компании незнакомого мужчины.
6: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду».
1: Радио «Комсомольская правда» представляет многосерийный триллер писателя Николая Андреева «Высоцкий. Человек, который не знал меры». Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста. Часть 120. Глава 41.
0: Гамлет 217 раз. Шел трудный творческий процесс. Было не до амбиций. Актеры испытывали во время подготовки спектакля прекрасные высокие чувства. Высоцкий возвышенно об этом сказал. «И мы, актеры, когда начинаем репетировать, вдруг задыхаемся от восторга, когда обнаруживаем в пьесе что-то еще и еще, чего не заметили на первых репетициях. Вот почему, когда люди, стоящие рядом, видят в моих песнях что-то другое, но близкое той проблеме, которую я трогаю, я очень счастлив. Это необъяснимые вещи, и они получаются сами собой. Это есть признак какой-то тайны в поэзии, когда каждый человек видит в песне что-то для себя». Заменим слово «песня» на «Гамлета» и получится. Каждый видит в «Гамлете» что-то для себя. В нем неразгадываемая тайна. Высоцкий тщательно готовится к каждой репетиции, вдумчиво. Предлагает свои варианты мизансцен. Он, как никто другой, заинтересован в этом спектакле. Многое не получалось. Демидова о том, как он пробивался к образу. «Я знала всю пьесу наизусть и часто подсказывала текст», но видела, что Высоцкий хотел играть роль не в той манере, которую от него ждали, и которая за ним уже закрепилась из-за его песен. Он хотел играть Гамлета просто и скорбно. Его Гамлет знает все про жизнь. Для него нет неожиданности в злодействе Клавдия. Часто в монологах у него прорывалась горькая ирония, а прежнюю свою веселость, по его словам, он потерял давно. Слова призрака для него не новость. Гамлет Высоцкий только кивает. Это лишь подтверждение его догадки, а мышеловка нужна такому Гамлету только для того, чтобы еще раз проверить свою догадку. На репетициях для Любимова главное — заполнить и обжить пустое сценическое пространство, обозначить символы в деталях оформления. Первое, что бросалось в глаза — Большой крест из нестроганных коричневых от старости досок. Крест на задней кирпичной стене. На досках рыцарские железные перчатки. Стоят огромные средневековые мечи. Настоящая земля на авансцене и настоящий череп. Могильщики, еще спектакль не начнется, закапывают его в землю. Настоящая вода в тазу, в котором Полонию моют ноги в сцене прощания с Лаэртом. А из таза слуга вытаскивает мокрую дохлую мышь, маленькое обозначение той большой мышеловки, которую задумает Гамлет. Символы, элементы и, самое главное, с занавесом подменяли внутреннюю эмоционально-психологическую разработку актера. Высоцкий и Демидову предложили любимому в ночной сцене у королевы прорвать условность существования, сыграть ее в манере реалистического театра. Сцена получилась яркой, нервной. Эмоции накатывались по нарастающей, и в конце ее логично было делать антракт. Любимов этой сценой был очень доволен, ставил Высоцкого и Демидову в пример другим исполнителям. Но Любимов не был бы Любимовым, если бы он эту сцену оставил только на творчество актерам. В самой середине, когда Высоцкий и Демидову только начинали набирать высоту и выходить на нужную энергетику, он сделал антракт. На репетициях и прогонах они не сопротивлялись, потому что могли начинать после небольшого перерыва с той же ноты, на которой их прервали. Но на спектаклях зритель после буфета и фойе приходил расхоложенный, и его надо было заново завоевывать. После первых спектаклей Демидова и Высоцкий в один голос стали уговаривать Любимова передвинуть антракт на конец сцены. Он ни в какую. Ему нужно было, чтобы, как в многосерийном фильме, действие прерывалось на самом интересном месте. У Высоцкого и Демидовой горькая обида на Любимова в течение всех лет, пока они играли Гамлета. Как преодолеть вечную стену непонимания между режиссером и актером? Роли Гамлета Высоцкий боялся, но считал его своим личным достоянием. Леонид Филатов на эту тему вспоминает. Периодически Володя заболевал. Любимов говорил: «Все, вводится новый артист, надо проучить, хватит, я достаточно терпел». Но это было мера воспитания, потому что он Володю обожал и без него спектакля не представлял. Высоцкий скажет о том, что для него образ принца датского. Это высшая роль, о которой может думать актер. Мне повезло играть Гамлета, находясь в том возрасте, который отмечен у датского принца Шекспиром. Я чувствовал себя его ровесником. Я думал, может быть, мировоззрение людей в сущности складывается одинаково. Мы ставили Гамлета так, как, вероятно, этого захотел бы сам Шекспир. Во-первых, мы отказались от пышности. Было суровое время. Свитера, шерсть — вот что было одеждой. Добились того, что даже занавес играл. Он то нормальный занавес, то олицетворение судьбы, то становился символом бренности жизни. Я играл не мальчика, который не знает, что ему нужно делать. Он с детства воспитывался быть королем. Он был готов взойти на трон, но был раздвоен. Он вырывался из того мира, который его окружает. Он высокообразован, может быть, мягок, но ему надо действовать методами того общества, которое ему претит, от которого он оторвался. Вот и стоит он, одной ногой там, одной тут. В этих словах есть мысль, есть нерв. Страх перед ролью, перед пьесой не только у Высоцкого, у всех участников постановки. Композитор Буцков вспоминает о своих переживаниях. «Я не сразу дал согласие. Мешали авторитеты». Высоцкий убеждал: «Вы обязаны работать». «Володя, страшно?» Шостакович написал музыку к Гамлету, Прокофьев и другие великие. «Страшно провалиться?» «Это мое страшно» вызвало в Высоцком реакцию гнева, почти ярости. Он кричал: «А мне не страшно? Гамлета сыграли великие, Пол Скофилд, Смоктуновский. Мне что, не страшно? А я буду играть!» Над Гамлетом он работал как никогда. Спружинился, протрезвел. Видно было, что ставил на эту роль очень многое, и личное тоже. Это было как колдовство, как шаманство с предчувствиями и предсказаниями. Думаю, что и падение конструкции, случайность, чудом не окончившаяся трагически для всех, кто был на сцене во время той памятной репетиции, также было знаком будущей беды или судьбы. Высоцкий в работе над ролью учитывал любые мелочи. В театре дальше 8-9 ряда глаз актерских не видно, потому включаешь весь свой аппарат, — говорил он Ширяевой. С первого дня работы над ролью я слежу за пластикой и нарочно прошу режиссера: покажите мне по пластике, как вы считаете нужным. В «Гамлете», например, он задал мне пробег вдоль занавеса таким образом. Нельзя бежать, даже быстро, мелкими шагами. Нужно делать огромные шаги, нужно лететь огромными прыжками. Тогда это очень выразительно, и есть полет. Алла Демидова большое внимание уделяла пластике. В «Гамлете» она играет королеву Гертруду и немного стилизует, но это не мешает образу. Играют руки, они у нее очень выразительные, хотя Любимов считал, что она излишне заламывает руки. Высоцкий в «Гамлете» взял за основу пластику беспокойного человека. Ему говорили: «Твой Гамлет — неуправляемый снаряд, неизвестно, в какую сторону в данную минуту полетит». Высоцкого радовало такое впечатление, потому что он сознательно делал странные переходы, вводил корявую пластику. Образ Гамлета он выстраивал таким образом, что было понятно — играет поэт. Высоцкий тонко чувствовал состояние других на сцене. Наталья Сайко, она играла Офелию, вспоминает: «На репетиции Гамлета у меня долго не ладилась сцена сумасшествия, та, где она напевает песенку и раздает веточки вербы. Я измучилась, но не могла найти верную интонацию. Володя дал совет: возьми тоном выше. Обладая абсолютным слухом, он мгновенно определил, что мне мешает. И все получилось. А его Гамлет незабываем». В беседе с Ширяевой Высоцкий продолжает рассуждать, как шла работа над спектаклем. «Поиски нового совсем не обязательно ведут к усложненности формы. Часто ведь бывает и наоборот. В «Гамлете» у нас было 17 вариантов решения встречи Гамлета с призраком. Среди них был очень неожиданный и эффектный, с огромным зеркалом. Гамлет как бы разговаривал сам с собой, со своим отражением. А Любимов остановился на самом простом варианте, который своей простотой подчеркнул необычное решение всего спектакля. А вот иная краска, как шла одна из репетиций. Рассказывает очевидец о том, как Высоцкий появился после очередного исчезновения. Высоцкому приехать бы вовремя на репетицию Гамлета, да скромно предстать перед очи режиссерские, да напялить на себя что похуже, тренировочный костюм отечественного производства. Так нет же, нет. Явился на неделю позже, привез из-за кордона новый «Мерседес», опоздал на час к репетиции. Любимов с издевкой: «Ну и где этот господин?» «Ага, спасибо, что посетили нас, почтили своим вниманием». «Юрий Петрович, я вам потом все...» «Не надо мне ваших объяснений, Владимир Семенович! Вижу я вас насквозь! Ролью надо болеть! Такие роли на дороге не валяются!» «Что вы там себе под нос бурчите? Это Шекспир! Здесь дыхание должно быть широкое! А вы? Что вы там бормочете? И в каком виде вы сюда пожаловали? Что за кокетка? Разве Гамлета можно в таком виде?» «Прилетел, опоздал, подкатил на «Мерседесе» и в бархатных штанах. О чем вы думаете? В облаках всемирной славы купаетесь? А ну, снимите к чертовой матери эти брюки, репетируйте в нормальной рабочей форме, или вообще не надо ничего?» И никогда не знаешь, как лучше шефу ответить. Огрызнешься — получишь по мозгам, промолчишь — разозлишь его не меньше, и разольется кипяток густой унижающей брани, аж пар гуляет над пришибленными актерами. Золотухин пишет в дневнике о похожей ситуации: «А дела у нас на театре хуже не придумаешь. Вечером позвонила в театр Марина. Принц Гамлет в Склифосовского, она в отчаянии. После того дня, как шеф накричал на него, он взялся за стакан, ища спасения в нем, в отступлении. А может, брызнет талант, надеялся». И Золотухин приводит слова Высоцкого, которые тот бросил Любимову: «Вы 5 пьес показывали мне с голоса. Я выполнял с точностью до тысячной доли. Но здесь я не могу повторить, потому что вы еще сами не знаете, что делаете. Я напридумывал в «Гамлете» не меньше, чем вы. Поймите, как мне трудно отказаться от этого». Любимов промолчал, что для него не характерно.
7: Высоцкий. Человек, который не знал меры. Самый точный и пронзительный взгляд на жизнь великого артиста.
8: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду».
9: Я слушаю радио «Комсомольская правда».
10: И тебе рекомендую.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Заместитель исполнительного директора Русского географического общества Илья Гуров о формировании ценностей и приоритетов.
13: Есть один знакомый, у меня археолог. Я его спрашиваю, а почему вы каждый год привозите 30, 40, 50, 60 детей своих археологических экспедиций? Сирот возите из детских домов. Не все же ради того, чтобы они стали археологами. Он говорит, да нет, конечно. Ну, там, один, два, хорошо, школа формируется. Но самое главное, чтобы у него в памяти навсегда отложилось, что такое памятник родной истории. Чтобы потом, когда он станет чиновником, возникнет дилемма, сносить историческое здание или нет, он бы его сохранил. Если он станет журналистом, ему захочется об этом рассказать, о том, что такое есть. Но дело, которое люди это делают, оно, как мне кажется, важнее очень-очень многого.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». В Арктике не бывает такого лета, каким его знают жители средней полосы России. Например, в национальном парке «Русская Арктика» считают, что наступило лето, когда среднемесячная температура устанавливается выше 0 градусов. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
14: Об атаках.
15: Один человек погиб и двое получили ранения в Белгородском округе из-за удара дрона ВСУ по машине. Это сообщили в оперштабе региона. Других подробностей пока нет. Ранее в Минобороны заявили, что дежурные средства ПВО за день уничтожили 58 украинских беспилотников, в том числе над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областями и Краснодарским краем.
14: О происшествии.
15: У большинства пострадавших при атаке дронов ВСУ на поселок Архипа Осиповка минно-взрывные травмы. Пациенты находятся в состоянии разной степени тяжести, сообщили медики. Там отметили, что части из них эвакуируют в краевые больницы. По данным оперштаба региона, жертвами удара киевского режима стали 7 человек. Еще 40 получили различные травмы.
14: Про НАТО.
15: Украина никогда не сможет вступить в НАТО, это заявил бывший главком ВСУ и украинский посол в Великобритании Валерий Залужный. По его словам, Киеву потребуются годы для достижения российского уровня оборонной промышленности. Он также раскритиковал слабый потенциал Североатлантического альянса.
14: Про бензин.
15: Власти Крыма и Севастополя договорились зафиксировать стоимость бензина АИ-92 на крупнейших автозаправках полуострова. Максимальная цена топлива не превысит 100 рублей за литр, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, мера начнет действовать с 4 августа. Он добавил, что к середине месяца планирует ограничить стоимость марки АИ-95 и дизеля. Ранее правительство России запретило экспорт бензина и дистоплива для стабилизации цен на внутреннем рынке. Очередь автомобилей перед Крымским мостом со стороны Тамани сократилась до 100 машин. Со стороны Керчи затруднений в движении не зафиксировали. Об этом сообщает профильный канал о ситуации на подходах к переправе. Как отмечается, еще несколькими часами ранее проезда ждали более 450 автомобилей.
14: О спорте.
15: Участниц велогонки Tour de France заподозрили в использовании специальных подкладок для бюстгальтера ради улучшения аэродинамики. По данным экспертов, увеличение объема груди позволяет перенаправлять потоки воздуха и выигрывать до полусекунды на каждом километре. Об этом пишет портал Велерфлиц. Из-за махинаций соперниц несколько женских сборных уже потребовали ввести обязательные проверки спортсменок перед стартами.
14: О валютах.
15: Доллар 80.07, евро 91.96, юань 11.83. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
14: Что будет? Честный взгляд на 3 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
16: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. А тема нашего сегодняшнего разговора, коль уж с вами мы пропустили, совсем немножко осталось до окончания лета. Лето – это маленькая жизнь, как известно по песне Митяева. Но мы ее сейчас напевать не будем, друзья, а просто пообщаемся с вами на такую простую тему, как вы проводите это лето. Лето вы проводите хорошо, в смысле, в отпуск ездили, да и вообще продуктивно. Где вы проводите отпуск, тоже интересно. Если у вас есть такое понятие, как отпуск, мы просто поехали на дачу, там, на грядки, на речку, на озеро, и все, вот ваш отпуск. Ну или, например, в недружественные страны, тоже звоните, рассказывайте, или в дружественные страны. Или не в очень дружественные страны, которые как бы дружественные, но на самом деле не очень-то и дружественные, типа Турции, например. Где вы проводите и собираетесь ли провести, в чем проблема, если вдруг у вас по каким-то причинам не получилось и не получается провести отпуск, то объясните, пожалуйста, что такое. Может быть, путевки дорогие, там чего-то не хватает, тоже очень интересно вас послушать. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста, сейчас слушаем песню, ну и после этого начинаем разговор. 8 800 200 ровно 9702.
17: Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой, расплакавшийся дождь. Извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в пакетике прозрачном дырка у меня.

0: Вы все прекрасно знаете эту песню Олега Митяева. Сегодня мы про лето-то и говорим, вернее, про то, что оно проходит, как и все на свете, и хорошее, и плохое. И вот это лето тоже идет к своему логическому завершению. Кажется, еще впереди целый август. На самом деле мы с вами прекрасно понимаем, что он... Да, как стрекоза, лето красное пропело, оглянуться не успел. И вот то же самое произойдет с многими из нас, со мной наверняка в том числе. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Звоните, делитесь, пожалуйста, своими планами. Если эти планы сбылись, хорошо. Если не сбылись, наверное, тоже хорошо. Почему? Давайте вместе искать ответы. Может быть, даже решение, почему эти планы не сбылись. Давайте, звоните. 8 800 200 ровно 9702. Павел из Владимира, здравствуйте.
1: Ну, скажем так, о несбывшихся. Вот уже который год мечтаю съездить в Казахстан. Дружественная эта страна, наверное,
0: дружественная. А в чем проблема?
1: Да вот что-то вот, как бы, и возможность есть. Вот брат дальнобойщиком ездит, сел к нему в машину, да вроде бы поехал. Вот сейчас вы передачу завели, думаю, наверное, надо решиться. И в августе, в оставшийся месяц все-таки съездить.
0: Давайте.
1: А так... Про дальние страны. Вот жене вот удается с дочерью. Вот дочь недавно, она вот из Марокко приехала, в этом была.
0: Красивая как, страна. Была. Марокко красивая, да. Да.
1: Ага. А в Андорре была, говорит, это наш Донбай лучше, вот, ну, есть с чем сравнить. Поэтому вот я тоже всех призываю на наш Донбай отдыхать. А и еще про лето. Ни в коем случае вот не Турция. Вот, потому что, ну, как вы правильно сказали, лучше это деньги оставлять в дружественных, настоящих дружественных странах.
0: А где они, настоящие дружественные страны? В КНДР поезжайте. Вот, там нынче хорошие курорты.
1: Ну, мне кажется, Дубай тоже довольно дружественная страна. Вернее, как, она дружественная к деньгам. Вот если с деньгами приехал, то и пофиг какой-то национальности. И
0: дорого.
1: Как это, ну...
0: Дорого.
1: А почему дорого-то?
0: Дорого.
1: Там, например, наши, в Аль-Макдуне наши самолеты, когда стали обслуживаться, то совсем туда недорого стало летать.
0: Зато там дорого, поверьте мне. Выходите из отеля, садитесь в такси. Так, такси, такси, такси, такси. Оно там не дешевое. А без такси там не получится.
1: Да я понял. Ну, как-то приспособились. Яндекс, конечно, дорогой, там только этот, как его, наоборот, этот, бизнес. Ну, в общем, эконом нету класса, а ну, дорого, а на руку поднять в два раза дешевле будет поймать. Там до сих пор так можно такси ловить, как, ну, не вызывать, а руками.
0: Ну, в общем, насчет Дубая, не знаю.
1: Туда надо ехать зимой. Продлять лето надо, да, вот еще. Летом, да, у нас хорошо, а зимой надо ехать туда, где лето.
0: И это правда. Вот в Дубае сейчас жарко. Это правда, да. В Эмиратах жарко, поэтому на Новый год, но на Новый год дорогие туры. Ладно, спасибо большое. Спасибо. Елена из Саратова. Здрасте.
2: Хочу поделиться незабываемым впечатлением, как я провела эти выходные.
0: Чудесно, давайте.
2: Да, отпуск. Загранпаспорта нет, поэтому Турция и все остальное для меня закрыты.
0: А Крым, почему, там, коротко, можете сказать, почему, да, нет загранпаспорта?
2: О, даже не знаю.
0: Так пойдите, сначала... сделайте, в чем проблема-то?
2: Нет, конечно, проблемы нет, но у меня в приоритете российские просторы.
0: Все понятно, российские просторы. Так, рассказывайте, да, дальше.
2: Ну, соответственно, по причинам бензина и так далее, думала, что лето проведу на даче, но тут внезапно освободилось два места, сплав по реке Медведица.
0: Ничего
2: это
0: себе.
2: Это река Саратовской области, да.
0: Так.
2: Двухдневный. Это на самом деле было просто круто. Вы не представляете, спать в палатках, плыть днем по великолепной реке, отдыхать, есть кашу, приготовленную на костре. Поэтому и всех призываю, открывайте родные просторы и даже не куда-то ездить, да, ну, или куда-то. Столько нового, интересного там, где мы живем.
0: А, хорошо, спасибо. Донбай имелся в виду, это Карачаево-Черкесская республика. Не вы это с Дубаем перепутали. Не Дубай, Донбай. В Донбай поезжайте, друзья, конечно, прекрасно. А вообще, да, сплавы замечательные. Я в самих сплавах никогда не участвовал, только по мягкой реке, в смысле без течения, здесь вдоль Барвихи, вот как раз в Москву. Это было на лодках, на резиновых. А так, чтобы где-нибудь с сильным течением, такого в моей практике вот не было. Может быть, чуть-чуть попозже что-нибудь такое со мной приключится, пока вот таких планов, к сожалению или к счастью, нет. Есть и результаты опроса, друзья, вы звоните, 8 800 200 ровно 9702. Какие у вас планы на лето или на лето планов нет, тоже звоните и рассказывайте, почему, либо уже все планы как бы прошли, все самое лучшее с вами случилось этим летом. И, кстати, когда лучше ездить в летний отпуск, это, как вы считаете, в самом начале лета, в июне где-нибудь или в конце? Вот тоже вопрос, на самом деле. Может быть, даже сентябрь, да, такой бархатный сезон, самый прекрасный. Вот в Крым лучше всего было ездить, когда это еще было, ну, как сказать, да, ну, безопаснее, скажем так, и возможностей было больше. В Крым ездить надо было где-то числа 15 сентября. Самая лучшая пора, на самом деле. Есть звонок, алло, Полина из Москвы, здравствуйте. Полина.
3: Здравствуйте.
0: Здрасте, говорите, пожалуйста.
3: Так, ну что, я работаю на туристическом теплоходе, так. Поэтому пока все летом потрясающе отдыхаю на нашем теплоходе, я, к сожалению, вынуждена работать.
0: Ну, вы работаете в туризме, знаете, да?
3: Да, ну, я как судоводитель, ага. Вот, работаю судоводителем.
0: Потрясающе.
3: Поэтому наблюдаю всю эту картину из рубки. К сожалению, конечно, когда идешь на работе в рубке, когда жарко, светит солнце, и ты видишь, как все берега, пляжи усеяны людьми, конечно, немного завидно становится.
0: Скажите, пожалуйста, направление, о маршруте своем расскажите пару слов хотя бы.
3: Направления у нас абсолютно разные. У нас бывает и по Золотому кольцу, и Санкт-Петербург. В целом, как бы, круизный туризм у нас довольно развит в стране. Поэтому это, как мой совет всем, что отличное путешествие можно провести на теплоходе.
0: Отлично. Тогда поподробнее, пожалуйста, будьте любезны. Вот какое вы направление порекомендуете на теплоходике? И отправление с речного вокзала, я правильно понимаю, в Москве, да?
3: Да, с московского речного вокзала.
0: Да.
3: Все понятно. Лично я порекомендую свое самое любимое направление. Это, наверное, Кострома, Ярославль.
0: Золотое кольцо вы имеете в виду?
3: Ну да, или же Нижний Новгород, Казань.
0: Нижний Новгород, Казань. А что, и в Казань тоже ходит, да?
3: Да, и в
0: потрясающе,
3: Казань.
0: Потрясающе. А сколько вот по дням средние? И цену обязательно назовите, пожалуйста. Сразу сориентируйте народ.
3: Ну, цена зависит от выбора теплохода, конечно. А дни, ну, допустим, до Костромы 5 дней.
0: Так. И по стоимости сколько? Ну, плюс-минус, ориентируйте нас всех.
3: Ну, плюс-минус от 80 тысяч.
0: От 80 тысяч. И вы считаете, оно того стоит? Вот ваша рекомендация, ваше мнение, пожалуйста.
3: Ну, знаете, я считаю, что оно того стоит лишь для того, что в жизни нужно попробовать абсолютно все.
0: А
3: провести 5 дней на реке, то есть полностью целиком на плаву, выходя в разные города, это, как мне вообще, потрясающая возможность.
0: И коротко прям, сколько можно походить, погулять по городу на стоянках? Коротко.
3: Стоянки бывают разные, допустим, даже 8 часов бывает стоянка.
0: Все, спасибо. 8 800 200 ровно 9702, звоните.
4: Честный взгляд на происходящее вокруг. Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
6: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
4: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Слово «лето» в древнерусском языке означало «год». Отсюда и выражение «летоисчисление». «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 3 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Как вы проводите сезон отпусков? Ну, в смысле, лето осталось-то немножко. Как вы планируете дальше его проводить? Это самое лето. Может быть, уже все самое лучшее у вас случилось? Или наоборот, все только в планах. Может быть, купили путевку? Не считаете, куда купили путевку? Если вдруг не планируете, почему, что случилось, по какой причине? Может, много работаете, начальник не отпускает? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Владимир, Кировская область, здрасте.
7: Третий раз по этой теме звоню.
0: По этой теме? Три лета подряд звоните нам?
7: Нет, как проведем лето в этом году, у вас третья передача, я дозваниваюсь.
0: Это было в мае, вот, по-моему, вопрос, как вы планируете.
7: В мае и в начале июня.
0: Ничего подобного, не было в начале июня такого вопроса, я смотрелся.
7: Или в конце
0: мая. Не было, нет, второй раз, не было.
7: Третий раз говорю.
0: Не, хорошо, ладно, значит, было два раза, но вы дозваниваетесь третий, я понял, хорошо, давайте.
7: Ну да, дочь замуж выдал, отпуск брал 2 недели, июль пролетел как один добрый сон, родственники приезжали, а лето осталось целый месяц, ну, уже не целый, ладно, но все равно же оно осталось еще, поэтому картошка еще не выкопана, травы еще косить, у себя дома косил 5 раз траву.
0: Так.
7: Планирую этим летом, но было бы очень неплохо в Соль-Илецк сгонять. А вот
0: куда еще раз я прослушал? Звонил. Еще раз куда?
7: В Соль-Илецк. Соль-Илецк было бы неплохо
0: сгонять,
7: но, наверное. Ага. А белой завистью завидую девушке, которая на сплав ходила. Сами сплавляемся весной на майские праздники. Но там комаров нет, конечно, очень здорово. И в планах когда-нибудь освоить осенний сплав, тоже когда комаров нет. А вот летом не бывал, пока выбраться не могу, хозяйство не отпускает. Все-таки очень много хлопот, работ летом. Как-то так.
0: Угу, хорошо. Соль-Илецк можно на Баскунчак, кстати, съездить в Астраханской области. Из Волгограда, по-моему, даже быстрее доехать. Тоже советую, кстати говоря. Пожалуйста. Ну, Эльтон не советую. Там все посложнее немножко. Ну, вот Баскунчак как вариант. Спасибо. Спасибо. Далее. Марина из Москвы. Здравствуйте.
8: Да, здравствуйте.
0: Пожалуйста, рассказывайте.
8: Что мы делали летом и что мы хотим сделать?
0: Ну, да.
8: Ну, летом мы выиграли свою породу на всемирной выставке собак в Италии. Это было прикольно.
0: Ничего себе, рассказывайте, потрясающе. У меня тетя заводчик тоже собак, Люсталверс. У нее питомник, может, слышали. Татьяна Петрова.
8: Да, слышали, конечно.
0: Ну, вот, да. Поэтому я немножко в курсе. Ну, продолжайте, пожалуйста.
8: Это был случай, когда стул со своим самоваром. А у нас итальянская порода, и первый раз в истории порода, это 2000 лет, на территории Италии под итальянским судейством выиграл, не подумайте, приватный русская собака.
0: Какая порода-то? Еще раз.
8: Итальянский спинона.
0: А, вот он. Угу. Так, продолжайте.
8: Впечатление было море. Наши владельцы, большие умницы, летали вместе с нами. Это было немножко Марокко и любимая Италия, где были рады видеть нас все. И мы приятно этому рады, потому что люди остаются людьми. Они хотели нас видеть еще раз, потому что у них в этом году была самая большая выставка породная раз в 3 года, которая бывает. Мы не смогли, не выкрутились, дорого. Наши дети выиграли, опять же, русские собаки. И впечатление вагон, и хозяйство большое, и оставить сложно. Но интернет, слава богу, еще как-то жив. Не могу сказать, что было сильно дорого Италия.
0: А да, вот сколько конечно. По цене, сориентируйте, сколько вся поездка вам стала и какая продолжительность?
8: Значит, виза при надежном агентстве стоит 30 тысяч.
0: На одного человека? На одного.
8: Да. Угу, да. Виза сейчас только одноразовая, других нет.
0: Ну, в смысле, вот насколько летите, такие дают, да?
8: Да, угу, да, да.
0: Понятно.
8: Если не привязываться к стоимости собаки, через Ереван... Например, через Баку, например, 75 тысяч стоит билет.
0: Угу.
8: Мы привязывались к собакам, потому что у нас крупные собаки, нам надо было вывернуться, чтобы брали крупных собак. Мы летели Аэромарокко через Марокко. Угу. Приключение отличное, но билет почти вдвое дороже.
0: Ну, то есть 140 где-то, да, там плюс 150, да, где-то?
8: Ну, 138.
0: 130, ну, понятно, спасибо. Далее.
8: Далее, наличие вражеской карты нужно, если хочешь брать машину.
0: Ну, понятно, Казахстан, Таджикистан, вы имеете Киргизию в виду, да, какой-то банк?
8: Да, у кого что есть.
0: Угу.
8: В остальном, не просто были все рады видеть. То есть на всемирной выставке бросались на шею. И вопили, боже мой, как мы без вас. Вот. В остальном, не могу сказать, что дорого. Все, что на месте, по сравнению с билетом нашим собачьим, было смешно. То есть в реалиях на неделю, на 10 дней, на 150 тысяч на нас можно уместиться.
0: Скажите, пожалуйста, вы в отеле жили или у друзей там остановились?
8: Мы, потому как собака, на крайне редко живем в гостиницах. Мы обычно снимаем агротуризм. Лучше, я не знаю, в Италии конкретно. То есть прям огонь. Если совсем богатый агротуризм, там еще кормят домашними вкусностями. То есть Италию знаю хорошо, давно и люблю.
0: Я пропустил город-то какой? Я по Италии поездил.
8: Болонья.
0: Нет, в этих местах не был. Спасибо. Спасибо, что позвонили. Успехов вам, удачи. Отличная история. Далее. Михаил из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
0: Здрасте. Пожалуйста. Что-то у Михаила не задалось со связью. Или не только у него. Нет, ну не слышно, не слышно. Давайте не будем мучить человека и себя. Может быть, перезвонит, связь наладится. А пока одно шипение. Так, друзья, ну пока 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, напомню в очередной раз. И есть определенная статистика, опросы. Вот были недавно, например, опросы сервиса по поиску работы и подбору персонала, где работа.ру. Более половины, это 55, даже больше процентов опрошенных россиян, не планируют брать отпуск летом 26-го года, а в отпуск собираются только 44%, друзья, представляете себе, то есть большинство не планирует отпуск. Несчастные люди. Почему, друзья? Что случилось? Что произошло? По какой причине у вас не срастается отпуск? Может быть, чисто технически вы осенью в отпуск хотите, а не летом? А летом хотите поработать? Или еще есть какие-то причины? Тоже вот интересно, да? И есть, значит, итоги этого опроса. 41%, не 44, не все, не планируют отдыхать летом по собственному желанию. Но вот собственное желание – это что? И опять-таки, в деньги упирается собственное желание. Или лето вы так сильно любите, летом работать, что, значит, никакого отпуска вам не нужен. Далее, для 8% препятствием стала производственная необходимость. Ну, то есть начальник заставил, я так понимаю. 6% чуть больше процентов рассказали, что работодатель не готов согласовать им отпуск летом, сволочь такая. И 77% россиян не пытаются подстроить отпуск под наиболее выгодные месяцы или даже не знают о такой возможности, батюшки. Есть звонки, алло. Наталья из Барнаула, пожалуйста.
9: В 2024-2026 году ездили на машине из Барнаула, Бишкек, Алма-Ата, Балхаш, озеро, Астана, Иссык-Куль. И обратно.
0: Неплохо. Казахстан, Киргизия, короче, вы, да, у вас?
9: Да, такой? Да, да.
0: Казахстан, через Кордай? Да. Через погранпереход Кордай ездили?
9: Да, да, да, да, Так что все замечательно. 10 дней у нас обошлось. И по деньгам это очень-очень
0: демократично. А вот сколько по деньгам, расскажите, пожалуйста.
9: Ну вот в этом году у нас на все про все ушло 113 тысяч.
0: 113 тысяч?
9: Да.
0: Смешные деньги. А вы где на том же Иссык-Куле останавливались, пожалуйста?
9: А Золотые Пески.
0: А там, ну, гостиница там, какая-то?
9: Там очень много баз. И вот в районе Золотых Песков там очень-очень много баз. И у нас двухэтажный номер, и там 1000 рублей с человека. Нас ездило трое.
0: Потрясающе.
9: Я, муж и ребенок, 10 лет.
0: Обалдеть. Это что, там такие цены, да? Да? Срочно все в Киргизию на Иссык-Куль. Ну, да, вот до Иссык-Куля я не доехал. Я был только в Бишкеке, ездил в Ала-Арча только, и все. Вот. А вот до Иссык-Куля не доехал.
9: Вообще восточные страны, вот эти очень доброжелательные, по большей части.
0: И кормят хорошо, ну, это правда.
9: Да, да, и кормят, порции огромные, и готовить они мясо замечательно готовят, очень вкусно.
0: А в Казахстане?
9: И по ценникам дешевле питаться в ресторанах.
0: Это правда, в ресторанах, да, дешево, это вы точно подметили. Что касается Казахстана, что понравилось? Там, понятно, Иссык-Куль, волшебное место.
9: Да, в Казахстане Астана очень современный город, огромный, разрастается, в него вкладывают, это прям ощутимо. Красивый очень город, ну и чувствуется, что столица, да.
0: А вы там погуляли просто по городу или вот заезжали в какие-то места? Сориентируйте народ, ну что посмотреть?
9: Ой, да я сейчас не вспомню. От переживаний, что до вас так быстро дозвонилась с первого раза.
0: Ну ладно, ладно, еще поговорим.
9: Замечательно, они в одной локации находятся. И они все рядышком находятся.
0: Короче, вы рекомендуете именно жителям Центральной России в Казахстан ехать? Ну, не Центральной, а вообще Восточной.
9: Да, у нас из Сибири, пока выберешься куда-то, проще сюда, в эту сторону
0: ехать. Все понятно, да-да-да.
9: Потому что до Сочи, у нас пока до Москвы, пока туда-сюда.
0: Спасибо. 8-800-200-97-02, звоните.
4: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Политолог Алексей Пилько о том, почему Владимир Зеленский заговорил о прекращении огня.
11: Пока существует нынешний режим на Украине, это будет не перемирие, а подготовка к новой войне против России. Поэтому лучше воевать 15-20 лет, чем позволить этому режиму остаться на Украине. Тем более, что сейчас этот режим испытывает довольно большие проблемы, потому что так себя те, кто побеждает или думают, что побеждает, не ведут. Постоянные истерики, требования перемирия по линии фронта. Нет, конечно, не прекрасно понимают украинское политическое руководство, что проблемы у них будут довольно серьезные. И социально-экономическая система Украины и государство механизма может не выдержать поражение войны. Если мы этот режим, основа которого это нацизм, русофобия, оставим живых, то это будет, конечно, для нас означать огромные проблемы, постоянный вызов безопасности наших западных границах, который нам не нужен. Поэтому добивать его надо сейчас, чтобы этого режима больше не было никогда.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. «Вся правда о лете» на радио «Комсомольская правда».
12: Ученые проводили исследования, чтобы понять, какую температуру способно вынести человеческое тело. Так, например, при сухом воздухе и температуре плюс 71 градус человек выдержит максимум час. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
14: О происшествии.
13: Специалисты Федерального медико-биологического агентства оказали помощь 49 людям, пострадавшим при атаке украинских беспилотников в Геленджике. Кроме того, еще более 80 человек получили квалифицированную поддержку психологов, заявили в ведомстве. Там отметили, что в Краснодарском крае заработал специализированный круглосуточный пост и открылась горячая линия. Ранее украинские беспилотники атаковали пляж под Геленджиком в поселке Архипа Осиповка. 7 человек погибли, больше 40 пострадали.
14: О русофобии.
13: Российское посольство направило Польше протест из-за сноса памятника советским воинам в городе Пыжице. Дипломаты назвали уничтожение монумента неприкрытой попыткой фальсифицировать историю. В диппредставительстве подчеркнули, что такие незаконные действия направлены на то, чтобы стереть из сознания польского народа память о подвиге советских солдат.
14: О Ближнем Востоке.
13: США и Иран начали переговоры о полном возобновлении судоходства в Ормузском проливе. Стороны рассчитывают восстановить движение к 4 августа, сообщил президент США Дональд Трамп. Американский лидер назвал этот диалог последним шансом для Тегерана подписать итоговый документ. Ранее глава Белого дома отменил запланированные удары по иранской территории из-за возможного заключения мирного соглашения.
14: О медицине.
13: Минздрав утвердил первый стандарт медпомощи детям при хроническом гепатите С. Курс терапии рассчитан на 365 дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ ведомства. Он рекомендует перечень врачебных услуг, диагностических процедур и лекарственных препаратов для лечения пациентов. В список необходимых медикаментов вошли современные противовирусные средства и специализированное лечебное питание.
14: О спорте.
13: Россиянка Кристина Лютова выиграла теннисный турнир WTA. В финале она обыграла чешку Дарью Ведьманову. Спортсменка стала самой юной обладательницей титула за последние 17 лет. Раньше Лютова не выступала даже в квалификации женского турнира.
14: Обо всем.
13: Московский зоопарк объявил на работе о наборе сотрудников по уходу за животными. В учреждении открылись вакансии киперов, которые станут наставниками и друзьями для питомцев, сообщили в зоосаде. В обязанности специалистов войдет ежедневная забота о животных и создание интересной среды в вольерах. В зоопарке предупредили, что будущих работников ждет тяжелый физический труд в любую погоду. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации.
14: Что будет? Честный взгляд на 3 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Итак, друзья, как вы проводите сезон отпусков, в смысле лета? Оно ведь заканчивается. Может, я, конечно, рано так говорю, заканчивается все-таки. Август в самом, не будем говорить, в самом разгаре, в самом начале. Тем не менее, как мы знаем, все проходит очень быстро в наше стремительное время. И вот какие планы, может быть, уже все самое лучшее с вами случилось, может быть, только в перспективе. Вы ждете, дни считаете, звоните, рассказывайте. 8 800 200 ровно 9702. Сергей из города Чехов, Подмосковье. Пожалуйста, Сергей.

0: Василий Дмитриевич Поленов, великий русский человек, патриот. И там подробно о нем жизни. Он там прожил последние годы жизни. И о нем рассказывают. Это его. Там он похоронен, там построил храм свой, церковь по его проектам. Ну что можно отметить из его жизни? Он одновременно учился в Академии художеств и закончил большой золотой медалью, и одновременно учился на юриста. Когда закончил академию, ему дали большую золотую медаль, и кто такую медаль завоевывает, посылают на 6 лет за границу, в Западную Европу, Францию, там, все Германии, вот эти страны. И по приезду оттуда он ушел добровольцем на войну. Сначала на сербско-турецкую, а потом на русско-турецкую добровольцем. Просто служить. Вот такой человек. И одновременно и там, и потом везде писал картины. Одна из картин, так сказать, там она тоже демонстрируется. Вот эта копия называется «Христос и грешница». У него купил на выставке император Александр III. И на эти деньги вырученные он купил земли вот Поленова. И там обосновался. И жил уже в какой-то жизни. Очень все замечательно, очень рекомендую. Бываю каждый год по несколько раз, и каждый год бываю в музее.
1: Я смотрю вот сейчас адрес, смотрю, это Тульская область, Заокский район, да, сельское поселение, да, Страховское.
0: Да. Тульская область, но Серпуховский район, она хоть на той стороне, да.
1: Не знаю, я вот в Яндексе вбил, смотрю, написано, вот я так и транслирую. Да, да, да. Спасибо, да, да, да. Всем и рекомендуем. Да, кого заинтересовало, пожалуйста, поезжайте, посмотрите, оцените. Далее. Александр из Вологды. Здрасте, Александр, пожалуйста.
2: В этом году летом остался без отдыха в России, но зато отправил детей отдыхать в Египет с мамой. Сейчас они там чешутся на морюшке.
1: Так, а вы что, не поехали?
2: Году... Потому что уже в этом году в марте с женой летали в Китай.
1: О.
2: Решили впервые, да, сменить направление.
1: Китай, на курорт Китай. Ездили или просто по городам по каким-то?
2: Летали в Санью, то есть очень влюбился вообще. Всем теперь, с кем разговариваю, всем советую лететь в Китай. Раньше думал, страна раза в 2-3 дороже, чем обошлось нам.
1: Угу. А во сколько дороже. Обошлось, кстати?
2: У нас на 9 ночей полностью в Китае обошлось 115 тысяч. Это всего с перелетом, с проживанием.
1: Потрясающе. Да,
2: угу. На самом деле,
1: а еще, раз, вот название курорта или города я не понял.
2: Санья.
1: Посмотрите.
2: Остров Ханья.
1: А,
2: да,
1: Ханья.
2: Да, Хайнань, да, город Санья.
1: Ага, Хайнань, ну это я слышал, да, вот название города не слышал. Это прям курорт, да.
2: Да, курорт большой, Санья. То есть всем советую, на самом деле, недорого и прекрасно. Другой мир, я бы так сказал.
1: Хорошо. Спасибо большое за рекомендацию. Спасибо. Вам спасибо. Ну и вам все-таки, может быть, найдете средства и возможность тоже съездить. Это как несправедливо все равно получается. Мама, дети в Египте, а вы тут. Ну да ладно. Далее. Одно мгновение и появится дозвонившийся 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, в очередной раз напоминаю. И я вот сам этим-то летом, я, по-моему, нигде не был, да? Нигде не был этим летом, но я имею в виду, вот если говорить про отпуск, как-то вот без отпусков, может быть, повезет и в сентябре. Такая возможность у меня появится. Но пока даже, видите, говорить о планах не могу. Если вы спросите меня, у самого-то какие планы? Планы работать. Работайте, негры, солнце еще высоко. Все мы знаем эту присказку. Вот это про меня. Светлана, Санкт-Петербург. Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
1: Да, пожалуйста, слушаем вас.
3: Очень интересная передача, спасибо. Я хотела поделиться, что я для того, чтобы у меня было лето, каждый выходной еду за город, сажусь на велосипед, еду на озеро, вот, купаюсь там, потом возвращаюсь, сажусь в шезлонг, вот, привожу мысли в порядок, кофеек, любуюсь на природу, ну, а потом уже снова погружаюсь в дела.
1: То есть медитация такая своего рода?
3: Ну, вот, да, такие вот летние отметки, скажем.
1: Прикольно.
3: Вот, в планах у меня провести отпуск в сентябре. Я обычно люблю ездить на море, и интересно было бы как раз вот послушать какие-то предложения, где в сентябре тепло.
1: Ну, где в сентябре много где-то, пожалуйста, я вам могу посоветовать. То не

0: поезжайте. Ага. Недорого получится, ага. Ну, по сравнению с другими. Вот вам, пожалуйста, неплохо, кстати говоря. Хаммамет, очень рекомендую. Хаммамет, ага. Вот такой городок.
1: У меня там немножко такой нюанс, что я в этом году поеду одна, извините, что перебила. И вот с точки зрения безопасности для женщин...
0: Абсолютно одной, безопасно. Хотелось, да? Абсолютно, да. Угу. Так же, как в Турции, например. Вы в Турции чувствуете себя в небезопасности, когда
1: ну,
0: ездите?
1: Ну, я одна там не была ни разу.
0: Ну, вот та же история абсолютно. Египет. Ну, вот в Египте, конечно, не так безопасно, но тем не менее. И если дальше, чем курортные зоны, не выходите, точно безопасно, абсолютно. Вообще не слышал про криминал в Тунисе. Может быть, он есть, но я про него не слышал, как говорится. Тут, на самом деле, в Таиланде, вот уж самая безопасная страна, как считалось, как и Вьетнам, наверное, в Таиланде, а погибли там местные уроды, убили мальчика и его сестру, 18 лет и 22 года. Просто преследовали и за мотоцикла убили, представляете? И даже сам премьер этой страны извинился и сказал, что такого больше не повторится. То есть, казалось бы, да, Таиланд, безопасность и все такое прочее, а вот до такого дошло. На самом деле, всякое случается в нашей жизни. Спасибо, что позвонили. Далее Михаил из Ярославля, пожалуйста.
2: Едем 15 числа, через две недели, получается, в Крым. Долго сомневались.
0: О, так, вот это вы герой.
2: Сместили, должны были с третьего заезжать в отель, да, но сместили из-за всей ситуации с бензином, и поедем 15-го, 17-го у нас заезд, получается.
0: Так.
2: Ну, сейчас в данный момент там отдыхают у меня родственники в этом же отеле, как бы все.
0: Что говорят?
2: Все хорошо. Ну, все спокойно, все хорошо.
0: Спокойно и хорошо, потрясающе вообще.
2: Да, но это небольшой город, это поселок небольшой.
0: Но на море.
2: Там, да, конечно, там первая береговая линия, хороший отель с бассейнами, все включено. То есть мы уже в нем были один год, и вот решили еще раз поехать.
0: Угу. Сколько планируете потратить? На машине, я правильно понимаю, на машине поедете, да?
2: На машине, да, у нас путевки
0: на Крымскому
2: троих.
0: Мосту, да?
2: Да, угу. Да. То есть путевки у нас на троих, 10 дней, 130 тысяч вышли.
0: Угу.
2: Ну, это все включено, включая...
0: Все включено, а там даже есть такие предложения, все включено прямо. Да,
2: обалдеть. Да, шведский стол, так. Плюс алкоголь.
0: Но пить вредно, не забывайте, особенно на жаре.
2: Не забываем, да, конечно.
0: Особенно. Слушайте, а потом, да, по итогам отпуска, напишите мне о своих впечатлениях и приключениях. Есть бот в телеграм-канале Панкин.
2: Я знаю.
0: Ну,
2: да,
0: напишите хорошо. Мне, кстати, ладно, давайте. Пораспрашиваю вас, перескажу. Вот обычный турист, рядовой гражданин, как съездили? Из моего окружения, просто дело в том, что вот в Крым никто не мотался, поэтому если только спрашивать людей, которые там живут, но они немножко ангажированы текущим положением дела, а у вас все-таки новый взгляд на мир и ситуацию будет в данном случае. С удовольствием вас послушаем. Вот такой неангажированный будет комментарий. Далее, Михаил из Санкт-Петербурга, пожалуйста.
3: Здравствуйте, Иван. Михаил, Санкт-Петербург, да. Наконец-то пробился с третьего раза.
0: Многодетный отец, кажется, да?
3: Да, и да. Многовнуковый дед. Но ага. У нас очень тут связь плохая, да еще я в движении, поэтому, соответственно, потеряюсь.
0: Ну, вроде слышно нормально, рассказывайте.
3: Да, ну вот я остановился. Что касается вот меня, ну, я много лет, в общем-то, никуда не езжу в отпуск, хотя отпуск имею два раза в год, там, в общей сложности работая в графике, я по 20 дней не бываю на работе, условно говоря. Это все считается, и считаю это все отпуск. Как бы 20 дней весной, 20 дней осенью.
0: Неплохо, так 40 дней.
3: В конце мая беру отпуск, да, да, и в конце сентября беру всегда вот этот отпуск. И плюс я за счет того, что я графиком работаю, 4 выходных у меня, 4-4, то есть это маленький отпуск.
0: Так.
3: Но дело все в том, что мы, в общем-то, живем в основном это за городом, на берегу Ладоги, на хуторе, на большая территория, там целый гектар наш большой и в глуши, как говорится. Но и есть небольшое хозяйство, но не скотоводческое там никакое. Есть там живность, две собаки, гусь ходит, просто гусь ходит у нас, коза. И поэтому уехать
0: жили
3: от такого
0: у бабуси,
3: хозяйства...
0: один
3: да,
0: веселый
3: да,
0: гусь.
3: Да, примерно так. И плюс уехать от этого возможности, как говорится, нет.
0: Все понятно.
3: Но я сам не очень люблю куда-то ездить, потому что мы выбираемся еще выходные, допустим, в Карелию выбираемся частенько.
0: Неплохо.
3: На машинах там. Или же, допустим, вот ездим в такие, ну, места, как, допустим, вот карельские такие вот всякие.
0: Михаил, оставайтесь на связи. После перерыва закончим разговор. 8-800-200-97-02.
4: Честный взгляд на происходящее вокруг. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Экономист Василий Колташов о бессилии Европы в санкционной войне против России.
6: Хотя 21-й пакет согласовывался очень тяжело, Европейский Союз, его, точнее, страны, не отошли от принципа экономической войны против России. Пакет был принят очень быстро, несмотря на то, что он в основном был порезан. Из него выпало все самое агрессивное. Ну, просто потому что Италия, Испания, Греция, Португалия, они не могут без российских туристов. Российские туристы все-таки им нужны. Значит, не надо против российских туристов так радикально выступать. А еще, включая Францию, им всем нужен российский газ, который они нарастили закупки за последний год. А еще им нужна нефть, еще им нужны удобрения. И, конечно, они принципиально согласны, что Россию надо задушить. Но сделать это невозможно. Так что, возможно, мы наблюдаем сейчас кризис пакетов санкций. Поскольку ясно, что пакеты принять новые можно, но их содержательно накалить, сделать с радикальными, не получается.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». За последние 100 лет средняя температура в России повысилась на 1 градус. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 3 августа. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Как вы проводите сезон отпусков? Такая тема сегодня. 8 800 200 ровно 9702. На связи Михаил из Питера. Из-за большого хозяйства Михаил ездит разве что в Карелию. Неплохо так, кстати говоря, Михаил. Закончите свою мысль, да, пожалуйста. Да, да.
3: Ну, мы ездим, допустим, Русские Алы очень любим путешествовать, в Алаам, потому что у нас еще есть и баркас, и катер, и, в общем-то, по Ладожскому побережью мы объездили уже все. А поскольку, понимаете, еще сейчас сыновья, соответственно, продолжают выполнять свой военный долг, вся эта вот большая-большая орава, весь детский сад свалился на нас. И вывести его в таком количестве очень сложно, поэтому мы их даже частями делим, как бы, всех. Кого можно погрузить в микроавтобус, соответственно, кто-то остается. Потом следующая партия у нас выезжает с детишками.
0: А сколько детишек-то на вас, скажите, пожалуйста?
3: Ну, в общей сложности, получается, у меня 20 внуков.
0: Обалдеть.
3: 20. Но из них, допустим...
0: И возрастной разброс какой?
3: А разброс, значит, младший — это год 8 месяцев, и старшая девочка 17 лет. Вот такой разброс у нас 20
0: год и 8, какой сложный возраст. Да, куда там его, ага.
3: Да, и поэтому есть совсем маленькие. Но, соответственно, дочки-то тоже там с мужьями, мужья работают, как бы, но все равно это все сейчас подчинено вот таким делам всем вот этим. Поэтому, как бы, я люблю наши вот места, знаете, Архангельскую область, Карелию. Раньше немножко выезжал, каждый год обязательно на Байкал и в Алтайский край. Немножко.
0: Это было очень раньше, да, очень давно.
3: Это где-то вот до всех этих действий, немножко был чуть помоложе, поактивнее, выезжали туда. И было поменьше внуков, и было легче. Сейчас, конечно, все подчинено вот детям, и им нужно помогать. Соответственно, как бы, и еще обустраивать наш, так сказать, край, вот этот вот наш, этот огромный у Ладоги, потому что за всем нужно смотреть, все это, как говорится. Но у нас великолепный отдых, грибы, охота, мы всем этим увлекаемся, рыбалка, путешествие по островам, есть возможность, потому что есть баркас.
0: Ну все, катер, ну хватит хвастаться, Михаил, ну
3: да,
0: все,
3: да, да,
0: даже
3: да,
0: как неприятно тому, что... слушать вас,
3: нет,
0: ну честно.
3: Нет, ну приглашаю всех, конечно, тоже посетить и Ленинградскую область, и вот ближайшие там и Карелию, и какую-то Архангельскую область. Красивые места на самом деле.
0: Поэтому да, но в Карелии дороговато, так, кстати говоря, если живописные,
3: ну, да,
0: уголки,
3: конечно,
0: выбирать.
3: Это недешево.
0: Да, это за границу дешевле съездить.
3: А это за граница, это же родное все такое. Вот знаете, север, этот русский север. Мы это очень любим.
0: Согласен.
3: Вот так проводим свои отпуска. Спасибо.
0: Вам спасибо, что позвонили. Да. Елена из Москвы, прошу вас.
7: Немножко про отпуск. Ну, у нас банально дача, и вот у нас есть дальняя дача, как раз вы спрашивали про... В Крыму.
0: Ох ты.
7: Едем туда, да-да, 4-5 раз в год удается съездить, естественно, на машине. Возвращались даже недавно по новым территориям через Мариуполь.
0: Это когда было, кстати говоря? Недавно это когда?
7: Недавно это конец мая, начало июня.
0: То есть все эти проблемы уже начались, да, с логистикой?
7: Ну, только начиналось. Ага. Только начиналось, мы успели уехать, и да, конечно, очень все это печально. Ну, у нас, да, маленький такой дачный поселочек между двумя небольшими городами на берегу моря, потрясающий. У нас улица Московская, можно сказать, у нас все очень достойные люди, очень многие москвичи, которые покупали еще при Украине, то есть потрясающий поселок, потрясающие люди. Да, есть свои особенности, есть свои, так скажем, крымские особенности, но, тем не менее, это прекрасный отдых. И всем советую. Сейчас инфраструктура, конечно, меняется в лучшую сторону. Все стараются, как бы, те, кто сдавал, подтянуть свой, так скажем, бизнес. Отели появляются достаточно хорошие, современные, да, европейского уровня. Поэтому всем советую. Спасибо.
0: А когда в ближайшее время? Планируете, если планируете, конечно.
7: В ближайшее время.
0: 1 октября. Связь прерывается. Я правильно расслышал, что в октябре, да? Правильно? Связь прерывается. Блин, не услышал. Ну, не слышно уже, все. К сожалению, связь прервалась, но, в принципе, любопытный рассказ. Елена из Иркутска далее.
8: Ой, здравствуйте.
0: Здрасте.
8: Здравствуйте. У нас вот час дня почти. Так. Я хочу вам сказать, что вы меня просто подсадили, я стала наркоманкой вашей передачи.
0: Наркомания — зло.
8: Не слушала.
0: Наркомания — зло.
8: Прям зло.
0: Да-да.
8: Тем более,
0: вообще
8: я
0: любая
8: врач,
0: мания.
8: Я уже вам...
0: Любая
8: я
0: мания.
8: Уже вам говорила. Ну, вы знаете, «Комсомольскую правду» радио очень часто слушаю, поэтому я неравнодушная к политике и вообще вот что происходит у нас в стране. Но вот вашу передачу, вот именно, когда вы задаете какие-то вопросы, и, значит, мы вам отвечаем. Ну, короче говоря, спасибо большое, потому что все интересно. Значит, летом мы были в Кисловодске с мужем, мы два медика, и уже как бы иногда все-таки в летний период мы планируем такой отдых, связанный с лечением, поэтому санаторий совмещаем отдохнуть, немножко так укрепить здоровье, поэтому вот были в Кисловодске. Что хочу сказать, санаторий. Санаторий называется «Заря». Плюсы, все в плюсах. Вот 5 с плюсом на все. За местоположение, он немножко на горе, не в центре Кисловодска, где очень много народа. Отношения, лечение, питание. Вот все в плюсах. Есть маленький минус. Очень, конечно, дорогие путевки.
0: Нет,
8: вот
0: правда.
8: У нас как бы... Вы знаете, и я не говорю, вот, конечно, кошельки разные, но есть там санатории подешевле, но когда ты попадаешь в очень хорошее место, то уже вот снижать уровень не хочется.
0: Это правда.
8: Мы два врача, поэтому мы ездили за свой счет. Мы, конечно, копим в течение года. Если вы интересуетесь, могу сказать цену просто суток, потому что дальше не буду говорить, там самолеты мы тоже билеты покупаем заранее, где-то у нас из Иркутска дорога там через Москву, сейчас начинаем летать через Новосибирск, потому что в Москве можно задержаться там в аэропортах, ну, сами знаете, обстановка. Где-то 34 тысячи у нас билет на человека. А вот путевка одна, сутки на двоих, это 24 тысячи. То есть у нас это, конечно, очень большая цена, потому что рядышком Китай, Таиланд, и если туда поехать просто отдохнуть, ну, там без лечения, конечно, то это будет намного дешевле.
0: Хотя, лететь там по 7-8 часов.
8: 6 часов от нас,
0: да.
8: Иркутск, мы до Москвы летим 6 часов. И до Таиланда. Ровно 6 часов. У нас вот как бы это. А так мы летим, представляете, с пересадкой мы летим 9,5 часов до уже Кисловодска. Вот. Поэтому, ну, что хочется, конечно, абсолютно без зависти. Я очень рада за людей, таких как мы, то есть которые платили за путевки сами, меньшинство. Люди еще как по профсоюзу ездят, там где-то вот такие путевки. У нас такого нет. У нас есть, конечно, профсоюз медицинский, но санатории будут ну, конечно, очень некачественные. А сейчас это было в июне месяце. Погода прекрасная. То есть вот туда ехать вот до июля, июля-август, это жарко очень там. А вот май, июнь, уже осень, прекрасная погода и замечательно отдых. А сейчас мы на даче. От Иркутска это 30 минут на машине. Вы знаете, у нас шикарно. Зелено, птички поют, тишина, белочки скачут.
0: Медведей
8: у нас
0: в петличках. Нет в этом сезоне.
8: Какой медведь? Ну, это смешно. Вот москвичи, они какие-то смешные,
0: это
8: потому
0: правда,
8: что
0: да.
8: У нас медведей не было. У нас лет 20 не назад задавали такой вопрос. У вас ходят медведи по улице? Я говорю,
0: да.
8: А как же? Прям семьями
0: не,
8: гуляют.
0: Вот вы шутите, вот вы шутите, а вот на Камчатке, между прочим, проблемы с этим в этом сезоне, как минимум.
8: Это да. А вы представляете...
0: Может, все медведи к вам убежали просто.
8: Да. Где Камчатка, а где Иркутск? Вот, к сожалению, я до Камчатки не доехала. Но что хочу сказать, приятели у нас были вдвоем тоже...
0: Спасибо, уже не успеваем, к сожалению. Всем спасибо, кто звонил.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Александр Бобров о бессмысленности удара Украины по иранскому судну.
2: Это совершенно ничем не оправданная эскалация. Это попытка понравиться самому Дональду Трампу и расположить его к себе. Но опять же, я полагаю, что позиция Соединенных Штатов Америки, она гораздо более сложная, чем просто умонастроение Дональда Трампа в конкретный день. И есть все-таки стратегические моменты, которые являются препятствием для выстраивания полноценного американо-украинского партнерства. Я полагаю, что это не более чем непродуманный шаг со стороны Киева. Они просто в очередной раз укрепили российско-иранское, китайское российское сотрудничество на такой антиукраинской основе, и он только хуже сделал себе. Вряд ли это даст ему какие-то дополнительные гарантии или дополнительные карты в общении с Дональдом Трампом.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России.